сокрушает кедры, Господь сокрушает кедры ливанские и заставляет их скакать, подобно тельцу. Ливан и Сирион подобно молодому единорогу. Глаз Господа высекает пламень огня. Глаз Господа потрясает пустыню, потрясает Господь пустыню Кадес. Глаз Господа разрешает от бремени ланей и обнажает леса, и во храме Его все возвещает о Его славе. Господь восседал над потопом, и будет восседать Господь царем вовек. Господь даст силу народу своему. Господь благословит народ свой миром.

Псалом 29. Псалом Давида. Песнь при обновлении дома. Превознесу Тебя, Господи, что Ты поднял меня и не дал моим врагам восторжествовать надо мною. Господи, Боже мой, я воззвал к Тебе, и Ты исцелил меня. Господи, Ты вывел из ада душу мою и оживил меня, чтобы я не сошел в могилу. Пойте Господу, святые Его, славьте память святыни Его. Ибо на мгновение гнев Его, на всю жизнь благоволение Его. Вечером водворяется плач, а на утро радость. И я говорил в благоденствии моем: не поколеблюсь вовек. По благоволению Твоему, Господи, Ты укрепил гору мою, но Ты сокрыл лице Твое, и я смутился. Тогда к Тебе, Господи, взывал я и Господа умолял: что пользы в крови моей, когда я сойду в могилу? Будет ли прах славить Тебя? Будет ли возвещать истину Твою? Услышь, Господи, и помилуй меня. Господи, будь мне помощником. И Ты обратил сетование мое в ликование, снял с меня вретище и припоясал меня весельем. Да славит Тебя душа моя и да не умолкает. Господи, Боже мой, буду славить Тебя вечно.

Псалом 30. Начальнику хора. Псалом Давида. На Тебя, Господи, уповаю, да не постыжусь вовек. По правде Твоей избавь меня. Преклони ко мне ухо Твое, поспеши избавить меня. Будь мне каменною твердынею, домом прибежища, чтобы спасти меня. Ибо Ты — каменная гора моя и ограда моя. Ради имени Твоего води меня и управляй мною. Выведи меня из сети, которую тайно поставили мне, ибо Ты — крепость моя. В Твою руку предаю дух мой. Ты избавлял меня, Господи Боже истины. Ненавижу почитателей суетных идолов, но на Господа уповаю. Буду радоваться и веселиться о милости Твоей, потому что Ты презрел на бедствие мое, узнал горесть души моей и не предал меня в руки врага, поставил ноги мои на пространном месте. Помилуй меня, Господи, ибо тесно мне, иссохло от горести око мое, душа моя и утроба моя. Истощилась в печали жизнь моя и лета мои в стенаниях. Изнемогла от грехов моих сила моя, и кости мои иссохли. От всех врагов моих я сделался поношением даже у соседей моих и страшилищем для знакомых моих. Видящие меня на улице бегут от меня. Я забыт в сердцах, как мертвый. Я, как сосуд разбитый, ибо слышу злоречие многих. Отсюда ужас, когда они сговариваются против меня. Умышляют исторгнуть душу мою. А я на Тебя, Господи, уповаю. Я говорю, Ты мой Бог. В Твоей руке дни мои. Избавь меня от руки врагов моих и от гонителей моих. Яви светлое лице Твое рабу Твоему. Спаси меня милостью Твоею, Господи. Да не постыжусь, что я к Тебе взываю. Нечестивые же да посрамятся, да умолкнут в аде. Да онемеют уста лживые, которые против праведника говорят злое с гордостью и презрением. Как много у Тебя благ, которые Ты хранишь для боящихся Тебя и которые приготовил уповающим на Тебя пред сынами человеческими. Ты укрываешь их под покровом лица Твоего, от мятежей людских скрываешь их под сенью от пререкания языков. Благословен Господь, что явил мне дивную милость свою в укрепленном городе. В смятении моем я думал, отвержен я от очей Твоих,
но Ты услышал голос молитвы моей, когда я воззвал к Тебе. Любите Господа, все праведные Его. Господь хранит верных и поступающим надменно, воздает с избытком. Мужайтесь, и да укрепляется сердце ваше, все надеющиеся на Господа.

0: Шалом! Вы слушаете радио Зегенсвелле «Волна благословения», передача «Слушай, Израиль». Здесь речь идет о Мессии, о Иерусалиме, об Израиле и о евреях. Нет подобному Богу Израилеву, который по небесам принесся на помощь тебе и во славе своей на облаках. Второзаконие 33:26. Мы продолжаем говорить с вами о принципах иудейской веры.
1: Шалом! Мир вам от князя мира! Не так давно мне довелось столкнуться с одним человеком, который сказал мне: «Я не верю той Библии, которую вы проповедуете. Она устарела, никакой вечной жизни нет. Когда я умираю, совсем как собака». Многие люди в наши дни стараются убедить себя в том, что это настоящая жизнь, это все, что нам дано. Когда мы умираем, мы просто умираем, и это все. По-настоящему думающий человек не может удовлетвориться верою в то, что жизненный опыт, который мы накапливаем за 80 или 90 лет жизни на земле, бесследно заканчивается со смертью. Тора в своем учении подчеркивает доктрину воскресения мертвых. Тора учит, что с физической смертью существование человека не прекращается. Наш великий учитель Маймонид заявил в 13-м догмате иудаизма следующее: «Верую полной верой, что произойдет воскресение мертвых в то время, когда будет на то воля Творца, да благословится имя Его, и да превозносима будет память о Нем всегда и во веки веков». Давайте вместе рассмотрим некоторые из заявлений, которые мы находим в еврейском священном писании. Один из патриархов Израиля заявил следующее: «А я знаю, Искупитель мой жив, и Он в последний день восставит из праха распадающуюся кожу мою сию, и я во плоти моей узрю Бога, я узрю Его сам, мои глаза, не глаза другого, увидят Его, и стаивает сердце мое в груди моей». От Иова 19 глава с 25 по 27 стих.

Этот человек знал, что он умрет, но он также знал, что в один прекрасный день его физическое тело восстанет из могилы воскресшим, и он своими собственными глазами увидит великого Бога. Наш отец Авраам верил в воскресение мертвых. Он был человеком веры. Его вера подверглась испытанию, и она вышла из этого испытания очищенной, как золото. Об испытании веры Авраама повествуется в 22 главе книги Бытие. Господь приказал Аврааму взять его сына Исаака и отправиться с ним на гору Мория, и там приготовить его для принесения в жертву всесожжения. Авраам должен был положить Исаака на жертвенник. Это было приказание от Бога. После 3 дней путешествия Авраам, Исаак и их слуга прибыли к месту, где должна была быть принесена жертва. Авраам сказал своему слуге: «Ты подожди нас здесь вместе с животными, а мы с Исааком отправимся на гору помолиться, а потом мы возвратимся к тебе». Этот человек знал, что Бог дал ему указание возложить его сына на жертвенник, убить его и принести в жертву всесожжение. Он также знал, что от этого его единственного сына Бог обещал произвести народ. Бог также обещал, что в Исааке благословятся все народы земли. Авраам также верил, что Бог способен воскресить Исаака из мертвых, поэтому он сказал своему слуге: «А потом мы возвратимся». Господь не допустил, чтобы Авраам убил своего сына. Он послал в замену для жертвы овна, однако этот отрывок из Писания ясно показывает, что Бог мог бы воскресить и воскресил бы Исаака. Авраам верил в воскресение мертвых. Давид, псалмопевец Израиля, заявлял о своей вере в воскресение мертвых: «Но Бог избавит душу мою от власти преисподней, когда примет меня». Псалом 48:16. В другом псалме Давид написал следующее: «Ты посылал на меня многие и лютые беды, но и опять оживлял меня, и из бездн земли опять выводил меня». Псалом 70:20. Пророк Даниил говорил о надежде воскресения в заключительном заявлении в своей книге. Пророк Даниила 12:13. «А ты иди к твоему концу и успокоишься, и восстанешь для получения твоего жребия в конце дней». Этот же пророк написал ранее в той же самой главе, в стихе 2, следующее: «И многие из спящих в прахе земли пробудятся, одни для жизни вечной, другие на вечное поругание и посрамление». В еврейском Талмуде заявляется, что исполнением акта воскресения будет пророк Илья. Воскресение мертвых произойдет через Илью, который будет также превозвестником прихода Мессии. Жизнь после воскресения будет продолжаться бесконечно, вечно, потому что Талмуд заявляет: «Праведники, которых святый, да будет имя его благословенно, восстановит к жизни, никогда не станут больше прахом». Это цитата из Синедриона 92а. Пророку Иезекиилю было дано видение о смерти и воскресении. Это видение записано в 37 главе пророчества Иезекииля. Бог показал пророку большую долину, наполненную сухими костями, и приказал ему обратиться к этим костям с проповедью. Он должен был сказать этим костям следующие слова: «Кости сухие, слушайте слово Господне». Я не уверен, что мне бы пришлось бы по душе такое поручение — идти и проповедовать сухим костям. Но пророк послушался Господа. Кости зашумели, задвигались и стали сближаться.
Затем они покрылись жилами, затем плотью и, наконец, кожей. После этого в них вошел дух, и вместе с ним жизнь, и они встали на ноги весьма-весьма великое полчище. Господь объяснил пророку значение этого видения. Он сказал: «Кости сии весь дом Израилев. Я открою гробы ваши и выведу вас, народ мой, из гробов ваших, и введу вас в землю Израилеву, и узнаете, что я Господь, когда открою гробы ваши и выведу вас, народ мой, из гробов ваших». Иезекииля 37:11-12-13. День воскресения и восстановления земли Израиля наступит с приходом Мессии. Он соберет свой народ со всех концов земли, и он поднимет их из могил. Он поднимет их из праха земного, из морских глубин. Каждый человек предстанет перед Богом, и в тот день они узнают, что Он – Господь. Иисус из Назарета говорил с руководителями израильского народа о воскресении и будущей жизни. Он также предостерег их о будущем суде. Эти его слова записаны в Евангелии от Иоанна в главе 5. «Не дивитесь ему, ибо наступает время, в которое все, находящиеся в гробах, услышат глас Сына Божия и изыдут, творившие добро, воскресение жизни, а делавшие зло, воскресение осуждения». От Иоанна 5 глава с 28 по 29 стих. Это очень серьезные слова, которые заслуживают нашего внимания. Иисус учил, что наступит день, когда каждый человек услышит голос Божий, призывающий их из могил. Одни восстанут из могил для осуждения, другие – для вечной жизни. Иисус говорит о физической смерти и о духовной смерти. Он говорит, что некоторые люди, обладающие физической жизнью, мертвы духовно. «Сегодня вы живы и слышите мой голос, но вы можете быть живы физически, но мертвы, глухи духовно. Может быть, что вы не слышите, не способны слышать гласа Божьего. Бог говорит: слушайте сегодня, слушайте мой голос. Те, которые услышат, будут жить. Те, которые отвернутся и откажутся слушать голос Божий, услышат его позднее, когда он позовет их на суд. Божье осуждение называется вечной смертью. Это разделение с Богом. Это внешняя тьма и вечное страдание. Маймонид заявляет о своей вере в воскресение мертвых как о существенном компоненте еврейской веры иудаизма. Раввины заявили: человек, отвергающий веру в воскресение мертвых, не примет участие в воскресении. Сегодня вы имеете жизнь. У вас есть возможность услышать Слово Божье. Выбор предоставляется вам. Услышать его значит принять благословение Мессии. Вы можете услышать его и отвергнуть, если хотите. Но такое пренебрежение обойдется вам очень дорого. Наступает день, когда каждый человек, который слушает сейчас мой голос, предстанет перед Богом. Предстанете ли вы перед Ним с верой в Мессию Иисуса? В нем вы получите оправдание. Поверьте в Господа Иешуа сегодня. Да будет его мир вашим уделом сегодня.

Приветствуем вас, дорогие друзья, во имя Бога мира. Мы рассматриваем в наших передачах великие доктрины еврейской веры, сформулированные великим философом и теологом XII века Маймонидом. Это верно, что не все еврейские ученые и искатели истины согласны с Маймонидом. Однако его декларация веры в том виде, в котором она изложена в 13 догматах иудаизма, дает нам основание для дискуссии. Его первые 5 принципов заявляют о существовании Бога. Бог есть Создатель, Он един, Он бестелесный и вечный Бог, и только Он один достоин человеческого поклонения. Вторая группа принципов или догматов имеет дело с откровением. Это раскрытие перед сынами человеческими Божьего характера. Создатель Вселенной говорит с людьми через своих пророков. Это были святые люди, которые сказали и написали слова, образующие Писание. Третья группа догматов говорит о жизни после смерти, или о награде и наказании. Человек находится под моральным контролем Бога, и наступит такой день, когда каждый человек предстанет перед Богом и получит справедливое воздаяние за его дела. Некоторое время тому назад я имел беседу с одним еврейским студентом о еврейском священном писании и о мессианской надежде. Этот молодой человек заявил о своей вере в приход Мессии. Он сказал о победе Мессии над грехом и неправедностью и об установлении вечного правдивого мира, праведности и справедливости в земле Израиля. Он процитировал несколько отрывков из еврейских пророков в поддержку своих убеждений и своей веры. Я поддержал его свидетельство, добавив от себя в конце «Аминь». Он сказал: «Но вы же христианин. Я думал, что между евреями и христианами существует огромная разница». Я заверил этого своего еврейского друга, что между евреями и христианами существуют обширные области согласия, если и те, и другие верят в священное Писание. Если вы слушали наши радиопередачи о великих доктринах еврейской веры, вы должны были увидеть поразительное сходство между евреями и христианами, которые принимают как абсолютную истину учение Священного Писания. Сегодня существует много людей, называющих себя христианами.

помазанник, окончательный освободитель. После плена пророческое видение со всеместного установления Царства Божьего стали ассоциировать с воссоединением Израиля под руководством потомка дома Давидова, который будет помазанником Господним. Еврейский народ страстно желает прихода помазанника Божьего, который сделает реальностью все Божьи обещания. Существует одна главная область, в которой надежда еврейского народа и надежда христиан сильно отличаются друг от друга. Лео Ростен заявляет, что идея о Боге, Сыне Человеческом, не была понята еврейским народом, и это стало одной из причин того, что они отвергли Иисуса. Иисус из Назарета родился в очень скромных условиях, в яслях для скота. Он родился от простой еврейской девушки. Но эта девушка была родом из рода Давида, как и ее муж Иосиф. Иисус пришел в мир как слуга. Он называл себя Сыном Человеческим. Он был совершенным человеком, и всякий, кто слышал его, поражался его учению. Он совершил много чудес и явил людям много знамений. Он исцелял больных, изгонял демонов, возвращал к жизни мертвых, давал зрение тому, кто был рожден слепым, делал хромых ходячими. Эти знамения, о которых мы узнаем от его последователей, описаны в Новом Завете, чтобы помочь нам верить, что Иисус является Сыном Божьим. Иисус положил начало учению о создании Его Царства. Это то самое Царство, о котором говорили пророки. Он также начал говорить им, что это Царство будет установлено ценой страданий и смерти. Мессия должен искупить Израиль. Как он должен это сделать? Пророк Исаия ясно заявляет о рабе Господа, который пострадает как заместительная жертва. Давайте прочитаем отрывок из этого замечательного пророчества Исаии, которое содержится в 53 главе его книги. «Он был презрен и умолен пред людьми, муж скорбей и изведавший болезни, и мы отвращали от него лицо свое. Но он взял на себя наши немощи и понес наши болезни. Но он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззакония наши. Он истязуем был, но страдал добровольно и не открывал уст своих. Как овца веден был он на заклание, и как агнец пред стригущим его безгласен, так он не отверзал уст своих, ибо он отторгнут от земли живых, за преступление народа моего претерпел казнь». Исаии 53, 3, 4, 5, 7, 8. Дополнительные указания на страдания Мессии даются в псалмах Давида. В псалме 21 мы читаем описание казни на кресте. Есть одно замечательное пророчество у Захарии, в котором воедино связывается страдание Мессии, раскаяние еврейского народа и последующее за этим раскаянием установление мессианского царства. Пророк говорит нам, что раскаявшийся народ обратит взоры на того, которого пронзили. В тот день откроется источник дому Давидову и жителям Иерусалима для омытия греха и нечистоты. Лжепророки подвергнутся осуждению, идолы будут уничтожены. Многие будут осуждены за их грехи и нечистоту, но остаток Израиля сохранится. И они этот остаток склонятся перед Господом и заявят: «Господь, Бог мой». Это не пустые мечтания. Это обещание, данное через пророка Израиля. И это обещание станется реальностью, придет Мессия. Иисус

Назарета пришел согласно Священному Писанию, Он перенес страдания, Он умер и воскрес из мертвых. Все это произошло согласно вечному Божьему плану. Он придет к нам во второй раз, но на этот раз не как младенец и не как царь, восседающий на молодом осле. Он придет как могучий победитель. Он будет воевать с врагами и уничтожит их, и затем установит правление правды и мира на земле. Мессия жив сегодня. Он живет на небе в ожидании времени, назначенного для его возвращения. Отсрочка его прихода – это проявление его терпения, чтобы спастись многие, кто доверится ему и поверит в него сегодня. Мессия живет. Он живет в сердцах всех тех, кто верит в Него и доверится Ему прямо сейчас. Сегодня день спасения и надежды. Дорогой мой друг, а вы, поверите ли вы в Мессию Иешуа и доверите ли вы Ему свою жизнь и всего себя, чтобы найти в Нем истинный мир и покой? Шалом.

Просите мира Иерусалиму, да благоденствуют любящие Тебя. Да будет мир в стенах Твоих, благоденствие в чертогах Твоих. Ради братьев моих и ближних моих говорю я, мир Тебе. Ради дома Господа, Бога нашего, желаю блага Тебе. Псалом 121, 6 по 9 стихи. Вы слушали радио Зегенсвелле, программа «Слушай, Израиль». Да сохранит и благословит вас Бог Израиля. Шалом!

Уважаемые радиослушатели, мы приветствуем вас и предлагаем вашему вниманию радиопрограмму «Капельки благодати», подготовленную в студии Церкви Благодать города Ванкувера. Наши радиопрограммы вы можете слушать в это же время и на этой же волне. Если у вас появятся какие-то вопросы, вы можете позвонить нам по телефону 360-904-59-52. 360-904-59-52.

0: Ставив на суд общественности русский фанатизм. Они же были безмолвны, как наш Господь, когда его гнали и истязали. С тем, чтобы об их скорбях и страданиях узнали многие, в этой повести приведены факты их жизни. Повесть полностью основана на реальных событиях. Здесь нет преувеличений. Краски страшной картины скорее смягчены. Мы видим их под низко нависшим зимним небом, в тусклом свете, они окутаны ледяной дымкой и оторваны от всего, ради чего стоит жить. Мы видим их далеко растянутую скорбную череду. Мы смотрим им вслед, пока они не исчезнут из виду на своем пути скорби.
1: Врачи и персонал в это время делали обход других палат, поэтому никто не прерывал песню Павла. «Как на небесах!» – выдохнул Лукьян, когда гимн закончился. Павел упал на колени возле койки и уткнулся лицом в подушку Лукьяна, разрыдавшись, как дитя. Полная тишина наступила в палате. «Я бился в великой схватке», – сказал радостно Лукьян. «Я завершил дело. Я сохранил веру. Значит, мне уготован славный венец, который судья, праведный Господь, даст мне в этот день». Потом, перейдя на смиренную простоту, он добавил: «Господи, если слова мои были самонадеянными, прости рабу Твоему». Несколько минут он лежал тихо, будто собираясь силами. Потом он обратился к Павлу и, напрягшись, положил руку на его голову, уткнувшуюся в подушку. «Оставляю тебе продолжить мою работу», – тихо произнес он. «Жатва богата и велика, но жнецов мало. Я трудился, а ты разделишь мои труды. Насыщай голодных, облекай нагих, ходи к тем, кто болен или в неволе. Помни, что сказал наш Господь: так, как вы сделали это одному из сих братьев моих меньших, то сделали для меня». «Как я смогу занять твое место?» — воскликнул Павел. «Мы все можем через Христа, укрепляющего нас», — ответил Лукьян. «Он никогда не оставит тебя и не бросит. Имей веру в него». Павел поднял голову и утер слезы, застилавшие глаза. Он теперь ясно видел умиротворенное лицо Лукьяна. «Мне страшно браться за слишком тяжелый для меня груз», — сказал он. Глаза умирающего засияли, остановившись на юном лице Павла. «Слишком тяжкий для тебя одного, но не слишком тяжкий для тебя и нашего Господа», — сказал Лукьян. «Ты возьмешь этот крест и будешь нести его во славу Божию. Я предвижу, что тебя ждет, сын мой. Много страданий, горькие терзания плоти.

небесный свет Божий для твоей души. Он до конца пребудет с тобой. Даже если ты отдашь жизнь за нашу веру, как я. Голос Лукьяна становился сильным и звонким. Он привстал в койке, и Валериан быстро вышел вперед, чтобы поддержать его. Дивная, торжественная радость сияла на лице старика. Он призывно протянул руки. «Разве это смерть?» — воскликнул он в ликовании. «О, это жизнь! Вечная жизнь!» Всех, кто окружил его, охватило великое волнение. Кто-то целовал Лукьяну руки, другие пробивались вперед, чтобы всего лишь прикоснуться к его койке. Многие обнимали Павла. Все заплакали, будто прощались с любимым другом. Лукьян откинулся на подушку с застывшим взглядом и посеревшим бледным лицом. Валериан наблюдал за этой печальной сценой с глубокими чувствами. Он был также потрясен, однако несколько по-иному. Все это показалось ему вспышкой фанатизма и бесцельной тратой душевных сил, которые можно было направить в более полезное русло. Он вздохнул и вышел из палаты. На следующее утро, когда Павел пришел в больницу, ему сказали, что тело Лукьяна находится в морге. Ему разрешили взглянуть. Там он и лежал, рядом с другим усопшим, с выражением полного покоя и бесконечного умиротворения на изможденном лице. Вечером того же дня его похоронили тайно, по распоряжению епархии, ибо слухи о нем все настойчивее распространялись по городу. Ни церковные, ни светские власти не хотели разбирательства по поводу его смерти. Штундисты так и не узнали, где его могила.

0: Павел запрягал лошадей в свою повозку, чтобы ехать домой, когда к нему буквально подбежал Марковин, без шапки, задыхаясь от испуга, и сообщил, что два господина спрашивают его, причем один из них весьма похож на чиновника. Именно этот чиновник так напугал бедного Марковина. Они с Павлом вернулись в дом и увидели там Валериана в сопровождении секретаря земского суда. «Нам надо кое-что с тобой обсудить», — сказал Валериан. «Хотим требовать расследования убийства Лукьяна. И вот я пришел, чтобы услышать твое мнение, как представителя штундистов».
1: «Разумеется, я это одобряю», — воскликнул с готовностью Павел. «Ты что думаешь, Марковин?»
0: Марковин начал решительно отмахиваться.
2: «Меня даже не спрашивай», — сказал он. «Ничего из этого не выйдет, только беду наживешь».
3: «Вздор!» — вскричал Валериан. «Наши законы не допускают такого варварства. Как бы там ни было, такое вопиющее преступление не должно оставаться безнаказанным».
2: «Ну что вы можете против них?» – настаивал Марковин. «Они все заодно и друг дружку покрывают. Вы дадите прошение государственному прокурору, но, поскольку дело относится к управлению по церковным делам, его передадут в епархию, тому же самому отцу Паисию. Я вам говорю, ворон ворону глаз не выклюет. В беду попадете, только и всего».
3: «Но это справедливое дело», — сказал Валериан. «Если мы все будем бояться попасть в беду, станет процветать всякое зло. Я не успокоюсь, пока хоть что-то не предприму».
0: Он их убедил. Вместе с Павлом они составили текст прошения государственному прокурору. В нем они изложили известные им факты по данному делу и просили о проведении незамедлительного дознания. Секретарь охотно согласился переписать прошение, соблюдая все формальности, и отправить его Валериану на подпись. Было решено, что Павел и штундисты свои подписи ставить не будут. Валериан прибыл в Ковыльск в почтовой карете, и он с удовольствием согласился, чтобы Павел подвез его назад домой. Они отправились в свой дальний путь, когда уже наступил полдень. Был ясный и солнечный осенний день. Летняя жара спала. С полей поднималась тонкая белесая дымка, немного смещавшаяся от легкого ветра. Здесь и там она напоминала полупрозрачные паруса, летящие над зелеными морскими волнами. Далекие леса были окутаны темно-сизым туманом и уже незаметно сливались с голубой линией горизонта. Перед ними простиралась дорога, длинная белая линия, терявшаяся далеко впереди. Павел отпустил вожжи, дав лошади полную свободу. Животное шло домой и знало путь. Павлу в душе очень хотелось поговорить с человеком, которого он до этого невольно избегал. Чувство недоверия, которое у него вызывал Валериан, сменилось на глубокую благодарность и симпатию. Без его своевременной помощи он бы никогда больше не увидел Лукьяна. Хотя Валериан никогда не заговаривал с ним о религии, Павел был уверен, что тот не может быть неверующим. Да, ученые и философы говорят витиевато, но Павел больше не сомневался в том, что Валериан по-своему верит и что втайне он полон сочувствия к штундистам. Его мать всегда говорила ему, что это так, и теперь он окончательно убедился в ее правоте. Павел был на 5 лет младше Валериана и со всем пылом юности заговорил с ним о славной смерти Лукьяна и о доброй вести распространения штундизма в Ковыльске. В последнее время
1: Многие обратились к этой вере, несмотря на более жестокие преследования, безжалостные и смертельные, когда повсюду рыскают соглядатые. Казалось, братья еще больше воодушевились и пробудили сочувствие к себе среди православных. «Правда Божия проникает всюду, даже в храмы и в тюрьмы», – сказал Павел. «Как во времена Нерона, когда казнили святого Павла, так и сейчас». «Неужто?» – сказал Валериан заинтересованно. Павел рассказал ему о тюремном надзирателе и о старых товарищах Марковина, которые недавно присоединились к штундистам. Валериан внимательно слушал. Распространение штундизма среди крестьян было ему исключительно интересно. Он видел в этом благодатное поле для собственной политической пропаганды. Его участие еще более утвердило Павла в его предположении, что Валериан – человек верующий, и это придало ему храбрости говорить более открыто. «Хочу задать вам вопрос, Валериан Петрович», – начал он, глядя в сторону. «Не гневайтесь на меня. Я говорю от чистого сердца».
3: «Прошу, задавай свой вопрос. Чего же мне гневаться?» – сказал ободряющий Валериан.
1: «Ну, тогда...» «Какой вы веры?» – спросил Павел, обращая к нему свой честный, серьезный взгляд. «Я слышал, люди говорят о вас разную чепуху, и частично соглашался. Теперь я знаю о вас лучше. Вы, как Лукьян, готовы помочь всем, кто в нужде, будто это братья ваши. Вот сейчас вы хотите потратить силы ради Лукьяна. Как может быть так, чтобы вы пеклись о самих людях, не думая о их душе?»
3: «Но я пекусь и о душе», – ответил Валериан. «Встречая разумного и трезвенного мужика или мальчика, я даю ему книгу для просвещения. Я тебе разве не показывал?»
1: «Да, я видел», – сказал Павел. «Это книги по агрономике, уходу за скотом и еще о звездах, старинной истории. Это хорошие книги».
3: «Есть и другие, которых ты не видел», – продолжил Валериан, пристально взглянув в серьезное лицо Павла. «Книги, о которых ты благосклонно отозвался, это как раз пища для ума, то есть для души».
1: Павел посмотрел на него с недоумением. «Разве ум и душа одно и то же?» – спросил он. «Вы же мудрый человек, Валериан Петрович. По-вашему, выходит, у животных тоже есть душа? Но все эти книги, как бы ни были они хороши, это тщета, если читающий их человек ничего не знает о Боге. Если вы научите людей, как можно спасти душу от греха, они будут вам благодарны».
3: «Конечно, будут, но еще и обогатят тебя.
1: Они щедро заплатят за спасение души. Священники поняли это уже очень давно», – ответил Валериан, закуривая папиросу. Ему не хотелось вступать в богословский спор, и он решил обратить вопрос в шутку.
3: «Ах, да, священники!» – повторил серьезно Павел. «Кто не знает, что они только и ждут, как бы это обобрать и ободрать своих прихожан, живыми или мертвыми? Но я имею в виду веру Нового Завета. Там говорится: даром получили, даром давайте. И еще, отнимающему у тебя верхнюю одежду, не препятствуй взять и рубашку».
1: «Иногда будешь ходить совсем голым», – сказал Валериан.
3: «Но это не про попов», – продолжал Павел. Он рассказывал про свою веру не как заядлый полемист, но как простой крестьянин, проникнутый чистым и бескорыстным учением Евангелия. Социальные условия в мире совершенно изменятся, как ему представлялось, верой в истинную братскую любовь.
1: Павел был очень взволнован. Он знал, что матушка горячо молилась за обращение Валериана, за вдохновение с небес, которого его душа жаждала не меньше. Образ Лукьяна, умирающего на руках у Валериана, стоял перед его глазами, и Павел искренне верил в то, что часть Лукьяновой души снизошла на него самого. Если бы ему удалось сейчас завоевать Валериана для Бога, он обрел бы окончательную уверенность в том, что избран наставником и учителем других. Валериан слушал его с большим вниманием. Никогда раньше он не встречал у простого крестьянина такого красноречия. Павел отнес его внимание к другим мотивам и стал дальше разъяснять нехитрые истины штундистов. Неприятие платы священникам, поклонение иконам, питья водки, войны и, наконец, идею всеобщей братской любви. «То, что ты говоришь о любви и братстве, совершенно правильно», — сказал Валериан. «Все разумные люди этого заслуживают и стремятся к этому. Но это не имеет никакого отношения к вере, ни к православной, ни к штундистской». Павел был крайне удивлен, не понимая, как одно может существовать без другого. «Священники преследуют вас от имени того же Христа и приводят слова из той же Библии», — сказал Валериан.
2: «Но преследующие не могут быть истинными христианами», — ответил Павел. «Если бы они исполняли заветы Христа, в них не было бы ненависти к нам, и они бы нас не преследовали».
1: Валериан молча кивнул. Павел изрек истину.
2: «Но ты только представь», —
1: вскоре сказал он, — «что вы, штундисты, самые многочисленные и сильные. Разве вы не стали бы рушить православные церкви и уничтожать их иконы, закрывать трактир и заставлять людей соглашаться с вашими идеями? Православным крепко бы от вас досталось, и они возопили бы, что их преследуют, что они мученики. Ты уверен, что вы бы не уничтожили их во славу Божию?»
2: Павел несколько смутился. Над этой стороной вопроса он никогда не задумывался. Было верно, что он беспощадно уничтожил бы иконы и закрыл бы винные лавки, но прибег бы он к другим формам преследования.
1: «Нет», — ответил он, качая головой, — «наш Господь говорит, все, взявшие меч, мечом погибнут. Христос не допустил бы любые преследования. Если людей оставят в покое, они не станут изгонять нас за нашу веру. Это священники настраивают народ против нас».
2: «Ваши священники будут делать то же самое», — сказал Валериан вполголоса, будто самому себе. Он отвернулся, вглядываясь в далекий туманный горизонт.
1: «Но у нас нет священников», — настаивал Павел. «Разве был Лукьян церковником?»
2: «Нет-нет», — ответил Валериан, живо обернувшись к Павлу. «Лукьян был апостолом, но апостолы — это предтечи церковников. Сначала пришли Петр, Павел, Лука. Они засеяли семя. Потом пришли отец Василий и отец Паисий, чтобы собрать урожай. Это похоже на закон природы. И ничего тут не поделаешь».
1: Он часто затягивался папиросой, всем сердцем желая закончить этот разговор. Но Павел не мог отступиться на полуслове.
2: «Но какова тогда ваша настоящая вера?» – воскликнул Павел.
1: Валериан ответил не сразу, он колебался. Ему жаль было ломать стройные убеждения и душевный покой этого простосердечного и восторженного молодого крестьянина. Но ему Одновременно было жаль позволить такому талантливому человеку истратить себя на беспочвенные иллюзии. Ломать не всегда означает уничтожать. Камни, сорванные с ненадежного здания, можно сложить в новое, более крепкое и удобное пристанище. У Валериана были собственные убеждения, и желание обратить в них Павла пересилило его.
3: «Я думаю, — сказал он, — что мир будет мудрее и счастливее, если мы вообще избавимся от этих вещей».
1: «Каких вещей? — спросил Павел серьезно.
3: «От всех этих!»
1: Он положил руку на сумку с книгами. Главным образом – Новый Завет и Псалтыри, который Павел вез домой в Острань. Павел посмотрел на Валериана скорее с сожалением, нежели с укором.
2: «Тут почти все Слово Божье, — сказал он, — и всего несколько псалтырий. Земля и небеса могут исчезнуть, но Слово Господне пребудет вовеки.
1: «Вы можете в это не верить?» – добавил он, обернувшись к Валериану с сияющей улыбкой.
2: «Но что бы ни случилось в моей жизни, пусть даже на первый взгляд самое пустяковое, но я нахожу в Завете то, что полностью отвечает моей ситуации. Меня это очень поражает».
1: Валериан в ответ тоже улыбнулся.
3: «Что есть Слово Божье?» – спросил он.
1: «Библия? Прежде всего, Новый Завет», – тут же ответил Павел.
2: «Но у каждой веры есть своя священная книга», – сказал Валериан. «Их жрецы наперебой заявляют, что у них тоже Слово Божье. Евреи придерживаются Ветхого Завета и отвергают Новый. У магометан есть свой Коран, у буддистов – Трипитака. Как ты можешь быть уверен, что вы обладаете истинным и единственным Словом Божьим?»
1: Павел пришел в замешательство и смутился. Ему еще никогда не приходилось сталкиваться с сомнениями по поводу Библии. Даже православная церковь принимала ее как истинное и единственное откровение.
3: «Дай-ка мне свой завет», – сказал Валериан.
1: Листая страницы с видом человека, хорошо знакомого с содержанием, он начал выделять предполагаемые несоответствия и противоречия в Евангелиях. Павел читал и слушал все с большим ужасом.
3: «Вот смотри», – сказал Валериан, зачитывая историю немоты Захарии, отца Иоанна Крестителя. «Тут говорится, что после того, как был поражен немотой, он продолжил служение в храме».
2: «У тебя есть с собой Ветхий Завет?»
1: Павел дал ему полную Библию.
3: «Хорошо», – сказал Валериан. «Теперь слушай. В Левите Иеговой дается строгий наказ. Скажи Аарону, никто из семени твоего во все роды их, у которого на теле будет недостаток, не должен приступать, чтобы приносить хлеб Богу своему». И дальше. «Ни один человек из семени Аарона, священника, у которого на теле есть недостаток, не должен приступать, чтобы приносить жертвы Господу. Недостаток на нем. Поэтому не должен он приступать, чтобы приносить хлеб Богу своему». «Это ясно, Павел?»
1: «Да», – ответил тот. Они ехали шагом. Чуткая лошадь, предоставленная сама себе, решила, что самое время идти, как придется.
3: «Значит, священник с любым недостатком не мог служить в храме», – сказал Валериан. «Этот рассказ о Захарии должен быть чистым вымыслом, записанным тем, кто не знал иудейских законов».
2: «Да, так!» –
1: воскликнул Павел, немало удивившись будто только что увидел ловкий фокус.
0: «Как ты думаешь, кто написал Евангелие?» – спросил Валериан.
1: «Матфей, Марк, Лука и Иоанн», – ответил Павел.
0: «Ага, ты не знаешь», – сказал Валериан, – «что ни одна из этих книг не была написана еще долго после того, как жил Иисус. Сам он ничего не написал. И, насколько мы теперь можем сказать, никто из его первых апостолов тоже ничего не оставил. Все это было записано по памяти и в соответствии с традициями. Полагаю, что если мы попытаемся восстановить хотя бы истинную историю убиения паночки, у нас ничего не выйдет. Точно так же и с историей жизни Христа. Неудивительно, что в ней столько несоответствий и ошибок. В последние годы ученые люди пришли к выводу, что ни одно из этих Евангелий не настоящее. Это составленные легенды.
1: «Все ученые так говорят?» – спросил Павел дрогнувшим голосом.
0: «Нет», – неохотно ответил Валериан. «Но число верящих в правдивость Библии быстро сокращается. И это главным образом священники, которые, казалось бы, должны поддерживать ее влияние».
1: «А что тогда правда?» – тихо спросил Павел.
0: «Меня бесит!» – пылко воскликнул Валериан. «Когда я вижу, как добрые, надежные, честные люди, как ты и Лукьян, и еще сотни других, тратят жизнь в погоне за призрачным. Ты ведь можешь быть счастливым. Почему тебе не жениться на любимой девушке и жить безбедно в отчим доме, в окружении малышей? Все потому, что ты служишь тому, кто никогда не жил. Или если и жил, то был таким же человеком, как ты. Но память о нем была прославлена и обожествлена друзьями, любившими его. Ты жертвуешь всем ради пустоты.
1: Но вы не ходите в церковь, — запинаясь, произнес Павел.
0: «А, я ничем не рискую, никто и не заметит», — продолжал Валериан. «От молодых людей моего класса и не ждут, чтобы они ходили в церковь. А ты за то же самое навлечешь на себя всевозможные опасности и наказания, как, впрочем, и все остальные селяне. И ни за что. Нет вам награды в грядущем мире. Нет Христа. Нет Бога. И если бы Он был, мы бы ничего о Нем не знали».
1: «О, Господи!» —
0: воскликнул Павел голосом, полным страдания. Он простер руки к бледному вечернему небу над головой и внезапно спрыгнул с повозки. «Езжайте домой», — сказал он. «Скажите матери, буду около полуночи». Он бросился через голые поля, вспаханные на зиму под пар, и вскоре растворился в тонком белом тумане. Валериан звал его несколько раз, но понапрасну. Павел не разбирал дороги перед собой, однако ноги сами несли его к дому. Он чувствовал себя так, будто переживал землетрясение, словно земная твердь колыхалась под ним, грозя развернуться и поглотить заживо. Он не владел своими мыслями, объятый тенетами ужаса. Вскоре ночь сгустилась вокруг него, усиливая страх перед зловещим туманом. Он замедлил шаг. Приходилось смотреть под ноги. Частично придя в себя, он понял, что идет по краю большого леса. Он мгновенно осознал, в каком месте очутился. Над туманом взошла луна и проливала на него свой бледный свет.
1: До сего мига воздух был неподвижен, но, будто прервав положенный срок молчания, начал натужно завывать ветер, вздымаясь выше и выше, пока взревевший порыв не встряхнул деревья вокруг Павла. Казалось, вся природа стонала и рыдала, издавая вопли ужаса и отчаяния. Он стоял возле могилы Паночки. Все прежние рассказы о демонах, населяющих это место, ожили в памяти Павла. Если Валериан и пытался пошатнуть его веру во Христа, он не нацеливался на его веру в дьявола. Павел стоял, вглядываясь в туманную расселину и слушая рев ветра в лесу. Увы! Зачем он только встретился с Валерианом? Его слова огнем жгли душу. Нет грядущего мира! Нет Христа! Нет Бога! Внезапно его пронзила мысль. А что, если Валериан продался сатане? Место, где он стоял, подсказывало ему это. Беседа, которую он слышал в заброшенной избушке угольщика, казалось, подтверждала такое предположение. Сатана может принимать образ ангела света, и Валериан с его добросердечием и готовностью помочь беднякам может оказаться весьма успешным посланником сатаны. Это и может быть объяснением произошедшему. Он молча пошел домой, почти опасаясь встречи с матерью, но все же чувствуя, что ее безмятежное присутствие рассеет его неизъяснимое горе. Ему надо многое рассказать ей о Лукьяне, но ему представлялось, что вся слава смерти этого человека растаяла в тонкой дымке, как осенний туман вокруг него. Ульяна с нетерпением ожидала, когда он вернется. Валериан подгонял повозку и передал странное послание Павла. Она беспокоилась о нем с той самой минуты, как он уехал в Ковыльск, зная, что его могут бросить в тюрьму только за то, что он штундист. Но теперь она знала, что он на пути к дому, и не волновалась. Валериан рассказал ей лишь то, что Лукьян умер, и оставил Павлу изложить ей все подробности. Он не хотел оказаться в доме, когда прибудет Павел. Наконец она услышала его шаги во дворе и выбежала навстречу. Он заключил ее в свои крепкие объятия. «Как хорошо чувствовать обнимающие тебя руки матери! Хотя бы в этом была правда!» Они пошли в хату рука об руку. Потом долго обсуждали смерть Лукьяна и великую потерю для штундистов. Наконец, Ульяна ласково положила руку на плечо сына. «Павел, сын мой», — сказала она. «В прошлое воскресенье Галя была помолвлена с Панасом». «Значит, она действительно потеряна для него. Обетование, данное ему, когда он обратился к Библии, было неправдой. Неправдой, как и вся книга, по словам Валериана. Это подкрепляет его утверждение. Он потерял Галю ради призрачной идеи». «Мальчик мой», — сказала Ульяна, — «это Божья воля, а значит, все к лучшему. Наступают гибельные времена. Пастырь убьен, не пощадят они и стада. Мы должны крепко стоять друг за друга. А Галя не смогла вступить на наш путь. Именно тебе предстоит встать во главе теперь, когда Лукьяна вырвали из наших рядов. Ты молод, но у тебя больше знаний и богатств, чем у других. Больше некому заменить Лукьяна и сделать его работу». В ее сердце жило чувство материнской гордости. Да, в их небольшой общине не было равных Павлу. Конечно же, его изберут пресвитером. У нее не было сомнений в том, что он для этого годен и желает принять этот пост.
2: «Мама!» – вскричал он взволнованно. «Больше этого не упоминай, чтобы я сменил Лукьяна! И слышать не хочу! Ты не понимаешь, что говоришь!»
1: «Я говорю только то, что все остальные скажут завтра», – ответила Ульяна. «Уже поздно идти даже к Демьяну, но плохие вести надо держать взаперти. Пусть только хорошие новости разлетаются быстро».
0: Павел пошел к себе в комнату, но спать не лег. Он зажег небольшую лампу на дубовом столе, на котором лежало несколько книг, которые он оставил, уехав несколько дней назад в Ковыльск. Он вспомнил о покое и радости, который черпал в них так недавно. Он воспроизвел в памяти главу, которую читал в Евангелии от святого Иоанна. Том Евангелия, который Валериан так категорически назвал ненадежным. Он перелистывал страницы снова и снова. Снова и снова перечитывал их. Это был рассказ о Лазаре, воскрешенном из мертвых, Господом Иисусом Христом. О, какое утешение и торжество было здесь для умирающего Лукьяна! Но если все это неправда, если это придумали годы спустя, чтобы прославить всего лишь друга, нашептывал негромкий голос.
2: «Господи, помилуй!» –
0: прошептал Павел в ужасе. Он огляделся. Его не удивило бы зрелище зла в некоем телесном образе, но не было видно ничего, кроме черных теней. Он снова перечитал главу, но чарующая красота повествования исчезла. Он больше не мог представить себе, сидящим рядом с Марией Вифанией у ног Спасителя, плача, когда Он плачет, радуясь неизъяснимой радостью, когда могилы выдают мертвых по воле Спасителя. Слова входили в его разум, но сердце оставалось равнодушным и холодным. Холодным, как храброе сердце Лукьяна, навеки сошедшего в могилу. «Что, если все здесь неправда?» Леденящий вопрос пронзил его душу. Там была посеяна отрава сомнений, и она примешивалась ко всем его мыслям. Дрожащей рукой он оттолкнул от себя возлюбленный завет. Свет в его душе погас.
2: «Боже мой, что со мной будет?» –
0: вскричал он в страхе. До сегодняшнего дня он верил в Бога с простосердечием ребенка. Каждую строку Библии он читал как само Божье Слово. Сомневаться в их полной истинности было все равно, что сомневаться в солнечном свете или земной твердыне. Теперь он ощутил бесконечный ужас дикаря, который видит, как солнечный диск поедает затмение, или чувствует, как сотрясается земля у него под ногами. Мысли, едва не сводившие его с ума, метались в мозгу. Если Библия неверна, что же тогда правдиво в этом мире? Никогда ранее он не испытывал муки сомнения, и теперь его охватила дикая боль. Слова Валериана с издевкой звучали в его ушах. «Нет грядущего мира! Нет Христа! Нет Бога!»
2: нет грядущего мира. Выходит, что на самом деле они, штундисты, были самыми несчастными из людей. Лукьян напрасно отдал жизнь. Его мать Ульяна всего лишь грезит. Его собственная жизнь лишена всякого будущего. А потерянная для него Галя будет влачить бесплодное и безрадостное существование. Не поздно ли спасти себя и Галю? Нет, Христа! Неужели вся эта дивная история земной жизни Спасителя всего лишь сказка? Неужели не было никогда Сына Божьего, исполненного любви и сострадания к жалкому племени человеческому? Но если человек не более чем смертная тварь, зачем он снизошел с небес, чтобы искупить его? У него было чудное видение Искупителя и брата, который всегда рядом с ним, невидим, но ощутим. Он представлял, что Господь держит его за руку, как мать, ведущая дитя по каменистой тропе. Если Христа нет, то все это иллюзия и неправда. Но когда он снова вспомнил ужасные слова «Бога нет», почти смертельная боль пронзила его сердце. «Бога нет! Небесного Отца нет! Вечной, неизменной любви нет! Этот мир – ад, если нет в нем Бога!» Он опустился на колени и положил склоненную голову на стол. На лбу выступили капли холодного пота. Его лихорадочное воображение подсказывало, что его отдали во власть сатаны. В его душе не было сомнений в существовании этого палача. Он боролся с ним и его искушением.
4: «Помилуй меня, Господи! Спаси меня, Господи!»
2: Застонал он. «Кто такой Господи?» Прошептал голос. То ли в ушах, то ли только в мозгу он не мог сказать. Он поднялся с колен. Ему не хватало воздуха. Ум его был в огне. В горле пекло, как после езды по пыльной дороге в знойный день. Он медленно побрел в кухню, чтобы глотнуть воды. Мать услышала его и вышла узнать, что случилось. «Ты не болен?» – воскликнула она, перепугавшись. «Бледный, как смерть!» В какой-то миг Павел готов был рассказать матери о своей страшной внутренней борьбе. Но зачем подвергать и ее ужасам таких сомнений? Это простая и чистая душа. Зачем бросать и ее в буре его собственных колебаний и страхов? Он промолчал. Ульяна подумала, что смерть Лукьяна и помолвка Гали были свежим горем для ее сына. Это объясняло его молчание и растерянный взгляд. Она дала ему воды и положила прохладную руку на его разгоряченный лоб. «Ложись, сынок», — сказала она, — «и засыпай. Бог не спошлет тебе сон».
1: На следующий день штундисты собрались все вместе почтить память своего наставника и первого мученика. Печальная и торжественная группа скорбящих людей. Пришли все, и стар, и млад. Даже те, кто испугался и перестал ходить на собрание после ареста Лукьяна. Они были подвигнуты его смертью и снова присоединились к братьям. Когда Ульяна и Павел вошли в дом, где проводились собрания, он уже был полон народу. Павел хотел занять место у двери, но паства расступилась, чтобы он прошел к столу, накрытому белой скатертью, на котором лежали Библия и Псалтырь, хлеб и вино для простого обряда святого причастия, которые должны были принять братья и сестры перед тем, как разойтись. Старый Кондратий, один из первых обращенных в княжах, сидел за столом. Он подал Павлу книгу, чтобы тот провел службу. Но тот покачал головой в знак отказа. Было естественно, что он, видевший смерть Лукьяна, был слишком подавлен, чтобы тотчас занять его место. Службу, соответственно, провел Кондратий, не такой красноречивый, но грамотный и хорошо знающий Новый Завет. Пропели псалом, после чего Кондратий открыл Новый Завет и приступил к его чтению. Ясно, но с крестьянской неспешностью и несколько раз ошибясь в произношении слов, чего не заметил никто, кроме Павла. И Слово Божие росло, и число учеников весьма умножалось в Иерусалиме, и из священников очень многие покорились вере. А Стефан, исполненный веры и силы, совершал великие чудеса и знамения в народе. Некоторые из синагоги вступили в спор со Стефаном, но не могли противостоять мудрости и духу, которым он говорил. Тогда научили они некоторых сказать: «Мы слышали, как он говорил хульные слова на Моисея и на Бога». И возбудили народ и старейшин, и книжников, и напавших схватили его и повели в Синедрион. И представили ложных свидетелей, которые говорили: «Этот человек не перестает говорить хульные слова на святое место сие и на закон, ибо мы слышали, как он говорил, что Иисус Назарей разрушит место сие и переменит обычаи, которые передал нам Моисей». И все, сидящие в Синедрионе, смотря на него, видели лице его, как лице ангела. В комнате повисла мертвая тишина. Под влиянием последних событий предание приобрело особенный смысл. Все было так знакомо. Им казалось, что в предании речь идет не о Стефане, давным-давно умершем, а о Лукьяне, их наставнике, который несколько недель назад учил их своим животрепещущим голосом. Иудеи-гонители, разве не были они похожи на местных представителей православной церкви? Старейшины и книжники были теми священниками и чиновниками, которые, будучи не в состоянии опровергнуть его учение аргументами, схватили Лукьяна и бросили в темницу. Мужчины и женщины подняли плач. Закрыв лицо руками, Павел ронял молчаливые слезы, которые на время отвлекли его пульсирующий мозг. Ясное, радостное лицо умирающего Лукьяна на какой-то момент рассеяло его сомнения и скорби. Кондратий продолжал неспешно читать, ничего не выпуская. Пространная историческая речь Стефана несколько ослабила напряженное состояние слушателей. Рыдания прекратились, вздохи были слышны все реже. Все внимали терпеливо и вдумчиво. Но срок трагического несчастья неминуемо приближался. Это не Стефан стоит перед судьями. Это Лукьян сурово обличает своих гонителей, как предателей и убийц Христа, праведника. Гонители рвутся сердцами своими и в ярости скрежещут на него зубами. Это Паисий и его сотоварищи. И место это не Синедрион в Иерусалиме, но русский суд, где за столом под зеленым сукном сидят русские священники и чиновники, а перед ними стоит Лукьян. Все побледнели. Некоторые, дрожащей рукой, утирали влагу со лба. Снова послышались стоны и вздохи. В переполненной комнате обстановка накалилась, будто вся драма разворачивалась у всех прямо на глазах. Чтец продолжал. «Стефан же, будучи исполнен Духа Святого, воззрев на небо, увидел славу Божию и Иисуса, стоящего одесную Бога».
5: Вы прослушали 8-ю часть повести «Путь скорби». Автор этой повести – английская писательница XIX века Хесба Стрэттон. Продолжение вы услышите в следующей нашей радиопередаче.
6: Если вы хотите еще раз прослушать эту или другие радиопередачи, вы можете это сделать на интернете по адресу www.blagovam.org.
5: Вы прослушали радиопрограмму «Капельки благодати», подготовленную в студии Церкви Благодать города Ванкувера. Наши радиопрограммы вы можете слушать в это же время и на этой же волне. Если у вас появятся какие-то вопросы, вы можете позвонить нам по телефону 360-904-59-52, 360-904-59-52. А также вы можете посетить нашу церковь по следующему адресу: 800 North Andreessen Road, Ванкувер, Вашингтон, 98-661. Божьих вам благословений!

Дорогие слушатели, служение радио Зегенсвелле «Волна благословения» финансируется только за счет пожертвований. И если и для вас важно, чтобы Слово Божье продолжало звучать по всему миру, пожалуйста, поддержите наше служение молитвой и пожертвованием. Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88. Большое спасибо! Да благословит вас Бог!

Дорогие ребята, я думаю, что вы любите животных. И вот одну историю из жизни животных мы приготовили вам сегодня. Но вначале послушайте песню.

проказница. Сначала мы с бабкой Дарьей подумали, что к нам в подпол хаты стали наведываться крысы. Поставили капкан. Прошла неделя, вторая. И вдруг однажды среди ночи мы проснулись от грохота. Сработал капкан. Я достал из ящика старинного дубового комода электрический фонарик. Бабка Дарья для храбрости взяла в руки скалку, и мы по лестнице спустились в подпол, соединяющийся со двором тремя отдушинами, сквозь которые поступал в него свежий воздух. Неизвестный зверек долго с визгом носился по темному подполу, пока, наконец, не сунулся в одну из отдушин и не застрял там с капканом, который успел таки прихватить ловкачу хвост. «Свети!» — шепотом приказала мне бабка Дарья, и я зажег фонарик. Слабый дрожащий свет его выхватил из темноты коричневую пушистую спинку притихшего в страхе зверька. Бабка Дарья нагнулась, рассматривая его, и вдруг весело зашептала. «Батюшки мои! Озорница ты этакая! Как же ты попала сюда?» Подбодренный ласковым говором бабки Дарьи, я подошел ближе к отдушине и озарил ее светом. «Ба! К нам в гости пожаловала андатра! А мы такому редкому в наших краях зверьку оказали неподобающий прием, защемили капканом хвост». Бабка Дарья виновато засуетилась, начала вызволять андатру из железной неволи. Я тоже ей помогал, хотя никакой вины за собой не чувствовал. Уж слишком напроказничал у нас в подполье маленький зверек. Еще летом, когда на березе в помине не было желтых листьев, мы с бабкой Дарьей начали готовиться к зиме. Первое, что мы сделали, это выкопали картофель и уложили его в подполье на соломенной подстилке. Потом мы выбрали из земли сочную морковь, загрузили ею мешок и тоже опустили в подпол. И облегченно вздохнули. Основной провиант был запасен. Но бабка Дарья на этом не успокоилась. Каждое утро она заставляла меня ходить в лес по ягоды. А мне иногда очень хотелось посидеть у пруда под кустом тихой черемухи и поудить рыбу или, в конце концов, с ребятами поиграть на лугу в палочку-стукалочку. Но бабка Дарья была неумолима. С первыми лучами солнца я уже стоял у калитки с берестяным кузовком из краюха ситного хлеба, приятно пахнущего печью и подгоревшими капустными листьями. Из лесных ягод бабка Дарья варила густое медвяное варенье. Мы наполняли им банки и запечатывали их белыми капроновыми крышками. И вот, в самый разгар предосенней заготовки, у нас в подполье стали твориться чудеса. Как-то я опустился в прохладный подпол и ахнул. Мешок из-под моркови небрежно валялся на опилках, а самой моркови как не бывало. Срочно явившаяся на мой крик бабка Дарья отыскала всю морковь на заваленке. Неизвестно, кто перенес ее туда и аккуратно сложил в пустые трехлитровые стеклянные банки. Но это было еще не все.

Внимательно осмотревшись, мы заметили, что капроновые крышки сняты, и варенье в банках наполовину поубавилось. Да, такого сластену надо было проучить. Мы поставили капкан, и вот неожиданно поймали в него красавицу приречных зарослей, андатру. Пушистая проказница, наверное, собиралась зазимовать здесь и тоже готовила себе запасы. Зверек прижал уши, весь подобрался, и лишь одни глаза его с ужасом смотрели на нас с бабкой Дарьей. «Ну чего испугалась?» — приветливо сказала бабка Дарья. «Мы не душегубы». Андатра недоверчиво шевелила головой и повизгивала. Длинный хвост ее судорожно дергался. Видно, капкан сильно прищемил его. Бабка Дарья хотела погладить андатру, но та неожиданно оскалила зубы. «Ишь ты, острая какая!» — пробормотала она, и, не видя, во что лучше посадить зверька, сунула его в пустой мешок из-под моркови. Мы с бабкой Дарьей дождались утра, и я понес андатру через все широкое поле к речке Безымянке, по берегам которой водились ее пушистые сестры. Лишь только я развязал и опустил мешок на землю, андатра коричневой ракетой вырвалась из него, мгновенно зарылась в воду и скрылась с моих глаз в густых камышовых зарослях. «Не попадайся больше, проказница!» — весело закричал я. «Иначе вовсе останешься без хвоста». Я, посмеиваясь, вернулся домой, где бабка Дарья уже забила все три отдушины под пола свежим сеном. Из опасения, чтобы кто-нибудь из дотошных зверьков опять не повадился к нашим запасам в подпол, мы не вынимали сена до первого чистого снега.

о задиристом индюке. Снег выпал неожиданно. Его никто не ждал, потому что дни стояли ясные и сухие. Лишь сегодня к вечеру небо затянули мглистые тучи, и рано потемнело. Снег был твердый, крупный и слегка желтый. Он лежал у плетня длинными полосами. Казалось, что кто-то проехал по селу и рассыпал соль. С каждым днем подмораживало сильнее. И когда река покрылась льдом, мы пустили в теплый уютный домик, где уже жили индюки, недавно приобретенных птиц, трех гусынь и рослого серого гуся. И здесь вдруг возник скандал. Индюк, важный и сварливый, считавший себя хозяином теплого домика, надулся. Но гуси не обращали на это внимания. Они подошли к деревянному корыту с водой и давай плескаться. Только и слышно «га-га-га», радостное, довольное. Перья на груди индюка встали дыбом. Он не выдержал. Спрыгнул с насеста и, угрожающе касаясь крыльями пола, забегал вокруг квартирантов. Гуси, не желая ссориться, отошли от корыта и деловито начали устраиваться в углу домика. Но индюк никак не мог успокоиться. Стоило какой-нибудь гусыне отвернуться, как он подскакивал и больно щипал ее. Гусь, возмущенный таким безобразием, обиженно вытягивал шею и громко шипел. Но наказать обидчика не решался. Я стоял в дверях просторного домика и видел некрасивые проделки индюка. «Да я гляжу, тебя успокоить надо!» С этими словами я потянулся к хворостине. Но в это самое время одна гусыня изловчилась и так долбанула клювом хозяина, что тот икнул, покачнулся и чуть не упал. Озадаченный индюк отбежал в сторону и, напыжившись, растерянно смотрел на гусынь. «Ну что, мало получил?» — спросил я его. «Может, подбавить?» Индюк взлетел на насест и, понимающе, притих. «То-то!» — сказал я и закрыл дверь. На следующий день с утра все повторилось сначала, с одной лишь разницей. Индюк к гусыням больше не подходил, опасаясь их крепких клювов. Но гусю не давал прохода. «Ты смотри, какой забияка!» — удивился я, и таки огрел индюка хворостиной. Но от этого его воинственный пыл не пропал. Индюк нахохлился. Голова и длинная шея, голая, без единого волоска, покраснели от злости. Я опять погрозил ему хворостиной. «Ой, гляди у меня!» Сам индюк был неказистым, маленьким в сравнении с гусем, но задиристым ужасно. Он знал, что в честном бою один на один ему не сдобровать, и поэтому нападал на гуся по-разбойничьи. Из-под тишка разбежится, клюнет, и тотчас взлетит на насест. Что я ни предпринимал, ничего не помогало. Всю зиму индюк не давал житья гусю. Но вот наступила весна. Пригрело солнышко, растаял снег, тронулся лед на речке. Желтым цветом зацвела мать и мачеха. Гуси все дни с утра до вечера пропадали на речке. Купались, чистили перышки. Индюк ходил по берегу, распушив хвост веером. Он не умел плавать и потому боялся воды. Речка протекала внизу за нашим огородом, и мне хорошо видны были и гуси, резвящиеся на воде, и бродящий по берегу, злой, обросший грязью индюк. «Помыл бы тебя кто?» — думал я иногда. И такое вскоре случилось. Однажды в полдень я работал на огороде, пропалывал от сорняков грядки с редиской. Жарко припекало солнце. Мне захотелось пить, и я, оставив тяпку на огороде, пошел к избе. Вдруг на берегу я услышал отчаянные квохи, возню и шум. Поднял голову и рассмеялся. Гусь подстерег своего обидчика недалеко от речки, где тот лакомился перьями молодого лука, вцепился в индюшачий хвост и потащил индюка в воду. Индюк испуганно вырывался и кричал. «Так тебе приговаривал я, так, впредь не задирайся!» Гусь втащил таки индюка в воду. Тот уже не кричал, а жалобно хрипло пищал, захлебываясь водой. Я боялся, что он потонет, и потому помчался к речке спасать индюка. Высвободив хвост из гусиного клюва, индюк, мокрый и дрожащий, со всех лап бросился бежать. А гусь еще долго победно вышагивал по берегу. Возвращаясь к хате, я увидел индюка. Сидя у плетня на куче золы, он сушился под сочувственные квохи индюшек.
С тех пор индюк присмирел. Как только замечал возвращающуюся вечером с реки гусиную стаю, поспешно забирался на насест.

Хитрая птичка Лазаревка. У нас в саду растет старая, согнутая ветрами яблоня. Мы с бабкой Дарьей очень дорожим ею. Каждую осень собираем богатый урожай красных, сочных, с привкусом меда яблок. Но вот беда. Кора дерева от старости потрескалась, и в ней поселились вредные жучки-древоточцы. И хотя до настоящих холодов еще далеко, на нашей яблоне уже появились ржавые листья. Мы с бабкой Дарьей ночей не спали, думали, как помочь яблоне. Но тут, на наше счастье, в саду появилась стайка маленьких веселых птиц – лазаревок. Они-то и спасли яблоню. С раннего утра до позднего вечера лазаревки прыгали по веткам, выискивали жучков. И яблоня, будто обрадовавшись птичкам, подняла ветки, зашумела посвежевшей листвой. В нашем саду лазаревки стали настолько частыми гостями, что мы с бабкой Дарьей даже перестали обращать внимание на их безудержное щебетание. И птицам было не до нас. Носились над яблоней, пересвистывались, играли. Однажды я вздумал тоже поиграть вместе с лазаревками. В стволе яблони, недалеко от земли, было дупло. Я подождал, пока одна из лазаревок, разыгравшись, юркнула в него и закрыл дупло рукой. «Ага, попалась!» — сказал я. Лазаревки вокруг меня дружно, жалобно запищали. Бабка Дарья, стоя на крыльце, неодобрительно покачала головой. «Эй, детина!» — связался с пичугами. «Отстань!» Я подождал еще минуту и, убрав руку, заглянул в дупло. Заглянул и ахнул. Маленькая птица безжизненно лежала на боку, вытянув серые лапки и запрокинув черный клювик. «Что я наделал?» — бронил я себя. «Наверное, нечаянно ударил птицу или прищемил ее ладонью. Убил такую красивую полезную птицу». Я сильно расстроился. Даже слезы на глазах выступили. Бабка Дарья, почуяв неладное, быстро сошла по скрипучим ступенькам и поспешила ко мне. Я смотрел на лазаревку. Птичка была прелестной. Головка, крылья, хвост небесно-синие. Белая полоска, начинающаяся на лбу, проходила через всю голову. Щечки светлые, будто выпачканные в молоке. И чем прелестнее оказалась птичка, тем жальче мне ее становилось. «Сколько доброго для нас сделала!» — не мог успокоиться я. «От жучков яблоню спасла!» С грустью я отвернулся от дупла и шагнул навстречу бегущей бабке Дарье. А та вдруг всплеснула руками, и я услышал у себя за спиной легкий шум крыльев. Казалось, кто-то выпорхнул из дупла. Я обернулся. Ожившая лазаревка сидела невдалеке на ветке и косила на меня круглым темным глазом. Остальные птицы подняли радостный победный пересвист. Казалось, они смеялись надо мной. «Ну как? Ну как?» Бабка Дарья стояла под яблоней и тоже улыбчиво смотрела на меня. «Такая маленькая, а перехитрила такого большого!» Я взглянул на пичугу и погрозил ей пальцем. «Ну, погоди, в следующий раз ты меня не обманешь!»

Урок охоты. Я долго бродил по лесу, совсем выбился из сил и, наткнувшись на сбитую бурей сосну, присел на ее шершавый, слегка подопревший ствол. Рядом желтел овраг. Мне хорошо был виден его противоположный склон в зарослях побуревшей травы и черемухи. В склоне темнела нора. «Чья бы она могла быть?» — подумал я. И тут же заметил мелькнувшую в кустах рыжую спину лисы. Я замер, боясь неожиданным движением выдать свое присутствие. Лиса вышла к норе с птицей в зубах. Положив добычу, она тихо, призывно тявкнула. И тотчас из норы один за другим весело выскочили на солнечный свет пятеро лисят. Резвясь, они принялись бегать по траве, высоко и забавно подпрыгивая за взлетающими кузнечиками. Мать недовольно взвизгнула, и пристыженные лисята сбились в кучку. Густо разросшиеся вокруг сосны ракитовые кусты надежно скрывали меня. Лиса отнесла птицу метра на три от норы и вернулась к лисятам. Я ждал чего-то интересного и не ошибся. Лиса вдруг прижалась к земле, прячась в невысоких зарослях травы, поползла к принесенной ею птице. Лисята внимательно следили за ее движениями. Резкий прыжок, и птица в зубах лисы. Оставив птицу на месте, лиса подбежала к норе и толкнула мордой крайнего лисенка. Тот прилег на брюшко и, неумело елозя по земле, пополз, повторяя только что увиденное им движение матери. Вот он подпрыгнул, как пружинка, и упал на птицу. Но стоило ему вцепиться в нее зубами, как появилась мать и отобрала у него добычу. Следующий лисенок поторопился. Подкрадываясь птице, он раньше, чем следовало бы, высоко поднял из травы остренькую мордочку с блестящими глазенками. Эта опрометчивость тут же была замечена матерью. Она сердито тявкнула, и лисенок, виновато поджав хвост и низко опустив голову, поплелся обратно к норе. Около часа длился урок охоты. Наконец, лиса позволила лисятам съесть птицу. Они кучей, отталкивая друг друга, кинулись к добыче и разодрали ее. Сама же лиса сидела поодаль, часто дыша. Нелегка, оказывается, лисья наука.

Вот и подошло время нам прощаться с вами. До следующей встречи, ребята, завтра в это же время. Вы слушали программу «Луч света». Радио Зегенсвелле. Волна благословения. Город Детмалт, Германия. Мы желаем вам Божьих благословений.

Уважаемые радиослушатели, вы слушаете радио Зегенсвелле, «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Предлагаем вашему вниманию радиопередачу по страницам Библии, предоставленную нам от миссии Through the Bible. Программа представляет серию комментариев доктора богословия Джеймса Вернера Маги по книгам Священного Писания. Читает Владимир Сорокин.

Здравствуйте, дорогие друзья! Мы приступаем к изучению еще одной книги Нового Завета «Послание апостола Павла к Титу». Это уже третье произведение из числа так называемых пасторских посланий апостола Павла, которые представляют собой особую категорию новозаветных произведений, вышедших из-под пера апостола. Эти произведения, к числу которых относятся первое и второе послание к Тимофею, а также послание апостола Павла к Титу, носят название пасторских посланий и неразрывным образом связаны друг с другом. Пасторскими посланиями они называются потому, что имеют самое прямое отношение к жизни и служению поместных церквей. В сегодняшней лекции мы начнем разговор о третьем из этих трех произведений, которое нам предстоит изучать в течение следующих пяти передач. Но прежде чем приступить к изучению текста этого послания, я хотел бы сказать несколько слов о самом произведении и об обстоятельствах его появления. Надеюсь, что это поможет нам составить лучшее представление о том, какое положение занимало послание к Титу в служении апостола. Это произведение появилось приблизительно в период с 64 по 67 год нашей эры. Более точно назвать эту дату трудно, и позднее станет ясно, почему это так. Очевидно, что Павел и Тимофей вместе несли служение на острове Крит. Об этом мы можем судить по пятому стиху первой главы данного послания, где Павел пишет, что он оставил Тита на Крите, чтобы тот довершил недоконченное апостолом и поставил по всем городам пресвитеров. Но как долго эти миссионеры находились там, я не смогу сказать вам, потому что кроме этого послания в Священном Писании нет никаких упоминаний о работе Павла на острове Крит. Однако создается впечатление, что Павел провел на этом острове весьма эффективную миссионерскую работу. Кстати, когда мы будем изучать это послание, мы узнаем кое-что о жителях этого острова. Надо сказать, что Павел был о них не слишком высокого мнения. Сам Павел говорит, что они все являются лжецами, и это качество давало им широкую известность в те дни. Но хотя эти люди и были известны как завзятые лжецы, многие из них обратились к Господу. По всей видимости, через некоторое время Павел был вынужден покинуть Крит и отправиться в другое место, откуда он и написал для Тита это послание, давая ему наставление о том, что он, как молодой проповедник и служитель, должен был делать, совершая свой труд на этом острове. Тот факт, что служение Павла и Тита на Крите не упомянуто в книге Деяний, показывает нам, что книга Деяний не является подробной летописью всех событий в жизни и служении ранней церкви. На самом деле, данная книга представляет собой весьма сжатое и выборочное описание событий зарождения церкви. Причем основное внимание она уделяет лишь описанию служения двоих апостолов. В первой части этой книги основное место отведено апостолу Петру, а во второй части ключевое положение занимает Павел. Но, как мы видим сейчас, даже служение этих двух апостолов не нашло в данном произведении полного отражения. Для нас послание Павла к Титу интересно еще тем, что помогает составить представление о взглядах Павла на вопрос о возвращении Христа в самом конце жизни апостола. Дело в том, что в своих ранних произведениях, посланиях к христианам в Фессалониках, основной акцент Павел делает именно на пришествии Христа. Для него это была славная и чудесная надежда. Критики Павла могут указать, что апостол действительно занимал такую позицию на ранних стадиях своего служения, однако позднее перестал акцентировать внимание на этом вопросе. Они судят об этом потому, что в более поздних произведениях, как, например, в посланиях к Тимофею, эта тема никак не затрагивается. Однако послание к Титу было написано примерно в то же время, что и первое послание к Тимофею, то есть в самом конце служения апостола Павла.
И тем не менее, в послании к Титу в 13 стихе 2 главы апостол пишет о том, что он ожидает блаженного упования и явления славы великого Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа. Друзья мои, Павел вовсе не утратил веру в это блаженное упование церкви. Я уверен, что оно ярко сияло тогда и будет сиять еще ярче, доколе не начнет расцветать день и не взойдет утренняя звезда в сердцах наших, как говорит апостол Петр в 19 стихе 1 главы своего второго послания. Следует сказать несколько слов о тех, кому были обращены эти пасторские послания Павла, то есть о Тите и Тимофее. Тимофей и Тит являлись молодыми проповедниками, которых Павел имел честь привести к Богу. Их обоих Павел называет своими сыновьями, своими истинными сыновьями, ибо он привел их обоих к спасительному знанию Иисуса Христа. Обоим Павел писал письма, и до нас дошло два послания Павла к Тимофею и одно послание к Титу. Эти произведения носят название пасторских посланий, потому что в них Павел дает этим молодым проповедникам наставления касательно организации и жизни поместной церкви. Причем эти послания оказываются весьма полезны и нам сегодня. В наши дни издается колоссальное количество материалов, посвященных поместной церкви. Я думаю, что мы могли бы наполнить целую библиотеку книгами о том, как нужно строить работу поместной общины. Однако в Священном Писании мы находим на эту тему только эти три кратких послания. Эти произведения отличаются потрясающей лаконичностью, и в то же время они дают нам основополагающие, руководящие принципы для организации работы церкви. Причем есть одна мысль, которая отчетливо звучит во всех трех произведениях, и эта мысль состоит в следующем. Если в церкви есть какая-то нужда, или же церкви чего-то не хватает, проблема кроется вовсе не в организации и не в системе, которой руководствуется данная церковь. На самом деле, если в церкви существует какая-то нужда, это, скорее всего, духовная нужда и духовная проблема. Надо сказать, что о каждом из этих молодых проповедников, Тимофее и Тите, мы знаем очень немного. Однако создается впечатление, что Тит являлся более крепким человеком как в физическом, так и в духовном смысле. Я делаю такой вывод на основании того, что в отношении благополучия Тита апостол выражал значительно меньше опасений, нежели в отношении Тимофея. Возможно, Тит был более зрелым человеком и обладал более устойчивой личностью. По своему рождению Тимофей был иудеем, и потому Павел решил сделать ему обрезание по иудейскому обычаю. Что же касается Тита, то он не являлся евреем, и Павел не посчитал нужным совершить над ним подобный обряд. В послании к Галатам мы читаем, что Павел взял с собой Тита в Иерусалим. И поскольку Тит не был евреем, апостол не позволил ему совершить обряд обрезания, несмотря на настойчивые требования некоторых братьев. Мы можем прочесть об этом во второй главе послания к Галатам в первых трех стихах. «Потом, через 14 лет, опять ходил я в Иерусалим с Варнавою, взяв с собою и Тита. Ходил же по откровению и предложил там и особо знаменитейшим благовествование, проповедуемое мною язычникам. Не напрасно ли я подвизаюсь или подвизался? Но они и Тита, бывшего со мною, хотя и эллина, не принуждали обрезаться». Однако, когда Павел познакомился с Тимофеем и сделал его своим спутником и товарищем в путешествиях, он позаботился о том, чтобы над Тимофеем был совершен этот обряд. Об этом нам рассказывается в начале 16 главы книги «Деяний апостолов». «Дошел он до Дерви и Листры, и вот там был некоторый ученик именем Тимофей,
которого мать была иудеянка уверовавшая, а отец — эллин, и о котором свидетельствовали братья, находившиеся в Листре и Иконии. Его пожелал Павел взять с собою, и, взяв, обрезал его ради иудеев, находившихся в тех местах. Ибо все знали об отце его, что он был эллин. То есть Павел совершил обрезание одного молодого проповедника и отказался обрезать другого. Если из этой ситуации мы хотим вывести какое-то правило или закономерность, это правило должно звучать так. «Ибо во Христе Иисусе ничего не значит ни обрезание, ни необрезание, а новая тварь», как пишет Павел в том же самом послании к Галатам в 15 стихе 6 главы. Павел говорил, что он хочет для всех сделаться всем, чтобы привести ко Христу по крайней мере некоторых, то есть для представителей еврейского народа. Апостол предпочитал быть евреем, а для язычников он хотел быть как язычник. Апостол настоял на обрезании Тимофея только потому, что им предстояло посещать синагоги. Что же касается ситуации с Титом, о которой мы читаем в послании к Галатам, апостол отправился с ним в Иерусалим на совещание ведущих лидеров церкви. И поскольку на этом большом соборе церкви решалась судьба всего Евангелия, Павел не мог допустить, чтобы в церковную среду проникла даже капля законничества. Именно об этом шла речь в ходе всего Иерусалимского собора, который описан в 15 главе книги «Деяний апостолов». Это и объясняет, почему Павел отказался позволить Титу совершить обрезание. Очень опасно, когда мы создаем для себя целый ряд небольших правил, представляющих собой не что иное, как ритуалы, посредством которых мы пытаемся жить христианской жизнью. Друзья мои, до тех пор, пока вы не обретете личных взаимоотношений с Иисусом Христом, все остальное не имеет ровным счетом никакого значения и смысла. Давайте помнить об этом. Теперь следует сказать несколько слов о теме этого произведения. В послании к Титу мы видим прекрасную картину новозаветной церкви как организации, которая в полной мере проявляет себя в обществе. Я слышу сегодня от многих людей слова о том, что они являются членами новозаветной церкви. Обычно у меня возникает желание задать им вопрос. Доводилось ли вам наблюдать в своей церкви, чтобы кто-то из прихожан внезапно падал замертво? Я уверен, что на это любой из них сразу же ответил бы, что ни с чем подобным они еще не сталкивались. Что ж, в ранней церкви, то есть в новозаветной церкви, если пользоваться их терминологией, была одна семейная пара — Анания и Сапфира, которые упали замертво прямо в церкви, пораженные Богом за то, что солгали Святому Духу. Эту историю мы можем найти в первой части пятой главы книги «Деяний». Я думаю, что если бы таким был принцип работы наших церквей сегодня, средняя церковь могла бы превратиться в настоящую больницу или даже в морг. Итак, согласно данному посланию, идеальная церковь в первую очередь обладает правильной организацией, в которой царит гармония и порядок. Во-вторых, эту церковь отличает здравая доктрина. И, наконец, в-третьих, ее отличает чистота жизни, когда церковь готова для всякого доброго дела. Такова картина новозаветной церкви, которую рисует нам послание к Титу. В посланиях к Тимофею основной акцент делался на необходимость и потребность церкви в здравом учении. В послании к Титу основное внимание обращено на важность Божьего порядка в жизни церкви. Более того, пятый стих первой главы этого произведения можно считать ключом ко всему посланию, где Павел пишет: «Для того я оставил тебя в Крите, чтобы ты довершил недоконченное и поставил по всем городам пресвитеров, как я тебе приказывал». Руководствуясь этим посланием, Тит должен был установить в церквях на Крите надлежащий порядок.
В первой главе Павел говорит, что церковь должна быть упорядоченной организацией. Именно это сказано в стихе, который мы только что прочли. Во второй главе апостол подчеркивает, что церковь должна преподавать и провозглашать Слово Бога. В первом стихе второй главы апостол говорит Титу: «Ты же говори то, что сообразно со здравым учением». Павел говорит, что церковь в своей вере должна быть доктринально здоровой. А затем, в третьей главе, мы видим, что церковь должна производить добрые дела. Напоминаем повиноваться и покоряться начальству и властям, быть готовыми на всякое доброе дело, написано в первом стихе третьей главы. Иными словами, церковь спасается благодатью и должна жить по благодати, демонстрируя свою веру этому миру посредством своих добрых дел. Я готов утверждать, что сегодня нелегко найти церковь, которая бы одинаково хорошо проявляла себя во всех трех сферах, то есть акцентировала все три важных составляющих успешной церкви. В некоторых церквях основное внимание обращено на один из этих аспектов, в то время как в других акцентируются остальные. Давайте сейчас взглянем на каждую из этих сфер немного более пристально. Во-первых, в церкви должны царить порядок и организованность. Все, как писал Павел в своем первом послании к Коринфянам в 14 главе, в 40 стихе, должно делаться чинно и благопристойно, то есть в соответствии с определенным порядком и организацией. Иногда мы не можем найти порядка в церкви, и очень часто причина состоит в том, что есть несколько служителей, которые пытаются управлять всем. Подобная церковь находится в настоящей беде и является истинным горем для своего пастора. В церкви должна быть надлежащая организация и структура, а вовсе не горстка диаконов, которые заведуют и управляют всем. Также во многих церквях мы обнаруживаем, что в них не уделяется должного внимания здравой доктрине. Вот почему, давая наставления или же просто разговаривая с молодыми пасторами, я всегда подчеркиваю, что они должны акцентировать внимание не на формировании структуры церкви или создании какой-то империи. Обычно я говорю им, что их главная задача — просто преподавать и нести Слово Бога. Вместо того, чтобы заниматься созиданием организации или строительством зданий, они должны строить и созидать жизнь и характер своих прихожан. Какую бы организацию они ни создали в своей церкви, позднее, после их ухода, она может быть разрушена другими людьми. И это будет истинной трагедией для пастора, если только он не поставил перед собой в качестве своей главной цели созидание жизни и характера своих прихожан. В этом должна состоять главная цель деятельности любой церкви. И, наконец, церковь должна быть готова ко всякому доброму делу. Иногда мы, как фундаменталисты, так сильно радуем за правильную доктрину, хотя нельзя сказать, что мы преуспели в этом, что фактически оставляем без внимания важность добрых дел. Церковь должна быть вовлечена в добрые дела. Многие христианские организации настолько поглощены сбором необходимых средств, чтобы реализовать все свои программы, что они оказываются больше заинтересованы получением чего-то от людей, нежели оказанием помощи этим самым людям. А ведь многие люди нуждаются в помощи, и не просто духовной помощи, но также и осязаемой материальной помощи. Мы должны делать что-то для людей, чтобы помочь им с их конкретными физическими нуждами. Я счастлив, что могу сказать, что есть множество церквей, которые совершают работу по оказанию помощи людям.
Например, я знаю одну общину, прихожане которой специально ходят по домам и навещают всех тех, кто сам не в состоянии выйти из дома. Они читают им Писание и иную литературу, помогают по хозяйству и делают множество других важных и полезных дел. Это, скажу я вам, замечательный пример для подражания всем церквям. Государство и социальные службы способны обеспечить какую-то минимальную опеку для бедных и что-то сделать для одиноких и обездоленных людей, что является весьма необходимым служением в наши дни. Обо всем этом и идет разговор в послании к Тимофею, изучением которого мы будем заниматься в течение следующих 5 лекций. Сегодня мы провели лишь краткий обзор послания к Титу. Это очень практичное послание, ориентированное на конкретные практические вопросы и дела. И либерализм постоянно пытается сосредоточить основное внимание на 3 главе, в которой речь идет о добрых делах. Но при этом они забывают о 2 предшествующих главах, посвященных порядку и доктрине. Я готов утверждать, что сегодня нелегко найти церковь, которая бы одинаково хорошо проявляла себя во всех 3 сферах, то есть акцентировала все 3 важных составляющих успешной церкви. В некоторых церквях основное внимание обращено на 1 из этих аспектов, в то время как в других акцентируются остальные. И до тех пор, пока церковь не предпримет усилий и не наведет порядок во всех 3 указанных Павлом аспектах, она не имеет права называть себя новозаветной церковью. Давайте помнить об этом, дорогие мои. И на этом я прощаюсь с вами. Желаю вам всего доброго. До новых встреч.

Уважаемые радиослушатели, вы слушали радиопередачу «По страницам Библии», посвященную изучению книги книг Библии. Божьих вам благословений в познании Слова Божия. Вы слушали радио «Зегенсвелле», «Волна благословения», город Детмолд, Германия.

0: В Германии 5 часов.
1: Украинское миссионерское общество «Світло на Сході» представляет журнал «Вера и жизнь», номер 4 за 2021 год.
2: Из нашей истории. Свойства христианской веры. Дорогие читатели, предлагаем вашему вниманию текст небольшой брошюры епископа Тихона. Эту и другие брошюры раздавали сотрудники миссии «Свет на Востоке» в лагерях российских военнопленных в 1919-1920 годах. Из творений святителя Тихона, епископа Воронежского и Елецкого. Том 7, глава 3. Свойство христианской веры состоит в усвоении благодеяний и заслуг Христовых, явленных всему миру. Поэтому христианин должен от сердца исповедовать со святым апостолом Павлом: «Верую в Сына Божьего, возлюбившего меня и предавшего себя за меня». Галатам 2:20. «Верую, что как ради всех, так и ради меня, недостойного, родился он от девы, во плоти на земле жил в мире нашем и терпел хуление, поругание, страдание, распятие и крестную смерть. И как всем, так и мне, недостойному, исходатайствовал у Бога милость, отпущение грехов, благодать, благословение, усыновление, наследие вечной жизни и блаженства, чего я своими усилиями никак не мог бы заслужить и достичь. Он смирился, чтобы меня, недостойного, вознести, обнищал, чтобы меня, нищего, обогатить, претерпел хулу и клевету, чтобы меня от хулы дьявольской защитить, связан был, чтобы избавить меня от вечных уз, судим и осужден был, чтобы меня оправдать, понес язвы и раны, чтобы меня, уязвленного, исцелить, претерпел поругание и поношение, чтобы меня

Дорогие слушатели, вы не случайно услышали эту радиопередачу. На протяжении многих лет мы распространяем благую весть об Иисусе Христе по всему миру верно и надежно. Эта работа возможна только потому, что люди поддерживают ее молитвой и пожертвованиями. Если вы цените служение радио Зегенсвеля «Волна благословения», то мы просим вас, помогите, чтобы Слово Божье продолжало передаваться дальше. Каждое пожертвование помогает нести это служение. Большое спасибо за ваше доверие и поддержку. Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88. Большое спасибо! Да благословит вас Бог!

0: Дорогие радиослушатели, мы приветствуем вас и предлагаем вашему вниманию радиопередачу «Слово на сегодня», подготовленную студией «Радио Зегенсвелле. Волна благословения. Город Детмолд, Германия». Читает Иван Циммерман.
1: Не ссорьтесь. Начало ссоры, как прорыв воды. Оставь ссору, прежде нежели разгорелась она. Книга притчи Соломоновых, 17 глава, 14 стих. «Давай поиграем в войну», — сказал один мальчик другому. «Как это взрослые люди делают?» «Я не знаю, как это делается», — ответил другой мальчик на предложение товарища. «Так я тебе покажу», — сказал первый. «Вот здесь я положу камень и скажу, этот камень мой. Ты же говори, нет, он мой. И так начнется ссора, а потом война». Камень положили, и первый мальчик сказал, «Этот камень мой». «Нет», — ответил второй, «мне кажется, что он мой». «А я говорю тебе, что этот камень мой», — вскричал первый. «Если он твой, так возьми его себе», — ответил второй. И на этом ссора закончилась, и война не состоялась. К сожалению, не все ссоры так скоро и безобидно заканчиваются. Иной раз из-за небольшой ссоры получается действительно настоящая война со всеми ее последствиями. Ссора – состояние взаимной вражды, взаимные упреки, обвинения, препирательства, перебранка. Прежде пламени бывает в печи пар и дым, так и прежде кровопролития ссоры. Жаркий спор зажигает огонь, и жаркая ссора проливает кровь. Посредством ссоры не достигается ничего хорошего. Из опыта видно, что люди, подверженные влиянию ссоры, почти всегда становятся черствыми людьми. «Я всегда старался не раздражаться и уступать в ссоре», — говорил Лев Николаевич Толстой. «Чем и достигал умиротворения, а потом уже в спокойном состоянии улаживалось само собой. Почти всегда приходилось жалеть, что ссора не была прекращена вначале. Старайся, чтобы в споре слова твои были мягкие, а доводы тверды. Старайся не досадить противнику, а убедить его. Лучше всего твердость без гнева, настойчивость без спора, вежливость без надменности. Ирландская народная мудрость. А русская народная мудрость гласит, легче ссоры избежать, чем ее прекращать. Истинные христиане – это мирные люди, они не ссорятся. Будем же мирными людьми.
0: Вы слушали радиопрограмму «Слово на сегодня», подготовленную в студии «Радио Зегенсвелле. Волна благословения. Город Детмолд, Германия». Да пребудет с вами в этом дне Божие благословение.

0: Для вас, дети, на сегодня короткая история и стих из Библии. Читает Татьяна Курмаева.
1: Бог всегда готов услышать. Тогда ты воззовешь, и Господь услышит, возопьешь, и Он скажет: «Вот я». Когда ты удалишь из среды твоей ярмо, перестанешь поднимать перст и говорить оскорбительное. Книга пророка Исаии, 58 глава, 9 и 10 стихи. Вова получил за контрольную по природоведению тройку. Он пришел домой очень расстроенным. «Папа, я молился и готовился вчера. Почему же Бог мне не помог? Ты же сегодня читал утром слова из Библии. Воззовешь, и Господь услышит. Почему же Он не услышал?» Папа отложил в сторону свой инструмент и пошел за Библией. А когда вернулся, он спросил сына: «Может быть, ты говорил кому-нибудь оскорбительные слова, дружок?» Вова хотел было сказать «нет», но в последний момент вспомнил переменку после первого урока, как раз перед контрольной по природоведению. «Как же тебе не стыдно!» — звучали в его ушах слова завуча школы. «Ты же оскорбляешь своего товарища! Извинись сейчас же!» Но тут прозвенел звонок, завуч ушел, а Витька показал язык Вове. Вова не выдержал и наговорил ему много обидных слов. «Что же ты молчишь, сынок?» — поинтересовался папа. «Я уже знаю, почему мне Бог не ответил!» — махнув рукой, сказал мальчик и со слезами на глазах повернулся, чтобы выйти из комнаты. «Подожди, сынок, не огорчайся! Бог не отворачивается от нас, когда мы ошибаемся. Просто своим молчанием Он помогает нам понять сделанную ошибку. Сейчас, когда ты понял, в чем виноват, не укоряй себя, а попроси прощения у Бога. Если ты обидел друга, нужно и перед ним извиниться. И тогда связь с небом снова будет восстановлена. Да что мне рассказывать? Ты и сам это знаешь. Сколько раз Господь отвечал на твои молитвы?» Вове казалось, что он ни за что не сможет извиниться перед Витей. Но как только он попросил Бога помочь ему это сделать, за окном послышался Витин голос. «Вова, выходи!» Вздохнув с облегчением, Вова выбежал из квартиры. Теперь он не боялся попросить у Вити прощения. «Слышит ли Бог твои молитвы сегодня?»
2: Вы слушали радио Зейкинсвелле «Волна благословения», город Детмалт, Германия.

Передача «Говори, Господи». Дорогие женщины, слушая эту передачу, пусть и ваше сердце пожелает сказать «Говори, Господи», ибо слушает раба Твоя, как некогда эти слова произнес Самуил. Для вас читает Элизабет Завадский из книги «По следам библейских женщин». Автор Элизабет Джордж.

красота от Господа. Написала царица Есфирь со всею настойчивостью. Книга Есфирь, 9 глава, 29 стих. Разве это было не замечательно познакомиться с царицей Есфирью? Библия говорит нам о ее необычайной физической красоте, о том, что она была красива станом и пригожа лицем. И одна из молодых красивых девиц, которых искали для царя. Но главное, на что Библия обращает наше внимание в истории о возвышении Есфирья, о том, как она помогла Богу спасти его народ, не в этом. Это урок из ее жизни, который может пригодиться и нам, женщинам, любящим Бога. Это урок о том, что только Господь может создать истинную красоту, которая берет начало в сердце женщины, подобной Есфире. Перед тем, как завершить наш разговор об истории Есфири, давайте еще раз скажем несколько слов о ее красоте, над которой не властно время. Красота смирения. Родители Есфири умерли, но мы не видели в ней ропота или возмущения, способного повредить ее красоте. Красота души. Исследователи описывают Есфирь такими словами, как верная, отважная, благочестивая, мудрая и решительная. Каждая из них относится к ее душе. Красота духа. Конечно, Есфирь обладала красотой кроткого и молчаливого духа, которая, как мы знаем, драгоценна перед Богом. Есфирь проявила милосердие, благоразумие, терпение и предусмотрительность духа. Откуда берется такая красота? Она происходит из сердца, укрощающего себя глубокой верой в Бога и страхом Господним. Притча 31:30. Она происходит от стремления найти поддержку у Бога и заботах. Псалом 54:23. Она происходит от веры, что Бог укрепит вас в испытаниях вашей веры, когда вам угрожает смерть и ваши отношения с кем-то напряжены. Она происходит от знания, что Божьей благодати достаточно в нас, независимо от того, чего требует от нас жизнь. 2 Коринфянам 12, 9 и 10. Стремитесь к такой вот внутренней и внешней красоте, красоте, происходящей от Господа, красоте, доступной всем женщинам, любящим Бога. Стремитесь к этому, изучая священные строки своей Библии. Стремитесь к этому, молясь. Стремитесь к Господу, чтобы красота Его силы, веры, отваги и мудрости наполнила вас.

Вы слушали передачу «Говори, Господи». Что скажет Он вам, то сделайте. Иоанна 2:5. Радио Сегенсвелле, волна благословения, город Детмалт, Германия.

0: Дорогие радиослушатели, вы слушаете христианское радио Зегенсвелле,
1: что означает «волна благословения».
0: Мы вещаем круглосуточно на этой волне.
1: Здесь вы можете услышать различные передачи, как «По страницам Библии»,
0: аудиокниги, детский час,
1: проповеди, беседы, свидетельства и многие другие радиопередачи,
0: а также христианские песни и стихи.
1: Ваши отзывы и пожелания вы можете сообщить нам, позвонив по телефону 00495-231-500-5988.
0: По этому же номеру телефона вы можете заказать наш бесплатный журнал на немецком языке.
1: В этом журнале вы найдете много интересной информации, а также расписание наших радиопередач.
0: Наш адрес – Радио Зегенсвелле, почтовый ящик 2504, индекс 32715, город Детмольд, Германия.
1: Наш сайт интернета – zegenswelle.de.
0: Дорогие друзья, желаем вам Божьих благословений, слушая наши передачи.
1: Слушать радио, познавать Бога.

0: Дорогие радиослушатели, мы рады приветствовать вас на радио Загенсвелле «Волна благословения», город Детмольд, Германия. Программа «Брак и семья».
1: Сегодня предлагаем вам послушать проповедь Олега Артемьева.

Мир вам, дорогие братья и сестры! Вас всех сердечно приветствую и рад быть на вашем замечательном вечере. Мне очень нравится название «Семейный очаг». И я задавал себе вопрос, а семейный очаг, там должен присутствовать огонь, правда? Мы это понимаем. И что является в духовном смысле огнем, который греет всю нашу семью, который притягивает нас, где бы мы ни находились, когда мы вдалеке, нам так хочется снова вернуться в семью. Что это за огонь? Я нашел в Священном Писании замечательный огонь, пламень весьма сильный. Скажите, что это? Любовь. Любовь есть огонь и пламень весьма сильный. Тема моей сегодняшней беседы с вами звучит следующим образом. «Все у вас да будет с любовью». Эти слова записал апостол Павел, и мы сегодня сконцентрируем на них самое пристальное внимание. «Все у вас да будет с любовью». 1 Коринфянам 16:14. Тема «А все ли у меня с любовью?» Вопрос. Все ли у меня с любовью? Как мы будем рассуждать? Мы посмотрим, что в этом тексте можно увидеть великую Божью цель для каждого из нас. В этом тексте можно увидеть великий Божий призыв для каждого из нас. И в этом тексте мы можем увидеть тест или экзамен для каждого из нас, а также путь возрастания. И приготовим наши сердца к молитве. Вот таким образом мы будем вести нашу беседу. Смотрите, в этом тексте мы увидим первое. Это великую Божью цель. Вот это слово «все». «Все у вас да будет с любовью». Интересно, что в греческом языке это слово означает «целиком», «полностью». Без исключений, без добавлений, искажений, каких-то добавок. То есть все целиком и полностью. Вот если мы берем сферу, наше сердце как сфера, то вот от середины до самых краев, без всяких пропусков, все должно быть наполнено любовью. Господь дал нам эту первую заповедь, да? Великая Божья заповедь, да? Мы читаем о ней. «Возлюби Господа Бога твоего всем

все будет с любовью. Согласны? Так и есть. Так вот, Божья великая цель – это мое сердце должно быть наполнено до краев, без остатка, великой Божьей любовью. Итак, это Божья цель. Давайте будем иметь ее в виду. Между прочим, эта цель, она не угасает ни в один день нашей жизни. Бог имеет ее, эту Божью цель, в виду любых наших обстоятельств, любых людей, которые нас окружают, любых дел, которые делаем, чтобы через все это, с кем мы встречаемся, с кем мы дружим или не дружим, что происходит с нами, через все это у Бога одна цель. Давайте будем иметь ее в виду. Наполнить нас великой Божьей любовью. Второе слово «да будет». Давайте мы посмотрим. Это то же самое слово «да будет», побудительное наклонение. Заметим, не приказ, не повелительное наклонение, да, вот как иногда Бог приказывает, буквально повелевает что-то делать, да. Ну, например, Бог повелевает всем людям повсюду, что покаяться. Это повелительное наклонение, да, буквально приказ. А вот здесь побудительное наклонение. Это же самое наклонение мы встречаем в самом начале Священного Писания Библии. Когда мы сталкиваемся с тем, что Бог побуждает, или вот это побудительное наклонение встречается, 1 глава Бытия, 3 текст. «И сказал Бог, да будет свет». И что? «И стал свет». «И сказал Бог», 14 текст, «да будут светила на тверди». И стало так. Например, дальше мы идем, 24 текст. «И сказал Бог, да произведет земля душу живую, породу ее скотов и гадов», и так дальше. И стало так. И вот, когда мы читаем первую главу, мы видим, Бог дает этот импульс, побуждающий землю, побуждающий вселенную произвести свет, и вселенная производит, да? Бог побуждает землю произвести нечто, и земля производит. Бог побуждает воду произвести, душу живую, всякую рыбу. И стало так, то есть все повинуется Богу. Вот этот импульс, исходящий от Бога, как побудительное наклонение, он дает очень мощный импульс для того, чтобы все слушалось Его. Скажите, все Бога слушается, мы видим, да, с первой главы Бытия. И только одно, что не слушается Бога, назовите, сердце человеческое. Не удивительно ли нам это сегодня? И смотрите, я беру для себя вот это назидание, видя то, что как Бог побуждал вселенную, воду, сушу производить что-то и повиноваться Ему, и они откликались немедленно, так же точно Бог побуждает меня, чтобы я откликнулся на Его Божий призыв. Все у тебя да будет с любовью. Смотрите, не я сам произвожу любовь, которой у нас часто нету. Я принимаю Божий побудительный толчок, вот этот импульс Божьей любви в свое сердце. Я даю ему свободу, и я являюсь проводником Божьей любви. Послушен Богу в этом, и Бог через меня может эту Божью любовь являть. Итак, мы с вами посмотрели на первое слово «все» – это широта. Мы посмотрели на «да будет» – это глубина, глубина послушания, глубина Божьей любви ко мне, слабому человеку, которому он дает импульс от себя, чтобы я был проводником этого импульса. И теперь третье слово. Теперь самое важное слово – «да будет с любовью». И вот здесь мы встречаем еще одно слово, которое показывает на высоту Божьей любви. Любовь здесь стоит в греческом агапе. Дело в том, что в греческом языке, и это просматривается в Библии, мы встречаем четыре слова, означающих любовь. Первое – это эрос, или любовь физическая, или любовь романтическая. Второе слово – это сторге, это любовь
род.

0: родственное. Это мать любит дитя. Это супруги могут любить друг друга, как родственные души. Это родня любит родню, потому что это любовь сторге. Это любовь родственников. Ты любишь нечто родное, потому что это родное. Третье слово – это любовь филио. Кстати, в Библии она иногда заменяет слово агапе как синоним, но иногда прослеживается вот этот явный интересный оттенок. Филио – это любовь дружеская, это когда друзья любят друг друга. И, наконец, последнее – это любовь агапе, это божественная, жертвенная любовь Бога самого. Так вот здесь, смотрите, в этом тексте апостол Павел или Бог через него призывает нас иметь не просто любовь эрос, сторге или филио. Он призывает нас иметь божественную, жертвенную, нисходящую с неба любовь. Ничуть не меньше. Это высота Божьей любви. Итак, помните, Писание говорит, что широта и глубина и высота и уразуметь превосходящее разумение любовь Христову, чтобы нам исполниться, слышите, всею полнотою Божьей. Не удивительно ли? Мы желаем быть совершенными, мы желаем возрастать. Вот он путь нашего возрастания. Совершенство – это исполнение Божьей любовью. Само Писание очень часто как раз показывает нам, что есть вот эта лесенка. То есть самая первая лесенка или самая нижняя часть любви, или вот эта любовь, это эрос или романтическая любовь. Она очень часто бывает просто на уровне влюбленности и быстро проходит. И люди ее теряют. И очень часто она не переходит дальше. Следующее – это сторге, это любовь родственная, она уже чуть выше. А родственники могут очень долго любить друг друга и любят друг друга, но это тоже еще не то. Следующая ступенька – это филио. Помните, Писание говорит, что бывает друг даже более привязанным, нежели кто? Брат. То есть любовь филио находится еще выше, вот в этом, так сказать, в этой лесенке любви. Любовь филио выше, но еще выше стоит любовь агапе. Смотрите, самая главная характеристика Божьей любви, ее качество очень сильное, это отдача. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал. Вот слово «так» указывает на сильное качество Божьей любви. Божья любовь характеризуется жертвенностью, отдачей. Это полная противоположность нашему эгоизму. Эгоизм – это когда все ко мне, все для меня. Это то, среди чего мы сегодня живем. Америка сегодня, она идет по пути эгоизма. И не только Америка. Каждый человек без Бога идет по пути эгоизма. Все для человека, все для меня должно быть. Божья любовь – полная противоположность этому. И вот если мы читаем еще Священное Писание, мы можем найти первое послание Коринфянам, 13 глава, где очень четко показано любовь, и там стоит это слово агапе, долготерпит, милосердствует, не завидует, не превозносится, не гордится, не бесчинствует. И одно еще из очень важных качеств – никогда не перестает. Послушайте, все перестает. И все остальные три типа любви перестают. И часто разбиваются о рифы переживаний и трудностей семейной жизни. Но любовь Божья никогда не перестает. Ну а теперь последний и очень важный момент, по которому мы проверяем себя как тест. И также смотрим на путь возрастания. Три момента я хочу ответить. Первое. Все у нас, но только с недостатком любви. Да, все. Но везде постоянно какой-то недостаток. Вы знаете, я путешествую по разным церквам, и в разных двух городах, на разных двух побережьях, совершенно у разных двух людей услышал одну и ту же фразу, совершенно одинаковую. Они друг друга не знают, но сказали одну совершенно одинаковую фразу. Я заинтересовался, как это может быть вообще. Вот послушайте фразу. Согласитесь вы с ней или нет? Нет ничего хуже здесь на земле, как вести бизнес вместе со своими родственниками. Два человека в разных городах, не зная друг друга. И вы тоже скажете. А я заинтересовался, а справедлива ли эта фраза? И почему так люди говорят? Сегодня, ведя с родственниками бизнес, они говорят, что нет ничего хуже, чтобы вести с родственниками бизнес. Так подожди, он же твой родственник. Вот в том-то и дело. Смотрите, люди, не родственники в этом мире, боятся законов, боятся правительства, когда ведут бизнес, и боятся этого бизнеса лишиться, потому что если ты неправильно будешь вести дела, то твой партнер по бизнесу может тебя засудить, может отобрать этот бизнес совершенно законно и так дальше. И люди боятся, люди имеют страх. Смотрите, родственник по определению не должен не заявлять в полицию, не обращаться к властям, он вообще не имеет никаких прав. А значит что? А значит можно делать все, что ты хочешь с твоим родственником в этом бизнесе. Чего не достает, скажите? Любви не достает. Какой? Агапы не достает. Послушайте, родственная любовь есть. Сторге между ними-то есть. Но нету жертвенной любви. Ведь в бизнесе всегда нужно идти на какие-то уступки, сделать так, чтобы другому тоже было хорошо. И на это сторге не способна. Не способна. Для этого нужно подняться на более большую ступеньку, хотя бы филию, но даже ее часто не хватает. Надо подняться еще выше, надо подняться на любовь агапы. Следующее выражение. Молодежь говорит, проводили опрос, какие проблемы в славянских церквах в Америке вы замечаете? Называли разные проблемы, молодежь называла, но это проводили опрос в наших церквах. Меня поразил один ответ. Послушайте его. Это было несколько ответов у молодежи, и мы их потом суммировали, и таких ответов было немало. Молодежь говорит, что одной из проблем в наших славянских церквах является наличие кланов. То есть больших родственных связей, больших родственников, так сказать, больших семей родственных. Послушайте. Которые никого не принимают к себе в родство. А как это так? Куда еще принимать? Послушайте, в своем служении душепопечителя я сталкивался с огромным количеством разбитых сердец. Когда сестричку брали замуж в большое родство, но так никогда и не приняли ее до конца. И она не знает почему. Некоторых не удовлетворяло то, что она из бедной семьи, некоторых не удовлетворяло родства, я имею в виду, то, что она из мира покаялась, она не наследственная верующая, и так дальше, и так дальше. И я подумал, почему родства не могут принять даже того, кто стал, кажется, родственником им через замужество. Почему не могут? Ответ очень простой. Родственная любовь любит только родственников. Те, которые приходят к ним, это не являются родственниками прямыми, поэтому на них любви не хватает уже, даже родственной. И поэтому только разбитых сердец среди молодежи. Некоторые сестры, мы с ними разговаривали, они плачут, они говорят, я не знаю, почему меня не принимает родство. Я все делаю, я стараюсь всем угождать, быть хорошей, быть доброй, и семья у нас хорошая, мы же верующие люди. Но меня не принимают в это родство, я это чувствую, я как изгой. Что мы скажем? Что мы скажем родству? Надо подниматься выше. Ты не можешь любить, потому что ты остался на уровне любви сторге, любви родственников. И вы знаете, что говорят в этих родствах? Мы такие любвеобильные. Мы так любим родственников. Да никто так не любит, как мы любим. Да, вы любите, но вы любите только родственников, больше никого. Послушайте, а как мы хотим принимать грешников из мира в наши церкви, если даже через замужество не принимаем, ну, наших верующих, которые в наших церквах? Как мы хотим принимать людей из мира, которые будут приходить в большом количестве и тоже будут выходить замуж и жениться? Как они будут себя чувствовать? Ну, я некоторые такие моменты немножко болезненные затрагиваю, но поверьте, они, эти болезненные моменты, они на слуху. И в нашей молодежи это все видят. И в вашей молодежи видят, и в церквах это тоже видят. Итак, не будем останавливаться на том, что мне кажется, что я так сильно люблю родственников. Не торопись. А вот если в твое родство войдет человек со стороны, хватит ли твоей любви сторге? Нет, не хватит. Поэтому недостаток Божьей любви. Мне понравилось стихотворение, которое я очень часто сейчас читаю. Стихотворение Веры Кушнир. «Мы у Бога о многом просим, а просить об одном лишь надо, о любви, что все переносит, что чужому счастью рада. Когда любишь, легко прощаешь, когда любишь, не мыслишь злого, на обиды не отвечаешь злобным взглядом и едким словом». Послушайте третий куплет. Меня он очень трогает. «В милосердии границ не знаешь. Сердце к жертве всегда готово. Недостатков не замечаешь. Не сквернишь себя клеветою». Проверяем свое сердце. А все ли у меня с любовью? Или очень часто я обнаруживаю этот недостаток? Движемся дальше. Помните одного юношу, которому нужно было сделать операцию, чтобы жениться на одной хорошей девушке? И написано о нем так: «Юноша не умедлил сделать это». Он не умедлил пойти на операцию, на то, чтобы ему было больно, на то, чтобы он был в болезни. Почему? Ответ в Писании. Потому что любил. Помните юношу этого? И, да, и девушку эту. Все, конечно, закончилось печально, но вот эта фраза показывает нам, что когда ты любишь, и любишь по-настоящему и сильно, да, ты готов идти на все. Потому что любил. Не умедлил, даже не стал медлить. Вот как только ему сказали, тебе операция нужна, побежал тут же делать операцию. Почему? Даже не медлил, потому что любил. Почему мы медлим? Написано, не медлил исполнять заповеди Божьи. Почему медлим? Потому что недостает любви. Вот и все. Давайте второй пункт посмотрим. Кое-что с любовью. Там было все с недостатком. Но идем дальше, немножко, может, возрастаем. И теперь уже кое-что с любовью. Да, не все, не все, но хоть кое-что. Бог показывает, где нет любви. Один служитель, когда его спрашивали, какое, что в вашем служении было самым тяжелым? Что в вашем служении было самым тяжелым? Ожидали услышать, что нехватка финансов, может быть, какие-то трудности в служении, с недостатком ресурсов, может, людей, может быть, еще что-то. Он был благовестником долгое время. Вы знаете, он уже на закате своих лет со слезами на глазах говорил: «Самое трудное в моем служении – это была зависть многих верующих». Зависть. Вы знаете, как определяется зависть? Я нашел, как Василий Великий, один из богословов древности, определил зависть. Это скорбь по благополучию ближнего. Это когда у нас скорбь, но по благополучию ближнего. Есть черная зависть, вы знаете. Черная зависть – это когда... Ну, есть белая зависть, ну, так называемая, хотя их не надо классифицировать. Это когда ты посмотрел, и тебе хочется то же самое. Но ты не желаешь зла тому человеку. Тебе просто то же самое хочется очень сильно. Это тоже разновидность зависть, тоже она ведет к своим нехорошим вещам. А есть черная зависть, это когда ты посмотрел, и ты не желаешь, чтобы у тебя это было, ты хочешь, чтобы это у твоего друга, чтобы не было. Так вот, один из людей из западного мира, приехав в бывшее СНГ, говорит, я удивляюсь людей, говорит, у нас, говорит, посмотрят на человека, у которого 10 коров, и желают тоже 10 коров иметь. А у вас посмотрят на человека с 10 коровами и желают все 10 отравить. Ну, бывает такое, да. Вот за своим сердцем надо смотреть. Смотрите, любовь не завидует. Любовь не превозносится. Любовь, она побеждает вот эту зависть в сердце. И эту скорбь по благополучию ближнего побеждает этой божественной жертвенной любовью. Братья, мы подобрались к нам, мужьям. Смотрите, что говорит апостол Павел Ефесянам 5:25. Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь и предал себя за нее. И там стоит слово агапе. Нет, не просто филио и не сторге. И не романтической любовью, хотя это тоже все присутствует. Нужно сказать, что мы не заменяем любовь. Мы ей даем, чтобы она облагородилась все наши человеческие чувства. И эрос, романтическая любовь, и сторге, любовь родственников, и филио, дружеские чувства. Они не уходят, когда приходит Божья любовь. Божья любовь, приходя, изливаясь в сердца наши Духом Святым, данным нам, облагораживает все эти типы любви, наполняет все это и делает намного лучше, нежели мы могли бы сделать. Поэтому Божья любовь никогда не перестает. И она поддерживает все это, не дает заглохнуть, наоборот, она дает расцвесть это еще с новой силой и увеличиться. Итак, мужья, любите своих жен, и там стоит любовь агапе. Любовь агапе. Как и Христос возлюбил церковь. Вот эта готовность к отдаче, к жертвенности, вот она определяет эту любовь агапе, когда мы ею начинаем любить свою жену. А теперь самый главный, очень важный момент. Послушайте. Сейчас я буду говорить о моменте, который я пережил сотни и сотни раз в своей жизни. Я проверил, как он работает в моем сердце и в сердцах моих друзей. И я увидел, что он работает 100%. Но многие люди не обращают на него внимания и идут по пути приобретения любви агапы другим неправильным путем, не библейским путем. Послушайте, какой путь предлагает Священное Писание в том, как приобретать эту любовь агапе. Ведь в нас ее нету? Нету. Писание говорит, люби свою жену любовью агапе. А я говорю, Господи, а у меня ее нету? И как я ее произведу? Послушайте, как Господь ее производит. Во-первых, любовь Божья излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам. Для этого должно быть возрожденное сердце, способное вмещать Божью любовь. Во-вторых, человек должен увидеть, что у него не хватает любви. И поэтому мы говорим о таких моментах в нашей церковной жизни, в семейной жизни, когда ты увидел, что не хватает любви твоей, и ты думал, что ты любишь свою жену очень сильно, а вот пришла ситуация, где она тебя огорчила или сделала что-то тебе очень больное, и ты не находишь больше вообще никаких чувств. Скандал только один в сердце накипает или возмущение накипает, а любви никакой не чувствуешь. И как в этот момент действовать мне, мужу или тебе, жене? Послушайте очень внимательно. Я приведу это на простом примере. Однажды к нам приехал хороший проповедник, пожилой брат, и после проповеди мы к нему с молодыми братьями подбежали. А он спрашивает, братья, а проповедь была о любви. Он спрашивает, братья, к нам, молодым, вы любите меня любовью агапе? И мы, конечно, да, да, да, мы вас любим. Дорогой служитель любовью Агапы, он говорит, нет, не обманывайтесь. И он взял и наступил одному брату на ногу. Очень сильно. А он такой, брат здоровый. И тот молодой братик, ему было больно. Он так специально сделал, он причинил ему боль. И он потом нам всем говорит, а вот сейчас, дорогой брат, если ты пересилишь эту боль, переступишь ее, как бы отправишь ее на крест и примешь решение, несмотря на эту боль, продолжать любить меня, как брата, в твое сердце начнет изливаться любовь Агапы. Я не поверил этому. Я подумал, что это как-то странно, но не может такого быть. Я подумал, ну, я помолюсь Господу, и мое сердце сейчас исполнится любовью. Это вот и все. Но когда я начал проходить свои переживания и вот эти боли в жизни, когда у тебя не хватает любви и когда тебе вообще не хочется любить больше, человек тот недостоин твоей любви. И я, мучаясь в этом состоянии, не находя выхода, вставал на колени, часто со слезами, и говорил, Господи, у меня нету любви, и я даже не хочу его любить. Но я твое дитя, я хочу быть тебе послушным. И я принимаю решение в моей воле продолжать любить этого брата. Помоги мне в этом, Господи. Наполни мое сердце твоей любовью. Вот это решение Бог ждет. Это решение всегда через боль. Ты боль должен переступить, отправить ее на крест. И только тогда твое сердце открывается для принятия Божьей любви. Вот это и есть путь креста. Вы помните, как шел Христос? Господи, Отец, прости им, ибо не ведают, что творят. Его били, над ним издевались, его вели на крест, причиняли ему страдания, а он, переступая через эту боль, он благословлял тех людей, и он молился за них, и он продолжал их любить, и он показал нам путь креста и возрастания в любви. Поэтому в следующий раз, когда тебе кто-то причинит боль, и эта боль тебя будет очень и очень, ну, тяготить внутри твоего сердца. И ты не будешь находить выхода. Ну, как поступать с этим человеком? Что мне делать? Что? Да я не хочу с этим человеком больше дела иметь. Послушай, я к себе, своему сердцу, и к тебе, к твоему сердцу тоже обращаюсь. Послушай, дорогой брат и сестра, Бог дает тебе удивительную, уникальную возможность встать на колени, переступить через эту боль и как послушное дитя сказать Господу, Господи, но я послушен хочу быть тебе, я продолжаю любить этого брата или сестру, я буду его любить. Ты принимаешь решение воли твоей. И к решению воли присоединяются чувства сердца. Еще на заре христианской эры один из богословов сказал, наше сердце не может долго противиться решению разума и воли. И заметьте, Бог обращается к нашей воле. Муж, люби свою жену. Это он обращается к моей воле. Он обращается к тому, чтобы я сделал решение. Он не говорит, ах, если ты почувствуешь очень сильную любовь к твоей жене. Ах уж, если сильно чувства твои будут наполнены любовью, вот тогда ты люби твою жену. Нет. Вот когда тяжело любить, когда что-то произошло между вами, напряжение, скандал, ссора, боль между вами, какой-то разрыв произошел, вот этот момент на колени встал, переступаешь через боль и делаешь решение воли. Ты послушное дитя Божье, Бог говорит, люби свою жену любовью Агапы, и ты говоришь, так и говоришь, вслух, можно про себя, но вслух лучше. Господи, я хочу любить мою жену. Я делаю решение, я буду ее любить с твоей помощью. Излей в мое сердце любовь Божью Агапы. Послушайте, я проверил это многократно. Не один десяток раз в своей жизни. Это работает 100%. И вы можете это делать. Я думаю, что многие из вас уже это делают. Просто не обращали внимания. Один отец Его сын подросток опять что-то натворил в школе. Ему позвонили, нажаловались. Он ждет его с школы. Заготовил часовую беседу. Потом остановился и подумал: Господи, а сколько было этих часовых бесед полностью нулевым результатом, а еще и с ожесточением моего сына. Я не буду ничего говорить. Господи, дай мне слово от Тебя, хотя бы одно слово моему сыну-подростку. И я сейчас не в том состоянии. Мое сердце раздражено. Мне больно из-за его поведения. И это многократно уже он это делал. Я ненавижу его. Господи, но это неправильно. Дай мне любовь Твою. Наполни мое сердце. И он говорит, я стоял на молитве, попросил у Бога об этом. И вдруг приходит одно слово. Одно слово от Господа. Я его принял. Но вместе с этим словом пришло теплота моему подростку, сыну. Пришло сожаление, пришло понимание его ситуации, что ему тяжело, ему нужна любовь, а я как отец не являю этой любви. Пришел сын-подросток, мы сели с ним, и я сказал ему одно слово от Господа, то, которое пришло в сердце. И вдруг мой сын заплакал, а потом мы плакали вместе. А потом мы стояли на коленях, а потом мы 2 часа беседовали. Но это была другая беседа. Это была не та заготовленная беседа в таком менторском тоне. Это была беседа по душам, которую сын давно желал. И слово от Господа открыло дверь для этой беседы. Мы думаем, как мы можем воспитывать наших детей, у нас много мудрости, мы знаем, как вести себя. Я закончил педагогический университет. Я знаю все приемы педагогические. Но очень часто я тоже, как и тот отец, стоял на коленях, не зная, как вести. Никакие приемы не работают. Ничего не работает, Господи. Почему? Да потому что Господь допускает моменты, которые покажут нашу немощь и наше сильную жажду в Божьей любви. Друзья, итак, подводим итог. Нам нужно увидеть недостаток любви. Нам нужно увидеть, что не все с любовью. Вы помните, мы живем с вами в такое время, когда Ладикийская церковь будет говорить: «Я богат, разбогател и ни в чем не имею нужды, а несчастен, не зная, что ты несчастен, и жалок, и нищ, и слеп, и наг». Почему? Да потому что у тебя любви нету. Самого драгоценного, самого большого сокровища неба нету. И поэтому ты несчастен, жалок и нищ, и слеп, и наг. Увидеть, где нет любви. Попросить Бога возжелать, возжаждать Божьей любви. И облечься в эту любовь, переступая через боль, которую тебе сделали. Переступая, желая быть послушным Господу, открывая свое сердце, чтобы Дух Святой наполнил этой любовью, и тогда ты будешь проводником этой любви. Продолжаем чтение нашего замечательного стихотворения, 4-й куплет. «Если любишь, совсем не важно, что не все тебя понимают. Та любовь, что зажглась однажды, негасимым светом сияет, и огонь ее ярко светит, и о нем говорить не нужно. Его всякий и так заметит. Там, где он, там любовь и дружба. Если ты ее проявлений в своей жизни не замечаешь, значит, ты любви не имеешь, но о ней понаслышке знаешь. И напрасно просить о многом. Мне, по сути, одно лишь нужно. Я любви лишь прошу у Бога, о других не заботясь о нуждах». Вы знаете, я эту тему, которую сегодня вам говорю, я уже говорил ее несколько раз, но я ее проверил на своем сердце, в своей жизни я ее проверил. И я вам говорю ее из практической жизни, то, что мне помогло моим друзьям многим, я не сомневаюсь, будет помогать всем нам. В любой ситуации, как бы нам ни было тяжело, что бы нам ни сделали, кто бы ни сделал, всегда есть этот маленький ключик на колени, встать, пересилить эту боль, открыть свое сердце для любви Божьей. Вот так мы исполняемся ею. И эта любовь никогда не перестает. И вы знаете, все прекратятся, да? И знания прекратятся, языки умолкнут, знание упразднится, и веры не надо будет, и надежды не надо будет в вечности, а любовь будет всегда. Она и в вечности тоже будет, потому что Бог есть то любовь. И знаете, я, задумываясь о любви Божьей, я понял, что это и есть наша награда. Это есть степень близости с источником любви. Чем больше ты дал Богу наполнить твое сердце любовью, тем ближе ты можешь быть к Нему в вечности. И тем больше твоя награда, потому что награда быть рядом, ближе к Господу, это самое драгоценное, что мы можем представить. Также любовью будет проверено все наше служение, все наши дела. И все, что не сгорит в этом огне любви, будет иметь награду, устоит, если оно сделано из драгоценных камней любви и гармонирует с этой Божьей любовью. А все, что было сделано не из любви, сгорит. И от этого будет тоже наша награда. Поэтому любовь сейчас и любовь в вечности – это самое драгоценное, что мы имеем. Потому Господь и сказал, что все заповеди в Библии заключаются в одном слове – любить Бога и любить ближнего. И все, что мы можем посмотреть в Священном Писании, оно есть объяснение того, как это делать в практической жизни. Как это делать? Как любить Бога и как любить ближнего. Дорогие братья и сестры, я рад, что мог поделиться этой темой. Я думаю, что она принесет нам и назидание, и утешение, откроет нам новые ступеньки в том, чтобы возрастать в любви. Оно поможет избегать нам конфликты и конфликтные ситуации. И вы знаете, еще один момент, который меня тревожит. По оценкам пасторов и душепопечителей, сегодня в наших рядах увеличивается количество немых разводов. Немой развод – это развод в христианской семье, который не оглашается и который не подтверждается в корте, в суде. Но люди просто живут своей собственной жизнью под одной крышей. Они все еще ходят вместе в церковь. Ради детей они никому не показывают, то в их сердцах уже давно пусто. Два чужих человека просто под одной крышей. Это называется немой развод. В нашей христианской семье количество таких разводов, к сожалению, возрастает. Никто об этом не скажет. Об этом говорят очень редко, только на душепопечительских беседах или в таким пасторам, которым доверяют. Но братья бьют тревогу. Это в нашей среде. О чем это говорит? Это говорит о том, что все прошло. Эрос, торге, филия. Все прошло, все закончилось. А любовь Божью так и не открыли свои сердца для того, чтобы она наполнила. И поэтому остались банкротами. И ничего нету больше. Печально. Но я думаю, что Господь не оставляет даже в этом состоянии. Он все равно поставит нас в такие положения, когда Он достучится, чтобы Его Божья любовь наполнила все-таки каждое сердце. Я хотел бы, чтобы мы сегодня молились. Молились за нас, за наши семьи, за наши церкви, за молодежь молились и молились за свое сердце. Господи, Ты мне многократно показывал, что у меня недостаток любви. Я уже давно христианин. Но в любви очень мало возрастаю, и очень часто ее не хватает. Господи, прости. Да, кое-что с любовью может быть, но много чего еще над чем нужно работать. Самое важное – это то, чтобы действительно научиться, переступая через боль, делать это решение. Мы дети, мы послушны Ему, мы хотим любить Бога и ближних. Поэтому давайте мы сейчас приготовим наши сердца к молитве.
1: Вы слушали программу «Брак и семья», подготовленную в студии радио «Загенсвелле», «Волна благословения», город Детмольд, Германия.

0: В Германии 8 часов.
1: Мир вам, дорогие радиослушатели! Вы слушаете радио Зегенсвелле. В этой радиопередаче вы услышите проповеди на разные темы –

Друзья, я вам предложу одну историю, которую вы хорошо знаете. Я ее прочитаю. Евангелие от Матфея, 15 глава. Прочитаю с 21 текста. Евангелие от Матфея, 15 глава, с 21 стиха. «И вышед оттуда, Иисус удалился в страны Тирские и Сидонские. И вот женщина-хананиянка, вышедшая из тех мест, кричала ему: „Помилуй меня, Господи, сын Давидов, дочь моя жестоко беснуется“. Но он не отвечал ей ни слова. И ученики его, приступившие, просили его: „Отпусти ее, потому что кричит за нами“. Он же сказал в ответ: „Я послан только к погибшим овцам дома Израилева“. А она, подошедшая, кланялась ему и говорила: „Господи, помоги мне“. Он же сказал в ответ: „Нехорошо взять хлеб у детей и бросить псам“. Она сказала: „Так, Господи, но и псы едят крохи, которые падают со стола господ их“. Тогда Иисус сказал ей в ответ: „О, женщина, велика вера твоя, да будет тебе по желанию твоему“. И исцелилась дочь ее в тот час». Известна для всех история. Я думаю, что вы ее много раз читали. Скажите, пожалуйста, после прочтения этой истории у вас никогда не возникало вопросов? Как-то интересно поступает Христос. Вот вроде бы Христос-то Бог, любящий, милующий. А читая эту историю, мы находим какие-то другие проявления, которые как бы не свойственны Господу нашему Иисусу Христу. Он не отвечает на просьбы женщины. Он молчит. А потом еще и называет ее собакой. Вы знаете, это удивительная история, где наш Господь Иисус Христос преподает прекрасные уроки хананиянке и предлагает ей реальную сдачу экзамена, с которым она прекрасно справляется, показав удивительную веру, сильную и твердую. Что мы можем сказать о контексте, куда помещен этот отрывок? Друзья, в ближайшем контексте Христос открывает своим ученикам, что оскверняет человека. Оказывается, человека оскверняет не то, что входит в уста, но то, что исходит из сердца. Вот Евангелие от Матфея, 15 глава, 19-20. «Ибо из сердца исходят злые помыслы, убийства, прелюбодеяния, любодеяния, кражи, лжесвидетельства, хуления. Это оскверняет человека. А есть неумытыми руками не оскверняет человека». На первый взгляд кажется, что история хананиянки, она никак не связана с контекстом и с тем, что говорил Христос в отношении того, что может человека осквернять. Но вы знаете, я в этом вижу прямую взаимосвязь. Из сердца этой женщины исходила покорность и доверие нашему Господу. И Христос это очень высоко оценил. Есть неумытыми руками не оскверняет человека. Принадлежность этой женщины к хананейскому народу не оскверняет человека. Главное – это твое сердце, чтобы оно было вполне предано Господу и было ему покорно. Итак, в чем, на мой взгляд, проявилась великая вера хананиянки? 28 текст. «Тогда Иисус сказал ей в ответ: „О, женщина, велика вера твоя“». Иисус Христос дает такое определение, видя то, как себя вела эта женщина, что она говорила, через какие трудности и испытания она прошла, он дает ей такое прекрасное основание, что вера твоя, она великая. В чем, на мой взгляд, проявляется эта великая вера? Первое. Великая вера не обращает внимания на человеческое осуждение. Обратите внимание, куда пришел Иисус Христос и

и между ними сложились отношения, мягко говоря, не самые удачные, не самые хорошие. Почему? Потому что совершенно разный уклад жизни, разный менталитет, разный язык, разные традиции, культура, религиозное воспитание, вопрос богопочитания. Заметьте, что в то время светских государств, наверное, все-таки не было. Любое государство имело свою национальную религию, и ты автоматически становишься частью этой системы. Ты автоматически становишься поклонником этого Бога, которое исповедовало государство. Но вот вы попробуйте сейчас из мусульманского мира кого-то обратить в христианство. Я думаю, что вы столкнетесь с массой проблем со стороны родственников, со стороны людей, которые окружают этого человека. Из истории мы знаем, что иудеи презирали язычников, а язычники отвечали им тем же самым. Они обзывали друг друга обидными словами, давали друг другу прозвища и до сих пор дают. Вы знаете, что у каждой нации есть обидное прозвище по отношению к своим соседям. Да, я не буду их называть, но вы сами можете вспомнить. Те народы, которые живут рядом, обычно где-то у них есть какие-то обидные прозвища по отношению друг к другу. Проблема иудеев. Они ни с кем не собирались делить своего Бога. Поклонение и служение живому и истинному Богу принадлежало только им. Они твердо стояли на этом основании, зная, что они избранный народ. Бог им дал законы, и они должны были свято хранить эти законы, и это принадлежит только им. Проблема язычников – то, что они поклонялись мертвым богам, которые, по сути, совершенно не были боги. Они поклонялись идолам и были идолопоклонниками. Бог повелевал иудеям не смешиваться с язычниками, для того, чтобы они не научились всем мерзостям, те, которые есть в языческом мире, и чтобы они поклонялись живому и истинному Богу. Иудеи по-своему все это воспринимали. И, значит, они вообще перестали общаться с язычниками. Они вообще перестали с ним разговаривать. Может быть, вы помните, как удивилась самарянка, когда Христос заговорил с ней возле колодца. «Как ты, будучи иудеем, разговариваешь со мной, самарянкой?» – спрашивала она. А самаряне, в свою очередь, тоже, они же совершенно не оставались в долгу. Они не пустили Христа и учеников в свои пределы. Почему? Потому что те имели вид путешествующих в Иерусалим. То есть паломники им там были не нужны. То есть вот такая была у них неприязнь между собой. И между ними были довольно-таки очень сложные отношения. Вот что написано в книге пророка Исаии, 56 глава, с 3 по 7 текст. «Да не говорит сын иноплеменника, присоединившийся к Господу, Господь совсем отделил меня от своего народа. И да не говорит евнух, вот я сухое дерево. Ибо Господь так говорит об евнухах, которые хранят мои субботы и избирают угодное мне, и крепко держатся завета моего. Тем дам я в доме моем и в стенах моих место и имя лучшее, нежели сыновьям и дочерям. Дам им вечное имя, которое не истребится. И сыновей иноплеменника, присоединившихся к Господу, чтобы служить ему и любить имя Господа, быть рабами его, всех хранящих субботу от осквернения ее и твердо держащихся завета моего. Я приведу на святую гору мою и обрадую их в моем доме молитвы. Всесожжения их и жертвы их будут благоприятны на жертвеннике моем, ибо дом мой назовется домом молитвы для всех народов». То есть, конечно, я читаю эти тексты Священного Писания, иудеи где-то должны были понимать, но не все так плохо, как мы думаем. Все-таки есть тексты, которые говорят о том, что будут люди, которые тоже захотят к вам присоединиться, которые будут послушны Господу, которые будут хранить субботы, и эти люди, они тоже имеют право на эту жизнь, в которой живете вы. Их Бог будет вашим Богом. Но подобные тексты Священного Писания, они проходили мимо иудеев, они совершенно не обращали на них никакого внимания. В вопросе богопоклонения они видели только свою национальную исключительную принадлежность и считали себя священным, избранным народом. И никто больше не имел права приходить к живому и святому Богу, кроме них. Вообще, иудеи очень тяжело подходили к этому вопросу, в частности, понимание того, что Бог, он нелицеприятен. Бог лично Петру говорил об этом вопросе перед тем, как он пришел домой к Корнилию. Помните, Деяния святых апостолов,

0: 5 глава, 34-36. Петр отверз уста свои и сказал: «Истинно познаю, что Бог нелицеприятен. Но во всяком народе боящийся Его, поступающий по правде, приятен им. Он послал сынам Израилевым слово, благовествуя мир через Иисуса Христа. Сей есть Господь всех». То есть Петр уже в этом убедился. Петр понял, Бог ему открыл. Вот еще одно подобное проявление, которое было в ранней христианской церкви, которое наглядно показывает, как иудеям было очень сложно избавиться от устоявшихся стереотипов. Деяния 6.1. «В эти дни, когда умножились ученики, произошел у эллинистов ропот на евреев за то, что вдовицы их пренебрегаемы были в ежедневном раздаянии потребностей». Что там произошло? Вдов язычников обходили. Вдов иудеев обеспечивали, оказывали им внимание, снабжали, а вдов язычников почему-то обходили. Почему? Ну, потому что иудеи. Но не евреи. Но все-таки не свои. И вот с этим вопросом нужно было постоянно бороться. Вот этническое противостояние было довольно-таки сильным. Ну и как язычники, они могли вообще относиться к иудеям после того, как они с ними не разговаривали? Да, при встрече с ним они явно показывали свое превосходство. После того, как они могли соприкоснуться где-то с ними или пообщаться, им необходимо было какое-то ритуальное омовение. И язычники знали об этом. И поэтому, конечно, отношения между ними сильно не складывались. Учитывая все вышесказанное, давайте теперь подумаем, в какой ситуации оказалась эта женщина хананьянка. Она буквально ломает все стереотипы, она ломает все устои. Все это негативное отношение к иудеям она просто перечеркивает. Она не смотрит на принадлежность к своему языческому народу, она идет по улице и кричит. И вот женщина-хананьянка, вышедшая из тех мест, кричала: «Помилуй меня, Господи, сын Давидов, дочь моя жестоко беснуется». На нее люди смотрят, а она кричит: «Помилуй меня, Господи!» То есть Господин обращается к какому-то иудею, который идет в окружении учеников. Люди прекрасно понимают, откуда пришли эти люди, как они выглядят, на кого они похожи. Вот эта женщина, не обращая внимания на все, что творится рядом с ней, она кричит: «Помилуй меня, иудей! Помилуй меня! Помоги мне!» Друзья, она очень сильно рискует. Она рискует тем, что ее никто не поймет. Она рискует тем, что ее будут обсуждать. И потом у нее будут большие проблемы среди своего народа. Но знаете, но она совершенно не боится. И она не обращает на это внимания. И она верит в то, что она делает. Она понимает, что она правильно делает. И она показывает свою веру. Вот смотрите. Она ее не скрывает. Дорогие друзья, а как мы? Способны ли мы так открыто исповедовать свою веру, не бояться людей? Так открыто, где-то, в людном месте, возможно, стать помолиться, да, вот, возможно, засвидетельствовать о своей вере. Друзья, бывает, знаете, бывает, что стыдно. Бывают такие моменты, и в моей жизни так было, я себя ловлю на этой мысли, что мне стыдно было, если люди узнают, что я верующий. Люди узнают, что я поклоняюсь Богу, что я в церковь хожу, что я верующий человек. Вы знаете, а для этой женщины вообще не стыдно. Для нее этот вопрос, он решен однозначно. Смотрите, что она говорит: «Помилуй меня, Господи, сын Давидов». Давид. То есть язычники, когда слышали это имя Давид, они о чем-то вспоминали. Вообще Давид – это был враг язычников, да, который истреблял их тысячами. Друзья, я не знаю, как эти люди относились к Давиду, потому что прошло довольно-таки много времени уже. Но все-таки по каким-то рассказам, да, они помнили, что это был тот человек, который побеждал язычников, да, который причинял очень много вреда. И я думаю, что они не одобрили слова этой женщины. Другими словами, она кричит: «Я выбираю Бога иудеев». «Я выбираю Бога иудеев». Я хочу быть как они. Я хочу просить помощи у него, потому что только он может мне помочь. Друзья, это видимая вера. Видимая вера, которая совершенно ничего не боится. И мне не важно, что обо мне подумают. Так мыслила эта женщина. Иногда мы с вами можем услышать подобное выражение. Ну, я в душе верю. Ну, а что? Я там в душе верующий. Вот. Ну, не важно, что скажут люди. Главное, чтобы я в душе верил. Как один брат говорит, да у нас полстраны верующие такие. Да у нас, наверное, все такие верующие. Они верят все в душе. Но вот исповедовать свою веру, сказать об этом открыто, показать, что я верующий, люди, вы знаете, ну, стесняются. Возможно, эта женщина тоже чего-то боится. Возможно, она немножко смущается, но она сделала свой выбор. Она понимает, что рядом тот, который может помочь в ее проблеме, который может разрешить все ее вопросы. И она проявляет великую веру. Эту веру слышно везде, друзья. Она ее совершенно не прячет. Далее, не все иудеи, те, которые уверовали и пошли за Христом, были у него и тайные почитатели, которые уверовали в него. Значит, не все иудеи решались говорить то, что говорит она. Она говорит, Господи, помилуй меня, Господи, сын Давидов. То есть, другими словами, она говорит, что это Мессия. Господин, сын Давидов, то есть, это Мессия. Вот она его признает за Мессию. Я не знаю, откуда у нее такие знания. Я не знаю вообще, откуда у нее такой источник веры и такая твердость. Вот не знаю. Христос очень высоко это оценил. Вот. Вот вспомните, Никодим. Никодим приходил к Иисусу Христу ночью. Почему? Потому что он опасался, что если он придет днем, если он поговорит со Христом, у него появятся какие-то серьезные трудности, и у него будут последствия. На что надеялась эта женщина? Почему она думала, что Бог евреев, он просто обязан ей помочь? Она была готова на непонимание и большие трудности со стороны своего народа. Она рисковала всем, но ей двигала вера, которую Христос сказал, женщина, велика вера твоя. Второе, друзья, великая вера, она не смущается, когда Бог молчит. Но он не отвечал ей ни слова. И ученики его, приступившие, просили его, отпусти ее, потому что кричит за нами. Вы знаете, великая вера не смущается, когда Бог молчит. Женщина продолжает просить. Просить настойчиво. И даже Священное Писание говорит, что женщина кричит. Вы знаете, вот в этой ситуации я смотрю на учеников, и мне кажется, что им не по себе от того, что сейчас происходит. Думаю, они побаиваются реакции людей, потому что эта женщина идет, она кричит, она привлекает внимание на них, люди все смотрят, они начинают понимать то, что происходит. Женщину-то это знают, пошли уже разговоры. И ученики, возможно, подумали, слушай, ну сейчас погонят еще, а еще ненароком и побьют. Вот такие переживания у них. И они Христу говорят, но ученики, приступившие, просили, отпусти ее, потому что она кричит за нами. Она громко кричит, и все это слышат. Вы знаете, друзья, порой мы с вами становимся похожи на этих учеников, когда оказываемся в той ситуации, где кто-то проявляет видимую веру, открыто, настойчиво проповедует о Христе, никого не смущаясь, и тогда начинаем мы смущаться и стесняться. И вы знаете, такое было и в моей жизни тоже. И мы начинаем ссылаться на то, что это неуместно, значит, сейчас не то время, да, и сейчас это не то место, и, наверное, все это нужно делать в других обстоятельствах и в другой ситуации. Но эта женщина, она сделала свой выбор. Хотя мы понимаем, что место было не самое приятное для нее. Где-нибудь она, возможно, это сделала ночью, чтобы никто не видел. Или на территории там, где жили евреи, туда можно было прийти. Конечно, народ бы все это не понял, но там можно было бы кричать, чтобы Христос ее услышал. Нет, она не выбирала место. Она увидела Христа, и она прекрасно понимала, что это ее шанс. Она сильно хотела, чтобы дочь ее была здорова. Вы знаете, когда-то мы провожали одних гостей на ЖД вокзале. Подошел поезд, перрон. Людей очень много собралось, потому что поезд следовал в Москву, Луганск, Москва. И было очень много народа. И мы провожали гостей, и собрались люди. И вот среди нас была одна такая женщина, звали ее тетя Лиза. Собралось много молодежи, а тетя Лиза говорит: давайте споем, молодежь. Давайте будем петь. Столько людей. Давайте мы о Боге споем, о Божьей любви, пригласим людей на собрание. И вот она начала петь, и мы делали вид, что ее не знаем. Мы растворялись по всему ЖД вокзалу, мы прятались за спины других людей. Друзья, нам было стыдно. Нам было стыдно. И тетя Лиза пела сама, громко возвещала эту истину. Она пела христианские песни, что, значит, любовь Христа безмерно велика. И в это время мы делали вид, что мы не с ней рядом. Вот, мы смотрели друг на друга, и нам было стыдно. Сейчас мне от этого стыдно, друзья, стыдно. Почему? Потому что мы боялись исповедать свою веру. А эта женщина не боялась. Она в своей жизни говорит, что много согрешила, пела когда-то неверующие частушки, да, которые оскверняли ее и людей. Но когда она покаялась, Бог подарил ей новую природу. Она говорит: теперь я хочу служить Богу и славить Бога, ну, тем талантом, который у меня есть. Она могла петь. И она прославляла Бога этим талантом. Ну, а в это время мы прятались. Друзья, что мы с вами делаем, когда Бог молчит? Хананьянка, она продолжала просить о помощи. Она кричала, она сделала свой выбор. Вы знаете, наверное, что касается этого вопроса, у каждого христианина есть свой накопленный опыт. Вот нам бы правильно понимать молчание Бога и каковы наши действия в такой ситуации. Вы знаете, встречаясь с верующими, я слышу иногда свидетельства молитвенной жизни, которые я до конца не могу понять. Ну, например, один говорит: я настойчиво прошу у Бога, я прошу, прошу, прошу, прошу, это мне нужно и нужно, чтобы Бог мне это дал. Это мне просто необходимо. Сталкивался с таким свидетельством, а я вымаливаю у Бога. Я вымаливаю, вымаливаю, вот я вымаливаю, и я жду, когда мне Бог вот все это даст. И вот я вот вымолила это у Бога. Знаете, а я задумался, насколько правильно так выражаться. И что у человека на сердце, когда он ведет такую молитвенную борьбу с Богом? Вообще, каковы мотивы? Правильно ли такое отношение? Правильно ли это мотивы? Вы знаете, складывается такое впечатление, что Бог, Он от нас что-то удерживает, то, что мы просим. И вот Бог держит, да, а человек: дай мне, дай мне, дай мне. А Бог: нет, не дам. Он: дай мне, дай. А Бог: нет, нет, я тебе не дам. А тот настойчиво просит и просит и просит. И впечатление такое: чем больше мы попросим, тем больше расположим Бога. Вот, а он смотрит и считает: так, сколько раз ты попросил? Если ты 100 раз попросил, я дам. А если 80, ну, то не дам, не допросил. Или Бог не хотел нам дать, а мы вымолили у него. Вот мы выпросили. Вот у Бога в планах не было, но мы так настойчиво молились, мы так вымаливали, что Бог, что мы все-таки расположили Бога, и мы уговорили его. Вы знаете, это неверное понимание, я категорически с этим не согласен. Вот наш Бог, Он не такой Бог, друзья, не такой. Наш Бог, Он добрый, наш Бог, Он любящий. Его не нужно упрашивать, Его не нужно располагать. Он всегда готов нам помочь и ответить на наши просьбы. Он благой и любящий. Он лучше знает, когда ответить, а когда нужно и подождать. Вы знаете, в некоторых случаях Он отвечает сразу, моментально, идя навстречу. Ну вот, например, Евангелие от Луки, 23 глава, 42-43. «И сказал Иисусу: помяни меня, Господи, когда придешь в Царствие Твое. И сказал ему Иисус: истинно говорю тебе, ныне же будешь со мной в раю». Помните эту молитву? Это разбойник. Друзья, ну скажите, где там слова: Господи, прости меня. Господи, я столько согрешил пред Тобой. Господи, я людей убивал. Значит, я проливал невинную кровь. И целый поток исповеданий. Нет, там этого нет. Там всего лишь несколько слов: Господи, помяни меня в Царстве Твоем. и больше ничего не нужно было. Господь сразу пошел навстречу. Здесь не было такого покаяния, которое мы с вами привыкли слышать всегда. По всей видимости, весь процесс, он был у разбойника там, в сердце, он был сокрыт от людских глаз. Но это видел Христос. Это было достаточно всего лишь одной фразы, что перед этим разбойником открылось небо. Друзья, думаю, что, наверное, что касается молитвы покаяния, Бог будет реагировать сразу и очень быстро. Как бы ты сделал шаг, а Он навстречу тебе 10 шагов сделал. Бывают и другие ситуации, когда Бог отвечает не сразу. Я прочитаю из Евангелия от Луки, 18 главу, с 1 по 8 текст. «Сказал также им притчу о том, что должно всегда молиться и не унывать. Говоря, в одном городе был судья, который Бога не боялся и людей не стыдился. В том же городе была одна вдова, и она приходила к нему, говорила: защити меня от соперника моего. Но он долгое время не хотел. А после говорит сам себе: хотя я и Бога не боюсь, и людей не стыжусь, но как эта вдова не дает мне покоя, защищу ее, чтобы она не приходила больше докучать мне. И сказал Господь: слышите, что говорит судья неправедный? Бог ли не защитит избранных своих, вопиющих к нему день и ночь, хотя и медлит защищать их, сказывая вам, что подаст им защиту вскоре? Но Сын Человеческий, придя, найдет ли веру на земле?» Знакомый текст для всех. Однозначно Бог защитит избранных. Однозначно Бог помилует, поможет им, решит все их вопросы. Бог ответит, но не сразу. Обратите внимание, необходима пауза. Вот все, что я прочитал, это напрямую связано с верой. Но Сын Человеческий, пришедший, найдет ли веру на земле? Вы знаете, женщина просит, а Христос молчит. Нечто подобное бывает и у нас. Мы просим, а Бог молчит. А вот в этом совершенно нет ничего плохого. Молчание – это часть испытания нашей с вами веры. Бог может медлить, и у Него есть на это свои причины. Он хочет, чтобы мы с вами прошли верой какой-то отрезок пути, закаляя нас в вопросах веры и испытывая нас, чтобы мы чему-то научились, ведь Бог же учит нас. Он хочет, чтобы мы с вами достигли царства, куда ничто нечистое не войдет. Вспомните историю с Авраамом. Вы все ее прекрасно знаете. Бог сказал Аврааму, что ему нужно принести в жертву своего сына. И Авраам собирается. Сына взял, рабов взял, дрова взял. И все необходимое для того, чтобы идти на то место, которое указал ему Господь. Конечно, трудно представить, с каким сердцем все это делал. Авраам был долгожданный сын, единственный сын обетования. Думаю, что сердце отцовское разрывалось от горя. В отношении Сары я вообще ничего не говорю, как она все это время там пребывала. Но вот представьте себе, Авраам, он все это берет и идет. Смотрит на Исаака, на своего сына, и он понимает, что он должен его принести в жертву. Ну вот прошло 3 часа, Бог говорит: все, возвращайся. Молодец, ты выдержал испытание. Я вижу, что ты мне верный, все, возвращайся. Не умрет Исаак. Было такое или нет? Нет, друзья, он идет дальше. Он идет дальше. Ну, прошло бы два дня. Бог бы сказал: все, Авраам, хватит, возвращайся назад. Я испытал тебя, я понял, что ты готов принести сына в жертву. Все, молодец, все, возвращайся. У меня теперь с тобой будет заветное отношение еще больше. Я буду любить тебя, знать тебя, от тебя произойдет великий народ. Нет, до конца. Аврааму нужно было пройти до конца, друзья, до самой кульминационной точки, когда уже вот все, уже лежит, да, Исаак, уже нож в руках. Господь говорит: стой, вот теперь все, вот теперь я действительно вижу, что ты любишь меня, и ты готов во всех вопросах быть мне послушным. Друзья, наша вера, она проявляется в критической ситуации, когда Бог нас помещает в стесненные обстоятельства, когда мы в опасности, когда нас окружают проблемы, какие-то недопонимания. Вот тогда наша вера, она проверяется, она испытывается. В обычных жизненных обстоятельствах мы с вами не сможем проявить эту веру, ну, на полную, да, если так можно сказать. Не сможем проявить, потому что у нас все хорошо, да, у нас нормально. Ну, есть немножко какие-то трудности, но ничего, мы все это переносим. А когда критические обстоятельства, когда сложные, вот тогда совсем другая ситуация. Мы с вами можем играть в человека, который имеет великую веру. Но приходят сложные ситуации, и тогда открывается, кто ты на самом деле. Ты истинно верующий человек, который способен переносить испытания, или ты просто пока религиозный человек. Когда Бог молчит, нужно Бога понимать. И нужно понимать его в тишине. Друзья, невера, она уйдет. Невера, она уходит, потому что нет корня. Не за что зацепиться. Ты просто не сможешь. Нет платформы, на чем можно стоять, как бы ты ни хотел. Лука 8:13. А упавшие на камень – это те, которые, когда услышат слово, с радостью принимают, но которые не имеют корня и временем веруют, а во время искушения отпадают. Вот эта категория людей. У них корня нет. Нет корня. Когда приходят испытания, эти люди отпадают. Почему? Они не могут выдержать, им не за что зацепиться. Их платформа, она очень шаткая. Стоит два дерева, оба прекрасных, красивых. Но наступит какой-то, придут какие-то катаклизмы, будет какой-то сильный ветер, удержится то дерево, там, где корень есть, а пока мы не видим. Но когда придут испытания, когда придет сильный ветер с дождем, тогда мы можем увидеть поистине, где есть корень. Друзья, Бог хочет строить с нами отношения на платформе веры. Мы верим, что Он добрый. Мы верим, что Он нас любит. Мы верим, что Он нам готов помочь. Мы верим. Но когда наступают дни испытания, мы где-то в чем-то начинаем сомневаться. Вот Бог не хочет этого. Бог хочет, чтобы мы до конца верили, что Он добрый, что Он поможет, что Он придет нам на помощь, что Он решит наши вопросы. Бог хочет и формирует нас именно таких христиан. Когда-то Иов был под очень большим давлением, помните, да? И вот Иов выплыл, а его жена нет. Иов сказал: неужели мы только доброе будем принимать от Бога, а худого не будем принимать? А жена сказала: похули Бога и умри. Иов выплыл, а она, к сожалению, нет. У Иова был корень, а у нее нет. Друзья, женщина просит, а он молчит. Да, она не уходит. Почему? Она верит. Она верит в него, что он добрый, и она в этом не сомневается. И последнее, друзья, великая вера, она не смущается унижения. Перед нами женщина, которая может смиряться и которая имеет сокрушенный дух. Она признает его за господина, она признает его за мессию, но она является частью языческого мира. Христос совершенно не унижает женщину, как может показаться на первый взгляд. Он дает ей возможность проявить свою веру в сфере смирения. Как вы думаете, что бы было, если женщина возмутилась и ответила бы Христу: «А ну, как ты меня назвал? А ну-ка, повтори еще раз. Это что за ассоциации такие? Это что за оскорбление?» Думаю, что тогда у нас бы, наверное, не было прекрасной концовки этой истории. Элементы гордости, они не дают человеку проявить великую веру до конца. Произойдет серьезный сбой, когда человек находится в смирении, хотя это очень сложно, друзья мои, очень сложно. Потому что кто происходит различного рода испытания, когда испытывает Бог, у тебя только два варианта. Или ты эти испытания выдержишь, или не выдержишь. Или ты до конца будешь не сомневаться в том, что Бог добрый, любящий, Он знает, что тебе нужно, и все время пошлет тебе. Или ты ожесточишься, скажешь: вот Бог меня не слышит, Он не отвечает на мои молитвы, по всей видимости, ну да что-то не так, что-то я не в такого Бога верю. Друзья, вот помните, история с Нейманом – это очень хорошая иллюстрация к данному моему подпункту. Великая вера не смущается унижения. Кто был такой Нейман, вы помните? Человек уважаемый, второй человек в государстве, написано «отличный воин», но там есть одно «но» – он был человеком прокаженным. Но интересно, что в этом человеке зародилась вера с того момента, когда в их дом поселилась маленькая девочка. Эта маленькая девочка поделилась с женой Неймана, сказала: вот есть пророк там в Израиле. И если бы Нейман пошел бы туда, обратился, этот пророк, он мог бы его исцелить. Ну, возможно, Нейман бы не обратил на это внимания, но нет. Кожа за кожу, а за жизнь свой человек отдаст все. И вот зародилась маленькая вера. А вдруг? А вдруг все-таки действительно это правда? И тот пророк мне может помочь. К царю пошел, взял письмо сопроводительное. Туда приходит. Не буду рассказывать всю ситуацию, вы сами все прекрасно знаете. Но как Бог работал над Нейманом, как он гнул его гордыню там. Нейман, чего слова все боялись, который приказывал, его распоряжение немедленно исполняли, сразу же. А он пришел к нему, пророк даже не вышел. Слугу своего послал. Как не вышел пророк? Да вот так. Да я думал, что он выйдет, что он помолится, что он помажет, какой-то ритуал будет. А ему говорят: слушай, ну пойди там в Иордан, окунись 7 раз. Как он осерчал, вы помните, да? Как он огорчился, как он расстроился. Но слава Богу, что нашлись рядом люди, которые подсказали им. Вот Бог работал с Нейманом, и Нейману нужно было там внутренне поменяться. Внутренне ему нужно было согласиться, что не он здесь командует сейчас. Сейчас командует им. Он пришел сюда для того, чтобы здоровье получить. Слушайся этого человека, который тобой командует. Елисей не вышел. Почему? Потому что там занимался сам Бог. Там Елисею и не нужно было выходить. Бог, он сам лично разговаривал с этим человеком. Друзья мои, насколько это бывает сложно. Гордость, смириться, унизиться. А по-другому не получится. Потому что Бог хочет. Не смирился бы Нейман. И ушел бы точно такой же прокаженный. И не видел бы этого чудного исцеления. А так смирил гордыни и увидел чудеса Божьи. Там, где нужно довериться Богу, нужно будет смиряться, друзья мои, уповая на Него и доверяясь только Ему, смиряясь под крепкую руку Божию, как написано, и вознесет вас. Вот именно на такой платформе и стояла эта женщина, хананиянка. Он же сказал в ответ: нехорошо взять хлеб у детей и бросить псам. Она сказала: так, Господи, но и псы едят крохи, которые падают со стола господ их. Христос говорит: евреям целый хлеб, а вам крошки. Евреи дети, а ты собака. А она говорит: я на все согласна. Я согласна, я готова на все. Вот сколько нужно унизиться, я еще больше унижусь, еще больше унижусь. Друзья, это нисколько не ранит. Это правильное отношение с Господом. Смотрите, и Христос говорит: о, женщина, велика вера твоя. Все. Христос оценил это по достоинству. Велика вера твоя. Написано: да будет тебе по желанию твоему. Не нужно было никуда идти, не нужно было никому не прикасаться, совершенно нет. И исцелилась дочь ее в тот час. Друзья, слава Богу. Такие прекрасные уроки, которые оставил нам Христос на страницах Священного Писания. Псалом 50, 19 текст. «Жертва Богу – дух сокрушенный. Сердце сокрушенного и смиренного ты не презришь, Боже». Дух сокрушенный, дух смиренный. Вот чего ждет от нас наш Господь Христос. Итак, друзья, давайте я просто повторю, сделаю небольшой вывод. В чем проявилась великая вера хананьянки? Великая вера не обращает внимания на человеческое осуждение. Второе. Великая вера не смущается, когда Бог молчит. Да. И третье. Великая вера не смущается унижения. Да поможет нам Бог стоять на таких позициях, и в нашей жизни мы еще много увидим чудес и отвеченных молитв. Аминь.
1: Слушали радио Зегенсвелле «Волна благословения». город Детмалт, Германия. Оставайтесь хранимы Господом.

Дорогие слушатели, служение радио Зегенсвелле «Волна благословения» осуществляется за счет добровольных пожертвований. День за днем мы вещаем Слово Божье. Наши программы можно слушать по радио, через интернет и в формате подкастов на многих языках. Если наши передачи вас ободряют, утешают или укрепляют в вере, то мы сердечно приглашаем вас стать частью этого служения. Вашей поддержкой вы внесете большой вклад в то, чтобы благая весть об Иисусе Христе продолжала достигать людей по всему миру. Мы сердечно благодарим за ваши молитвы и пожертвования. Да благословит вас Бог! Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88.

0: Радио Зегенсвелле, Волна Благословения, город Детмалт, Германия. Дорогие радиослушатели, мы приветствуем вас и предлагаем вашему вниманию радиопередачу «Злачные пажити».
1: Строгость Елисея. Когда царь Израильский приходил убить пророка Елисея в отметку за сильный голод Самарии, а пророк объявил: «Завтра в это время мера муки лучшей будет по сиклю, и две меры ячменя по сиклю у ворот Самарии», то сопровождавший царя сановник возразил: «Если бы Господь и открыл окна на небе, и тогда может ли это быть?» Елисей сказал: «Вот увидишь глазами твоими, но есть этого не будешь». Сирияне, осаждавшие Самарию, вечером бежали, так как им показалось, что их окружают войска хитейские и египетские. Ночью о бегстве сириян стало известно в Самарии, а утром все жители города кинулись грабить стан сирийский. Царь Израильский поставил сопровождавшего его сановника наблюдать за порядком у ворот Самарии. Кто-то сбил этого сановника с ног, а толпа затоптала его насмерть. Он видел, как люди тащили из сирийского стана продукты в город, как некоторые очень дешево продавали эти продукты, но есть сирийских продуктов ему не довелось. Он умер за свое неверие и насмешку над словами пророка Елисея. 4 Царств, 7 глава, со 2 по 20 стих. Гиезий был слугою пророка Елисея. Он принимал некоторое участие при воскрешении сына Сунамитянки. Он видел, как пророк сделал безвредной отравленную пищу. Он раздал 20 хлебцев более сотни людям, которые ели, насытились и еще осталось. Он видел великие дела человека Божия, но не научился благоговеть перед Богом и во всем доверять Богу. Когда исцеленный от проказы сирийский военачальник Нейман возвратился от Иордана к пророку Елисею и предлагал ему большие дары, а пророк отказался взять от него хоть что-нибудь, Гиезий не мог с этим согласиться. Благодарный Богу Нейман уехал от пророка, увозя с собою земли израильской с твердым решением сделать из нее жертвенник и приносить жертвы только Богу Израилеву. Гиезия это не удовлетворяло. Он решил воспользоваться щедростью сирианина, побежал за ним вдогонку. Нейман, увидевший бегущего слугу пророка, сошел с колесницы и спросил: «С миром ли?» Гиезий ответил, что все хорошо, только вот пришло с горы Ефремовой двое из сынов пророческих. «Дай им талант серебра и две перемены одежд». Нейман дал не один, а два таланта серебра, около 60 килограммов, и две перемены одежд, и поручил двум слугам отнести это к дому пророка. Гиезий не хотел, чтобы пророк видел Неймановых слуг. Он взял от них серебро и одежды и спрятал в своем доме. Потом явился к пророку. На вопрос: «Откуда Гиезий?» Дерзко ответил: «Никуда не ходил раб твой». Елисей сделал выговор Гиезию и произнес приговор: «Пусть же проказа Нейманова пристанет к себе и к потомству твоему навек». И вышел он от него белый от проказы, как снег. 4 книга Царств, 5 глава, с 20 по 27 стих. Многих смущает следующий случай из жизни Елисея. После чуда оздоровления воды в Иерихоне Елисей направился в Вифиль. Когда он шел дорогою, малые дети вышли из города и насмехались над ним и говорили ему: «Иди, плешивый, иди, плешивый». Он оглянулся и увидел их, и проклял их именем Господним. И вышли две медведицы из леса и растерзали из них 42 ребенка. 4 Царств 2, 23-24. Для многих это кажется жестокостью обидчивого старика. Но вникнем в суть дела. В русском переводе стоит «малые дети», а в еврейском тексте стоит «неарим катаним». И эти слова в New International Version переведены одним словом «юноши» на том основании, что слово «наар» означает «юноша». Так Соломон в молитве к Богу назвал себя «наар катон», в русском переводе «отрок малый». А он уже был царем, 3 Царств, 3 глава и 7 стих. Ходатайствуя за Вениаминова перед правителем Египта, Иуда несколько раз назвал Вениамина отроком, Бытие 44:22, 30:34. А этот отрок был женат и имел 10 детей, Бытие 46:21. Сыновья первосвященника Илия, Офни и Финиэс, в еврейском тексте названы Неарим, а в русском переводе имеем «молодые люди», 1 Царств, 2 глава и 17 стих. Да и тот факт, что из Вифиля вышли сами, а не были кем-то выведены десятки, а может и сотни, свидетельствует, что это были не малые дети, а подростки или взрослые юноши. В Вифиле жили сыны пророков, 4 Царств, 2 глава и 3 стих. Елисей там бывал, и его хорошо знали. Но в Вифиле противодействовали две формы поклонения Богу. Около 100 лет до Елисея израильский царь Иеровоам поставил в Вифиле золотого тельца, построил жертвенник и установил им придуманную новую форму поклонения Богу, 3 Царств 12, 28, 33, которая в Библии названа «грех Иеровоама, сына Наватова», 3 Царств 15:34. Елисей же был представителем старой религии, которую всячески вытесняли. Когда пророк Амос несколько лет после смерти Елисея пришел в Вифиль, то тамошний священник Амасия приказал ему: «В Вифиле не пророчествуй, ибо он святыня царя и дом царский». Амоса 7:11-13. Если пожилые жители Вифиля терпели пророка Елисея и его учеников, то молодые люди, вышедшие из города, решили прогнать его. Они насмехались над ним наперекор заповеди: «Перед лицом седого вставай и почитай лицо старца» — Левит 19:32. Но они кричали: «Иди, плешивый! Иди, плешивый!» Они не боялись Господа. И в Библии отмечено, что Елисей проклял их именем Господним. Как это выразилось, не знаем. Возможно, объявил им, что Господь их накажет за это. Вышедшие из лесу медведицы растерзали не всех, а из них, то есть из большого числа, 42 насмешников над пророком. Остальные, прибежавшие в город, рассказали об этом. Пророка не преследовали. Эти случаи свидетельствуют, что ни общественное положение, ни служение, ни возраст не могут быть оправданием для нарушителей заповедей Божьих. Пророку Елие Господь велел, чтобы он помазал Азаила в царя над Сирией, а Иуя в царя над Израилем, а Елисея в пророка вместо себя. Илия почему-то не помазал этих царей. Елисею надлежало выполнить волю Господню. Он пришел в Дамаск. Больной царь Бенадад прислал своего слугу Азаила спросить пророка, выздоровеет ли он. Елисей ответил: «Пойди и скажи ему, выздоровеет, однако он умрет». Пристально посмотрел на Азаила, заплакал и возвестил: «Ты наделаешь много зла Израилю. Указал мне Господь в тебе царя Сирии». Азаил возвратился к царю с вестью, что он выздоровеет, а на другой день удушил его и овладел царским престолом. 4 Царств, 8 глава, 7 по 15 стих. Когда Иорам, сын Ахава, царь Израиля, раненый в сражении при Рамофе Галаадском, возвратился в Изриэль для лечения, пророк Елисей поручил одному из сыновей пророческих пойти в Рамов, Галаадский, и там помазать Иуя, сына Намесиина, в царя над Израилем. молодой человек пришел туда, из среды военачальников вызвал Иуя, вошел с ним во внутреннюю комнату, вылил ему на голову елей и объявил: «Так говорит Господь, Бог Израилев, помазаю тебя в царя над народом Господним, над Израилем, и ты истребишь дом Ахава, господина твоего, чтобы мне отомстить за кровь рабов моих пророков и за кровь всех рабов Господних, павших от руки Иезавели. Иезавель сидят псы на поле Изреельском, и никто не похоронит ее». Сказал это и убежал. Когда Иуй возвратился к изумленным военачальникам и рассказал им об этом, те провозгласили его царем. Он прекратил войну с сирианами, возвратился в Изреель, истребил все потомство Ахава, а царицу Иезавель, выброшенную из окна царского дворца, растоптали кони и съели псы. 4 Царств 9:1-37. Библия ничего не говорит о деятельности пророка Елисея в царствовании Иуя и в царствовании его сына Иоахаза. Зато внук Иуя, Иоас, когда услышал о болезни пророка, пришел к нему и плакал: отец мой, колесница Израиля и конница его». Эти слова заставляют думать, что Иоас считал Елисея главной опорой своего царства. Пророк сказал Иоасу, чтобы взял лук и стрелы. Царь так и сделал. Елисей положил свою руку на руки царя, велел открыть окно на восток и выстрелить. Тот так и сделал. Пророк объявил: «Это стрела избавления. Ты поразишь сириан в Афеке». Затем сказал: «Возьми стрелы и бей ими по земле». Царь взял стрелы, ударил 3 раза и остановился. Пророк гневно глянул на него и сказал: «Надобно было бить 5 или 6 раз. Тогда побил бы сириан совершенно, а теперь только 3 раза поразишь сириан». 4 Царств, 13 глава, с 14 по 19 стих. После этого Елисей умер, и его похоронили. В Новом же Завете упоминается только одно чудо, сделанное Елисеем, а именно исцеление прокаженного Неймана, сириянина, от Луки 4:27. Аминь.

Вы слушали радиопередачу «Злачные пажити». Радио Зегенсвелле, «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Слушать радио, познавать Бога.

0: В Германии 10 часов.
1: Украинское миссионерское общество «Світло на Сході» представляет журнал «Вера и жизнь», номер 4 за 2021 год.
2: Из нашей истории. Свойства христианской веры. Дорогие читатели, предлагаем вашему вниманию текст небольшой брошюры епископа Тихона. Эту и другие брошюры раздавали сотрудники миссии «Свет на Востоке» в лагерях российских военнопленных в 1919-1920 годах. Из творений святителя Тихона, епископа Воронежского и Елецкого. Том 7, глава 3. Свойство христианской веры состоит в усвоении благодеяний и заслуг Христовых, явленных всему миру. Поэтому христианин должен от сердца исповедовать со святым апостолом Павлом: «Верую в Сына Божьего, возлюбившего меня и предавшего себя за меня». Галатам 2:20. «Верую, что как ради всех, так и ради меня, недостойного, родился он от Девы, во плоти на земле жил в мире нашем и терпел хуление, поругание, страдание, распятие и крестную смерть. И как всем, так и мне, недостойному, исходатайствовал у Бога милость, отпущение грехов, благодать, благословение, усыновление, наследие вечной жизни и блаженства, чего я своими усилиями никак не мог бы заслужить и достичь. Он смирился, чтобы меня, недостойного, вознести, обнищал, чтобы меня, нищего, обогатить, претерпел хулу и клевету, чтобы меня от хулы дьявольской защитить, связан был, чтобы избавить меня от вечных уз, судим и осужден был, чтобы меня оправдать, понес язвы и раны, чтобы меня, уязвленного, исцелить, претерпел поругание и поношение, чтобы меня, поруганного, от сатаны избавить, умер, чтобы меня, умершего, оживотворить. И как всем, так и мне, верующему во имя Его, стал искупителем, спасителем, ходатаем и виновником вечного блаженства. Но если каждый верующий должен великое сие дело Сына Божьего принять и себе усвоить, то каждому же из верующих следует смотреть на это действие, как бы оно ради него одного совершилось. Святой Иоанн Златоуст говорит: «Каждый из нас должен так благодарить Христа, как бы он ради него одного снизошел. Ради тебя и меня Иисус Христос пришел в мир. Потому ты и я должны его чтить как своего личного великого благодетеля с благодарным, смиренным, любящим, послушным и терпеливым сердцем». Из всего явно вытекает: первое. Кто ту веру питает, которую всякому христианину следует иметь, тот не захочет против совести грешить. Второе. Кто любит Христа, тот заповеди его исполняет. Третье. Греховная и бесплодная жизнь христиан служит доказательством их неверия, хотя бы они имели веру на устах. Если совесть наша заставляет нас любить благодетеля, оказавшего нам временное благодеяние, то несравненно более побудит нас вера, если только мы ее имеем, любить Иисуса Христа, который добровольными своими страданиями и смертью приобрел нам вечное блаженство, непостижимое для нашего ума. А где любовь к Христу, там неразлучно с нею и послушание Богу. Таким образом, мы, верующие в распятого, должны считать Господа Богом того, кто нас ради и нашего ради спасения сошел с неба и открыл нам путь к спасению. Иисус Христос – наша премудрость, наша хвала, наша слава, наша жизнь, наше утешение, наше веселье, наша надежда, и в Нем наше вечное блаженство. Наша вера и Слово Божье убеждают нас в том, что Христос – пострадал из-за наших грехов, как написано в книге пророка Исаии: Он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззакония наши. Наказание мира нашего было на нем, и ранами его мы исцелились». 53.5. Мы ничего не можем более угодного сделать Сыну Божьему, пострадавшему за грехи наши, как из любви к Нему ненавидеть грехи и удаляться от них. И чем более мы гнушаемся грехов и удаляемся от них, тем более любим и чтим Иисуса Христа, пришедшего в мир и пострадавшего за нас. Следовательно, без этого почитание Христа не может быть истинным, но будет притворным и лицемерным. Там, где грех торжествует, нет истинного покаяния. Где нет истинного покаяния, нет веры в Иисуса Христа. Христос без веры в Него не пребывает в нас. Где нет Христа, там Его не только не чтут, но и отрицают. Внимай этому, преданная греху душа, ты не чтишь Христа, тебя так высоко почтившего, если любишь грех. Кто что любит, тот того и держится. Ты услаждаешься тем, за что Христос испил чашу горького мучения.

0: нашими следует показать нам веру в Иисуса Христа. Вера наша требует от нас любви, милости, милосердия, смирения, кротости, терпения и других добродетелей, которым Он нас учил. Важно ли для нас ради имени Его дать пособие просящему, зная, что все, что мы имеем, исходит от Него? Сверх того, Он принес и Себя самого в жертву. Стоит ли насытить алчущего, напоить жаждущего, одеть нагого, принять в дом странника, посетить болящего и заключенного в темницу ради того, который за нас алкал, жаждал, наг был, странствовал, перенес наши немощи, страдал и терпел узы? Велика ли заслуга наша, если простим ближнему оскорбление ради того, кто за наши грехи пострадал? Тяжело ли нам претерпеть страдания ради того, кто ради нас претерпел страшное мучение? Нам ли, рабам Его, стыдиться Его и слов Его вроде этом прелюбодейном и грешном? Марка 8:38. Нам ли не стерпеть того, что нам приключится противного, и не последовать тому, чему Он словом и примером Своим учил? Воистину, над нами царствует не Христос, а грех. Действительно, мы не Христовы, когда мы не следуем Его слову и житию. Если же кто Духа Христова не имеет, тот и не Его. Римлянам 8:9. Ибо кто Духа Христова имеет, тот мыслит то же, что Христос. Поучается в том, что Христу угодно, ищет и хочет того, что хочет Христос. Если мы хотим быть Христовыми и почитать Христа как Царя Своего, то должны одно с Ним думать, хотеть и делать. Истинное почитание состоит не в одной наружности, но и во внутренней расположенности, не в одних словах, не в исполнении только и не в формах или обрядах, но и в сердце, в усердии, в любви, в благодарности, в послушании. Он — наш Господь Бог. Он любит нас, как детей Своих. Почтим Его, нас любящего, со страхом и послушанием. Он — благодетель наш, почтим Его благодарностью. Он — искупитель наш, потому что ценою крови Своей искупил нас. Почтим Его, служа Ему усердно. Он — учитель наш, почтим Его добровольным исполнением Его учения. Он — пастырь наш, почтим Его слушанием святого гласа Его. Иоанна 10:27. Итак, почтим, христиане, Христа, Царя нашего. Он нас, недостойных, возлюбил. Возлюбим и мы Его, достойного любви. Почтил Он нас, недостойных. Почтим и мы Его, достойного всякого почитания. Его, которому со страхом и любовью поклоняются ангелы и всякие творения. Взыскал Он нас, заблудших. Взыщем и мы Его верою и любовью. Не пощадил Он Себя ради нас, не пощадим и мы Себя ради Него. Терпел Он все ради нас, потерпим и мы все ради Него. С Ним и прославимся в Царстве Его. Господи, наставь нас на путь сей. Ты есть путь и истина и жизнь. Печать дозволяется. Санкт-Петербург, март 1879 года. Цензор – архимандрит Иосиф. Перепечатано Германским комитетом помощи военнопленным Христианского союза молодых людей. Берлин.
1: Письма читателей. Две наивысшие заповеди. Получила от вас книги, раскраски и журналы. Лично для меня это Божий подарок, о котором я даже не мечтала. Их я заказала больному раком мальчику А, который живет в России. В прошлом году, осенью, он проходил лечение моноклональными антителами в Германии. Лечение этим препаратом, по мнению российских врачей, было единственным шансом спасти его. Так как этот дорогой препарат не зарегистрирован в Российской Федерации, покупать его нужно самим. Чтобы собрать эту космическую сумму, родители обратились в благотворительные фонды. Об этом я узнала еще весной прошлого года. В молитве я обращалась к

0: Господу и просила его подарить мальчику эту возможность лечения в Германии. Мое сердце обливалось кровью при мысли, что приходится переживать мальчику и его родителям. У меня самой трое детей. Ах, сколько радости и счастья я испытала, когда узнала, что мальчик с мамой прилетел на лечение в Германию. Поистине Господь наш чуден и творит чудеса. Он слышит наши молитвы и отвечает на них. И пусть не всегда сразу, нам нужно просто запастись терпением. Хадсон Тейлор как-то сказал: «Нам нужна не великая вера, но вера в великого Бога». И он прав. Мы должны делать все возможное с нашей стороны, а Господь сделает все остальное. Бог оставил нам две наивысшие заповеди — любить Бога и ближнего своего, как самого себя. Только Господь может наполнить наши сердца своей любовью. И эта любовь будет побуждать нас любить людей, чувствовать их нужды так, как будто они наши собственные. Иисус заповедал нам собирать сокровища на небе, где ни моль, ни ржа не истребляют и где воры не подкапывают и не крадут. Матфея 6:20. Часто наши желания направлены вниз, к земле. Мы становимся как те опрокинутые сосуды, отверстия которых обращены к земле. Господь же хочет, чтобы мы были открытыми сосудами, чтобы позволили Ему жить в нас. Он хочет изливать на нас свои благословения. Иисус предупреждает нас: «Се гряду скоро, держи, что имеешь, дабы кто не похитил венца твоего». Откровение 3:11. Мы живем в неспокойное время. Очень хочется, чтобы Евангелие Иисуса Христа было донесено до всех людей. Спасибо за журналы и книги, которые вы издаете. К письму прилагаю стихотворение «Христиане». Автор неизвестен. Как хорошо, что есть мы друг у друга, что нас Господь собрал в одну семью. Когда приходится кому-то туго и воют бури над душой, как вьюга, встаем в молитве мы плечом к плечу. Летит нужда онлайн по всей планете, трепещет в ней молитвенный призыв, и принимают это Божьи дети, как будто лично все они в ответе за то, чтоб кто-то был спасен, был жив. Мы молимся все вновь, и понимаем, это не услуга. Это с надзвездного приходит круга. Не даст иначе поступить любовь. Как хорошо, что есть мы друг у друга. Светлана Франц, Германия. Какие чудесные слова! Мы благодарим вас за ваш труд на ниве Божьей. Скажу словами Якова Крёкера. Вы черпали воду, но когда появилась возможность передавать ее, то вода превратилась в вино, в благословение и радость другим людям, немощь — в силу, а простой труд — в служение любви. Какие чудесные слова! Еще до того, как я получила книгу «100 лет миссии Свет на Востоке», я обратила внимание на опубликованные в журнале «Вера и жизнь» проповеди Якова Крёкера на необычность изложения христианских истин, которые нам знакомы, но которые становились еще понятнее и ближе. Тогда я захотела больше узнать об этом проповеднике. И вскоре я получила от вас эту книгу в благодарность за незначительное пожертвование. Когда я ее прочитала, Господь открыл мне, как Он любит нас и помогает нам. Журналы «Вера и жизнь» и «Тропинка» я раздаю верующим и их внукам. Сама стараюсь проповедовать людям словом и отношением к ним, жить в мире и любви со всеми. И, конечно же, мы с сестрами молимся о том, чтобы Господь хранил вас и благословил ваше служение. Вы нам нужны. Желаю от всей души, чтобы начавший в вас доброе дело продолжал совершать его даже до дня Иисуса Христа. Нина Новокшонова, Казахстан. Уже и правнукам. Я благодарна вам за журнал «Вера и жизнь». Выписываю его уже 17 лет. Журнал содержательный и интересный. Он подкрепляет мой дух, укрепляет веру, помогает твердо полагаться на обетования Божьи. В 1999 году Христос нашел меня и вошел в мое сердце. Было мне тогда уже 56 лет. Это было так неожиданно для меня, что я не могла понять, что со мной происходит. На душе было так радостно, и все вокруг казалось таким прекрасным. Еще в детстве мама рассказывала нам, детям, о Боге, учила Божьим истинам. Но я воспринимала его как дедушку, который смотрит на нас с неба и рассказывает маме, если мы поступаем не так, как он хочет. Повзрослев, я не отрицала Бога, но и не принимала его. Я жила, надеясь на себя, на мужа, на людей. Но Бог смог достучаться до меня. Он вывернул наизнанку всю мою жизнь. Я благодарна Богу за оказанную мне милость, за духовную жизнь с Ним. Вот уже 21 год, как Он ведет меня своим путем, держа крепко за руку, чтобы я не уклонилась от Него ни налево, ни направо. Все члены моей семьи, две дочери, две внучки и два правнука, знают Господа, верят в Него, принимают участие в служении церкви и воскресной школы. Раньше я выписывала журнал «Тропинка» для внуков, а теперь подрастают правнуки, и я хочу оформить подписку и для них. Очень хочется, чтобы они уже сейчас больше узнавали о любящем Боге и Спасителе Иисусе Христе. Пусть все, что вы делаете, будет во славу Господа. Антонина Гурьева, Россия.
1: Малая кафедра. Вотчман Ни. Духовное богатство. Поэтому, братья, более и более старайтесь делать твердым ваше звание и избрание. 2 Петра 1:10. Духовное богатство приходит не через особые духовные дары, получаемые во время особых мероприятий, а через постоянное многолетнее действие Бога в нашей жизни. Мне всегда больно видеть моих братьев и сестер сильно зависящими от каких-либо особых переживаний. В промежутках между онами они ведут привычный образ жизни, который ничем не отличается от жизни окружающих их язычников. Какая нищета выявляется в этом? Такие христиане не способны накопить духовные запасы. Во время очередных христианских лагерей или конференций они получают временный заряд, а между этими мероприятиями терпят только постоянное поражение. Совершенно иначе выглядит дело у тех, кто осознанно стал под водительство Духа Святого. Свое богатство они получают не на более или менее редких стоянках отдыха своей жизни, а посредством непрекращающегося действия Божьей благодати на пути между этими остановками. Один из братьев на юге Китая владел рисовым полем, расположенным на склоне горы. Во время засухи он использовал для полива водяную мельницу, которая приводилась в движение педалями, как у велосипеда. Ею он перекачивал воду из канала на свое поле. Ниже по склону располагались два поля его соседа. Однажды ночью сосед пробил вал, отделявший его поля от поля нашего брата, и таким образом вся вода ушла на его поля. Когда брат отремонтировал вал и снова накачал воду на свое рисовое поле, сосед опять пробил вал. И так было 3 или 4 раза подряд. Брат решил посоветоваться с другими христианами, что ему делать в этом случае. Я старался все принимать с терпением, не мстить соседу и не скандалить с ним. Но правильно ли это? После совместной молитвы один из христиан сказал: «Если мы всегда будем делать только то, что правильно, то будем никудышными христианами. Нам нужно делать гораздо больше того, что правильно». Брат был очень впечатлен этими словами. На следующее утро он накачал воды на оба нижних поля своего соседа, а после обеда накачал воду на свое поле. Сосед был так поражен, что решил узнать, что за всем этим стоит, и стал христианином. Правильно и неправильно – это основа для принятия решений мытарями и грешниками. Не этим принципом мы должны руководствоваться в нашей жизни, а послушанием Иисусу Христу.
0: Из поэтических тетрадей. Маргарита Коломийцева, христианская поэтесса, автор статей, рассказов и книг. «Я верю в чудеса», «Вчерашнее Рождество», «Део Глория» и «Биопсия души». В своих произведениях она затрагивает вопросы практической христианской жизни, духовной борьбы и роста, касается разноплановых проблем в христианском сообществе, трудностей, с которыми сталкиваются женщины-христианки. Маргарита помогает в сфере душепопечения в поместной церкви, а также широкому кругу людей за ее пределами. Имеет ученую степень Вашингтонского университета в области гуманитарных дисциплин. С 2018 года является главным редактором ряда медиапрограмм международного служения «Слово благодати». Проживает с мужем в штате Вашингтон, США. Бывает так. Когда говорю, что тебе свою жизнь доверяю, то ты открываешь проем моего вертолета и даешь парашют. И тогда я столпом застываю и прячусь назад, цепляясь за зыбкое что-то. Когда говорю «Ты Господь мой и пастырь единый», то ты направляешь свой посох к вершинам далеким, влечешь меня вверх и толкаешь проблемами в спину, а я прижимаюсь к земле, стать боясь одинокой. Когда говорю «Ты хирург мой и врач гениальный», тогда ты в своей доброте достаешь инструменты и душу мою надрезаешь отточенной сталью, а я вырываюсь и плачу в такие моменты. И я говорю, говорю, так пространно и красноречиво, и от слов этих громких опять отрекаюсь делами. О счастье каком-то прошу, но не буду счастливой, пока моя глупая воля стоит между нами. Влеки меня к горам, выталкивай из вертолета, вонзай в меня скальпель, огнем опаляй, исцеляя. Пусть буду ничтожной и странной казаться кому-то, но пусть совершится во мне твоя воля благая». Бывает, тот в глупой ревности с презрением плюнет на твой успех. И вот ты не икона зрелости, а слабый, грешный человек. И в сердце боль не помещается из-за каких-то жалких слов. Бывает так, когда смещаются авторитеты и любовь. Бывает так, когда забудешься и уповаешь на людей, когда по-детски глупо влюбишься в свечение тусклых фонарей. Бывает так, когда пытаешься быть милым каждому и всем, не теми шумно восхищаешься и аплодируешь не тем. И лишь в тумане нарастающем, когда уже толпе не рад, ты вспоминаешь, уповающий на человечество, проклят. И хочется исправить прошлое, предательство не вспоминать и пить, как воду, верность Божию и на Него лишь уповать. Медный таз и вода, полотенце. Какие перчатки? Нет, перчаток там не было. Запах нечестия был. Вот Иуда подставил тебе свои грязные пятки, и ты с нежным вниманием их без упрека умыл. Как ты мог, Иисус, как ты мог быть таким милосердным? Сколько б я ни пыталась, такой мне вовеки не стать. Ты велел быть последним тому, кто желает быть первым. Понимаю, но, Господи, ноги врагам умывать. Не умею себя отдавать так, как ты, без остатка. Не умею прощать бесконечно и чисто любить. И к проблемам других прикасаюсь в трехслойных перчатках, а простив прегрешения, никак не могу их забыть. Я б Иуду ногой отшвырнула. Люблю справедливость. И друзей, и врагов отдаю на свой собственный суд. Не умею оказывать даже ничтожную милость, прямиком отправляю на казнь своих мелких иуд. Научиться бы мне находить подкрепление в Боге, небесам покоряться, страдальцу Христу подражать. Когда люди протянут ко мне свои пыльные ноги, научиться б смиренно, с готовностью их умывать. Быть примером друзьям, что пытаются властвовать, и искусные интриги сплетают из слов. Ноги грязные мыть тем, кто в ночь гефсиманскую ради сна под кустом тебя бросить готов. Научиться любить без упреков и горечи, разделять с ними хлеб и богатство души. Быть не светом для них, а системой их солнечной. Не сочувствовать скупо, а вжиться в их жизнь. Научиться дарить не ненужное, лишнее, но и в кризис делиться последним добром. Не кивать между дел, а внимательно выслушать, когда нужно. Быть братом, а где-то отцом. Плакать вместе с Марией и праздновать с Лазарем. И любить бескорыстно Петров и Иуд. Вот таким бы стать другом. И пусть они разные, пусть меня не поймут или даже распнут. Души нынче хай-тек и срослись с одиночеством. Тет-а-тет с интернетом удобнее жить. Все равно очень верить в хорошее хочется. Без остатка свое сердце людям дарить. Каждый день, запасаясь терпением, сжав желание в железный кулак, мы готовы платить за спасение. Мы хотим быть достойными благ. Но под вечер, склонивши колени, где-то в пыльных альковах души, терпим острую боль поражения, разменявшись с грехом за гроши. Все банально, опять, даже глупо. Дом из сена, как спичка сгорел. И молитву не выразят губы, не имея валюты из дел. Завывает метель отчаяния, и в душе наступает зима. Там Иуда сулит наказание и не верит в прощение Фома. И тогда разбивается гордость, лишь увидев себя в нищете, и, почуяв свою непригодность, вспоминает душа о кресте. Дух свободный становится птицей. Даром приняв священную кровь, начинает в смирении молиться без привычных заученных слов. Пусть нам милость его непонятна, его мир у души не отнять. Есть прощение еще у распятия, есть еще у креста благодать. Проза. Ширина Идосова. Бог и его блатные. Эпиграфы. Задача не в том, чтобы вложить знания в человека, но в том, чтобы подключить его к источнику знаний. Нил Дональд Уолш. Если вы считаете, что обучение стоит дорого, попробуйте узнать, сколько стоит невежество. Роберт Киосаки. Москва. Ленинградский вокзал. В зале ожидания подхожу к молодому человеку лет 20 в армейской форме, одиноко сидящему на скамейке, и жалобно так пищу: «Солдатик, помоги!» Он удивленно поднимает на меня глаза и, разводя руками, как бы извиняясь, говорит: «У меня ничего нету». «Не, солдатик, денег мне не надо, тут другое. Я в библейском институте учусь. Учитель домашнее задание дал, чтобы незнакомый человек оценил меня как учителя. Нужно прочесть вот этот небольшой отрывок, отметить в нем ключевые повторяющиеся слова и написать, что понял из текста. Поможешь? Выручай, солдат. Завтра мне эту работу уже сдать нужно». В руках я держала листочек в клеточку с переписанным от руки «Правила института» текстом Евангелия от Иоанна 1, 1.18 и карандаши. Солдат, понимающе кивает головой и говорит: «Да что тут делов-то, расплюнуть? Давайте ваш листок, я вам сразу 5 поставлю и даже распишусь. Пойдет?» «Да как же оно пойдет, дружище? Мой преподаватель сразу догадается, что это чистой воды афера и Филькина грамота. Ты для начала хотя бы прочитай, что тут написано». При слове «прочитай» он замахал руками. «Да что вы, читать? Я в жизни ни одной книжки не прочитал. Не люблю читать, не мое это». «Да тут совсем мало, солдатик. Вот посмотри, не полная страничка, совсем немного». «Ну ладно, но только 5 минут, больше не буду. Давайте ваш листок». И начал он читать. «Вначале было слово, и слово было у Бога, и слово было Бог. Оно было вначале у Бога, все через него начало быть, и без него ничто не начало быть, что начало быть». Прервав чтение, он бросил на меня огорошенный взгляд, выдавший его с головой. «Читаемое, дремучий лес и полнейшая абракадабра из случайного набора букв и слов». Но все же он продолжил чтение. Потом, небрежно ткнув пальцем в листок, заявил: «Нашел! Вот тут много раз повторяется слово «слово». «Молодец, солдатик! Подчеркни все его упоминания одной чертой». Начал он карандашом водить. Потом говорит мне: «Вот вам еще одно повторяющееся слово — «жизнь». «Молодец! Подчеркни его 2 линиями». Потом он закрашивал слово «бог», «свет», «мир» и другие. Вижу, увлекся паренек. Закрашивает мой листок с таким энтузиазмом, будто вскачь пустился в другое измерение, напрочь позабыв о времени и пространстве. Правда, периодически он прерывал это занятие и обеими руками хватался за голову, начинал скрести ее и сжимать, словно пропихивал туда читаемое, и бубнить под нос. «Что это такое? Да что это такое? Про что оно вообще?» Смотрю я на эту картину маслом и выполняю институтскую инструкцию к заданию: не учить, не проповедовать, а молча про себя молиться. Только после заполнения листочка разрешается вступать в дискуссию. Цель такого подхода – доверить человека Богу и оставить его как можно дольше один на один со Словом Божьим. Ибо Слово Божье живо и действенно, и острее всякого меча обоюдоострого. Оно проникает до разделения души и духа, суставов и мозгов, и судит помышления и намерения сердечные. Евреям 4.12. Наконец солдат торжественно вручил мне листок. «Нате, пожалуйста, все, как вы просили. Слова я нашел, подчеркнул, мнение свое написал, оценку поставил и вас, как учителя, оценил». Читаю. «Я понял, что на небе есть Бог, а на земле у него есть блатные. Если хочешь, чтобы тебе фартило, везло, счастливилось». Примечание автора. «Надо стать блатным». Ниже он поставил оценку 5 и приписал к ней: «Самое главное, меня ваш учитель не утомил». Я оторопела, спрашивая его: «Солдат, ты чего? Где ты тут блатных нашел?» А он тычет пальцем в 11 стих и уверенно, как самбона, отвечает: «Написано, в вашем листочке черным по белому написано. Пожалуйста, пришел к своим, своим, а свои, да еще у Бога это кто, по-вашему? Ежу, понятно, блатные». При этих словах радость захлестнула мое сердце, и я восхищенно говорю ему: «Какой ты молодец, солдат! Как же я раньше этого не видела! Точно! Надо стать блатным, своим Богу!» «Свои — это дети его». А они, эти блатные, на особом счету, и у Бога с ними свои дела. Потом мы еще пообщались с солдатом. Я подарила ему Евангелие. Он взял его с радостью. Вдруг, мельком взглянув на часы, он вскочил, будто ужаленный, да как вскрикнет: «Что? Больше часа прошло? Не может быть!» Моя первая мысль: «Батюшки Светы, неужели его поезд ту-ту ушел? Вот так клюква!» Но солдат опять присел и уже задумчиво продолжил: «Надо же! Я конкретно увлекся и даже ни разу не вспомнил о сигаретах. А ведь курить выхожу каждые 10-15 минут. Вот это дела! Как будто куда-то провалился. Похоже, листок ваш чудодейственный. И урок про Бога мне реально понравился. Спасибо большое». Этот молодой человек, за всю жизнь не прочитавший, по его словам, ни одной книжки, был буквально заворожен евангельским текстом. И, заметьте, непростым.
2: Проза. Павел Минаев. Сказание о брате Ване. Быль. Брат Ваня был искренним христианином. Любил Господа, читал Библию, чтил Церковь Божию, регулярно посещая собрания верующих в городе Н. Иван еще в юности верою принял Христа и страстно мечтал стать миссионером, поехать в дальние страны, чтобы проповедовать диким аборигенам спасительное Евангелие и созидать новые общины Христовы. Он вдохновенно рисовал пламенными красками в своем воображении, как это будет происходить. Пришло время жениться, жизнь брала свое. Нашел брат Ваня себе добрую жену, Бог помог. Родилось у них 5 деток. Много и тяжело они работали вместе с супругой. Детей поднимали, теплицы держали, зелень, цветы и овощи выращивали, торговали. Построили себе добротный дом. Брат Иван был видным проповедником в поместной евангельской общине. Люди любили его проповеди, но мечты о служении в далеких странах не оставляли его. Брат Ваня страстно любил бывать на конгрессах благовестия, миссионерских конференциях, съездах. Ни одно мероприятие не пропускал. Друзья его даже конгрессменом прозвали. На этих форумах он жадно слушал трогательные истории о миссии в далеких странах, о явлениях силы и славы Божьей. Слушал свидетельства чудесного изменения отдельных людей, племен и народов под действием благодати Христовой. В эти минуты он просто духом пламенел, чувствовал сильное призвание к этому славному труду на полях Божьих. Супруга Вани, как правило, была рядом на всех этих миссионерских мероприятиях. И когда на этих форумах звучал призыв выйти вперед, откликнувшись на зов Духа Святого, чтобы посвятить себя миссии, собраться и поехать на святой труд, брат не мог усидеть на месте. Дрожа всем телом, ерзая, он порывался не просто выйти, ему хотелось броситься вперед для молитвы посвящения. Глаза его горели жгучим желанием сделать этот шаг. Но в эти самые минуты его внимательная супруга ловко наклонялась к нему, шипя на ухо: «Ваня, Ваня, у тебя жена и 5 детей! Ваня, Ваня, у тебя жена и 5 детей!» Так повторялось несколько раз. Внутри у брата Вани все обрывалось. Он постепенно стихал, сникал, затухал. Так брат Ваня и проерзал на стуле всю свою жизнь, ревностно посещая собрания общины и миссионерские конференции. Никуда он не поехал, и догорала, как свеча, его земная доля, а впереди маячила вечность.
3: Размышления вслух. Михаил Черенков. Первое условие. Берегитесь заблуждений беззаконников и возрастайте в познании Господа. Апостол Петр. 3 глава 2 послания апостола Петра – одна из моих любимых. Я выучил ее в раннем детстве по совету бабушки. Моя бабушка не только читала, но и запоминала многие главы Библии и даже целые ее книги. Она обратила мое внимание на эту главу. С тех пор слова апостола Петра сопровождают меня в жизни. О чем говорится в 3 главе? О том, что будет с этим миром. С первого же прочтения мое детское воображение было захвачено картинами будущего. Грядущее разрушение волновало до трепета, обетование нового неба и новой земли дарило надежду. При этом внимание фокусировалось на обманщиках, наглых ругателях, которые будут преуспевать в последнее время. В падшем мире ложь имеет свою притягательную силу. Не обязательно с ней соглашаться, достаточно просто уделить ей внимание, и она захватывает нас. Мой детский интерес незаметно смещался с апостолов на обманщиков. Что же они такое говорят, в чем причина их успеха, в чем интрига и сенсация? И как-то упускалось из виду первое и первостепенное в словах апостола, написанных для того, чтобы мы помнили слова, прежде реченные святыми пророками, и заповедь Господа и Спасителя, переданную апостолами. 2 Петра 3:2. С этого все начинается. В этом чистый смысл – держаться здравого учения и возрастать в познании Господа. Только так можно уберечься от соблазнов и заблуждений, не увлекаясь их содержанием и не расставляя их по полочкам, но отвращаясь от них. Тот, кто увлечен Господом и познанием Его, не будет интересоваться заблуждениями этого мира. В конце главы, подводя итог сказанному, апостол особо выделяет эту мысль. «Итак, мы, возлюбленные, будучи предупреждены об этом, берегитесь, чтобы вам не увлечься заблуждением беззаконников и не отпасть от своего утверждения, но возрастайте в благодати и познании Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа». Иными словами, вы уже утверждены и предупреждены, поэтому не должны быть удивлены и захвачены ничем иным, кроме познания Бога. Это очень важное наставление апостола. Зная об опасности заблуждений, сосредоточьтесь на главном – на возрастании в благодати и познании Господа. Если мы увидим и примем эту главную мысль, то наше внимание будет направлено не на то, что будут говорить новые и новейшие лжепророки, и не на то, как земной порядок будет рушиться у нас на глазах. Наше внимание будет занято другим вопросом. Если так все это разрушится, то какими должно быть в святой жизни и благочестии вам, ожидающим и желающим пришествия Дня Божьего, в который воспламененные небеса разрушатся и разгоревшиеся стихии растают? Поэтому апостол Петр советует переключить внимание на наше собственное состояние. Итак, возлюбленные, ожидая этого, постарайтесь явиться пред Ним неоскверненными и непорочными в мире. Как же мы можем на фоне всех грядущих соблазнов и разрушений, заблуждений и ужасов остаться неоскверненными и непорочными, не увлечься и не отпасть от своего утверждения? Только возрастая в благодати и познании Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа. Прошло 32 года с тех пор, как я вместе с бабушкой впервые прочитал эту главу. За эти годы мы увидели много заблуждений, соблазнов, наглых ругателей и лжепророков. Немало было войн и конфликтов, голодов и моров. Мир рушился, Божье Царство приближалось. Оглядываясь на эти годы, я сожалею о каждом дне и миге жизни, которые были наполнены чем-то иным, кроме возрастания в благодати и познании Господа. Теперь меня волнует не то, что будет с этим миром, а что Бог хочет сказать посредством всех этих событий, что открыть, чему научить, к чему подготовить, в чем изменить. Потеряв его из виду, будет трудно совладать со страхом и противостоять заблуждениям. Поэтому возрастание в благодати и познании Господа – это не дополнительное занятие, но первое условие нашей веры и верности. Ему слава и ныне, и в день вечный.

Дорогие слушатели, вы не случайно услышали эту радиопередачу. На протяжении многих лет мы распространяем благую весть об Иисусе Христе по всему миру верно и надежно. Эта работа возможна только потому, что люди поддерживают ее молитвой и пожертвованиями. Если вы цените служение радио Зегенсвелле «Волна благословения», то мы просим вас, помогите, чтобы Слово Божье продолжало передаваться дальше. Каждое пожертвование помогает нести это служение. Большое спасибо за ваше доверие и поддержку. Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88. Большое спасибо! Да благословит вас Бог!

0: В Германии 11 часов.
1: Евангелие от Матфея, глава 4. Тогда Иисус возведен был духом в пустыню для искушения от дьявола. И постившись 40 дней и 40 ночей, напоследок взалкал. И приступил к нему Искуситель и сказал: «Если ты Сын Божий, скажи, чтобы камни сии сделались хлебами». Он же сказал ему в ответ: «Написано: не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божиих». Потом берет его дьявол в святой город и поставляет его на крыле храма и говорит ему: «Если ты Сын Божий, бросься вниз, ибо написано: ангелам своим заповедает о тебе, и на руках понесут тебя, да не приткнешься о камень ногою твоею». Иисус сказал ему: «Написано также: не искушай Господа Бога твоего». Опять берет его дьявол на весьма высокую гору и показывает ему все царства мира и славу их, и говорит ему: «Все это дам тебе, если, пав, поклонишься мне». Тогда Иисус говорит ему: «Отойди от меня, сатана, ибо написано: Господу Богу твоему поклоняйся и ему одному служи». Тогда оставляет его дьявол, и все ангелы приступили и служили ему. Услышав же Иисус, что Иоанн отдан под стражу, удалился в Галилею и, оставив Назарет, пришел и поселился в Капернауме Приморском в пределах Завулоновых и Нефалимовых. Да сбудется реченное через пророка Исаию, который говорит: «Земля Завулонова и земля Нефалимова на пути Приморском за Иорданом, Галилея языческая, народ, сидящий во тьме, увидел свет великий, и сидящим в стране и тени смертной воссиял свет». С того времени Иисус начал проповедовать и говорить: «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». Проходя же близ моря Галилейского, он увидел двух братьев, Симона, называемого Петром, и Андрея, брата его, закидывающих сети в море, ибо они были рыболовы, и говорит им: «Идите за мною, и я сделаю вас ловцами человеков». И они, тотчас оставив сети, последовали за ним. Оттуда, идя далее, увидел он других двух братьев, Иакова Зеведеева и Иоанна, брата его, в лодке с Зеведеем, отцом их, починивающих сети свои, и призвал их. И они, тотчас оставив лодку и отца своего, последовали за ним. И ходил Иисус по всей Галилее, уча в синагогах их и проповедуя Евангелие Царствия и исцеляя всякую болезнь и всякую немощь в людях. И прошел о нем слух по всей Сирии, и приводили к нему всех немощных, одержимых различными болезнями и припадками, и бесноватых, и лунатиков, и расслабленных, и он исцелял их. И следовало за ним множество народа из Галилеи, и Десятиградия, и Иерусалима, и Иудеи, и из-за Иордана».

Евангелие от Матфея, глава 5. Увидев народ, он зашел на гору. И когда сел, приступили к нему ученики его. И он, отверзши уста свои, учил их, говоря: «Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное. Блаженны плачущие, ибо они утешатся. Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю. Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся. Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут. Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят. Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божиими. Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное. Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать, и всячески неправедно злословить за Меня. Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах. Так гнали и пророков, бывших прежде вас. Вы – соль земли. Если же соль потеряет силу, то чем сделаешь ее соленую? Она уже ни к чему не годна, как разве выбросить ее вон на попрание людям? Вы – свет мира. Не может укрыться город, стоящий наверху горы. И зажегши свечу, не ставят ее под сосудом, но на подсвечнике, и светит всем в доме. Тогда светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного. Не думайте, что я пришел нарушить закон или пророков. Не нарушить пришел я, но исполнить. Ибо истинно говорю вам, доколе не придет небо и земля, ни одна иота или ни одна черта не придет из закона, пока не исполнится все. Итак, кто нарушит одну из заповедей сих малейших и научит так людей, тот малейшим наречется в Царстве Небесном, а кто сотворит и научит, тот великим наречется в Царстве Небесном. Ибо говорю вам, если праведность ваша не превзойдет праведности книжников и фарисеев, то вы не войдете в Царство Небесное. Вы слышали, что сказано древним? Не убивай. Кто же убьет, подлежит суду. А я говорю вам, что всякий, гневающийся на брата своего напрасно, подлежит суду. Кто же скажет брату своему «рака», подлежит Синедриону. А кто скажет «безумный», подлежит гиене огненной. Итак, если ты принесешь дар твой к жертвеннику, и там вспомнишь, что брат твой имеет что-нибудь против тебя, оставь там дар твой пред жертвенником, и пойди прежде примирись с братом твоим, и тогда приди и принеси дар

твой. Мирись с соперником твоим скорее, пока ты еще на пути с ним, чтобы соперник не отдал тебя судье, а судья не отдал бы тебя слуге и не ввергли бы тебя в темницу. Истинно говорю тебе, ты не выйдешь оттуда, пока не отдашь до последнего кадранта. Вы слышали, что сказано древним? Не прелюбодействуй. А я говорю вам, что всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с нею в сердце своем. Если же правый глаз твой соблазняет тебя, вырви его и брось от себя, ибо лучше для тебя, чтобы погиб один из членов твоих, а не все тело твое было ввержено в гиенну. И если правая твоя рука соблазняет тебя, отсеки ее и брось от себя, ибо лучше для тебя, чтобы погиб один из членов твоих, а не все тело твое было ввержено в гиену. Сказано также, что если кто разведется с женою своею, пусть даст ей разводную. А я говорю вам, кто разводится с женою своею, кроме вины любодеяния, тот подает ей повод прелюбодействовать. И кто женится на разведенной, тот прелюбодействует. Еще слышали вы, что сказано древним: «Не приступай клятвы, но исполняй пред Господом клятвы твои». А я говорю вам, не клянись вовсе, ни небом, потому что оно престол Божий, ни землею, потому что она подножие ног его, ни Иерусалимом, потому что он город великого царя, ни головою твоей не клянись, потому что не можешь ни одного волоса сделать белым или черным. Но да будет слово ваше. Да? Да. Нет? Нет. А что сверх этого, то от лукавого. Вы слышали, что сказано? Око за око и зуб за зуб. А я говорю вам, не протився злому, но кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему и другую. И кто захочет судиться с тобою и взять у тебя рубашку, отдай ему и верхнюю одежду. И кто принудит тебя идти с ним одно поприще, иди с ним два. Просящему у тебя дай, и от хотящего занять у тебя не отвращайся. Вы слышали, что сказано? Люби ближнего твоего и ненавидь врага твоего. А я говорю вам, любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас. Да будете сынами Отца вашего Небесного, ибо Он повелевает солнцу своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных. Ибо если вы будете любить любящих вас, какая вам награда? Не то же ли делают и мытари? И если вы приветствуете только братьев ваших, что особенного делаете? Не так же ли поступают и язычники? Итак, будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный.

Евангелие от Матфея, глава 6. Смотрите, не творите милостыни вашей пред людьми с тем, чтобы они видели вас, иначе не будет вам награды от Отца вашего Небесного. Итак, когда творишь милостыню, не труби перед собою, как делают лицемеры в синагогах и на улицах, чтобы прославляли их люди. Истинно говорю вам, они уже получают награду свою. У тебя же, когда творишь милостыню, пусть левая рука твоя не знает, что делает правая, чтобы милостыня твоя была в тайне. И Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно. И когда молишься, не будь как лицемеры, которые любят в синагогах и на углах улиц, останавливаясь, молиться, чтобы показаться перед людьми. Истинно говорю вам, что они уже получают награду свою. Ты же, когда молишься, войди в комнату твою и, затворив дверь твою, помолись Отцу твоему, который в тайне, и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно. А молясь, не говорите лишнего, как язычники, ибо они думают, что в многословии своем будут услышаны. Не уподобляйтесь им, ибо знает Отец ваш, в чем вы имеете нужду прежде вашего прошения у Него. Молитесь же так: Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный дай нам на сей день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим, и не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого. Ибо Твое есть царство и сила и слава вовеки. Аминь. Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный. А если не будете прощать людям согрешения их, то и Отец ваш не простит вам согрешений ваших. Также, когда поститесь, не будьте унылы, как лицемеры, ибо они принимают на себя мрачные лица, чтобы показаться людям постящимися. Истинно говорю вам, что они уже получают награду свою. А ты, когда постишься, помажь голову твою и умой лицо твое, чтобы явиться постящимся не пред людьми, но пред Отцом твоим, который в тайне. И Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно. Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа истребляют, и где воры подкапывают и крадут. Но собирайте себе сокровища на небе, где ни моль, ни ржа не истребляют, и где воры не подкапывают и не крадут. Ибо где сокровище ваше, там будет и сердце ваше. Светильник для тела есть око. Итак, если око твое будет чисто, то все тело твое будет светло. Если же око твое будет худо, то все тело твое будет темно. Итак, если свет, который в тебе, тьма, то какова же тьма? Никто не может служить двум господам, ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить, или одному станет усердствовать, а о другом не родить. Не можете служить Богу и маммоне. Посему говорю вам,
Не заботьтесь для души вашей, что вам есть и что пить, не для тела вашего, во что одеться. Душа не больше ли пищи, и тело – одежды? Взгляните на птиц небесных, они не сеют, не жнут, не собирают в житницы, и Отец ваш Небесный питает их. Вы не гораздо ли лучше их? Да и кто из вас, заботясь, может прибавить себе росту хотя на один локоть? И об одежде. Что заботитесь? Посмотрите на полевые лилии, как они растут. Не трудятся, не прядут. Но говорю вам, что и Соломон во всей славе своей не одевался так, как всякая из них. Если же траву полевую, которая сегодня есть, а завтра будет брошена в печь, Бог так одевает, коль ми паче вас, маловеры. Итак, не заботьтесь и не говорите, что нам есть, или что пить, или во что одеться, потому что всего этого ищут язычники, и потому что Отец ваш Небесный знает, что вы имеете нужду во всем этом. Ищите же прежде Царство Божие и правды Его, и это все приложится вам. Итак, не заботьтесь о завтрашнем дне, ибо завтрашний сам будет заботиться о своем. Довольно для каждого дня своей заботы.

0: Дорогие радиослушатели, вы слушаете христианское радио Segenswelle.
1: Волна благословения.
0: Наш сайт интернета segenswelle.de.
1: Слушать радио, познавать Бога.

Вся наша земля исчерчена миссионерскими тропами. Они пролегают через пустыни и снега, восходят на вершины гор и проходят через долины. На севере и юге трудятся Божьи посланники, посвятившие жизнь расширению границ Божьего Царства на земле.

0: Германии 13 часов.
1: Дорогие радиослушатели, сейчас время радиопередачи «Тропинка к счастью». Приглашаем к радиоприемникам подростков и молодежь. Сегодня вы услышите продолжение интересного рассказа.
2: «Однажды летом», читает Лилия Николаевна.

Когда я, запыхавшись, прибежал к повозке, то был готов увидеть нахмуренного дедушку, нетерпеливо перебирающего вожжи. Но к моей радости он еще не пришел. Забравшись в повозку, я плюхнулся на лежащую на дне охапку сена, надеясь, что до появления дедушки успею отдышаться. Долго ждать не пришлось. Я услышал, как дедушка идет к повозке, с кем-то разговаривая. Этим кем-то оказался мистер Браун, диакон нашей церкви. Они обсуждали погоду, но, подойдя к повозке, сменили тему. «Хорошо, что я тебя увидел, Дэниел. Я как раз думал заехать к тебе сегодня вечером». «Какие-то новости?» — спросил дедушка. «Не знаю даже, что и думать. Вчера к нам заезжал брат моей жены из округа Эдсел. Похоже, он хорошо знаком с семьей Кроуфордов». «Ты имеешь в виду пастора?» «Да». Натаниэля он не помнил, но, по его словам, в этой семье было столько детей, что он их всех даже не знал. «Ну и?» — поторапливал дедушка. «Ну, в общем, об этой семье ходит дурная слава. Ленивые, неряшливые буяны и всякое такое. Брат жены не мог поверить, что кто-то из них решил стать проповедником». «Как давно он их знает?» 5 лет, с тех пор, как переехал в тот город». «Может, он ошибся?» «Там только одна семья с такой фамилией. Хотя была еще одна, муж и жена, но они давно умерли». «И что ты думаешь?» «Мне все это не нравится. Не знаю, что и думать». «Генри считает, что этот Натаниэль просто ловкий мошенник, решивший, что служение — это легкий способ зарабатывать, не трудясь. Тогда он ничего не знает о служении». Мистер Браун прокашлялся, после чего спокойно ответил. «Служение зависит от пастора, Дэниел. Если он стремится помогать людям, то у него не будет свободной минуты. Но если он хочет вольготной жизни, то кто может этому помешать?» Секунду помолчав, дедушка неторопливо сказал. «Знаешь, Лукас, я не люблю, когда человека судят, не разобравшись. Возможно, это какая-то ошибка». Я еле сдерживался, чтобы не вскочить со своего места и не рассказать им правду. Пастор не был из той ленивой семьи. Он тяжело работал и относился к своему служению со всей ответственностью. Но я знал, что, сделав так, признаю перед диаконом Брауном, что подслушивал разговор взрослых и хорошо представлял реакцию дедушки. Тогда я решил, что при первой же удобной возможности расскажу о своем неожиданном визите к пастору и о том, что узнал о его жизни. Прижав к себе Пикси, я сидел тихо, затаив дыхание. «Должен сказать, меня это немного расстроило», — продолжил мистер Браун. «Ладно, Лукас, даже если Натаниэль действительно из этой семьи, ты сам прекрасно знаешь, что не все яблоки из одной корзины гнилые, и ты забываешь о Божьем действии. Сколько гнилых яблок он уже восстановил? То-то и оно». «Да, конечно, конечно», — сказал мистер Браун. «Просто я подумал, что нам следует быть внимательными и держать ухо востро. Вот и все». В этот момент его окликнула миссис Браун, и он, извинившись, собрался уходить. Но дедушка задержал его. «Знаешь, Лукас, пусть все это останется между нами. По крайней мере, пока. Не нужно распространять пустые слухи». Я услышал, как дедушка взял в руки вожжи, собираясь взобраться на место возницы. Тут меня осенила внезапная идея, и я притворился, что сплю. Увидев нас с Пикси, дедушка воскликнул и тихо рассмеялся. Укрыв нас парой рогожных мешков, он тихо гикнул на лошадей, и повозка тронулась. Я пару раз из-под тишка посмотрел на дедушку. То, что сказал мистер Браун, его явно встревожило. Конечно, все это были не более чем слухи, но дедушка, как всякий человек, допускал сомнения. Мне в голову пришла мысль, что кроме самого пастора, я единственный, кто знает правду,
но рассказывать о ней прямо сейчас, на мой взгляд, было неразумным. Мне ужасно хотелось вступиться за пастора, но в то же время я не знал, как это правильно сделать, и от этого внутри меня царило смятение. Вскоре, свернувшись калачиком под своим одеялом-мешком, я действительно заснул и проспал всю дорогу до дому. Глава 23. Вечер пятницы. На предыдущей неделе я заметил, что тетя Лу вела себя как-то странно, но на этой неделе она была странной вдвойне. Она могла смеяться и тут же впасть в угрюмое молчание. Она суетилась и беспокоилась по малейшему поводу, постоянно выдраивая и начищая дом, как будто в нем вдруг все стало ужасно грязным. Когда, наконец, настала пятница, тетя Лу провела целый день на кухне, хлопоча над цыпленком, бисквитом и яблочным пирогом. Запахи, которые витали по дому, могли свести с ума любого проголодавшегося подростка. Я не мог дождаться ужина. Понимая, что под ногами Лу лучше не путаться, я уселся с Пикси на веранде, ожидая, когда меня позовут. «Джош, иди подготовься к ужину!» Я вошел в дом, собираясь, как обычно, умыться и причесаться, но Лу остановила меня. «Как следует умойся, Джош, и переоденься в парадный костюм!» У меня отвисла челюсть. «Парадный костюм в пятницу? Я одевал его только по воскресеньям! Никогда еще не слышал ничего более нелепого!» Но одного взгляда на тетю Лу было достаточно, чтобы понять, она не шутит. Поэтому я не стал утруждать себя протестами, по крайней мере, внешне, потому что внутри я немного возмущался. На мой взгляд, это была глупейшая из идей. Когда появились остальные мужчины, они получили от Лу тот же приказ и безмолвно повиновались. Мы напоминали стадо бессловесных овец. Я спустился вниз, немного смущенным. Если бы сейчас зашел Авери или Уилли, я бы провалился на месте. Лу пронеслась мимо меня вверх по лестнице. Ей еще нужно было самой подготовиться. Я ходил по кухне, принюхиваясь в поисках чего-нибудь, что можно было бы попробовать, но ничего не находил. Тогда мой взгляд упал на накрытый стол в столовой. Он был застелен белоснежной скатертью, на которой были расставлены невиданные блюда. Для поздних цветов уже был не сезон, поэтому в центре стола красовалась миска с яблоками. Моя рука уже

Ее глаза казались еще больше и глубже. Тетя Лу не стала подкалывать волосы, и они свободно не спадали ей на плечи. Она их только немного скрепила на затылке голубым бантом. Хотя тетя Лу выглядела превосходно, она нервничала. Проверив еду на плите, она осмотрела стол и всех нас, а потом взглянула на часы. Было без 5:05. В этот момент мы услышали стук копыт на аллее. Дядя Чарли молча встал, чтобы поприветствовать гостя и позаботиться о его коне. Дедушка, прокашлявшись, начал поправлять стулья, которые совсем не нужно было поправлять. Мне в тот момент ужасно хотелось взять на руки Пикси, но я не мог этого сделать, потому что должен был садиться за стол. Прадедушка, пытаясь как-то успокоить встревоженную Лу, тихо сказал: «Дорогая, не переживай, все выглядит замечательно». Но я не собирался больше это все терпеть и просто выпалил то, что я думал. «Я сейчас умру от голода». Каким-то образом эта фраза сняла напряжение, и все засмеялись, даже тетя Лу. Хотя по-прежнему она суетилась с последними приготовлениями, но уже выглядела прежней, спокойной Лу. Наконец пришел дядя Чарли с проповедником, и гость отправился мыть руки после поездки. Вскоре мы все рассели за столом, и пастору предложили помолиться. Мой рот был настолько полон слюны, что я даже не мог сосредоточиться на словах молитвы. Похоже, в отличие от меня, взрослые совсем не торопились приступать к ужину, неспешно беседуя о разной ерунде. Еще бы немного, и я бы сам спросил, не пора ли уже переходить к цыпленку? Рядом с каждой тарелкой лежало небольшое белое полотенце, о назначении которого я терялся в догадках. Я не знал, как правильно от него избавиться, чтобы добраться до своей вилки. Наконец, все положили свои полотенца себе на колени, и я последовал их примеру. По кругу пустили блюдо, и, должен сказать, оно стоило того, чтобы его ждать. Наверное, никто за столом не радовался ему больше, чем я. Проповедник ел с аппетитом, но я подозревал, что он едва ли замечал содержимое своей тарелки. Когда бы я на него не посмотрел, он украдкой поглядывал на тетю Лу, умудряясь при этом поддерживать оживленный разговор. Хотя слова пастора Кроуфорда были очень осмысленными, я не сомневался, что мыслями он далеко от обсуждаемых вопросов. Ужин был наполнен приятными беседами и смехом. Вставать из-за стола никто не спешил. Когда, наконец, все настолько насытились, что не могли проглотить ни одного кусочка пирога и сделать ни одного глотка кофе, дедушка попросил меня принести его Библию. На этот раз история была отчасти интересной. Речь шла о каком-то Гедеоне, который заставил удирать без оглядки целую армию, хотя с ним было всего лишь 300 человек. Тетя Лу начала убирать со стола тарелки. Дядя Чарли, медленно поднявшись, взял полотенце. Проповедник всем своим видом давал понять, что если бы ему разрешили, то с радостью занял бы место дяди Чарли. Но вместо этого ему пришлось принять предложение дедушки сыграть партию в шахматы. С шахматами и тарелками покончили почти одновременно. Тетя Лу, сняв с себя фартук, как обычно, поцеловала дядю Чарли в щеку, и они присоединились к остальным. Вечер пошел своим неспешным чередом. Незадолго до того, как мне нужно было отправляться спать, тетя Лу опять выставила кофейник и блюдо с печеньем. Я с тоской наблюдал за медленным движением стрелок на часах. Пробило 9, но тетя Лу всех позвала к столу, и я заметил, что для меня она тоже налила стакан молока. Я посмотрел на дедушку. Он только кивнул головой в сторону стола. Взрослые еще долго беседовали, неторопливо потягивая кофе, пока проповедник не встал из-за стола, сказав, что ему действительно пора ехать. Дядя Чарли вызвался привезти для гостя коня, но пастор заявил, что не стоит беспокоиться. Он помнит, где стоит его Джим. Поблагодарив дедушку за чудесный вечер, он сказал пару слов на прощание дяде Чарли, прадедушке и мне. Он даже пожелал спокойной ночи Пикси, потрепав ее за ушко, а затем повернулся к тете Лу. Пожав ей руку,
Пастор поблагодарил

0: за приглашение, сказав, что не часто встретишь настолько обходительную хозяйку, которая бы так вкусно готовила. На это тетя Лу ничего не ответила. По крайней мере, вслух. Но у меня сложилось впечатление, что эти двое сказали друг другу больше, чем можно выразить словами. Я не видел лица Лу, но достаточно было взглянуть на глаза проповедника, чтобы все понять и без слов. Отпустив руку тети Лу, он вышел. Я наблюдал за ней, ожидая, когда она повернется. Ждать пришлось несколько секунд. Ее глаза сияли, а щеки пылали. Тетя Лу принялась убирать со стола чашки и блюдца, и на ее лице было какое-то совершенно мне незнакомое выражение. Я заметил, как дедушка и дядя Чарли обменялись хмурыми взглядами. «Оставь мою чашку, Луиза», — сказал дедушка. Я еще ни разу не слышал, чтобы он называл ее Луизой. «Я думаю, я выпью еще одну чашечку кофе». «И мою тоже», — добавил дядя Чарли. «Вы как хотите, а я пошел спать», — сказал, зевая, прадедушка. «После такого шикарного ужина я чувствую себя, как обкормленный кот. Лу, дорогая, все было очень вкусно». Поцеловал ее в щеку, прадедушка отправился в свою спальню. Я пошевелился. Конечно, лучше бы мне не привлекать к себе внимание, но из-за того, что я держал Пикси, у меня затекла рука. Дедушка сразу же заметил меня. «Пора спать, сынок». Я кивнул и, захватив с собой Пикси, отправился к себе наверх. Вскоре я услышал, как мимо моей двери, тихо напевая, прошла тетя Лу. Обычно я радовался, когда у нее было хорошее настроение, но теперь меня одолевала тревога. Я долго ворочался с бока на бок, пытаясь найти удобное положение, но никак не мог уснуть. В конце концов, я настолько надоел Пикси, что она переползла ко мне в ноги, где могла спокойно отдохнуть. В этот момент я услышал на кухне приглушенные голоса, и, судя по интонации, говорившие были обеспокоены. Я сполз с кровати и, старательно обойдя скрипучую третью ступеньку, тихонько спустился на середину лестницы. Прислонившись спиной к стене, я сел и затаил дыхание, чтобы не пропустить ни одного слова. «Ты видел это не хуже меня», — услышал я обрывок дедушкиной фразы. Дядя Чарли втянул в себя воздух и заглотнул обжигающий кофе. О пол стукнули ножки стула. «Конечно, видел». «Никогда еще Лу не вела себя так с кем-то из мужчин». «Но мы же знали, что это рано или поздно случится». «Конечно, знали. Потому и пытались направить ее в правильное русло». «По-моему, теперь уже слишком поздно куда-то ее направлять». «Нет, не поздно». Голос дедушки прозвучал так, как будто он едва не стукнул кулаком по столу. «Никогда не поздно», — продолжил он уже более спокойно. «Этот парень еще слишком молод, пусть он даже и проповедник. И у него ничего нет. Ничего. Ты видел его костюм?» «Я видел. Конечно, он тщательно выстиран и выглажен, но он же весь штопанный, и это его лучший костюм». «Не суди о человеке по одежде, даже я это знаю». «Дело не в том, какой он человек, а в том, что он не может позволить себе лучший костюм. Наверное, у него в кармане даже недостаточно мелочи для того, чтобы позвенеть ею. И если ты начинаешь с нуля, то вряд ли сможешь иметь что-то большее за пастырское жалование. У этого парня нет даже упряжки, только верховой конь. Ты хочешь, чтобы Лу ходила в обносках и болталась в седле?» «Успокойся», — сказал дядя Чарли. Опять раздался стук ножек о пол. «Чего я хочу, тут совсем ни при чем. Ты прекрасно знаешь, как я отношусь к Лу, и что я хочу для нее только самого лучшего. Просто я не представляю, как ты собираешься избежать неизбежного». «Я поговорю с ней».
1: «Поговоришь?»
0: «Да, поговорю». Дядя Чарли опять втянул в себя воздух и проглотил очередную порцию кофе. При этом он, как всегда, оттолкнулся на две ножки, и стул протестующе заскрипел. Как просто! Поговоришь, и она сразу же забудет, что когда-либо видела этого парня. Дедушка немного помолчал.
1: «Нет», — наконец ответил он, — «это будет совсем непросто. Но Лу — послушный, здравомыслящий ребенок. Она уважит мое мнение. Если я попрошу ее не...» Дедушка прокашлялся. «Не отвечать ему на знаки внимания, она послушается».
0: «Конечно, послушается. Это разобьет ее сердце. Но она послушается».
1: Дедушка, встав из-за стола, подошел к кофейнику на плите. «Третья чашка?» Он действительно очень расстроен.
0: «Да ладно тебе, Чарли. Лу еще не зашла так далеко. Конечно, ей понравился молодой проповедник, и, по правде говоря, он действительно хороший парень. Но Лу никогда не обращала внимания на парней, и... вот в том-то все и дело».
1: «Но ты же не веришь во все эти глупости о любви с первого взгляда?»
0: «Конечно нет. Но если я не ошибаюсь, здесь взглядов было уже побольше. И Лу явно заинтересована. Она никогда раньше не давала парням повода. Но ты видел ее глаза сегодня вечером?» «Она более чем поощряла его».
1: Установилась тишина, которую первым нарушил дедушка.
0: «Значит, ты думаешь, она будет страдать?»
1: «Уверен».
0: «Тогда что же нам делать?» Дядя Чарли не спешил с ответом. «Нужно решить, будет ли ее страдание достаточной платой за ее материальное благополучие». Дедушка опять разлил кофе по пустым чашкам.
1: «Наверное, нет. Наверное, нет», — размышлял он вслух.
0: «И не забывай, что для Лу любовь может быть важнее модных вещей», — отметил дядя Чарли.
1: «Любовью сыт не будешь», — прорычал дедушка.
0: «Да уж», — вздохнул дядя Чарли, — «но как неудивительно с милым рай в шалаше».
1: «Но я не хочу, чтобы Лу жила в шалаше. Она заслуживает большего».
0: «Это правда. Я поговорю с ней».
1: Стул дяди Чарли опять опустился на все четыре ножки, и я понял, что они сочли этот вопрос закрытым. Придерживаясь рукой за стену, я тихонько поднялся в свою спальню. Я слышал все дедушкины доводы. Они ни разу не упомянули о том, что сказал Яхан Браун. Я понимал, что дедушка хочет быть справедливым по отношению к пастору, но также было совершенно ясно, что он не мог полностью выбросить из головы неприятную историю о семействе Кроуфордов. Он любил Лу и не хотел подвергать ее даже малейшему риску. Я тоже хотел, чтобы Лу осталась с нами, и надеялся, что дедушкин разговор подействует. Но в то же время мне было страшно. Я понимал, что тетя Лу будет страдать, а мне этого не хотелось. Больше всего на свете я желал для нее счастья. Вдруг я пожалел, что не нахожусь на короткой ноге с Богом, потому что тогда я мог бы рассказать ему обо всей этой неразберихе. Я почти позавидовал Уилли Корбану, но твердой рукой повернул свои мысли в другую сторону. Богу все равно, наверное, до этого нет никакого дела. Он же никогда раньше не беспокоился о моих проблемах. Взяв спящую Пикси на руки, я прижался к ней щекой и плакал, пока не заснул. Конечно же, я в любой момент мог рассказать дедушке о своем разговоре с проповедником, но в таком случае он, наверное, откажется от идеи поговорить с тетей Лу. Меня просто разрывало внутри. С одной стороны, умалчивать правду несправедливо по отношению к пастору, но с другой стороны, мое молчание, возможно, было единственным шансом удержать тетю Лу. В конце концов, я дал себе слово, что когда-нибудь потом, когда все уляжется, я обязательно расскажу дедушке о том, что узнал о проповеднике из первых рук. Конечно же, пастору Кроуфорду особо не повредит, если я некоторое время подержу его историю при себе.
0: Глава 24. Пожар в степи. Дедушка, наверное, таки поговорил с Лу. Не знаю, что он ей сказал, но тетя Лу, как ни старалась казаться радостной, не могла скрыть внутреннего напряжения. Ее веселость выглядела натянутой и неестественной, и иногда я замечал в ее взгляде настоящую тоску, как будто она лишилась чего-то для нее очень ценного. В следующее воскресенье после богослужения тетя Лу, пожимая пастору руку, улыбалась, но его попытка хотя бы на минутку задержать ее закончилась ничем. Пастор был озадачен, но его положение, конечно же, не позволяло ему броситься за Лу вдогонку. Так закончилась очередная неделя. Погода, казалось, застыла на месте. Вообще, та осень была необычной. Она всем запомнилась своей небывалой засушливостью. Начиная от конца лета и до самой зимы почти не было осадков. В тот год с уборкой урожая и всеми осенними делами успели справиться даже те фермеры, которые никогда не укладывались до дождей. Молотилка мистера Уайклса давно отправилась на покой, а погода по-прежнему была ясной. По сути, уже пора было выпасть снегу, не то что дождю. Птицы давно улетели на юг, а животные обзавелись толстым мехом. Ночи стояли морозные, покрывая инеем и льдом все, кроме быстрых вод ручья. Поначалу мы с парнями с удовольствием катались на коньках на замерзшем пруду, но скоро это развлечение нам надоело. Мы не могли дождаться, когда же, наконец, выпадет снег, чтобы можно было покататься на санках и поиграть в снежки. Все фермеры только о том и говорили, что о засухе. Сначала они упоминали об этом просто для поддержания разговора. Но потом отсутствие дождей стало причиной всеобщего беспокойства. Скошенные поля были сухими, как порох, а ветер гонял по улицам груды сухих листьев, грохотавших подобно иссохшим костям. Скот нужно было каждый день поить. Природные водоемы замерзли, а снега не было. Все переживали о том, что можно ожидать от диких животных, гонимых жаждой к поселениям людей. В общем, осень выдалась странная. Даже сама атмосфера казалась какой-то другой. И вот в один из дней грянула беда. Над головой сияло голубизной безоблачное небо. Хотя воздух и был морозным, стоял полный штиль. Мы только что вышли из школы, когда Авари Гаррет воскликнул: «Смотрите, там, на западе! Это тучи!» Всех охватило радостное возбуждение. «Снег! Скоро будет снег! Наконец мы сможем покататься на санках и поиграть в снежки! Ура!» На шум вышла учительница. Остановившись позади нас, она пристально всматривалась в небо. «Ребята, это не облака, это дым». «Дым?» Мы присмотрелись. Это действительно был дым. Я даже увидел, что он местами тянется в сторону нашего дома. Меня как будто ветром сдуло. Я бежал, что было сил, и когда, наконец, показалась наша ферма, стало очевидно, что дым поднимается дальше за ней. Я немного расслабился, но все же не сбавлял темп. Даже издалека было видно, что возле нашего дома царит суматоха. Во дворе толпились упряжки и всадники, и постоянно прибывали новые люди, которые метались между колонкой и повозками. На некоторые из повозок устанавливали емкости для воды, и они направились вниз по дороге к мосту через реку. Пока я добежал до нашего двора, казалось, прошла целая вечность. Теперь в воздухе явно чувствовался запах дыма. И, судя по вздымавшимся в небо клубам, пожар в степи двигался прямо на нас. Когда я, запыхавшись, ворвался в дом, дедушка как раз говорил собравшимся вокруг него соседям: «Спасибо, что пришли к нам на помощь, но вижу, все бесполезно. Ферму не спасти». В ответ раздались протестующие возгласы, но дедушка поднял руку, призывая к тишине. «Даже если бы мы попытались спасти постройки, для этого потребовались бы все люди и все повозки. А пока мы будем здесь биться, огонь пойдет дальше на другие фермы, а потом на город. И мы все прекрасно понимаем, что этого нельзя допустить. Нужно оставить нашу ферму
1: и сосредоточиться на спасении других и особенно города. Как ни ужасно это звучало, все понимали, что дедушка прав. «Пусть здесь останется пара человек», — продолжил дедушка, «чтобы помочь мне с Чарли погрузить пожитки и перегнать скот через ручей прежде, чем сюда доберется огонь». Я огляделся. Дом с пошитыми тетей Лу белыми занавесками на окнах, сарай со стойлом Босси, загон для свиней, мой любимый тополь, ведущая к ручью тропа. Все, все, что я любил, скоро исчезнет с лица земли. «А теперь, друзья, вам лучше поспешить», — сказал дедушка. «У нас не так уже много времени». Мужчины, тихо переговариваясь и качая головами, направились к своим упряжкам. Мне стало нехорошо, мои колени подкашивались. К счастью, поблизости оказался деревянный чурбан, и я опустился на него, сделав вид, что просто присел отдохнуть. Я сидел, закрыв лицо руками, как вдруг чей-то резкий оклик заставил меня вскинуть голову. «Стойте!» Похоже, на этот возглас оглянулись все вокруг. Это был проповедник. Его конь стоял весь в мыле, тяжело дыша от быстрого бега. На пастыре был его служебный костюм, из чего все поняли, что он навещал кого-то из прихожан, когда заметил дым. «Вы не собираетесь сражаться за эту ферму?» «Нет», — прямо ответил один из мужчин. «Дэниел говорит, что нам лучше заняться спасением города». «Думаю, мы можем спасти и ферму, и город». Мужчины недоуменно посмотрели на пастора. «Мистер Джонс прав, но, возможно, нам удастся спасти также и ферму. Нам нужно проехать 1,5 километра в сторону пожара, к тому месту, где река ближе всего к дороге. Поскольку огонь в основном сосредоточен между рекой и дорогой, он обязательно пойдет через это узкое место. Те, у кого есть плуги, должны провести ров от реки на восток. Он задержит распространение огня в этом направлении, и нам не потребуется много людей, чтобы угасить пожар. Мистер Смит, возьмите 3 человек и займитесь южной стороной дороги. Мистер Корбин, вы с 2 помощниками идите к реке и гасите очаги на берегу от разносимых ветром искр. У кого есть плуги, как можно быстрее займитесь рвом. Все остальные носят воду и сбивают пламя мокрыми мешками по обе стороны от рва, пока полностью не угасим огонь». Затем, подняв руку, пастор тем же поспешным тоном сказал: «Давайте помолимся». И все нервно склонили головы. «Дорогой Господь, Ты знаешь нашу проблему и то, насколько мы зависим от Твоей помощи. Мы не можем указывать Тебе, что делать, Господи, а просто благодарим Тебя за то, что Ты будешь с нами в тот момент, когда мы в Тебе нуждаемся. Во имя Иисуса Христа. Аминь». Перед молитвой на лицах присутствующих читалось сомнение, но когда они подняли головы, то уже не выглядели неуверенно. Все были готовы к действию. Упряжки начали одна за другой выезжать со двора, и некоторые настолько быстро, что казалось, вот-вот развалится. Дядя Чарли, который выехал немного заранее, едва успел как следует распахнуть перед ними ведущие на поле ворота. Между нашим полем и пастбищем Терли была ограда, но я знал, что первый, кто до нее доберется, просто сломает ее, чтобы сделать проход для упряжек с плугами. Через минуту в нашем дворе закипела работа. Мужчины поспешно прибегали за новыми бочками, ведрами, водой, мешками, полотенцами, мотыгами и всем другим, что могло помочь в сражении с огнем. Отправляясь на поле, дедушка крикнул мне: «Джош, следи за огнем! Если он вдруг прорвется мимо нас, займись им!» Дядя Чарли на всякий случай оставил одну запряженную упряжку, привязав ее к перилам ограды. Вскоре во дворе остались только мы с тетей Лу. Мы стояли, глядя на дорогу, на которой медленно оседала пыль, и нас била дрожь. Тетя Лу прижимала к себе Пикси так, как будто эта собачка была единственным, что у нее осталось от привычного спокойного мира. К нам присоединился прадедушка.
0: Он тоже хотел отправиться на поле, чтобы помочь по мере сил бороться с огнем, но дедушка остудил его пыл. «Нет, пап, давай не будем искушать Бога. И, кроме того, ты нужен здесь. На тот случай, если план не сработает». Я забрал дрожащую Пикси из рук бледной тети Лу. Она молча смотрела вслед удаляющимся повозкам, особенно той, на которой ехал проповедник. Я не знал, что сказать, поэтому тоже молчал. Вдруг тетя Лу ожила. Сначала я не понял, что она собирается делать, но потом, оглянувшись, увидел пастырского коня, который бродил, предоставленный сам себе. Из-за быстрого бега его бока, покрытые хлопьями пены, до сих пор высоко вздымались на каждом вздохе. Когда тетя Лу подошла к нему, он встрепенулся и отступил, но, поддавшись на ласковые уговоры, в конце концов позволил взяться за уздечку. Все так же, успокаивая коня, Лу отстегнула седло и повесила его на перила ограды. Затем она начала вытирать вздымающиеся бока пучком сухой травы. Под действием ее голоса и ласковых рук конь постепенно успокоился и перестал дрожать. И ко времени, когда Лу закончила его обтирать, бока животного полностью утихомирились. Не знаю, что там тетя Луна говорила ему, но ее слова явно возымели действие. Когда она, наконец, привязала коня к ограде, он был даже в состоянии щипать траву. За все это время я не сдвинулся с места. Меня как будто парализовало. Когда тетя Лу направилась к дому, я опять посмотрел на запад. Дым заметно приблизился. Мне ужасно хотелось узнать, помог ли план проповедника сдержать огонь. Дрожа всем телом, я настолько сильно прижал к себе Пикси, что она начала извиваться и скулить. «Джош, займись-ка лучше хозяйством», — сказала тетя Лу, как ни в чем не бывало. «Но сначала, может, попьешь молока с печеньем?» Отрицательно покачала головой, я направился в дом, чтобы переодеться. Прадедушка и тетя Лу последовали за мной. Хотя Лу все еще была бледна, в ее поведении не осталось и тени беспокойства. «Это будет долгое сражение», — сказала она. «Нужно приготовить большую кастрюлю кофе и побольше бутербродов. Люди захотят подкрепиться». Наконец-то прадедушка тоже подал голос. «Знаешь, дорогая, я тут подумал, может, нам пока сложить вещи в повозку на тот случай, если нам вдруг придется поспешно уезжать. Я имею в виду, если у них ничего не получится». «У них получится». Тетя Лу сказала это настолько уверенно, что я почти поверил ей. Прадедушка улыбнулся и не стал настаивать. Когда тетя Лу, помыв руки, направилась к буфету, чтобы взяться за работу, он последовал ей на помощь. Оставив Пикси в безопасном месте, я принялся за свои обязанности. К тому моменту запах дыма стал очень ощутимым, и даже временами можно было различить вдалеке языки пламени. Несмотря на все это, я выполнил всю свою работу. Я даже подоил Босси, хотя она постоянно беспокойно топталась на месте, что для нее было большой редкостью. Обычно эта корова, когда ее доили, стояла как вкопанная. Решив не вести Босси обратно на пастбище, я оставил ее на скотном дворе, а сам с ведром в руке отправился к дому. Взглянув на запад, я понял, что огонь уже должен был достичь рва, а значит, сражение с ним в самом разгаре. Сейчас им, наверное, нелегко. Соседям, дедушке, дяде Чарли и проповеднику. Я насчитал всего 15 человек. Не так уж и много для сражения с разбушевавшимся степным пожаром. Сухая трава, наверное, вспыхивает, как спичка. Но хорошо то, что навстречу огню дул легкий ветерок. Как-никак, он немного сдерживал пожар, что давало людям небольшой запас времени. Я поспешил с молоком в дом. Не знаю, кто в этом был виноват, я или Босси, но ведро оказалось наполненным меньше обычного. Тетя Лу с прадедушкой как раз заканчивали упаковывать бутерброды.
1: Из носика большого черного чайника с кипящим кофе била струйка пара, наполняя кухню приятным ароматом. «Джош», — сказала тетя Лу, когда я появился на пороге, — «поставь пока молоко и принеси 3 бидона. В 2 накачай воды, а 1 занеси сюда». Я бросился исполнять распоряжение —

Наша радиопередача «Тропинка к счастью» подошла к концу. Продолжение вы услышите в следующей нашей радиопередаче в это же время. Мы желаем вам счастья в Боге, дорогие мальчики и девочки. Вы слушали радио Зегенсвелле «Волна благословения».

Дорогие слушатели, служение радио Зегенсвелле «Волна благословения» осуществляется за счет добровольных пожертвований. День за днем мы вещаем Слово Божье. Наши программы можно слушать по радио, через интернет и в формате подкастов на многих языках. Если наши передачи вас ободряют, утешают или укрепляют в вере, то мы сердечно приглашаем вас стать частью этого служения. Вашей поддержкой вы внесете большой вклад в то, чтобы благая весть об Иисусе Христе продолжала достигать людей по всему миру. Мы сердечно благодарим за ваши молитвы и пожертвования. Да благословит вас Бог! Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88.

0: В Германии 14 часов.
1: Псалом 31. Псалом Давида. Учение. Блажен, кому отпущены беззакония и чьи грехи покрыты. Блажен человек, которому Господь не вменит греха и в чьем духе нет лукавства. Когда я молчал, обветшали кости мои от вседневного стенания моего, ибо день и ночь тяготела надо мною рука Твоя, свежесть моя исчезла, как в летнюю засуху. Но я открыл Тебе грех мой и не скрыл беззакония моего. Я сказал: исповедую Господу преступления мои, и Ты снял с меня вину греха моего. Зато помолится Тебе каждый праведник во время благопотребное, и тогда разлитие многих вод не достигнет его. Ты — покров мой, Ты охраняешь меня от скорби, окружаешь меня радостями избавления. Вразумлю Тебя, наставлю Тебя на путь, по которому Тебе идти. Буду руководить Тебя, око мое над Тобою. Не будьте как конь, как лошак несмысленный, которых челюсти нужно обуздывать уздою и удилами, чтобы они покорялись Тебе. Много скорбей нечестивому, а уповающего на Господа окружает милость. Веселитесь о Господе и радуйтесь, праведные. Торжествуйте, все правые сердцем.

Псалом 32. Радуйтесь, праведные, о Господе, правым прилично славословить. Славьте Господа на гуслях, пойте Ему на десятиструнной псалтире, пойте Ему новую песнь, пойте Ему стройно, с восклицанием, ибо слово Господне право, и все дела Его верны. Он любит правду и суд, милости Господней полна земля. Словом Господа сотворены небеса, и духом уст Его все воинство их.

народ, у которого Господь есть Бог, племя, которое Он избрал в наследие себе. С небес презирает Господь, видит всех сынов человеческих. С престола, на котором восседает, Он презирает на всех живущих на земле. Он создал сердца всех их и вникает во все дела их. Не спасется царь множеством воинства, исполина не защитит великая сила, ненадежен конь для спасения, не избавит великою силою своею. Вот око Господне над боящимися Его и уповающими на милость Его, что Он душу их спасет от смерти и во время голода пропитает их. Душа наша уповает на Господа. Он – помощь наша и защита наша. О Нем веселится сердце наше, ибо на святое имя Его мы уповали. Да будет милость Твоя, Господи, над нами, как мы уповаем на Тебя.

Псалом 33. Псалом Давида, когда он притворился безумным пред Авимелехом и был изгнан от него и удалился. Благословлю Господа во всякое время. Хвала Ему непрестанно в устах моих. Господом будет хвалиться душа моя. Услышат кроткие и возвеселятся. Величайте Господа со мною и превознесем имя Его вместе. Я взыскал Господа, и Он услышал меня и от всех опасностей моих избавил меня. Кто обращал взор к Нему, те просвещались, и лица их не постыдятся. Сей нищий воззвал, и Господь услышал и спас его от всех бед его. Ангел Господень ополчается вокруг боящихся Его и избавляет их. Вкусите и увидите, как благ Господь. Блажен человек, который уповает на Него. Бойтесь Господа, святые Его, ибо нет скудости у боящихся Его. Скимны бедствуют и терпят голод, а ищущие Господа не терпят нужды ни в каком благе. Придите, дети, послушайте меня, страху Господню научу вас. Хочет ли человек жить и любит ли долгоденствие, чтобы видеть благо? Удерживай язык свой от зла и уста свои от коварных слов. Уклоняйся от зла и делай добро. Ищи мира и следуй за ним. Очи Господни обращены на праведников, и уши Его к воплю их. Но лице Господне против делающих зло, чтобы истребить с земли память о них. Взывают праведные, и Господь слышит, и от всех скорбей их избавляет их. Близок Господь к сокрушенным сердцем и смиренных духом спасет. Много скорбей у праведного, и от всех их избавит Его Господь. Он хранит все кости Его, ни одна из них не сокрушится. Убьет грешника зло, и ненавидящие праведного погибнут. Избавит Господь душу рабов своих, и никто из уповающих на Него не погибнет.

0: Шалом! Вы слушаете радио Зегенсвелле «Волна благословения», передача «Слушай, Израиль». Здесь речь идет о Мессии, о Иерусалиме, об Израиле и о евреях. Нет подобному Богу Израилеву, который по небесам принесся на помощь тебе и во славе своей на облаках. Второзаконие 33:26. Мы продолжаем говорить с вами о принципах иудейской веры.
1: Шалом! Мир вам от князя мира! Не так давно мне довелось столкнуться с одним человеком, который сказал мне: «Я не верю той Библии, которую вы проповедуете. Она устарела, никакой вечной жизни нет. Когда я умираю, совсем как собака». Многие люди в наши дни стараются убедить себя в том, что это настоящая жизнь, это все, что нам дано. Когда мы умираем, мы просто умираем, и это все. По-настоящему думающий человек не может удовлетвориться верою в то, что жизненный опыт, который мы накапливаем за 80 или 90 лет жизни на земле, бесследно заканчивается со смертью. Тора в своем учении подчеркивает доктрину воскресения мертвых. Тора учит, что с физической смертью существование человека не прекращается. Наш великий учитель Маймонид заявил в 13-м догмате иудаизма следующее: «Верую полной верой, что произойдет воскресение мертвых в то время, когда будет на то воля Творца, да благословится имя Его, и да превозносима будет память о Нем всегда и во веки веков». Давайте вместе рассмотрим некоторые из заявлений, которые мы находим в еврейском священном писании. Один из патриархов Израиля заявил следующее: «А я знаю, Искупитель мой жив, и Он в последний день восставит из праха распадающуюся кожу мою сию, и я во плоти моей узрю Бога, я узрю Его сам, мои глаза, не глаза другого, увидят Его, и стаивает сердце мое в груди моей». От Иова 19 глава, с 25 по 27 стих. Этот человек знал, что он умрет, но он также знал, что в один прекрасный день его физическое тело восстанет из могилы воскресшим, и он своими собственными глазами увидит великого Бога. Наш отец Авраам верил в воскресение мертвых. Он был человеком веры. Его вера подверглась испытанию, и она вышла из этого испытания очищенной, как золото. Об испытании веры Авраама повествуется в 22 главе книги Бытие. Господь приказал Аврааму взять его сына Исаака и отправиться с ним на гору Мория, и там приготовить его для принесения в жертву всесожжения. Авраам должен был положить Исаака на жертвенник. Это было приказание от Бога. После 3 дней путешествия Авраам, Исаак и их слуга прибыли к месту, где должна была быть принесена жертва. Авраам сказал своему слуге: «Ты подожди нас здесь вместе с животными, а мы с Исааком отправимся на гору помолиться, а потом мы возвратимся к тебе». Этот человек знал, что Бог дал ему указание возложить его сына на жертвенник, убить его и принести в жертву всесожжение. Он также знал, что от этого его единственного сына Бог обещал произвести народ. Бог также обещал, что в Исааке благословятся все народы земли. Авраам также верил, что Бог способен воскресить Исаака из мертвых, поэтому он сказал своему слуге: «А потом мы возвратимся». Господь не допустил, чтобы Авраам убил своего сына. Он послал в замену для жертвы овна, однако этот отрывок из Писания ясно показывает, что Бог мог бы воскресить и воскресил бы Исаака. Авраам верил в воскресение мертвых. Давид, псалмопевец Израиля, заявлял о своей вере в воскресение мертвых. «Но Бог избавит душу мою от власти преисподней, когда примет меня». Псалом 48:16. В другом псалме Давид написал следующее. «Ты посылал на меня многие и лютые беды, но и опять оживлял меня, и из бездн земли опять выводил меня». Псалом 70:20. Пророк Даниил говорил о надежде воскресения в заключительном заявлении в своей книге. Пророк Даниила 12:13. «А ты иди к твоему концу и успокоишься, и восстанешь для получения твоего жребия в конце дней». Этот же пророк написал ранее в той же самой главе, в стихе втором, следующее. «И многие из спящих в прахе земли пробудятся, одни для жизни вечной, другие на вечное поругание и посрамление». В еврейском Талмуде заявляется, что исполнением акта воскресения будет пророк Илья. Воскресение мертвых произойдет через Илью, который будет также превозвестником прихода Мессии. Жизнь после воскресения будет продолжаться бесконечно, вечно, потому что Талмуд заявляет: «Праведники, которых святый, да будет имя его благословенно, восстановит к жизни, никогда не станут больше прахом». Это цитата из Синедриона 92а. Пророку Иезекиилю было дано видение о смерти и воскресении. Это видение записано в 37 главе пророчества Иезекииля. Бог показал пророку большую долину, наполненную сухими костями, и приказал ему обратиться к этим костям с проповедью. Он должен был сказать этим костям следующие слова: «Кости сухие, слушайте слово Господне». Я не уверен, что мне бы пришлось бы по душе такое поручение — идти и проповедовать сухим костям. Но пророк послушался Господа. Кости зашумели, задвигались и стали сближаться. Затем они покрылись жилами, затем плотью и, наконец, кожей. После этого в них вошел дух, и вместе с ним жизнь, и они встали на ноги весьма-весьма великое полчище. Господь объяснил пророку значение этого видения. Он сказал: «Кости сии весь дом Израилев. Я открою гробы ваши и выведу вас, народ мой, из гробов ваших, и введу вас в землю Израилеву, и узнаете, что я Господь, когда открою гробы ваши и выведу вас, народ мой, из гробов ваших». Иезекииля 37:11-12-13. День воскресения и восстановления земли Израиля наступит с приходом Мессии. Он соберет свой народ со всех концов земли, и он поднимет их из могил. Он поднимет их из праха земного, из морских глубин. Каждый человек предстанет перед Богом, и в тот день они узнают, что он Господь. Иисус из Назарета говорил с руководителями израильского народа о воскресении и будущей жизни. Он также предостерег их о будущем суде. Эти его слова записаны в Евангелии от Иоанна в главе 5. «Не дивитесь ему, ибо наступает время, в которое все, находящиеся в гробах, услышат глас Сына Божия, и изыдут, творившие добро, воскресение жизни, а делавшие зло, воскресение осуждения». От Иоанна 5 глава с 28 по 29 стих. Это очень серьезные слова, которые заслуживают нашего внимания. Иисус учил, что наступит день, когда каждый человек услышит голос Божий, призывающий их из могил. Одни восстанут из могил для осуждения, другие – для вечной жизни. Иисус говорит о физической смерти и о духовной смерти. Он говорит, что некоторые люди, обладающие физической жизнью, мертвы духовно. «Сегодня вы живы и слышите мой голос, но вы можете быть живы физически, но мертвы, глухи духовно. Может быть, что вы не слышите, не способны слышать гласа Божьего. Бог говорит, слушайте сегодня, слушайте мой голос. Те, которые услышат, будут жить. Те, которые отвернутся и откажутся слушать голос Божий, услышат его позднее, когда он позовет их на суд. Божье осуждение называется вечной смертью. Это разделение с Богом, это внешняя тьма и вечное страдание. Маймонид заявляет о своей вере в воскресение мертвых как о существенном компоненте еврейской веры иудаизма. Раввины заявили, человек, отвергающий веру в воскресение мертвых, не примет участие в воскресении. Сегодня вы имеете жизнь. У вас есть возможность услышать Слово Божье. Выбор предоставляется вам. Услышать его значит принять благословение Мессии. Вы можете услышать его и отвергнуть, если хотите. Но такое пренебрежение обойдется вам очень дорого. Наступает день, когда каждый человек, который слушает сейчас мой голос, предстанет перед Богом. Предстанете ли вы перед Ним с верой в Мессию Иисуса? В Нем вы получите оправдание. Поверьте в Господа Иешуа сегодня. Да будет Его мир вашим уделом. Аминь.

Приветствуем вас, дорогие друзья, во имя Бога мира. Мы рассматриваем в наших передачах великие доктрины еврейской веры, сформулированные великим философом и теологом XII века Маймонидом. Это верно, что не все еврейские ученые и искатели истины согласны с Маймонидом. Однако его декларация веры в том виде, в котором она изложена в 13 догматах иудаизма, дает нам основание для дискуссии. Его первые 5 принципов заявляют о существовании Бога. Бог есть Создатель, Он един, Он бестелесный и вечный Бог, и только Он один достоин человеческого поклонения. Вторая группа принципов или догматов имеет дело с откровением. Это раскрытие перед сынами человеческими Божьего характера. Создатель Вселенной говорит с людьми через своих пророков. Это были святые люди, которые сказали и написали слова, образующие Писание. Третья группа догматов говорит о жизни после смерти, или о награде и наказании. Человек находится под моральным контролем Бога, и наступит такой день, когда каждый человек предстанет перед Богом и получит справедливое воздаяние за его дела. Некоторое время тому назад я имел беседу с одним еврейским студентом о еврейском священном писании и о мессианской надежде. Этот молодой человек заявил о своей вере в приход Мессии. Он сказал о победе Мессии над грехом и неправедностью и об установлении вечного правдивого мира, праведности и справедливости в земле Израиля. Он процитировал несколько отрывков из еврейских пророков в поддержку своих убеждений и своей веры. Я поддержал его свидетельство, добавив от себя в конце «Аминь». Он сказал: «Но вы же христианин. Я думал, что между евреями и христианами существует огромная разница». Я заверил этого своего еврейского друга, что между евреями и христианами существуют обширные области согласия, если и те, и другие верят в священное Писание. Если вы слушали наши радиопередачи о великих доктринах еврейской веры, вы должны были увидеть поразительные сходства между евреями и христианами, которые принимают как абсолютную истину учение Священного Писания. Сегодня существует много людей, называющих себя христианами, которые не знают ничего или знают очень мало об истинной вере. Подобно этому, есть немало людей, заявляющих о своей принадлежности к еврейской вере, но не знающих практически ничего о библейском иудаизме. Евреи и язычники, верующие в Библию, начинают замечать, что они имеют общее основание, на котором они могут строить жизнь, исполненную смысла и цели, могут быть спокойны относительно своего будущего. Мужчины и женщины веры твердо придерживаются Священного Писания, закона и пророков. Мы верим в правдивость описания сотворения мира в книге Бытие. Мы верим во всеведение, всемогущество и вездесущность Бога. Мы верим в Бога Завета, который обещал Израилю землю, сохранение его нации, от семени которой произойдет Мессия, и которая станет источником благословения всех народов земли. В один прекрасный день Мессия установит свое царство на земле, и он будет восседать на престоле Давида вовеки. В современных еврейских произведениях раскрывается учение Писания и еврейское истолкование этих учений. Позвольте мне привести вам цитату из стандартной энциклопедии под редакцией Сесиль Б. Рот, где говорится о Мессии. Мессия – помазанник, окончательный освободитель. После плена
пророческое видение со всеместного установления Царства Божьего стали ассоциировать с воссоединением Израиля под руководством потомка дома Давидова, который будет помазанником Господним. Еврейский народ страстно желает прихода помазанника Божьего, который сделает реальностью все Божьи обещания. Существует одна главная область, в которой надежда еврейского народа и надежда христиан сильно отличаются друг от друга. Лео Ростен заявляет, что идея о Боге, Сыне Человеческом, не была понята еврейским народом, и это стало одной из причин того, что они отвергли Иисуса. Иисус из Назарета родился в очень скромных условиях, в яслях для скота. Он родился от простой еврейской девушки. Но эта девушка была родом из рода Давида, как и ее муж Иосиф. Иисус пришел в мир как слуга. Он называл себя Сыном Человеческим. Он был совершенным человеком, и всякий, кто слышал его, поражался его учению. Он совершил много чудес и явил людям много знамений. Он исцелял больных, изгонял демонов, возвращал к жизни мертвых, давал зрение тому, кто был рожден слепым, делал хромых ходячими. Эти знамения, о которых мы узнаем от его последователей, описаны в Новом Завете, чтобы помочь нам верить, что Иисус является Сыном Божьим. Иисус положил начало учению о создании Его Царства. Это то самое Царство, о котором говорили пророки. Он также начал говорить им, что это Царство будет установлено ценой страданий и смерти. Мессия должен искупить Израиль. Как он должен это сделать? Пророк Исаия ясно заявляет о рабе Господа, который пострадает как заместительная жертва. Давайте прочитаем отрывок из этого замечательного пророчества Исаии, которое содержится в 53 главе его книги. «Он был презрен и умолен пред людьми, муж скорбей и изведавший болезни, и мы отвращали от него лицо свое. Но он взял на себя наши немощи и понес наши болезни. Но он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззакония наши. Он истязуем был, но страдал добровольно и не открывал уст своих. Как овца веден был он на заклание, и как агнец пред стригущим его безгласен, так он не отверзал уст своих. Ибо он отторгнут от земли живых, за преступление народа моего претерпел казнь». Исаии 53, 3, 4, 5, 7, 8. Дополнительные указания на страдания Мессии даются в псалмах Давида. В псалме 21 мы читаем описание казни на кресте. Есть одно замечательное пророчество у Захарии, в котором воедино связывается страдание Мессии, раскаяние еврейского народа и последующее за этим раскаянием установление мессианского царства. Пророк говорит нам, что раскаявшийся народ обратит взоры на того, которого пронзили. В тот день откроется источник дому Давидову и жителям Иерусалима для омытия греха и нечистоты. Лжепророки подвергнутся осуждению, идолы будут уничтожены. Многие будут осуждены за их грехи и нечистоту, но остаток Израиля сохранится. И они этот остаток склонятся перед Господом и заявят: «Господь, Бог мой». Это не пустые мечтания. Это обещание, данное через пророка Израиля. И это обещание станет реальностью, придет Мессия. Иисус из Назарета пришел согласно Священному Писанию. Он перенес страдания,
Он умер и воскрес из мертвых. Все это произошло согласно вечному Божьему плану. Он придет к нам во второй раз, но на этот раз не как младенец и не как царь, восседающий на молодом осле. Он придет как могучий победитель. Он будет воевать с врагами и уничтожит их, и затем установит правление правды и мира на земле. Мессия жив сегодня. Он живет на небе в ожидании времени, назначенного для его возвращения. Отсрочка его прихода – это проявление его терпения, чтобы спастись многие, кто доверится ему и поверит в него сегодня. Мессия живет. Он живет в сердцах всех тех, кто верит в него и доверится ему прямо сейчас. Сегодня день спасения и надежды. Дорогой мой друг, а вы, поверите ли вы в Мессию Иешуа и доверите ли вы ему свою жизнь и всего себя, чтобы найти в нем истинный мир и покой? Шалом.

Просите мира Иерусалиму, да благоденствуют любящие тебя. Да будет мир в стенах твоих, благоденствие в чертогах твоих. Ради братьев моих и ближних моих говорю я, мир тебе. Ради дома Господа, Бога нашего, желаю блага тебе. Псалом 121, 6 по 9 стихи. Вы слушали радио Зегенсвелле, программа «Слушай, Израиль». Да сохранит и благословит вас Бог Израиля. Шалом!

Уважаемые радиослушатели, мы приветствуем вас и предлагаем вашему вниманию радиопрограмму «Капельки благодати», подготовленную в студии Церкви Благодать города Ванкувера. Наши радиопрограммы вы можете слушать в это же время и на этой же волне. Если у вас появятся какие-то вопросы, вы можете позвонить нам по телефону 360-904-59-52. 360-904-59-52.

0: Сегодня мы предлагаем вашему вниманию чтение восьмой части повести «Путь скорби». Автор этой повести – английская писательница XIX века Хезба Стрэттон. Это повесть о штундистах, русских и украинских крестьянах, простосердечных христианах, которые в XIX веке с дикой жестокостью подвергались гонениям за свою веру. Но трагедия заключалась в том, что преследователи их – никто иные, как соотечественники, и некому было защитить их перед миром, предоставив на суд общественности русский фанатизм. Они же были безмолвны, как наш Господь, когда его гнали и истязали. С тем, чтобы об их скорбях и страданиях узнали многие, в этой повести приведены факты их жизни. Повесть полностью основана на реальных событиях. Здесь нет преувеличений. Краски страшной картины скорее смягчены. Мы видим их под низко нависшим зимним небом, в тусклом свете, они окутаны ледяной дымкой и оторваны от всего, ради чего стоит жить. Мы видим их далеко растянутую скорбную череду. Мы смотрим им вслед, пока они не исчезнут из виду на своем пути скорби.
1: Врачи и персонал в это время делали обход других палат, поэтому никто не прерывал песню Павла. «Как на небесах!» – выдохнул Лукьян, когда гимн закончился. Павел упал на колени возле койки и уткнулся лицом в подушку Лукьяна, разрыдавшись, как дитя. Полная тишина наступила в палате. «Я бился в великой схватке», – сказал радостно Лукьян. «Я завершил дело. Я сохранил веру. Значит, мне уготован славный венец, который судья, праведный Господь, даст мне в этот день». Потом, перейдя на смиренную простоту, он добавил: «Господи, если слова мои были самонадеянными, прости рабу твоему». Несколько минут он лежал тихо, будто собираясь силами. Потом он обратился к Павлу и, напрягшись, положил руку на его голову, уткнувшуюся в подушку. «Оставляю тебе продолжить мою работу», – тихо произнес он. «Жатва богата и велика, но жнецов мало. Я трудился, а ты разделишь мои труды. Насыщай голодных, облекай нагих, ходи к тем, кто болен или в неволе. Помни, что сказал наш Господь: так, как вы сделали это одному из сих братьев моих меньших, то сделали для меня». «Как я смогу занять твое место?» – воскликнул Павел. «Мы все можем через Христа, укрепляющего нас», – ответил Лукьян. «Он никогда не оставит тебя и не бросит. Имей веру в него». Павел поднял голову и утер слезы, застилавшие глаза. Он теперь ясно видел умиротворенное лицо Лукьяна. «Мне страшно браться за слишком тяжелый для меня груз», – сказал он. Глаза умирающего засияли, остановившись на юном лице Павла. слишком тяжкий для тебя одного, но не слишком тяжкий для тебя и нашего Господа», — сказал Лукьян. «Ты возьмешь этот крест и будешь нести его во славу Божию. Я предвижу, что тебя ждет, сын мой. Много страданий, горькие терзания плоти, но и небесный свет Божий для твоей души. Он до конца пребудет с тобой. Даже если ты отдашь жизнь за нашу веру, как я». Голос Лукьяна становился сильным и звонким. Он привстал в койке, и Валериан быстро вышел вперед, чтобы поддержать его. Дивная, торжественная радость сияла на лице старика. Он призывно протянул руки. «Разве это смерть?» — воскликнул он в ликовании. «О, это жизнь! Вечная жизнь!» Всех, кто окружил его, охватило великое волнение. Кто-то целовал Лукьяну руки, другие пробивались вперед, чтобы всего лишь прикоснуться к его койке. Многие обнимали Павла. Все заплакали, будто прощались с любимым другом. Лукьян откинулся на подушку с застывшим взглядом и посеревшим бледным лицом. Валериан наблюдал за этой печальной сценой с глубокими чувствами. Он был также потрясен, однако несколько по-иному. Все это показалось ему вспышкой фанатизма и бесцельной тратой душевных сил, которые можно было направить в более полезное русло. Он вздохнул и вышел из палаты. На следующее утро, когда Павел пришел в больницу, ему сказали, что тело Лукьяна находится в морге. Ему разрешили взглянуть. Там он и лежал, рядом с другим усопшим, с выражением полного покоя и бесконечного умиротворения на изможденном лице. Вечером того же дня его похоронили тайно, по распоряжению епархии, ибо слухи о нем все настойчивее распространялись по городу. Ни церковные, ни светские власти не хотели разбирательства по поводу его смерти. Штундисты так и не узнали, где его могила.

Павел запрягал лошадей в свою повозку, чтобы ехать домой, когда к нему буквально подбежал Марковин, без шапки, задыхаясь от испуга, и сообщил, что два господина спрашивают его, причем один из них весьма похож на чиновника. Именно этот чиновник так напугал бедного Марковина. Они с Павлом вернулись в дом и увидели там Валериана в сопровождении секретаря земского суда. «Нам надо кое-что с тобой обсудить», — сказал Валериан. «Хотим требовать расследования убийства Лукьяна. И вот я пришел, чтобы услышать твое мнение, как представителя штундистов».

0: Вы дадите прошение государственному прокурору, но поскольку дело относится к управлению по церковным делам, его передадут в епархию, тому же самому отцу Паисию. Я вам говорю, ворон ворону глаз не выклюет. В беду попадете, только и всего. «Но это справедливое дело», — сказал Валериан. «Если мы все будем бояться попасть в беду, станет процветать всякое зло. Я не успокоюсь, пока хоть что-то не предприму». Он их убедил. Вместе с Павлом они составили текст прошения государственному прокурору. В нем они изложили известные им факты по данному делу и просили о проведении незамедлительного дознания. Секретарь охотно согласился переписать прошение, соблюдая все формальности, и отправить его Валериану на подпись. Было решено, что Павел и штундисты свои подписи ставить не будут. Валериан прибыл в Ковыльск в почтовой карете, и он с удовольствием согласился, чтобы Павел подвез его назад домой. Они отправились в свой дальний путь, когда уже наступил полдень. Был ясный и солнечный осенний день. Летняя жара спала. С полей поднималась тонкая белесая дымка, немного смещавшаяся от легкого ветра. Здесь и там она напоминала полупрозрачные паруса, летящие над зелеными морскими волнами. Далекие леса были окутаны темно-сизым туманом, и уже незаметно сливались с голубой линией горизонта. Перед ними простиралась дорога, длинная белая линия, терявшаяся далеко впереди. Павел отпустил вожжи, дав лошади полную свободу. Животное шло домой и знало путь. Павлу в душе очень хотелось поговорить с человеком, которого он до этого невольно избегал. Чувство недоверия, которое у него вызывал Валериан, сменилось на глубокую благодарность и симпатию. Без его своевременной помощи он бы никогда больше не увидел Лукьяна. Хотя Валериан никогда не заговаривал с ним о религии, Павел был уверен, что тот не может быть неверующим. Да, ученые и философы говорят витиевато, но Павел больше не сомневался в том, что Валериан по-своему верит, и что втайне он полон сочувствия к штундистам. Его мать всегда говорила ему, что это так, и теперь он окончательно убедился в ее правоте. Павел был на 5 лет младше Валериана и со всем пылом юности заговорил с ним о славной смерти Лукьяна и о доброй вести распространения штундизма в Ковыльске. В последнее время многие обратились к этой вере, несмотря на более жестокие преследования, безжалостные и смертельные, когда повсюду рыскают соглядатые. Казалось, братья еще больше воодушевились и пробудили сочувствие к себе среди православных. «Правда Божия проникает всюду, даже в храмы и в тюрьмы», – сказал Павел. Как во времена Нерона, когда казнили святого Павла, так и сейчас. «Неужто?» – сказал Валериан заинтересованно. Павел рассказал ему о тюремном надзирателе и о старых товарищах Марковина, которые недавно присоединились к штундистам. Валериан внимательно слушал. Распространение штундизма среди крестьян было ему исключительно интересно. Он видел в этом благодатное поле для собственной политической пропаганды. Его участие еще более утвердило Павла в его предположении, что Валериан – человек верующий, и это придало ему храбрости говорить более открыто. «Хочу задать вам вопрос, Валериан Петрович», – начал он, глядя в сторону. «Не гневайтесь на меня, я говорю от чистого сердца».
1: «Прошу, задавай свой вопрос. Чего же мне гневаться?» — сказал ободряющий Валериан.
0: «Ну,

0: «Тогда какой вы веры?» – спросил Павел, обращая к нему свой честный, серьезный взгляд. «Я слышал, люди говорят о вас разную чепуху, и частично соглашался. Теперь я знаю о вас лучше. Вы, как Лукьян, готовы помочь всем, кто в нужде, будто это братья ваши. Вот сейчас вы хотите потратить силы ради Лукьяна. Как может быть так, чтобы вы пеклись о самих людях, не думая о их душе?»
1: «Но я пекусь и о душе», — ответил Валериан. «Встречая разумного и трезвенного мужика или мальчика, я даю ему книгу для просвещения. Я тебе разве не показывал?»
0: «Да, я видел», — сказал Павел. «Это книги по агрономике, уходу за скотом и еще о звездах, старинной истории. Это хорошие книги».
1: «Есть и другие, которых ты не видел», — продолжил Валериан, пристально взглянув в серьезное лицо Павла. «Книги, о которых ты благосклонно отозвался, это как раз пища для ума, то есть для души».
0: Павел посмотрел на него с недоумением. «Разве ум и душа одно и то же?» – спросил он. «Вы же мудрый человек, Валериан Петрович. По-вашему, выходит, у животных тоже есть душа? Но все эти книги, как бы ни были они хороши, это тщета, если читающий их человек ничего не знает о Боге. Если вы научите людей, как можно спасти душу от греха, они будут вам благодарны».
1: «Конечно, будут, но еще и обогатят тебя. Они щедро заплатят за спасение души. Священники поняли это уже очень давно», — ответил Валериан, закуривая папиросу. Ему не хотелось вступать в богословский спор, и он решил обратить вопрос в шутку.
0: «Ах, да, священники!» — повторил серьезно Павел. «Кто не знает, что они только и ждут, как бы это обобрать и ободрать своих прихожан, живыми или мертвыми? Но я имею в виду веру Нового Завета. Там говорится: даром получили, даром давайте. И еще: отнимающему у тебя верхнюю одежду не препятствуй взять и рубашку».
1: «Иногда будешь ходить совсем голым», — сказал Валериан.
0: «Но это не про попов», — продолжал Павел. Он рассказывал про свою веру не как заядлый полемист, но как простой крестьянин, проникнутый чистым и бескорыстным учением Евангелия. Социальные условия в мире совершенно изменятся, как ему представлялось, верой в истинную братскую любовь. Павел был очень взволнован. Он знал, что матушка горячо молилась за обращение Валериана, за вдохновение с небес, которого его душа жаждала не меньше. Образ Лукьяна, умирающего на руках у Валериана, стоял перед его глазами, и Павел искренне верил в то, что часть Лукьяновой души снизошла на него самого. Если бы ему удалось сейчас завоевать Валериана для Бога, он обрел бы окончательную уверенность в том, что избран наставником и учителем других. Валериан слушал его с большим вниманием. Никогда раньше он не встречал у простого крестьянина такого красноречия. Павел отнес его внимание к другим мотивам и стал дальше разъяснять нехитрые истины штундистов. Неприятие платы священникам, поклонение иконам, питья водки, войны и, наконец, идею всеобщей братской любви.
1: «То, что ты говоришь о любви и братстве, совершенно правильно», — сказал Валериан. «Все разумные люди этого заслуживают и стремятся к этому. Но это не имеет никакого отношения к вере, ни к православной, ни к штундистской».
0: Павел был крайне удивлен, не понимая, как одно может существовать без другого.
1: «Священники преследуют вас от имени того же Христа и приводят слова из той же Библии», — сказал Валериан.
0: «Но преследующие не могут быть истинными христианами», — ответил Павел. «Если бы они исполняли заветы Христа, в них не было бы ненависти к нам, и они бы нас не преследовали».
1: Валериан молча кивнул. Павел изрек истину. «Но ты только представь!» — вскоре сказал он. «Что вы, штундисты, самые многочисленные и сильные, разве вы не стали бы рушить православные церкви и уничтожать их иконы, закрывать трактир и заставлять людей соглашаться с вашими идеями? Православным крепко бы от вас досталось, и они возопили бы, что их преследуют, что они мученики. Ты уверен, что вы бы не уничтожили их во славу Божию?»
0: Павел несколько смутился. Над этой стороной вопроса он никогда не задумывался. Было верно, что он беспощадно уничтожил бы иконы и закрыл бы винные лавки, но прибег бы он к другим формам преследования.
1: «Нет», — ответил он, качая головой. «Наш Господь говорит, все, взявшие меч, мечом погибнут. Христос не допустил бы любые преследования. Если людей оставят в покое, они не станут изгонять нас за нашу веру. Это священники настраивают народ против нас».
0: «Ваши священники будут делать то же самое», сказал Валериан вполголоса, будто самому себе. Он отвернулся, вглядываясь в далекий туманный горизонт.
1: «Но у нас нет священников», — настаивал Павел. «Разве был Лукьян церковником?»
0: «Нет-нет», — ответил Валериан, живо обернувшись к Павлу. «Лукьян был апостолом, но апостолы — это предтечи церковников. Сначала пришли Петр, Павел, Лука. Они засеяли семя. Потом пришли отец Василий и отец Паисий, чтобы собрать урожай. Это похоже на закон природы. И ничего тут не поделаешь». Он часто затягивался папиросой, всем сердцем желая закончить этот разговор. Но Павел не мог отступиться на полуслове.
1: «Но... какова тогда ваша настоящая вера?» – воскликнул Павел.
0: Валериан ответил не сразу, он колебался. Ему жаль было ломать стройные убеждения и душевный покой этого простосердечного и восторженного молодого крестьянина. Но ему одновременно было жаль позволить такому талантливому человеку истратить себя на беспочвенные иллюзии. Ломать не всегда означает уничтожать. Камни, сорванные с ненадежного здания, можно сложить в новое, более крепкое и удобное пристанище. У Валериана были собственные убеждения, и желание обратить в них Павла пересилило его.
1: «Я думаю, — сказал он, — что мир будет мудрее и счастливее, если мы вообще избавимся от этих вещей».
0: «Каких вещей?» – спросил Павел серьезно.
1: «От всех этих!» – он положил руку на сумку с книгами. Главным образом – Новый Завет и Псалтыри, который Павел вез домой в Острань. Павел посмотрел на Валериана скорее с сожалением, нежели с укором.
0: «Тут почти все Слово Божье», — сказал он, — «и всего несколько псалтырий. Земля и небеса могут исчезнуть, но Слово Господне пребудет вовеки».
1: «Вы можете в это не верить», — добавил он, обернувшись к Валериану с сияющей улыбкой. «Но что бы ни случилось в моей жизни, пусть даже на первый взгляд самое пустяковое, но я нахожу в Завете то,
0: что полностью отвечает моей ситуации. Меня это очень поражает». Валериан в ответ тоже улыбнулся.
1: «Что есть Слово Божье?» – спросил он.
0: «Библия. Прежде всего, Новый Завет», – тут же ответил Павел.
1: «Но у каждой веры есть своя священная книга», – сказал Валериан. «Их жрецы наперебой заявляют, что у них тоже Слово Божье. Евреи придерживаются Ветхого Завета и отвергают Новый. У магометан есть свой Коран, у буддистов – Трипитака. Как ты можешь быть уверен, что вы обладаете истинным и единственным Словом Божьим?»
0: Павел пришел в замешательство и смутился. Ему еще никогда не приходилось сталкиваться с сомнениями по поводу Библии. Даже православная церковь принимала ее как истинное и единственное откровение.
1: «Дай-ка мне свой завет», – сказал Валериан.
0: Листая страницы с видом человека, хорошо знакомого с содержанием, он начал выделять предполагаемые несоответствия и противоречия в Евангелиях. Павел читал и слушал все с большим ужасом.
1: «Вот смотри», – сказал Валериан, зачитывая историю немоты Захарии, отца Иоанна Крестителя. «Тут говорится, что после того, как был поражен немотой, он продолжил служение в храме». «У тебя есть с собой Ветхий Завет?»
0: Павел дал ему полную Библию.
1: «Хорошо», – сказал Валериан. «Теперь слушай. В Левите Иеговой дается строгий наказ. Скажи Аарону, никто из семени твоего во все роды их, у которого на теле будет недостаток, не должен приступать, чтобы приносить хлеб Богу своему». И дальше. «Ни один человек из семени Аарона, священника, у которого на теле есть недостаток, не должен приступать, чтобы приносить жертвы Господу. Недостаток на нем. Поэтому не должен он приступать, чтобы приносить хлеб Богу своему». «Это ясно, Павел?»
0: «Да», – ответил тот. Они ехали шагом. Чуткая лошадь, предоставленная сама себе, решила, что самое время идти, как придется.
1: «Значит, священник с любым недостатком не мог служить в храме», – сказал Валериан. «Этот рассказ о Захарии должен быть чистым вымыслом, записанным тем, кто не знал иудейских законов».
0: «Да, так!» – воскликнул Павел, немало удивившись, будто только что увидел ловкий фокус.
1: «Как ты думаешь, кто написал Евангелие?» – спросил Валериан.
0: «Матфей, Марк, Лука и Иоанн», – ответил Павел.
1: «Ага, ты не знаешь», – сказал Валериан, – «что ни одна из этих книг не была написана еще долго после того, как жил Иисус. Сам он ничего не написал. И, насколько мы теперь можем сказать, никто из его первых апостолов тоже ничего не оставил. Все это было записано по памяти и в соответствии с традициями. Полагаю, что если мы попытаемся восстановить хотя бы истинную историю убиения паночки, у нас ничего не выйдет. Точно так же и с историей жизни Христа. Неудивительно, что в ней столько несоответствий и ошибок. В последние годы ученые люди пришли к выводу, что ни одно из этих Евангелий не настоящее. Это составленные легенды».
0: «Все ученые так говорят?» – спросил Павел дрогнувшим голосом.
1: «Нет», – неохотно ответил Валериан. Но число верящих в правдивость Библии быстро сокращается. И это главным образом священники, которые, казалось бы, должны поддерживать ее влияние.
0: «А что тогда правда?» – тихо спросил Павел.
1: «Меня бесит!» – пылко воскликнул Валериан. «Когда я вижу, как добрые, надежные, честные люди, как ты и Лукьян, и еще сотни других, тратят жизнь в погоне за призрачным. Ты ведь можешь быть счастливым. Почему тебе не жениться на любимой девушке и жить безбедно в отчим доме, в окружении малышей? Все потому, что ты служишь тому, кто никогда не жил. Или если и жил, то был таким же человеком, как ты. Но память о нем была прославлена и обожествлена друзьями, любившими его. Ты жертвуешь всем ради пустоты.
0: Но вы не ходите в церковь, запинаясь, произнес Павел.
1: А, я ничем не рискую, никто и не заметит, продолжал Валериан. От молодых людей моего класса и не ждут, чтобы они ходили в церковь. А ты за то же самое навлечешь на себя всевозможные опасности и наказания, как, впрочем, и все остальные селяне. И ни за что. Нет вам награды в грядущем мире. Нет Христа. Нет Бога. И если бы Он был, мы бы ничего о нем не знали.
0: «О, Господи!»
1: – воскликнул Павел голосом, полным страдания. Он простер руки к бледному вечернему небу над головой и внезапно спрыгнул с повозки. «Езжайте домой!» – сказал он. «Скажите матери, буду около полуночи!» Он бросился через голые поля, вспаханные на зиму под пар, и вскоре растворился в тонком белом тумане. Валериан звал его несколько раз, но понапрасну. Павел не разбирал дороги перед собой, однако ноги сами несли его к дому. Он чувствовал себя так, будто переживал землетрясение, словно земная твердь колыхалась под ним, грозя развернуться и поглотить заживо. Он не владел своими мыслями, объятый тенетами ужаса. Вскоре ночь сгустилась вокруг него, усиливая страх перед зловещим туманом. Он замедлил шаг. Приходилось смотреть под ноги. Частично придя в себя, он понял, что идет по краю большого леса. Он мгновенно осознал, в каком месте очутился. Над туманом взошла луна и проливала на него свой бледный свет. До сего мига воздух был неподвижен, но, будто прервав положенный срок молчания, начал натужно завывать ветер, вздымаясь выше и выше, пока взревевший порыв не встряхнул деревья вокруг Павла. Казалось, вся природа стонала и рыдала, издавая вопли ужаса и отчаяния. Он стоял возле могилы Паночки. Все прежние рассказы о демонах, населяющих это место, ожили в памяти Павла. Если Валериан и пытался пошатнуть его веру во Христа, он не нацеливался на его веру в дьявола. Павел стоял, вглядываясь в туманную расселину и слушая рев ветра в лесу. Увы! Зачем он только встретился с Валерианом? Его слова огнем жгли душу. Нет грядущего мира, нет Христа, нет Бога. Внезапно его пронзила мысль. А что, если Валериан продался сатане? Место, где он стоял, подсказывало ему это. Беседа, которую он слышал в заброшенной избушке угольщика, казалось, подтверждало такое предположение. Сатана может принимать образ ангела света, и Валериан
0: с его добросердечием и готовностью помочь беднякам может оказаться весьма успешным посланником сатаны. Это и может быть объяснением произошедшему. Он молча пошел домой, почти опасаясь встречи с матерью, но все же чувствуя, что ее безмятежное присутствие рассеет его неизъяснимое горе. Ему надо многое рассказать ей о Лукьяне, но ему представлялось, что вся слава смерти этого человека растаяла в тонкой дымке, как осенний туман вокруг него. Ульяна с нетерпением ожидала, когда он вернется. Валериан подгонял повозку и передал странное послание Павла. Она беспокоилась о нем с той самой минуты, как он уехал в Ковыльск, зная, что его могут бросить в тюрьму только за то, что он штундист. Но теперь она знала, что он на пути к дому, и не волновалась. Валериан рассказал ей лишь то, что Лукьян умер, и оставил Павлу изложить ей все подробности. Он не хотел оказаться в доме, когда прибудет Павел. Наконец она услышала его шаги во дворе и выбежала навстречу. Он заключил ее в свои крепкие объятия. «Как хорошо чувствовать обнимающие тебя руки матери! Хотя бы в этом была правда!» Они пошли в хату рука об руку. Потом долго обсуждали смерть Лукьяна и великую потерю для штундистов. Наконец, Ульяна ласково положила руку на плечо сына. «Павел, сын мой», — сказала она. «В прошлое воскресенье Галя была помолвлена с Панасом». «Значит, она действительно потеряна для него. Обетование, данное ему, когда он обратился к Библии, было неправдой. Неправдой, как и вся книга, по словам Валериана. Это подкрепляет его утверждение. Он потерял Галю ради призрачной идеи. «Мальчик мой», — сказала Ульяна, — «это Божья воля, а значит, все к лучшему. Наступают гибельные времена. Пастырь убьен, не пощадят они и стада. Мы должны крепко стоять друг за друга. А Галя не смогла вступить на наш путь. Именно тебе предстоит встать во главе теперь, когда Лукьяна вырвали из наших рядов. Ты молод, но у тебя больше знаний и богатств, чем у других. Больше некому заменить Лукьяна и сделать его работу». В ее сердце жило чувство материнской гордости. Да, в их небольшой общине не было равных Павлу. Конечно же, его изберут пресвитером. У нее не было сомнений в том, что он для этого годен и желает принять этот пост. «Мама!» – вскричал он взволнованно. «Больше этого не упоминай, чтобы я сменил Лукьяна! И слышать не хочу! Ты не понимаешь, что говоришь!» «Я говорю только то, что все остальные скажут завтра», – ответила Ульяна. «Уже поздно идти даже к Демьяну, но плохие вести надо держать взаперти. Пусть только хорошие новости разлетаются быстро». Павел пошел к себе в комнату, но спать не лег. Он зажег небольшую лампу на дубовом столе, на котором лежало несколько книг, которые он оставил, уехав несколько дней назад в Ковыльск. Он вспомнил о покое и радости, который черпал в них так недавно. Он воспроизвел в памяти главу, которую читал в Евангелии от святого Иоанна. Том Евангелия, который Валериан так категорически назвал ненадежным. Он перелистывал страницы снова и снова, снова и снова перечитывал их. Это был рассказ о Лазаре, воскрешенном из мертвых Господом Иисусом Христом. О, какое утешение и торжество было здесь для умирающего Лукьяна! Но если все это неправда, если это придумали годы спустя, чтобы прославить всего лишь друга, нашептывал негромкий голос.
1: «Господи, помилуй!»
0: прошептал Павел в ужасе. Он огляделся. Его не удивило бы зрелище зла в некоем телесном образе, но не было видно ничего, кроме черных теней. Он снова перечитал главу, но чарующая красота повествования исчезла. Он больше не мог представить себе сидящим рядом с Марией Вифанией у ног Спасителя, плача, когда он плачет, радуясь неизъяснимой радостью, когда могилы выдают мертвых по воле Спасителя. Слова входили в его разум, но сердце оставалось равнодушным и холодным. Холодным, как храброе сердце Лукьяна, навеки сошедшего в могилу. «Что, если все здесь неправда?» Леденящий вопрос пронзил его душу. Там была посеяна отрава сомнений, и она примешивалась ко всем его мыслям. Дрожащей рукой он оттолкнул от себя возлюбленный завет. Свет в его душе погас.
1: «Боже мой! Что со мной будет?»
0: — вскричал он в страхе. До сегодняшнего дня он верил в Бога с простосердечием ребенка. Каждую строку Библии он читал как само Божье Слово. Сомневаться в их полной истинности было все равно, что сомневаться в солнечном свете или земной твердыне. Теперь он ощутил бесконечный ужас дикаря, который видит, как солнечный диск поедает затмение, или чувствует, как сотрясается земля у него под ногами. Мысли, едва не сводившие его с ума, метались в мозгу. И если Библия неверна, что же тогда правдиво в этом мире? Никогда ранее он не испытывал муки сомнения, и теперь его охватила дикая боль. Слова Валериана с издевкой звучали в его ушах. «Нет грядущего мира! Нет Христа! Нет Бога! Нет грядущего мира! Выходит, что на самом деле они, штундисты, были самыми несчастными из людей. Лукьян напрасно отдал жизнь. Его мать Ульяна всего лишь грезит. Его собственная жизнь лишена всякого будущего. А потерянная для него Галя будет влачить бесплодное и безрадостное существование. Не поздно ли спасти себя и Галю? Нет Христа! Неужели вся эта дивная история земной жизни Спасителя всего лишь сказка? Неужели не было никогда Сына Божьего, исполненного любви и сострадания к жалкому племени человеческому? Но если человек не более чем смертная тварь, зачем он снизошел с небес, чтобы искупить его? У него было чудное видение искупителя и брата, который всегда рядом с ним, невидим, но ощутим. Он представлял, что Господь держит его за руку, как мать, ведущая дитя по каменистой тропе.
1: Если Христа нет, то все это иллюзия и неправда.
0: Но когда он снова вспомнил ужасные слова «Бога нет», почти смертельная боль пронзила его сердце.
1: «Бога нет! Небесного Отца нет! Вечной, неизменной любви нет! Этот мир – ад, если нет в нем Бога!»
0: Он опустился на колени и положил склоненную голову на стол. На лбу выступили капли холодного пота. Его лихорадочное воображение подсказывало, что его отдали во власть сатаны. В его душе не было сомнений в существовании этого палача. Он боролся с ним и его искушением.
1: «Помилуй меня, Господи! Спаси меня, Господи!»
0: застонал он. «Кто такой Господи?» прошептал голос. То ли в ушах, то ли только в мозгу он не мог сказать. Он поднялся с колен. Ему не хватало воздуха. Ум его был в огне. В горле пекло, как после езды по пыльной дороге в знойный день. Он медленно побрел в кухню, чтобы глотнуть воды. Мать услышала его и вышла узнать, что случилось. «Ты не болен?» – воскликнула она, перепугавшись. «Бледный, как смерть!» В какой-то миг Павел готов был рассказать матери о своей страшной внутренней борьбе. Но зачем подвергать и ее ужасам таких сомнений? Это простая и чистая душа. Зачем бросать и ее в бурю его собственных колебаний и страхов? Он промолчал. Ульяна подумала, что смерть Лукьяна и помолвка Гали были свежим горем для ее сына. Это объясняло его молчание и растерянный взгляд. Она дала ему воды и положила прохладную руку на его разгоряченный лоб. «Ложись, сынок», — сказала она, — «и засыпай. Бог не спошлет тебе сон». На следующий день штундисты собрались все вместе почтить память своего наставника и первого мученика. Печальная и торжественная группа скорбящих людей. Пришли все, и стар, и млад. Даже те, кто испугался и перестал ходить на собрание после ареста Лукьяна. Они были подвигнуты его смертью и снова присоединились к братьям. Когда Ульяна и Павел вошли в дом, где проводились собрания, он уже был полон народу. Павел хотел занять место у двери, но паства расступилась, чтобы он прошел к столу, накрытому белой скатертью, на котором лежали Библия и псалтырь, хлеб и вино для простого обряда святого причастия, которые должны были принять братья и сестры перед тем, как разойтись. Старый Кондратий, один из первых обращенных в княжах, сидел за столом. Он подал Павлу книгу, чтобы тот провел службу. Но тот покачал головой в знак отказа. Было естественно, что он, видевший смерть Лукьяна, был слишком подавлен, чтобы тотчас занять его место. Службу, соответственно, провел Кондратий, не такой красноречивый, но грамотный и хорошо знающий Новый Завет. Пропели псалом, после чего Кондратий открыл Новый Завет и приступил к его чтению. Ясно, но с крестьянской неспешностью и несколько раз ошибясь в произношении слов, чего не заметил никто, кроме Павла. И Слово Божие росло, и число учеников весьма умножалось в Иерусалиме, и из священников очень многие покорились вере, а Стефан
1: исполненный веры и силы, совершал великие чудеса и знамения в народе. Некоторые из синагоги вступили в спор со Стефаном, но не могли противостоять мудрости и духу, которым он говорил. Тогда научили они некоторых сказать: «Мы слышали, как он говорил хульные слова на Моисея и на Бога». И возбудили народ и старейшин, и книжников, и напавших схватили его и повели в Синедрион. И представили ложных свидетелей, которые говорили: «Этот человек не перестает говорить хульные слова на святое место сие и на закон, ибо мы слышали, как он говорил, что Иисус Назарей разрушит место сие и переменит обычаи, которые передал нам Моисей». И все, сидящие в Синедрионе, смотря на него, видели лице его, как лице ангела. В комнате повисла мертвая тишина. Под влиянием последних событий предание приобрело особенный смысл. Все было так знакомо. Им казалось, что в предании речь идет не о Стефане, давным-давно умершем, а о Лукьяне, их наставнике, который несколько недель назад учил их своим животрепещущим голосом. Иудеи-гонители, разве не были они похожи на местных представителей православной церкви? Старейшины и книжники были теми священниками и чиновниками, которые, будучи не в состоянии опровергнуть его учение аргументами, схватили Лукьяна и бросили в темницу. Мужчины и женщины подняли плач. Закрыв лицо руками, Павел ронял молчаливые слезы, которые на время отвлекли его пульсирующий мозг. Ясное, радостное лицо умирающего Лукьяна на какой-то момент рассеяло его сомнения и скорби. Кондратий продолжал неспешно читать, ничего не выпуская. Пространная историческая речь Стефана несколько ослабила напряженное состояние слушателей. Рыдания прекратились, вздохи были слышны все реже. Все внимали терпеливо и вдумчиво. Но срок трагического несчастья неминуемо приближался. Это не Стефан стоит перед судьями. Это Лукьян сурово обличает своих гонителей, как предателей и убийц Христа, праведника. Гонители рвутся сердцами своими и в ярости скрежещут на него зубами. Это Паисий и его сотоварищи. И место это не Синедрион в Иерусалиме, но русский суд, где за столом под зеленым сукном сидят русские священники и чиновники, а перед ними стоит Лукьян. Все побледнели. Некоторые, дрожащей рукой, утирали влагу со лба. Снова послышались стоны и вздохи. В переполненной комнате обстановка накалилась, будто вся драма разворачивалась у всех прямо на глазах. Чтец продолжал: «Стефан же, будучи исполнен Духа Святого, воззрев на небо, увидел славу Божию и Иисуса, стоящего одесную Бога».
2: Вы прослушали восьмую часть повести «Путь скорби». Автор этой повести – английская писательница XIX века Хесба Стрэттон. Продолжение вы услышите в следующей нашей радиопередаче.
3: Если вы хотите еще раз прослушать эту или другие радиопередачи, вы можете это сделать на интернете по адресу www.blagovam.org.
2: Вы прослушали радиопрограмму «Капельки благодати», подготовленную в студии Церкви Благодать города Ванкувера. Наши радиопрограммы вы можете слушать в это же время и на этой же волне. Если у вас появятся какие-то вопросы, вы можете позвонить нам по телефону 360 904 59-52, 360-904-59-52. А также вы можете посетить нашу церковь по следующему адресу: 800 North Andreessen Road, Vancouver, Washington 98-661. Божьих вам благословений!

Дорогие слушатели, служение радио Зегенсвелле «Волна благословения» финансируется только за счет пожертвований. Если и для вас важно, чтобы Слово Божье продолжало звучать по всему миру, пожалуйста, поддержите наше служение молитвой и пожертвованием. Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88. Большое спасибо! Да благословит вас Бог!

Дорогие ребята, я думаю, что вы любите животных. И вот одну историю из жизни животных мы приготовили вам сегодня. Но вначале послушайте песню.

проказница. Сначала мы с бабкой Дарьей подумали, что к нам в подпол хаты стали наведываться крысы. Поставили капкан. Прошла неделя, вторая. И вдруг однажды среди ночи мы проснулись от грохота. Сработал капкан. Я достал из ящика старинного дубового комода электрический фонарик. Бабка Дарья для храбрости взяла в руки скалку, и мы по лестнице спустились в подпол, соединяющийся со двором тремя отдушинами, сквозь которые поступал в него свежий воздух. Неизвестный зверек долго с визгом носился по темному подполу, пока, наконец, не сунулся в одну из отдушин и не застрял там с капканом, который успел таки прихватить ловкачу хвост. «Свети!» — шепотом приказала мне бабка Дарья, и я зажег фонарик. Слабый дрожащий свет его выхватил из темноты коричневую пушистую спинку притихшего в страхе зверька. Бабка Дарья нагнулась, рассматривая его, и вдруг весело зашептала. «Батюшки мои! Озорница-то этакая! Как же ты попала сюда?» Подбодренный ласковым говором бабки Дарьи, я подошел ближе к отдушине и озарил ее светом. «Ба! К нам в гости пожаловала андатра! А мы такому редкому в наших краях зверьку оказали неподобающий прием, защемили капканом хвост». Бабка Дарья виновато засуетилась, начала вызволять андатру из железной неволи. Я тоже ей помогал, хотя никакой вины за собой не чувствовал. Уж слишком напроказничал у нас в подполье маленький зверек. Еще летом, когда на березе в помине не было желтых листьев, мы с бабкой Дарьей начали готовиться к зиме. Первое, что мы сделали, это выкопали картофель и уложили его в подполье на соломенной подстилке. Потом мы выбрали из земли сочную морковь, загрузили ею мешок и тоже опустили в подпол. И облегченно вздохнули. Основной провиант был запасен. Но бабка Дарья на этом не успокоилась. Каждое утро она заставляла меня ходить в лес по ягоды. А мне иногда очень хотелось посидеть у пруда под кустом тихой черемухи и поудить рыбу или, в конце концов, с ребятами поиграть на лугу в палочку-стукалочку. Но бабка Дарья была неумолима. С первыми лучами солнца я уже стоял у калитки с берестяным кузовком и с краюхой ситного хлеба, приятно пахнущего печью и подгоревшими капустными листьями. Из лесных ягод бабка Дарья варила густое медвяное варенье. Мы наполняли им банки и запечатывали их белыми капроновыми крышками. И вот, в самый разгар предосенней заготовки, у нас в подполье стали твориться чудеса. Как-то я опустился в прохладный подпол и ахнул. Мешок из-под моркови небрежно валялся на опилках, а самой моркови как не бывало. Срочно явившаяся на мой крик бабка Дарья отыскала всю морковь на заваленке. Неизвестно, кто перенес ее туда и аккуратно сложил в пустые трехлитровые стеклянные банки. Но это было еще не все. Внимательно осмотревшись, мы заметили, что капроновые крышки сняты, и варенье в банках наполовину поубавилось. Да, такого сластену надо было проучить. Мы поставили капкан, и вот неожиданно поймали в него красавицу приречных зарослей, андатру. Пушистая проказница, наверное, собиралась зазимовать здесь и тоже готовила себе запасы. Зверек прижал уши, весь подобрался, и лишь одни глаза его с ужасом смотрели на нас с бабкой Дарьей. «Ну чего испугалась?» — приветливо сказала бабка Дарья. «Мы не душегубы». Андатра недоверчиво шевелила головой и повизгивала. Длинный хвост ее судорожно дергался. Видно, капкан сильно прищемил его. Бабка Дарья хотела погладить андатру, но та неожиданно оскалила зубы. «Ишь ты, острая какая!» — пробормотала она, и, не видя, во что лучше посадить зверька, сунула его в пустой мешок из-под моркови. Мы с бабкой Дарьей дождались утра, и я понес андатру через все широкое поле к речке Безымянке, по берегам которой водились ее пушистые сестры. Лишь только я развязал и опустил мешок на землю, андатра коричневой ракетой вырвалась из него, мгновенно зарылась в воду и скрылась с моих глаз в густых камышовых зарослях. «Не попадайся больше, проказница!» — весело закричал я. «Иначе и вовсе останешься без хвоста». Я, посмеиваясь, вернулся домой, где бабка Дарья уже забила все три отдушины под пола свежим сеном.
Из опасения, чтобы кто-нибудь из дотошных зверьков опять не повадился к нашим запасам в подпол, мы не вынимали сена до первого чистого снега.

о задиристом индюке. Снег выпал неожиданно. Его никто не ждал, потому что дни стояли ясные и сухие. Лишь сегодня к вечеру небо затянули мглистые тучи, и рано потемнело. Снег был твердый, крупный и слегка желтый. Он лежал у плетня длинными полосами. Казалось, что кто-то проехал по селу и рассыпал соль. С каждым днем подмораживало сильнее. И когда река покрылась льдом, мы пустили в теплый уютный домик, где уже жили индюки, недавно приобретенных птиц, трех гусынь и рослого серого гуся. И здесь вдруг возник скандал. Индюк, важный и сварливый, считавший себя хозяином теплого домика, надулся. Но гуси не обращали на это внимания. Они подошли к деревянному корыту с водой и давай плескаться. Только и слышно «га-га-га», радостное, довольное. Перья на груди индюка встали дыбом. Он не выдержал. Спрыгнул с насеста и, угрожающе касаясь крыльями пола, забегал вокруг квартирантов. Гуси, не желая ссориться, отошли от корыта и деловито начали устраиваться в углу домика. Но индюк никак не мог успокоиться. Стоило какой-нибудь гусыне отвернуться, как он подскакивал и больно щипал ее. Гусь, возмущенный таким безобразием, обиженно вытягивал шею и громко шипел. Но наказать обидчика не решался. Я стоял в дверях просторного домика и видел некрасивые проделки индюка. «Да я гляжу, тебя успокоить надо!» С этими словами я потянулся к хворостине. Но в это самое время одна гусыня изловчилась и так долбанула клювом хозяина, что тот икнул, покачнулся и чуть не упал. Озадаченный индюк отбежал в сторону и, напыжившись, растерянно смотрел на гусынь. «Ну что, мало получил?» — спросил я его. «Может, подбавить?» Индюк взлетел на насест и, понимающе, притих. «То-то!» — сказал я и закрыл дверь. На следующий день с утра все повторилось сначала, с одной лишь разницей. Индюк к гусыням больше не подходил, опасаясь их крепких клювов. Но гусю не давал прохода. «Ты смотри, какой забияка!» — удивился я и таки огрел индюка хворостиной. Но от этого его воинственный пыл не пропал. Индюк нахохлился. Голова и длинная шея, голая, без единого волоска, покраснели от злости. Я опять погрозил ему хворостиной. «Ой, гляди у меня!» Сам индюк был неказистым, маленьким в сравнении с гусем, но задиристым ужасно. Он знал, что в честном бою один на один ему не сдобровать, и поэтому нападал на гуся по-разбойничьи. Из-под тишка разбежится, клюнет, и тотчас взлетит на насест. Что я не предпринимал, ничего не помогало. Всю зиму индюк не давал житья гусю. Но вот наступила весна. Пригрело солнышко, растаял снег, тронулся лед на речке. Желтым цветом зацвела мать и мачеха. Гуси все дни с утра до вечера пропадали на речке. Купались, чистили перышки. Индюк ходил по берегу, распушив хвост веером. Он не умел плавать и потому боялся воды. Речка протекала внизу за нашим огородом, и мне хорошо видны были и гуси, резвящиеся на воде, и бродящий по берегу, злой, обросший грязью индюк. «Помыл бы тебя кто?» — думал я иногда. И такое вскоре случилось. Однажды в полдень я работал на огороде, пропалывал от сорняков грядки с редиской. Жарко припекало солнце. Мне захотелось пить, и я, оставив тяпку на огороде, пошел к избе. Вдруг на берегу я услышал отчаянные квохи, возню и шум. Поднял голову и рассмеялся. Гусь подстерег своего обидчика недалеко от речки, где тот лакомился перьями молодого лука, вцепился в индюшачий хвост и потащил индюка в воду. Индюк испуганно вырывался и кричал. «Так тебе приговаривал я, так, впредь не задирайся!» Гусь втащил таки индюка в воду. Тот уже не кричал, а жалобно хрипло пищал,

захлебываясь водой. Я боялся, что он потонет, и потому помчался к речке спасать индюка. Высвободив хвост из гусиного клюва, индюк, мокрый, дрожащий, со всех лап бросился бежать. А гусь еще долго победно вышагивал по берегу. Возвращаясь к хате, я увидел индюка. Сидя у плетня на куче золы, он сушился под сочувственные квохи индюшек. С тех пор индюк присмирел. Как только замечал возвращающуюся вечером с реки гусиную стаю, поспешно забирался на насест.

Хитрая птичка Лазаревка. У нас в саду растет старая, согнутая ветрами яблоня. Мы с бабкой Дарьей очень дорожим ею. Каждую осень собираем богатый урожай красных, сочных, с привкусом меда яблок. Но вот беда. Кора дерева от старости потрескалась, и в ней поселились вредные жучки-древоточцы. И хотя до настоящих холодов еще далеко, на нашей яблоне уже появились ржавые листья. Мы с бабкой Дарьей ночей не спали, думали, как помочь яблоне. Но тут, на наше счастье, в саду появилась стайка маленьких веселых птиц – лазаревок. Они-то и спасли яблоню. С раннего утра до позднего вечера лазаревки прыгали по веткам, выискивали жучков. И яблоня, будто обрадовавшись птичкам, подняла ветки, зашумела посвежевшей листвой. В нашем саду лазаревки стали настолько частыми гостями, что мы с бабкой Дарьей даже перестали обращать внимание на их безудержное щебетание. И птицам было не до нас. Носились над яблоней, пересвистывались, играли. Однажды я вздумал тоже поиграть вместе с лазаревками. В стволе яблони, недалеко от земли, было дупло. Я подождал, пока одна из лазаревок, разыгравшись, юркнула в него и закрыл дупло рукой. «Ага, попалась!» — сказал я. Лазаревки вокруг меня дружно, жалобно запищали. Бабка Дарья, стоя на крыльце, неодобрительно покачала головой. «Эй, детина!» — связался с печугами. «Отстань!» Я подождал еще минуту и, убрав руку, заглянул в дупло. Заглянул и ахнул. Маленькая птица безжизненно лежала на боку, вытянув серые лапки и запрокинув черный клювик. «Что я наделал?» — бронил я себя. «Наверное, нечаянно ударил птицу или прищемил ее ладонью. Убил такую красивую полезную птицу». Я сильно расстроился. Даже слезы на глазах выступили. Бабка Дарья, почуяв неладное, быстро сошла по скрипучим ступенькам и поспешила ко мне. Я смотрел на лазаревку. Птичка была прелестной. Головка, крылья, хвост небесно-синие. Белая полоска, начинающаяся на лбу, проходила через всю голову. Щечки светлые, будто выпачканные в молоке. И чем прелестнее оказалась птичка, тем жальче мне ее становилось. «Сколько доброго для нас сделала!» — не мог успокоиться я. От жучков яблоню спасла. С грустью я отвернулся от дупла и шагнул навстречу бегущей бабке Дарье. А та вдруг всплеснула руками, и я услышал у себя за спиной легкий шум крыльев. Казалось, кто-то выпорхнул из дупла. Я обернулся. Ожившая лазаревка сидела невдалеке на ветке и косила на меня круглым темным глазом. Остальные птицы подняли радостный победный пересвист. Казалось, они смеялись надо мной. «Ну как? Ну как?» Бабка Дарья стояла под яблоней и тоже улыбчиво смотрела на меня. «Такая маленькая, а перехитрила такого большого!» Я взглянул на печугу и погрозил ей пальцем. «Ну, погоди, в следующий раз ты меня не обманешь!»

Урок охоты. Я долго бродил по лесу, совсем выбился из сил и, наткнувшись на сбитую бурей сосну, присел на ее шершавый, слегка подопревший ствол. Рядом желтел овраг. Мне хорошо был виден его противоположный склон в зарослях побуревшей травы и черемухи. В склоне темнела нора. «Чья бы она могла быть?» — подумал я. И тут же заметил мелькнувшую в кустах рыжую спину лисы. Я замер, боясь неожиданным движением выдать свое присутствие. Лиса вышла к норе с птицей в зубах. Положив добычу, она тихо, призывно тявкнула. И тотчас из норы один за другим весело выскочили на солнечный свет пятеро лисят. Резвясь, они принялись бегать по траве, высоко и забавно подпрыгивая за взлетающими кузнечиками. Мать недовольно взвизгнула, и пристыженные лисята сбились в кучку. Густо разросшиеся вокруг сосны ракитовые кусты надежно скрывали меня. Лиса отнесла птицу метра на три от норы и вернулась к лисятам. Я ждал чего-то интересного и не ошибся. Лиса вдруг прижалась к земле, прячась в невысоких зарослях травы, поползла к принесенной ею птице. Лисята внимательно следили за ее движениями. Резкий прыжок, и птица в зубах лисы. Оставив птицу на месте, лиса подбежала к норе и толкнула мордой крайнего лисенка. Тот прилег на брюшко и, неумело елозя по земле, пополз, повторяя только что увиденное им движение матери. Вот он подпрыгнул, как пружинка, и упал на птицу. Но стоило ему вцепиться в нее зубами, как появилась мать и отобрала у него добычу. Следующий лисенок поторопился. Подкрадываясь птице, он раньше, чем следовало бы, высоко поднял из травы остренькую мордочку с блестящими глазенками. Эта опрометчивость тут же была замечена матерью. Она сердито тявкнула, и лисенок, виновато поджав хвост и низко опустив голову, поплелся обратно к норе. Около часа длился урок охоты. Наконец, лиса позволила лисятам съесть птицу. Они кучей, отталкивая друг друга, кинулись к добыче и разодрали ее. Сама же лиса сидела поодаль, часто дыша. Нелегка, оказывается, лисья наука.

Вот и подошло время нам прощаться с вами. До следующей встречи, ребята, завтра в это же время. Вы слушали программу «Луч света». Радио Зегенсвелле. Волна благословения. Город Детмалт, Германия. Мы желаем вам Божьих благословений.

Уважаемые радиослушатели, вы слушаете радио Зегенсвелле, «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Предлагаем вашему вниманию радиопередачу по страницам Библии, предоставленную нам от миссии Through the Bible. Программа представляет серию комментариев доктора богословия Джеймса Вернера Маги по книгам Священного Писания. Читает Владимир Сорокин.

Здравствуйте, дорогие друзья! Мы приступаем к изучению еще одной книги Нового Завета «Послание апостола Павла к Титу». Это уже третье произведение из числа так называемых «пасторских посланий апостола Павла», которые представляют собой особую категорию новозаветных произведений, вышедших из-под пера апостола. Эти произведения, к числу которых относятся первое и второе послание к Тимофею, а также послание апостола Павла к Титу, носят название пасторских посланий и неразрывным образом связаны друг с другом. Пасторскими посланиями они называются потому, что имеют самое прямое отношение к жизни и служению поместных церквей. В сегодняшней лекции мы начнем разговор о третьем из этих трех произведений, которое нам предстоит изучать в течение следующих пяти передач. Но прежде чем приступить к изучению текста этого послания, я хотел бы сказать несколько слов о самом произведении и об обстоятельствах его появления. Надеюсь, что это поможет нам составить лучшее представление о том, какое положение занимало послание к Титу в служении апостола. Это произведение появилось приблизительно в период с 64 по 67 год нашей эры. Более точно назвать эту дату трудно, и позднее станет ясно, почему это так. Очевидно, что Павел и Тимофей вместе несли служение на острове Крит. Об этом мы можем судить по пятому стиху первой главы данного послания, где Павел пишет, что он оставил Тита на Крите, чтобы тот довершил недоконченное апостолом и поставил по всем городам пресвитеров. Но как долго эти миссионеры находились там, я не смогу сказать вам, потому что кроме этого послания в Священном Писании нет никаких упоминаний о работе Павла на острове Крит. Однако создается впечатление, что Павел провел на этом острове весьма эффективную миссионерскую работу. Кстати, когда мы будем изучать это послание, мы узнаем кое-что о жителях этого острова. Надо сказать, что Павел был о них не слишком высокого мнения. Сам Павел говорит, что они все являются лжецами, и это качество давало им широкую известность в те дни. Но хотя эти люди и были известны как завзятые лжецы, многие из них обратились к Господу. По всей видимости, через некоторое время Павел был вынужден покинуть Крит и отправиться в другое место, откуда он и написал для Тита это послание, давая ему наставление о том, что он, как молодой проповедник и служитель, должен был делать, совершая свой труд на этом острове. Тот факт, что служение Павла и Тита на Крите не упомянуто в книге Деяний, показывает нам, что книга Деяний не является подробной летописью всех событий в жизни и служении ранней церкви. На самом деле, данная книга представляет собой весьма сжатое и выборочное описание событий зарождения церкви. Причем основное внимание она уделяет лишь описанию служения двоих апостолов. В первой части этой книги основное место отведено апостолу Петру, а во второй части ключевое положение занимает Павел. Но, как мы видим сейчас, даже служение этих двух апостолов не нашло в данном произведении полного отражения. Для нас послание Павла к Титу интересно еще тем, что помогает составить представление о взглядах Павла на вопрос о возвращении Христа в самом конце жизни апостола. Дело в том, что в своих ранних произведениях, посланиях к христианам в Фессалониках, основной акцент Павел делает именно на пришествии Христа. Для него это была славная и чудесная надежда. Критики Павла могут указать, что апостол действительно занимал такую позицию на ранних стадиях своего служения, однако позднее перестал акцентировать внимание на этом вопросе. Они судят об этом потому, что в более поздних произведениях, как, например, в посланиях к Тимофею, эта тема никак не затрагивается. Однако послание к Титу было написано примерно в то же время, что и первое послание к Тимофею, то есть в самом конце служения апостола Павла.
И тем не менее, в послании к Титу в 13 стихе 2 главы апостол пишет о том, что он ожидает блаженного упования и явления славы великого Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа. Друзья мои, Павел вовсе не утратил веру в это блаженное упование церкви. Я уверен, что оно ярко сияло тогда и будет сиять еще ярче, доколе не начнет расцветать день и не взойдет утренняя звезда в сердцах наших, как говорит апостол Петр в 19 стихе 1 главы своего второго послания. Следует сказать несколько слов о тех, кому были обращены эти пасторские послания Павла, то есть о Тите и Тимофее. Тимофей и Тит являлись молодыми проповедниками, которых Павел имел честь привести к Богу. Их обоих Павел называет своими сыновьями, своими истинными сыновьями, ибо он привел их обоих к спасительному знанию Иисуса Христа. Обоим Павел писал письма, и до нас дошло два послания Павла к Тимофею и одно послание к Титу. Эти произведения носят название пасторских посланий, потому что в них Павел дает этим молодым проповедникам наставления касательно организации и жизни поместной церкви. Причем эти послания оказываются весьма полезны и нам сегодня. В наши дни издается колоссальное количество материалов, посвященных поместной церкви. Я думаю, что мы могли бы наполнить целую библиотеку книгами о том, как нужно строить работу поместной общины. Однако в Священном Писании мы находим на эту тему только эти три кратких послания. Эти произведения отличаются потрясающей лаконичностью, и в то же время они дают нам основополагающие, руководящие принципы для организации работы церкви. Причем есть одна мысль, которая отчетливо звучит во всех трех произведениях, и эта мысль состоит в следующем. Если в церкви есть какая-то нужда, или же церкви чего-то не хватает, проблема кроется вовсе не в организации и не в системе, которой руководствуется данная церковь. На самом деле, если в церкви существует какая-то нужда, это, скорее всего, духовная нужда и духовная проблема. Надо сказать, что о каждом из этих молодых проповедников, Тимофее и Тите, мы знаем очень немного. Однако создается впечатление, что Тит являлся более крепким человеком как в физическом, так и в духовном смысле. Я делаю такой вывод на основании того, что в отношении благополучия Тита апостол выражал значительно меньше опасений, нежели в отношении Тимофея. Возможно, Тит был более зрелым человеком и обладал более устойчивой личностью. По своему рождению Тимофей был иудеем, и потому Павел решил сделать ему обрезание по иудейскому обычаю. Что же касается Тита, то он не являлся евреем, и Павел не посчитал нужным совершить над ним подобный обряд. В послании к Галатам мы читаем, что Павел взял с собой Тита в Иерусалим. И поскольку Тит не был евреем, апостол не позволил ему совершить обряд обрезания, несмотря на настойчивые требования некоторых братьев. Мы можем прочесть об этом во второй главе послания к Галатам в первых трех стихах. «Потом, через 14 лет, опять ходил я в Иерусалим с Варнавою, взяв с собою и Тита. Ходил же по откровению и предложил там и особо знаменитейшим благовествование, проповедуемое мною язычникам. Не напрасно ли я подвязаюсь или подвязался? Но они и Тита, бывшего со мною, хотя и эллина, не принуждали обрезаться». Однако, когда Павел познакомился с Тимофеем и сделал его своим спутником и товарищем в путешествиях, он позаботился о том, чтобы над Тимофеем был совершен этот обряд. Об этом нам рассказывается в начале 16 главы книги «Деяний апостолов». «Дошел он до Дерви и Листры, и вот там был некоторый ученик именем Тимофей,
которого мать была иудеянка уверовавшая, а отец — эллин, и о котором свидетельствовали братья, находившиеся в Листре и Иконии. Его пожелал Павел взять с собою, и, взяв, обрезал его ради иудеев, находившихся в тех местах. Ибо все знали об отце его, что он был эллин. То есть Павел совершил обрезание одного молодого проповедника и отказался обрезать другого. Если из этой ситуации мы хотим вывести какое-то правило или закономерность, это правило должно звучать так. «Ибо во Христе Иисусе ничего не значит ни обрезание, ни необрезание, а новая тварь», как пишет Павел в том же самом послании к Галатам в 15 стихе 6 главы. Павел говорил, что он хочет для всех сделаться всем, чтобы привести ко Христу по крайней мере некоторых, то есть для представителей еврейского народа. Апостол предпочитал быть евреем, а для язычников он хотел быть как язычник. Апостол настоял на обрезании Тимофея только потому, что им предстояло посещать синагоги. Что же касается ситуации с Титом, о которой мы читаем в послании к Галатам, апостол отправился с ним в Иерусалим на совещание ведущих лидеров церкви. И поскольку на этом большом соборе церкви решалась судьба всего Евангелия, Павел не мог допустить, чтобы в церковную среду проникла даже капля законничества. Именно об этом шла речь в ходе всего Иерусалимского собора, который описан в 15 главе книги «Деяний апостолов». Это и объясняет, почему Павел отказался позволить Титу совершить обрезание. Очень опасно, когда мы создаем для себя целый ряд небольших правил, представляющих собой не что иное, как ритуалы, посредством которых мы пытаемся жить христианской жизнью. Друзья мои, до тех пор, пока вы не обретете личных взаимоотношений с Иисусом Христом, все остальное не имеет ровным счетом никакого значения и смысла. Давайте помнить об этом. Теперь следует сказать несколько слов о теме этого произведения. В послании к Титу мы видим прекрасную картину новозаветной церкви как организации, которая в полной мере проявляет себя в обществе. Я слышу сегодня от многих людей слова о том, что они являются членами новозаветной церкви. Обычно у меня возникает желание задать им вопрос. Доводилось ли вам наблюдать в своей церкви, чтобы кто-то из прихожан внезапно падал замертво? Я уверен, что на это любой из них сразу же ответил бы, что ни с чем подобным они еще не сталкивались. Что ж, в ранней церкви, то есть в новозаветной церкви, если пользоваться их терминологией, была одна семейная пара — Анания и Сапфира, которые упали замертво прямо в церкви, пораженные Богом за то, что солгали Святому Духу. Эту историю мы можем найти в первой части пятой главы книги «Деяний». Я думаю, что если бы таким был принцип работы наших церквей сегодня, средняя церковь могла бы превратиться в настоящую больницу или даже в морг. Итак, согласно данному посланию, идеальная церковь в первую очередь обладает правильной организацией, в которой царит гармония и порядок. Во-вторых, эту церковь отличает здравая доктрина. И, наконец, в-третьих, ее отличает чистота жизни, когда церковь готова для всякого доброго дела. Такова картина новозаветной церкви, которую рисует нам послание к Титу. В посланиях к Тимофею основной акцент делался на необходимость и потребность церкви в здравом учении. В послании к Титу основное внимание обращено на важность Божьего порядка в жизни церкви. Более того, пятый стих первой главы этого произведения можно считать ключом ко всему посланию, где Павел пишет. «Для того я оставил тебя в Крите, чтобы ты довершил недоконченное и поставил по всем городам пресвитеров, как я тебе приказывал». Руководствуясь этим посланием, Тит должен был установить в церквях на Крите надлежащий порядок.
В первой главе Павел говорит, что церковь должна быть упорядоченной организацией. Именно это сказано в стихе, который мы только что прочли. Во второй главе апостол подчеркивает, что церковь должна преподавать и провозглашать Слово Бога. В первом стихе второй главы апостол говорит Титу: «Ты же говори то, что сообразно со здравым учением». Павел говорит, что церковь в своей вере должна быть доктринально здоровой. А затем в третьей главе мы видим, что церковь должна производить добрые дела. Напоминаем повиноваться и покоряться начальству и властям, быть готовыми на всякое доброе дело, написано в первом стихе третьей главы. Иными словами, церковь спасается благодатью и должна жить по благодати, демонстрируя свою веру этому миру посредством своих добрых дел. Я готов утверждать, что сегодня нелегко найти церковь, которая бы одинаково хорошо проявляла себя во всех трех сферах, то есть акцентировала все три важных составляющих успешной церкви. В некоторых церквях основное внимание обращено на один из этих аспектов, в то время как в других акцентируются остальные. Давайте сейчас взглянем на каждую из этих сфер немного более пристально. Во-первых, в церкви должны царить порядок и организованность. Все, как писал Павел в своем первом послании к Коринфянам в 14 главе, в 40 стихе, должно делаться чинно и благопристойно, то есть в соответствии с определенным порядком и организацией. Иногда мы не можем найти порядка в церкви, и очень часто причина состоит в том, что есть несколько служителей, которые пытаются управлять всем. Подобная церковь находится в настоящей беде и является истинным горем для своего пастора. В церкви должна быть надлежащая организация и структура, а вовсе не горстка диаконов, которые заведуют и управляют всем. Также во многих церквях мы обнаруживаем, что в них не уделяется должного внимания здравой доктрине. Вот почему, давая наставления или же просто разговаривая с молодыми пасторами, я всегда подчеркиваю, что они должны акцентировать внимание не на формировании структуры церкви или создании какой-то империи. Обычно я говорю им, что их главная задача — просто преподавать и нести Слово Бога. Вместо того, чтобы заниматься созиданием организации или строительством зданий, они должны строить и созидать жизнь и характер своих прихожан. Какую бы организацию они ни создали в своей церкви, позднее, после их ухода, она может быть разрушена другими людьми. И это будет истинной трагедией для пастора, если только он не поставил перед собой в качестве своей главной цели созидание жизни и характера своих прихожан. В этом должна состоять главная цель деятельности любой церкви. И, наконец, церковь должна быть готова ко всякому доброму делу. Иногда мы, как фундаменталисты, так сильно радуем за правильную доктрину, хотя нельзя сказать, что мы преуспели в этом, что фактически оставляем без внимания важность добрых дел. Церковь должна быть вовлечена в добрые дела. Многие христианские организации настолько поглощены сбором необходимых средств, чтобы реализовать все свои программы, что они оказываются больше заинтересованы получением чего-то от людей, нежели оказанием помощи этим самым людям. А ведь многие люди нуждаются в помощи, и не просто духовной помощи, но также и осязаемой материальной помощи. Мы должны делать что-то для людей, чтобы помочь им с их конкретными физическими нуждами.
Я счастлив, что могу сказать, что есть множество церквей, которые совершают работу по оказанию помощи людям. Например, я знаю одну общину, прихожане которой специально ходят по домам и навещают всех тех, кто сам не в состоянии выйти из дома. Они читают им Писание и иную литературу, помогают по хозяйству и делают множество других важных и полезных дел. Это, скажу я вам, замечательный пример для подражания всем церквям. Государство и социальные службы способны обеспечить какую-то минимальную опеку для бедных и что-то сделать для одиноких и обездоленных людей, что является весьма необходимым служением в наши дни. Обо всем этом и идет разговор в послании к Тимофею, изучением которого мы будем заниматься в течение следующих 5 лекций. Сегодня мы провели лишь краткий обзор послания к Титу. Это очень практичное послание, ориентированное на конкретные практические вопросы и дела. И либерализм постоянно пытается сосредоточить основное внимание на 3 главе, в которой речь идет о добрых делах. Но при этом они забывают о 2 предшествующих главах, посвященных порядку и доктрине. Я готов утверждать, что сегодня нелегко найти церковь, которая бы одинаково хорошо проявляла себя во всех 3 сферах, то есть акцентировала все 3 важных составляющих успешной церкви. В некоторых церквях основное внимание обращено на 1 из этих аспектов, в то время как в других акцентируются остальные. И до тех пор, пока церковь не предпримет усилий и не наведет порядок во всех 3 указанных Павлом аспектах, она не имеет права называть себя новозаветной церковью. Давайте помнить об этом, дорогие мои. И на этом я прощаюсь с вами. Желаю вам всего доброго. До новых встреч.

Уважаемые радиослушатели, вы слушали радиопередачу «По страницам Библии», посвященную изучению книги книг Библии. Божьих вам благословений в познании Слова Божия. Вы слушали радио «Зегенсвелле», «Волна благословения», город Детмолд, Германия.

0: В Германии 17 часов.
1: Украинское миссионерское общество «Світло на Сході» представляет журнал «Вера и жизнь», номер 4 за 2021 год.
2: Из нашей истории. Свойства христианской веры. Дорогие читатели, предлагаем вашему вниманию текст небольшой брошюры епископа Тихона. Эту и другие брошюры раздавали сотрудники миссии «Свет на Востоке» в лагерях российских военнопленных в 1919-1920 годах. Из творений святителя Тихона, епископа Воронежского и Елецкого. Том 7, глава 3. Свойство христианской веры состоит в усвоении благодеяний и заслуг Христовых, явленных всему миру. Поэтому христианин должен от сердца исповедовать со святым апостолом Павлом: «Верую в Сына Божьего, возлюбившего меня и предавшего себя за меня». Галатам 2:20. «Верую, что как ради всех, так и ради меня, недостойного, родился он от девы, во плоти на земле жил в мире нашем и терпел хуление, поругание, страдание, распятие и крестную смерть. И как всем, так и мне, недостойному, исходатайствовал у Бога милость, отпущение грехов, благодать, благословение, усыновление, наследие вечной жизни и блаженства, чего я своими усилиями никак не мог бы заслужить и достичь. Он смирился, чтобы меня, недостойного, вознести, обнищал, чтобы меня, нищего, обогатить, претерпел хулу и клевету, чтобы меня от хулы дьявольской защитить, связан был, чтобы избавить меня от вечных уз, судим и осужден был, чтобы меня оправдать, понес язвы и раны, чтобы меня, уязвленного, исцелить, претерпел поругание и поношение, чтобы меня, поруганного, от сатаны избавить, умер, чтобы меня, умершего, оживотворить. И как всем, так и мне, верующему во имя Его, стал искупителем, спасителем, ходатаем и виновником вечного блаженства. Но если каждый верующий должен великое сие дело Сына Божьего принять и себе усвоить, то каждому же из верующих следует смотреть на это действие, как бы оно ради него одного совершилось. Святой Иоанн Златоуст говорит: «Каждый из нас должен так благодарить Христа, как бы он ради него одного снизошел. Ради тебя и меня Иисус Христос пришел в мир. Потому ты и я должны его чтить как своего личного великого благодетеля с благодарным, смиренным, любящим, послушным и терпеливым сердцем». Из всего явно вытекает. Первое. Кто ту веру питает, которую всякому христианину следует иметь, тот не захочет против совести грешить. Второе. Кто любит Христа, тот заповеди его исполняет. Третье. Греховная и бесплодная жизнь христиан служит доказательством их неверия, хотя бы они имели веру на устах. Если совесть наша заставляет нас любить благодетеля, оказавшего нам временное благодеяние, то несравненно более побудит нас вера, если только мы ее имеем, любить Иисуса Христа, который добровольными своими страданиями и смертью приобрел нам вечное блаженство, непостижимое для нашего ума. А где любовь к Христу, там неразлучно с нею и послушание Богу. Таким образом, мы, верующие в распятого, должны считать Господа Богом того, кто нас ради и нашего ради спасения сошел с неба и открыл нам путь к спасению. Иисус Христос – наша премудрость, наша хвала, наша слава, наша жизнь, наше утешение, наше веселье, наша надежда, и в Нем наше вечное блаженство. Наша вера и Слово Божье убеждают нас в том, что Христос пострадал из-за наших грехов, как написано в книге пророка Исаии: Он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззакония наши. Наказание мира нашего было на нем, и ранами его мы исцелились». 53.5. Мы ничего не можем более угодного сделать Сыну Божьему, пострадавшему за грехи наши, как из любви к Нему ненавидеть грехи и удаляться от них. И чем более мы гнушаемся грехов и удаляемся от них, тем более любим и чтим Иисуса Христа, пришедшего в мир и пострадавшего за нас. Следовательно, без этого почитание Христа не может быть истинным, но будет притворным и лицемерным. Там, где грех торжествует, нет истинного покаяния. Где нет истинного покаяния, нет веры в Иисуса Христа. Христос без веры в Него не пребывает в нас. Где нет Христа, там Его не только не чтут, но и отрицают. Внимай этому, преданная греху душа. Ты не чтишь Христа, тебя так высоко почтившего, если любишь грех. Кто что любит, тот того и держится. Ты услаждаешься тем, за что Христос испил чашу горького мучения. Вот какого рода почитание и благодарность воздаешь ты Христу, пришедшему тебя взыскать и спасти. Хотя ты и чтишь его на словах, но пока ты грехи не оставишь и искренно не принесешь покаяния, до тех пор ты будешь выказывать ему лишь одну неблагодарность. Наконец, мы почтим Христа, пострадавшего за нас, когда, ненавидя грех, будем поступать по святому Его Слову и по примеру непорочной Его жизни. Он говорит: «Кто мне служит, мне да последует». Иоанна 12:26. Почитать Христа есть не что иное, как служить Христу. Учил Он нас словом и делом беспорочной жизни, как читаем в Святом Его Евангелии. Делами нашими следует показать нам веру в Иисуса Христа. Вера наша требует от нас любви, милости, милосердия, смирения, кротости, терпения и других добродетелей, которым Он нас учил. Важно ли для нас ради имени Его дать пособие просящему, зная, что все, что мы имеем, исходит от Него? Сверх того, Он принес и Себя самого в жертву. Стоит ли насытить алчущего, напоить жаждущего, одеть нагого, принять в дом странника, посетить болящего и заключенного в темницу ради того, который за нас алкал, жаждал, наг был, странствовал, перенес наши немощи, страдал и терпел узы? Велика ли заслуга наша, если простим ближнему оскорбление ради того, кто за наши грехи пострадал? Тяжело ли нам претерпеть страдания ради того, кто ради нас претерпел страшное мучение? Нам ли, рабам Его, стыдиться Его и слов Его вроде этом прелюбодейном и грешном? Марка 8:38. Нам ли не стерпеть того, что нам приключится противного, и не последовать тому, чему Он словом и примером Своим учил? Воистину, над нами царствует не Христос, а грех. Действительно, мы не Христовы, когда мы не следуем Его слову и житию. Если же кто Духа Христова не имеет, тот и не Его. Римлянам 8:9. Ибо кто Духа Христова имеет, тот мыслит то же, что Христос. Поучается в том, что Христу угодно, ищет и хочет того, что хочет Христос. Если мы хотим быть Христовыми и почитать Христа как Царя Своего, то должны одно с Ним думать, хотеть и делать. Истинное почитание состоит не в одной наружности, но и во внутренней расположенности, не в одних словах, не в исполнении только и не в формах или обрядах, но и в сердце, в усердии, в любви, в благодарности, в послушании. Он — наш Господь Бог. Он любит нас, как детей Своих. Почтим Его, нас любящего, со страхом и послушанием. Он — благодетель наш, почтим Его благодарностью. Он — искупитель наш, потому что ценою крови Своей искупил нас. Почтим Его, служа Ему усердно. Он — учитель наш, почтим Его добровольным исполнением Его учения. Он – пастырь наш, почтим Его слушанием святого гласа Его. Иоанна 10:27. Итак, почтим христиане Христа, Царя нашего. Он нас, недостойных, возлюбил. Возлюбим и мы Его, достойного любви. Почтил Он нас, недостойных. Почтим и мы Его, достойного всякого почитания. Его, которому со страхом и любовью поклоняются ангелы и всякие творения. Взыскал Он нас, заблудших. Взыщем и мы Его верою и любовью. Не пощадил Он себя ради нас, не пощадим и мы себя ради Него. Терпел Он все ради нас, потерпим и мы все ради Него. С Ним и прославимся в Царстве Его. Господи, наставь нас на путь сей. Ты есть путь и истина и жизнь. Печать дозволяется. Санкт-Петербург, март 1879 года. Цензор – архимандрит Иосиф. Перепечатано Германским комитетом помощи военнопленным Христианского союза молодых людей. Берлин.
3: Письма читателей. Две наивысшие заповеди. Получила от вас книги, раскраски и журналы. Лично для меня это Божий подарок, о котором я даже не мечтала. Их я заказала больному раком мальчику А, который живет в России. В прошлом году, осенью, он проходил лечение моноклональными антителами в Германии. Лечение этим препаратом, по мнению российских врачей, было единственным шансом спасти его. Так как этот дорогой препарат не зарегистрирован в Российской Федерации, покупать его нужно самим. Чтобы

вместе с терпением. Хадсон Тейлор как-то сказал: «Нам нужна не великая вера, но вера в великого Бога». И он прав. Мы должны делать все возможное с нашей стороны, а Господь сделает все остальное. Бог оставил нам две наивысшие заповеди — любить Бога и ближнего своего, как самого себя. Только Господь может наполнить наши сердца своей любовью. И эта любовь будет побуждать нас любить людей, чувствовать их нужды так, как будто они наши собственные. Иисус заповедал нам собирать сокровища на небе, где ни моль, ни ржа не истребляют и где воры не подкапывают и не крадут. Матфея 6:20. Часто наши желания направлены вниз, к земле. Мы становимся как те опрокинутые сосуды, отверстия которых обращены к земле. Господь же хочет, чтобы мы были открытыми сосудами, чтобы позволили Ему жить в нас. Он хочет изливать на нас свои благословения. Иисус предупреждает нас: «Се гряду скоро, держи, что имеешь, дабы кто не похитил венца твоего». Откровение 3:11. Мы живем в неспокойное время. Очень хочется, чтобы Евангелие Иисуса Христа было донесено до всех людей. Спасибо за журналы и книги, которые вы издаете. К письму прилагаю стихотворение «Христиане». Автор неизвестен. Как хорошо, что есть мы друг у друга, что нас Господь собрал в одну семью. Когда приходится кому-то туго и воют бури над душой, как вьюга, встаем в молитве мы плечом к плечу. Летит нужда онлайн по всей планете, трепещет в ней молитвенный призыв, и принимают это Божьи дети, как будто лично все они в ответе за то, чтобы кто-то был спасен, был жив. Мы молимся все вновь, и понимаем, это не услуга. Это с надзвездного приходит круга. Не даст иначе поступить любовь. Как хорошо, что есть мы друг у друга. Светлана Франц, Германия. Какие чудесные слова! Мы благодарим вас за ваш труд на ниве Божьей. Скажу словами Якова Крёкера. Вы черпали воду, но когда появилась возможность передавать ее, то вода превратилась в вино, в благословение и радость другим людям, немощь — в силу, а простой труд — в служение любви. Какие чудесные слова! Еще до того, как я получила книгу «100 лет миссии Свет на Востоке», я обратила внимание на опубликованные в журнале «Вера и жизнь» проповеди Якова Крёкера на необычность изложения христианских истин, которые нам знакомы, но которые становились еще понятнее и ближе. Тогда я захотела больше узнать об этом проповеднике. И вскоре я получила от вас эту книгу в благодарность за незначительное пожертвование. Когда я ее прочитала, Господь открыл мне, как Он любит нас и помогает нам. Журналы «Вера и жизнь» и «Тропинка» я раздаю верующим и их внукам. Сама стараюсь проповедовать людям словом и отношением к ним, жить в мире и любви со всеми. И, конечно же, мы с сестрами молимся о том, чтобы Господь хранил вас и благословил ваше служение. Вы нам нужны. Желаю от всей души, чтобы начавший в вас доброе дело продолжал совершать его даже до дня Иисуса Христа. Нина Новокшонова, Казахстан. Уже и правнукам. Я благодарна вам за журнал «Вера и жизнь». Выписываю его уже 17 лет. Журнал содержательный и интересный. Он подкрепляет мой дух, укрепляет веру, помогает твердо полагаться на обетования Божьи. В 1999 году Христос нашел меня и вошел в мое сердце. Было мне тогда уже 56 лет. Это было так неожиданно для меня, что я не могла понять, что со мной происходит. На душе было так радостно, и все вокруг казалось таким прекрасным. Еще в детстве мама рассказывала нам, детям, о

0: Боге, учила Божьим истинам. Но я воспринимала его как дедушку, который смотрит на нас с неба и рассказывает маме, если мы поступаем не так, как он хочет. Повзрослев, я не отрицала Бога, но и не принимала его. Я жила, надеясь на себя, на мужа, на людей. Но Бог смог достучаться до меня. Он вывернул наизнанку всю мою жизнь. Я благодарна Богу за оказанную мне милость, за духовную жизнь с Ним. Вот уже 21 год, как Он ведет меня своим путем, держа крепко за руку, чтобы я не уклонилась от Него ни налево, ни направо. Все члены моей семьи, две дочери, две внучки и два правнука, знают Господа, верят в Него, принимают участие в служении церкви и воскресной школы. Раньше я выписывала журнал «Тропинка» для внуков, а теперь подрастают правнуки, и я хочу оформить подписку и для них. Очень хочется, чтобы они уже сейчас больше узнавали о любящем Боге и Спасителе Иисусе Христе. Пусть все, что вы делаете, будет во славу Господа. Антонина Гурьева, Россия.
1: Малая кафедра. Вотчман Ни. Духовное богатство. Поэтому, братья, более и более старайтесь делать твердым ваше звание и избрание. 2 Петра 1:10. Духовное богатство приходит не через особые духовные дары, получаемые во время особых мероприятий, а через постоянное многолетнее действие Бога в нашей жизни. Мне всегда больно видеть моих братьев и сестер сильно зависящими от каких-либо особых переживаний. В промежутках между онами они ведут привычный образ жизни, который ничем не отличается от жизни окружающих их язычников. Какая нищета выявляется в этом? Такие христиане не способны накопить духовные запасы. Во время очередных христианских лагерей или конференций они получают временный заряд, а между этими мероприятиями терпят только постоянное поражение. Совершенно иначе выглядит дело у тех, кто осознанно стал под водительство Духа Святого. Свое богатство они получают не на более или менее редких стоянках отдыха своей жизни, а посредством непрекращающегося действия Божьей благодати на пути между этими остановками. Один из братьев на юге Китая владел рисовым полем, расположенным на склоне горы. Во время засухи он использовал для полива водяную мельницу, которая приводилась в движение педалями, как у велосипеда. Ею он перекачивал воду из канала на свое поле. Ниже по склону располагались два поля его соседа. Однажды ночью сосед пробил вал, отделявший его поля от поля нашего брата, и таким образом вся вода ушла на его поля. Когда брат отремонтировал вал и снова накачал воду на свое рисовое поле, сосед опять пробил вал. И так было 3 или 4 раза подряд. Брат решил посоветоваться с другими христианами, что ему делать в этом случае. Я старался все принимать с терпением, не мстить соседу и не скандалить с ним. Но правильно ли это? После совместной молитвы один из христиан сказал: «Если мы всегда будем делать только то, что правильно, то будем никудышными христианами. Нам нужно делать гораздо больше того, что правильно». Брат был очень впечатлен этими словами. На следующее утро он накачал воды на оба нижних поля своего соседа, а после обеда накачал воду на свое поле. Сосед был так поражен, что решил узнать, что за всем этим стоит, и стал христианином. Правильно и неправильно – это основа для принятия решений мытарями и грешниками. Не этим принципом мы должны руководствоваться в нашей жизни, а послушанием Иисусу Христу.
0: Из поэтических тетрадей. Маргарита Коломийцева, христианская поэтесса, автор статей, рассказов и книг. «Я верю в чудеса», «Вчерашнее Рождество», «Део Глория» и «Биопсия души». В своих произведениях она затрагивает вопросы практической христианской жизни, духовной борьбы и роста, касается разноплановых проблем в христианском сообществе, трудностей, с которыми сталкиваются женщины-христианки. Маргарита помогает в сфере душепопечения в поместной церкви, а также широкому кругу людей за ее пределами. Имеет ученую степень Вашингтонского университета в области гуманитарных дисциплин. С 2018 года является главным редактором ряда медиапрограмм международного служения «Слово благодати». Проживает с мужем в штате Вашингтон, США. Бывает так. Когда говорю, что тебе свою жизнь доверяю, то ты открываешь проем моего вертолета и даешь парашют. И тогда я столпом застываю и прячусь назад, цепляясь за зыбкое что-то. Когда говорю, ты Господь мой и пастырь единый, то ты направляешь свой посох к вершинам далеким, влечешь меня вверх и толкаешь проблемами в спину, а я прижимаюсь к земле, стать боясь одинокой. Когда говорю, ты хирург мой и врач гениальный, тогда ты в своей доброте достаешь инструменты и душу мою надрезаешь отточенной сталью, а я вырываюсь и плачу в такие моменты. И я говорю, говорю, так пространно и красноречиво, и от слов этих громких опять отрекаюсь делами. О счастье каком-то прошу, но не буду счастливой, пока моя глупая воля стоит между нами. Влеки меня к горам, выталкивай из вертолета, вонзай в меня скальпель, огнем опаляй, исцеляя. Пусть буду ничтожной и странной казаться кому-то, но пусть совершится во мне твоя воля благая. Бывает, кто-то в глупой ревности с презрением плюнет на твой успех. И вот ты не икона зрелости, а слабый, грешный человек. И в сердце боль не помещается из-за каких-то жалких слов. Бывает так, когда смещаются авторитеты и любовь. Бывает так, когда забудешься и уповаешь на людей, когда по-детски глупо влюбишься в свечение тусклых фонарей. Бывает так, когда пытаешься быть милым каждому и всем, не теми шумно восхищаешься и аплодируешь не тем. И лишь в тумане нарастающем, когда уже толпе не рад, ты вспоминаешь, уповающий на человечество, проклят. И хочется исправить прошлое, предательство не вспоминать и пить, как воду, верность Божию и на него лишь уповать. Медный таз и вода, полотенце. Какие перчатки? Нет, перчаток там не было. Запах нечестия был. Вот Иуда подставил тебе свои грязные пятки, и ты с нежным вниманием их без упрека умыл. Как ты мог, Иисус, как ты мог быть таким милосердным? Сколько б я ни пыталась, такой мне вовеки не стать. Ты велел быть последним тому, кто желает быть первым. Понимаю, но, Господи, ноги врагам умывать. Не умею себя отдавать так, как ты, без остатка. Не умею прощать бесконечно и чисто любить. И к проблемам других прикасаюсь в трехслойных перчатках, а простив прегрешения, никак не могу их забыть. Я б Иуду ногой отшвырнула. Люблю справедливость. И друзей, и врагов отдаю на свой собственный суд. Не умею оказывать даже ничтожную милость, прямиком отправляю на казнь своих мелких Иуд. Научиться бы мне находить подкрепление в Боге, небесам покоряться, страдальцу Христу подражать. Когда люди протянут ко мне свои пыльные ноги, научиться б смиренно с готовностью их умывать. Быть примером друзьям, что пытаются властвовать, и искусные интриги сплетают из слов. Ноги грязные мыть тем, кто в ночь гефсиманскую ради сна под кустом тебя бросить готов. Научиться любить без упреков и горечи, разделять с ними хлеб и богатство души. Быть не светом для них, а системой их солнечной. Не сочувствовать скупо, а вжиться в их жизнь. Научиться дарить не ненужное, лишнее, но и в кризис делиться последним добром. Не кивать между дел, а внимательно выслушать, когда нужно. Быть братом, а где-то отцом. Плакать вместе с Марией и праздновать с Лазарем. И любить бескорыстно Петров и Иуд. Вот таким бы стать другом. И пусть они разные, пусть меня не поймут или даже распнут. Души нынче хай-тек и срослись с одиночеством. Тет-а-тет с интернетом удобнее жить. Все равно очень верить в хорошее хочется. Без остатка свое сердце людям дарить. Каждый день, запасаясь терпением, сжав желание в железный кулак, мы готовы платить за спасение. Мы хотим быть достойными благ. Но под вечер, склонивши колени, где-то в пыльных альковах души, терпим острую боль поражения, разменявшись с грехом за гроши. Все банально опять, даже глупо. Дом из сена, как спичка, сгорел. И молитву не выразят губы, не имея валюты из дел. Завывает метель отчаяния, и в душе наступает зима. Там Иуда сулит наказание, и не верит в прощение Фома. И тогда разбивается гордость, лишь увидев себя в нищете, и, почуяв свою непригодность, вспоминает душа о кресте. Дух свободный становится птицей. Даром приняв священную кровь, начинает в смирении молиться без привычных заученных слов. Пусть нам милость его непонятна, его мир у души не отнять. Есть прощение еще у распятия, есть еще у креста благодать. Проза. Ширина Идосова. Бог и его блатные. Эпиграфы. Задача не в том, чтобы вложить знания в человека, но в том, чтобы подключить его к источнику знаний. Нил Дональд Уолш. Если вы считаете, что обучение стоит дорого, попробуйте узнать, сколько стоит невежество. Роберт Киосаки. Москва. Ленинградский вокзал. В зале ожидания подхожу к молодому человеку лет 20 в армейской форме, одиноко сидящему на скамейке, и жалобно так пищу: «Солдатик, помоги!» Он удивленно поднимает на меня глаза и, разводя руками, как бы извиняясь, говорит: «У меня ничего нету». «Не, солдатик, денег мне не надо, тут другое. Я в библейском институте учусь. Учитель домашнее задание дал, чтобы незнакомый человек оценил меня как учителя. Нужно прочесть вот этот небольшой отрывок, отметить в нем ключевые повторяющиеся слова и написать, что понял из текста. Поможешь? Выручай, солдат. Завтра мне эту работу уже сдать нужно». В руках я держала листочек в клеточку с переписанным от руки «Правила института» текстом Евангелия от Иоанна 1:1-18 и карандаши. Солдат, понимающе кивает головой и говорит: «Да что тут делов-то, расплюнуть? Давайте ваш листок, я вам сразу 5 поставлю и даже распишусь. Пойдет?» «Да как же оно пойдет, дружище? Мой преподаватель сразу догадается, что это чистой воды афера и Филькина грамота. Ты для начала хотя бы прочитай, что тут написано». При слове «прочитай» он замахал руками. «Да что вы, читать? Я в жизни ни одной книжки не прочитал. Не люблю читать, не мое это». «Да тут совсем мало, солдатик. Вот посмотри, не полная страничка, совсем немного». «Ну ладно, но только 5 минут, больше не буду. Давайте ваш листок». И начал он читать. «Вначале было слово, и слово было у Бога, и слово было Бог. Оно было вначале у Бога, все через него начало быть, и без него ничто не начало быть, что начало быть». Прервав чтение, он бросил на меня огорошенный взгляд, выдавший его с головой. «Читаемое, дремучий лес и полнейшая абракадабра из случайного набора букв и слов». Но все же он продолжил чтение. Потом, небрежно ткнув пальцем в листок, заявил: «Нашел! Вот тут много раз повторяется слово «слово». Молодец, солдатик! Подчеркни все его упоминания одной чертой». Начал он карандашом водить. Потом говорит мне: «Вот вам еще одно повторяющееся слово — «жизнь». Молодец! Подчеркни его 2 линиями». Потом он закрашивал слово «Бог», «свет», «мир» и другие. Вижу, увлекся паренек. Закрашивает мой листок с таким энтузиазмом, будто вскачь пустился в другое измерение, напрочь позабыв о времени и пространстве. Правда, периодически он прерывал это занятие и обеими руками хватался за голову, начинал скрести ее и сжимать, словно пропихивал туда читаемое, и бубнить под нос. «Что это такое? Да что это такое? Про что оно вообще?» Смотрю я на эту картину маслом и выполняю институтскую инструкцию к заданию. Не учить, не проповедовать, а молча про себя молиться. Только после заполнения листочка разрешается вступать в дискуссию. Цель такого подхода – доверить человека Богу и оставить его как можно дольше один на один со Словом Божьим. Ибо Слово Божье живо и действенно, и острее всякого меча обоюдоострого. Оно проникает до разделения души и духа, суставов и мозгов, и судит помышления и намерения сердечные. Евреям 4:12. Наконец солдат торжественно вручил мне листок. «Нате, пожалуйста, все, как вы просили. Слова я нашел, подчеркнул, мнение свое написал, оценку поставил и вас, как учителя, оценил». Читаю. «Я понял, что на небе есть Бог, а на земле у него есть блатные. Если хочешь, чтобы тебе фартило, везло, счастливилось», примечание автора, «надо стать блатным». Ниже он поставил оценку 5 и приписал к ней: «Самое главное, меня ваш учитель не утомил». Я оторопела, спрашивая его: «Солдат, ты чего? Где ты тут блатных нашел?» А он тычет пальцем в 11 стих и уверенно, как самбона, отвечает: «Написано, в вашем листочке черным по белому написано. Пожалуйста, пришел к своим, своим, а свои, да еще у Бога это кто, по-вашему? Ежу, понятно, блатные». При этих словах радость захлестнула мое сердце, и я восхищенно говорю ему: «Какой ты молодец, солдат! Как же я раньше этого не видела! Точно! Надо стать блатным, своим Богу!» «Свои — это дети его». А они, эти блатные, на особом счету, и у Бога с ними свои дела. Потом мы еще пообщались с солдатом. Я подарила ему Евангелие. Он взял его с радостью. Вдруг, мельком взглянув на часы, он вскочил, будто ужаленный, да как вскрикнет: «Что? Больше часа прошло? Не может быть!» Моя первая мысль: «Батюшки Светы, неужели его поезд туту ушел? Вот так клюква!» Но солдат опять присел и уже задумчиво продолжил: «Надо же, я конкретно увлекся и даже ни разу не вспомнил о сигаретах. А ведь курить выхожу каждые 10-15 минут. Вот это дела! Как будто куда-то провалился. Похоже, листок ваш чудодейственный». И урок про Бога мне реально понравился. Спасибо большое. Этот молодой человек, за всю жизнь не прочитавший, по его словам, ни одной книжки, был буквально заворожен евангельским текстом. И, заметьте, непростым.
2: Проза. Павел Минаев. Сказание о брате Ване. Быль. Брат Ваня был искренним христианином. Любил Господа, читал Библию, чтил Церковь Божию, регулярно посещая собрания верующих в городе Н. Иван еще в юности верою принял Христа и страстно мечтал стать миссионером, поехать в дальние страны, чтобы проповедовать диким аборигенам спасительное Евангелие и созидать новые общины Христовы. Он вдохновенно рисовал пламенными красками в своем воображении, как это будет происходить. Пришло время жениться, жизнь брала свое. Нашел брат Ваня себе добрую жену, Бог помог. Родилось у них 5 деток. Много и тяжело они работали вместе с супругой. Детей поднимали, теплицы держали, зелень, цветы и овощи выращивали, торговали. Построили себе добротный дом. Брат Иван был видным проповедником в поместной евангельской общине. Люди любили его проповеди, но мечты о служении в далеких странах не оставляли его. Брат Ваня страстно любил бывать на конгрессах благовестия, миссионерских конференциях, съездах. Ни одно мероприятие не пропускал. Друзья его даже конгрессменом прозвали. На этих форумах он жадно слушал трогательные истории о миссии в далеких странах, о явлениях силы и славы Божьей. Слушал свидетельства чудесного изменения отдельных людей, племен и народов под действием благодати Христовой. В эти минуты он просто духом пламенел, чувствовал сильное призвание к этому славному труду на полях Божьих. Супруга Вани, как правило, была рядом на всех этих миссионерских мероприятиях. И когда на этих форумах звучал призыв выйти вперед, откликнувшись на зов Духа Святого, чтобы посвятить себя миссии, собраться и поехать на святой труд, брат не мог усидеть на месте. Дрожа всем телом, ерзая, он порывался не просто выйти, ему хотелось броситься вперед для молитвы посвящения. Глаза его горели жгучим желанием сделать этот шаг. Но в эти самые минуты его внимательная супруга ловко наклонялась к нему, шипя на ухо: «Ваня, Ваня, у тебя жена и 5 детей! Ваня, Ваня, у тебя жена и 5 детей!» Так повторялось несколько раз. Внутри у брата Вани все обрывалось. Он постепенно стихал, сникал, затухал. Так брат Ваня и проерзал на стуле всю свою жизнь, ревностно посещая собрания общины и миссионерские конференции. Никуда он не поехал, и догорала, как свеча, его земная доля, а впереди маячила вечность.
3: Размышления вслух. Михаил Черенков. Первое условие. Берегитесь заблуждений беззаконников и возрастайте в познании Господа. Апостол Петр. 3 глава 2 послания апостола Петра – одна из моих любимых. Я выучил ее в раннем детстве по совету бабушки. Моя бабушка не только читала, но и запоминала многие главы Библии и даже целые ее книги. Она обратила мое внимание на эту главу. С тех пор слова апостола Петра сопровождают меня в жизни. О чем говорится в 3 главе? О том, что будет с этим миром. С первого же прочтения мое детское воображение было захвачено картинами будущего. Грядущее разрушение волновало до трепета, обетование нового неба и новой земли дарило надежду. При этом внимание фокусировалось на обманщиках, наглых ругателях, которые будут преуспевать в последнее время. В падшем мире ложь имеет свою притягательную силу. Не обязательно с ней соглашаться, достаточно просто уделить ей внимание, и она захватывает нас. Мой детский интерес незаметно смещался с апостолов на обманщиков. Что же они такое говорят, в чем причина их успеха, в чем интрига и сенсация? И как-то упускалось из виду первое и первостепенное в словах апостола, написанных для того, чтобы мы помнили слова, прежде реченные святыми пророками, и заповедь Господа и Спасителя, переданную апостолами. 2 Петра 3:2. С этого все начинается. В этом чистый смысл – держаться здравого учения и возрастать в познании Господа. Только так можно уберечься от соблазнов и заблуждений, не увлекаясь их содержанием и не расставляя их по полочкам, но отвращаясь от них. Тот, кто увлечен Господом и познанием Его, не будет интересоваться заблуждениями этого мира. В конце главы, подводя итог сказанному, апостол особо выделяет эту мысль. «Итак, мы, возлюбленные, будучи предупреждены об этом, берегитесь, чтобы вам не увлечься заблуждением беззаконников и не отпасть от своего утверждения, но возрастайте в благодати и познании Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа». Иными словами, вы уже утверждены и предупреждены, поэтому не должны быть удивлены и захвачены ничем иным, кроме познания Бога. Это очень важное наставление апостола. Зная об опасности заблуждений, сосредоточьтесь на главном – на возрастании в благодати и познании Господа. Если мы увидим и примем эту главную мысль, то наше внимание будет направлено не на то, что будут говорить новые и новейшие лжепророки, и не на то, как земной порядок будет рушиться у нас на глазах. Наше внимание будет занято другим вопросом. Если так все это разрушится, то какими должно быть в святой жизни и благочестии вам, ожидающим и желающим пришествия Дня Божьего, в который воспламененные небеса разрушатся и разгоревшиеся стихии растают? Поэтому апостол Петр советует переключить внимание на наше собственное состояние. Итак, возлюбленные, ожидая этого, постарайтесь явиться пред Ним неоскверненными и непорочными в мире. Как же мы можем на фоне всех грядущих соблазнов и разрушений, заблуждений и ужасов остаться неоскверненными и непорочными, не увлечься и не отпасть от своего утверждения? Только возрастая в благодати и познании Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа. Прошло 32 года с тех пор, как я вместе с бабушкой впервые прочитал эту главу. За эти годы мы увидели много заблуждений, соблазнов, наглых ругателей и лжепророков. Немало было войн и конфликтов, голодов и моров. Мир рушился, Божье Царство приближалось. Оглядываясь на эти годы, я сожалею о каждом дне и миге жизни, которые были наполнены чем-то иным, кроме возрастания в благодати и познании Господа. Теперь меня волнует не то, что будет с этим миром, а что Бог хочет сказать посредством всех этих событий, что открыть, чему научить, к чему подготовить, в чем изменить. Потеряв его из виду, будет трудно совладать со страхом и противостоять заблуждениям. Поэтому возрастание в благодати и познании Господа – это не дополнительное занятие, но первое условие нашей веры и верности. Ему слава и ныне, и в день вечный.

Дорогие слушатели, вы не случайно услышали эту радиопередачу. На протяжении многих лет мы распространяем благую весть об Иисусе Христе по всему миру верно и надежно. Эта работа возможна только потому, что люди поддерживают ее молитвой и пожертвованиями. Если вы цените служение радио Зегенсвеля «Волна благословения», то мы просим вас, помогите, чтобы Слово Божье продолжало передаваться дальше. Каждое пожертвование помогает нести это служение. Большое спасибо за ваше доверие и поддержку. Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88. Большое спасибо! Да благословит вас Бог!

0: Дорогие радиослушатели, мы приветствуем вас и предлагаем вашему вниманию радиопередачу «Слово на сегодня», подготовленную студией «Радио Зегенсвелле. Волна благословения. Город Детмалт, Германия». Читает Иван Циммерман.
1: Не ссорьтесь. Начало ссоры, как прорыв воды. Оставь ссору, прежде нежели разгорелась она. Книга притчи Соломоновых, 17 глава, 14 стих. «Давай поиграем в войну», — сказал один мальчик другому. «Как это взрослые люди делают?» «Я не знаю, как это делается», — ответил другой мальчик на предложение товарища. «Так я тебе покажу», — сказал первый. «Вот здесь я положу камень и скажу, этот камень мой. Ты же говори, нет, он мой. И так начнется ссора, а потом война». Камень положили, и первый мальчик сказал, «Этот камень мой». «Нет», — ответил второй, «мне кажется, что он мой». «А я говорю тебе, что этот камень мой», — вскричал первый. «Если он твой, так возьми его себе», — ответил второй. И на этом ссора закончилась, и война не состоялась. К сожалению, не все ссоры так скоро и безобидно заканчиваются. Иной раз из-за небольшой ссоры получается действительно настоящая война со всеми ее последствиями. Ссора – состояние взаимной вражды, взаимные упреки, обвинения, препирательства, перебранка. Прежде пламени бывает в печи пар и дым, так и прежде кровопролития ссоры. Жаркий спор зажигает огонь, и жаркая ссора проливает кровь. Посредством ссоры не достигается ничего хорошего. Из опыта видно, что люди, подверженные влиянию ссоры, почти всегда становятся черствыми людьми. «Я всегда старался не раздражаться и уступать в ссоре», — говорил Лев Николаевич Толстой. «Чем и достигал умиротворения, а потом уже в спокойном состоянии улаживалось само собой. Почти всегда приходилось жалеть, что ссора не была прекращена вначале. Старайся, чтобы в споре слова твои были мягкие, а доводы тверды. Старайся не досадить противнику, а убедить его. Лучше всего твердость без гнева, настойчивость без спора, вежливость без надменности, ирландская народная мудрость. А русская народная мудрость гласит, легче ссоры избежать, чем ее прекращать. Истинные христиане – это мирные люди, они не ссорятся. Будем же мирными людьми.
0: Вы слушали радиопрограмму «Слово на сегодня», подготовленную в студии «Радио Зегенсвелле. Волна благословения. Город Детмалт, Германия». Да пребудет с вами в этом дне Божие благословение.

0: Для вас, дети, на сегодня короткая история и стих из Библии. Читает Татьяна Курмаева.
1: Бог всегда готов услышать. Тогда ты воззовешь, и Господь услышит. Возопьешь, и Он скажет: «Вот я». Когда ты удалишь из среды твоей ярмо, перестанешь поднимать перст и говорить оскорбительное. Книга пророка Исаии, 58 глава, 9 и 10 стихи. Вова получил за контрольную по природоведению тройку. Он пришел домой очень расстроенным. «Папа, я молился и готовился вчера. Почему же Бог мне не помог? Ты же сегодня читал утром слова из Библии. Воззовешь, и Господь услышит. Почему же Он не услышал?» Папа отложил в сторону свой инструмент и пошел за Библией. А когда вернулся, он спросил сына: «Может быть, ты говорил кому-нибудь оскорбительные слова, дружок?» Вова хотел было сказать «нет», но в последний момент вспомнил переменку после первого урока, как раз перед контрольной по природоведению. «Как же тебе не стыдно!» — звучали в его ушах слова завуча школы. «Ты же оскорбляешь своего товарища! Извинись сейчас же!» Но тут прозвенел звонок, завуч ушел, а Витька показал язык Вове. Вова не выдержал и наговорил ему много обидных слов. «Что же ты молчишь, сынок?» — поинтересовался папа. «Я уже знаю, почему мне Бог не ответил!» Махнув рукой, сказал мальчик и со слезами на глазах повернулся, чтобы выйти из комнаты. «Подожди, сынок, не огорчайся! Бог не отворачивается от нас, когда мы ошибаемся. Просто своим молчанием Он помогает нам понять сделанную ошибку. Сейчас, когда ты понял, в чем виноват, не укоряй себя, а попроси прощения у Бога. Если ты обидел друга, нужно и перед ним извиниться. И тогда связь с небом снова будет восстановлена. Да что мне рассказывать? Ты и сам это знаешь. Сколько раз Господь отвечал на твои молитвы?» Вове казалось, что он ни за что не сможет извиниться перед Витей. Но как только он попросил Бога помочь ему это сделать, за окном послышался Витин голос. «Вова, выходи!» Вздохнув с облегчением, Вова выбежал из квартиры. Теперь он не боялся попросить у Вити прощения. «Слышит ли Бог твои молитвы сегодня?»
2: Вы слушали радио Зейкинсвелле «Волна благословения», город Детмалт, Германия.

Передача «Говори, Господи». Дорогие женщины, слушая эту передачу, пусть и ваше сердце пожелает сказать «Говори, Господи, ибо слушает раба Твоя», как некогда эти слова произнес Самуил. Для вас читает Элизабет Завадский из книги «По следам библейских женщин». Автор Элизабет Джордж.

красота от Господа. Написала царица Есфирь со всею настойчивостью. Книга Есфирь, 9 глава, 29 стих. Разве это было не замечательно познакомиться с царицей Есфирью? Библия говорит нам о ее необычайной физической красоте, о том, что она была красива станом и пригожа лицем. И одна из молодых красивых девиц, которых искали для царя. Но главное, на что Библия обращает наше внимание в истории о возвышении Есфирья, о том, как она помогла Богу спасти его народ, не в этом. Это урок из ее жизни, который может пригодиться и нам, женщинам, любящим Бога. Это урок о том, что только Господь может создать истинную красоту, которая берет начало в сердце женщины, подобной Есфире. Перед тем, как завершить наш разговор об истории Есфири, давайте еще раз скажем несколько слов о ее красоте, над которой не властно время. Красота смирения. Родители Есфири умерли, но мы не видели в ней ропота или возмущения, способного повредить ее красоте. Красота души. Исследователи описывают Есфирь такими словами, как верная, отважная, благочестивая, мудрая и решительная. Каждая из них относится к ее душе. Красота духа. Конечно, Есфирь обладала красотой кроткого и молчаливого духа, которая, как мы знаем, драгоценна перед Богом. Есфирь проявила милосердие, благоразумие, терпение и предусмотрительность духа. Откуда берется такая красота? Она происходит из сердца, укрощающего себя глубокой верой в Бога. И страхом Господним. Притча 31.30. Она происходит от стремления найти поддержку у Бога и заботах. Псалом 54.23. Она происходит от веры, что Бог укрепит вас в испытаниях вашей веры, когда вам угрожает смерть и ваши отношения с кем-то напряжены. Она происходит от знания, что Божьей благодати достаточно в нас, независимо от того, чего требует от нас жизнь. 2 Коринфянам 12, 9 и 10. Стремитесь к такой вот внутренней и внешней красоте, красоте, происходящей от Господа, красоте, доступной всем женщинам, любящим Бога. Стремитесь к этому, изучая священные строки своей Библии. Стремитесь к этому, молясь. Стремитесь к Господу, чтобы красота Его силы, веры, отваги и мудрости наполнила вас.

Вы слушали передачу «Говори, Господи». Что скажет Он вам, то сделайте. Иоанна 2:5. Радио Сегенсвелле, волна благословения, город Детмалт, Германия.

0: Дорогие радиослушатели, вы слушаете христианское радио Зегенсвелле,
1: что означает «волна благословения».
0: Мы вещаем круглосуточно на этой волне.
1: Здесь вы можете услышать различные передачи, как «По страницам Библии»,
0: аудиокниги, детский час,
1: проповеди, беседы, свидетельства и многие другие радиопередачи,
0: а также христианские песни и стихи.
1: Ваши отзывы и пожелания вы можете сообщить нам, позвонив по телефону 00495-231-500-5988.
0: По этому же номеру телефона вы можете заказать наш бесплатный журнал на немецком языке.
1: В этом журнале вы найдете много интересной информации, а также расписание наших радиопередач.
0: Наш адрес – Радио Зегенсвелле, почтовый ящик 2504, индекс 32715, город Детмольд, Германия.
1: Наш сайт интернета – zegenswelle.de.
0: Дорогие друзья, желаем вам Божьих благословений, слушая наши передачи.
1: Слушать радио, познавать Бога.

0: Дорогие радиослушатели, мы рады приветствовать вас на радио Загенсвелле, «Волна благословения», город Детмольд, Германия. Программа «Брак и семья».
1: Сегодня предлагаем вам послушать проповедь Олега Артемьева.

Мир вам, дорогие братья и сестры! Вас всех сердечно приветствую и рад быть на вашем замечательном вечере. Мне очень нравится название «Семейный очаг». И я задавал себе вопрос, а семейный очаг, там должен присутствовать огонь, правда? Мы это понимаем. И что является в духовном смысле огнем, который греет всю нашу семью, который притягивает нас, где бы мы ни находились, когда мы вдалеке, нам так хочется снова вернуться в семью. Что это за огонь? Я нашел в Священном Писании замечательный огонь, пламень весьма сильный. Скажите, что это? Любовь. Любовь есть огонь и пламень весьма сильный. Тема моей сегодняшней беседы с вами звучит следующим образом. «Все у вас да будет с любовью». Эти слова записал апостол Павел, и мы сегодня сконцентрируем на них самое пристальное внимание. «Все у вас да будет с любовью». 1 Коринфянам 16:14. Тема «А все ли у меня с любовью?» Вопрос. Все ли у меня с любовью? Как мы будем рассуждать? Мы посмотрим, что в этом тексте можно увидеть великую Божью цель для каждого из нас. В этом тексте можно увидеть великий Божий призыв для каждого из нас. И в этом тексте мы можем увидеть тест или экзамен для каждого из нас, а также путь возрастания. И приготовим наши сердца к молитве. Вот таким образом мы будем вести нашу беседу. Смотрите, в этом тексте мы увидим первое. Это великую Божью цель. Вот это слово «все». «Все у вас да будет с любовью». Интересно, что в греческом языке это слово означает «целиком», «полностью», без исключений, без добавлений, искажений, каких-то добавок. То есть все целиком и полностью. Вот если мы берем сферу, наше сердце как сфера, то вот от середины до самых краев, без всяких пропусков, все должно быть наполнено любовью. Господь дал нам эту первую заповедь, да? Великая Божья заповедь, да? Мы читаем о ней. «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всею душою твоей, всеми силами, всею крепостью и всем разумением твоим». И вот это слово снова «все» опять гармонирует с тем, которое мы прочитали у апостола Павла. «Все у вас да будет с любовью». И смотрите, Божья великая цель для каждого верующего человека – наполнить наше все сердце Божьей любовью, и тогда все, что исходит из этого сердца, а больше всего хранимого храни сердце твое, потому что из него что? Источники жизни, тогда все источники жизни, все, что исходит из этого сердца, намерения, желания, поступки, слова, дела – все будет с любовью. Согласны? Так и есть. Так вот, Божья великая цель – это мое сердце должно быть наполнено до краев, без остатка, великой Божьей любовью. Итак, это Божья цель. Давайте будем иметь ее в виду. Между прочим, эта цель, она не угасает ни в один день нашей жизни. Бог имеет ее, эту Божью цель, в виду, любых наших обстоятельств, любых людей, которые нас окружают, любых дел, которые делаем, чтобы через все это, с кем мы встречаемся, с кем мы дружим или не дружим, что происходит с нами, через все это у Бога одна цель. Давайте будем иметь ее в виду. Наполнить нас великой Божьей любовью. Второе слово «да будет». Давайте мы посмотрим. Это то же самое слово «да будет» – побудительное наклонение. Заметим, не приказ,
не повелительное наклонение, да, вот как иногда Бог приказывает, буквально повелевает что-то делать, да. Ну, например, Бог повелевает всем людям повсюду, что покаяться. Это повелительное наклонение, да, буквально приказ. А вот здесь побудительное наклонение. Это же самое наклонение мы встречаем в самом начале Священного Писания Библии. Когда мы сталкиваемся с тем, что Бог побуждает, или вот это побудительное наклонение встречается, 1 глава Бытия, 3 текст. «И сказал Бог, да будет свет». И что? И стал свет. «И сказал Бог», 14 текст, «Да будут светила на тверди». И стало так. Например, дальше мы идем. 24 текст. «И сказал Бог, да произведет земля душу живую, породу ее скотов и гадов», и так дальше. И стало так. И вот, когда мы читаем первую главу, мы видим, Бог дает этот импульс, побуждающий землю, побуждающий вселенную произвести свет, и вселенная производит, да? Бог побуждает землю произвести нечто, и земля производит. Бог побуждает воду произвести, душу живую, всякую рыбу. И стало так, то есть все повинуется Богу. Вот этот импульс, исходящий от Бога, как побудительное наклонение, он дает очень мощный импульс для того, чтобы все слушалось Его. Скажите, все Бога слушается, мы видим, да, с первой главы Бытия. И только одно, что не слушается Бога, назовите, сердце человеческое. Не удивительно ли нам это сегодня? И смотрите, я беру для себя вот это назидание, видя то, что как Бог побуждал вселенную, воду, сушу производить что-то и повиноваться Ему, и они откликались немедленно, так же точно Бог побуждает меня, чтобы я откликнулся на Его Божий призыв. Все у тебя да будет с любовью. Смотрите, не я сам произвожу любовь, которой у нас часто нету. Я принимаю Божий побудительный толчок, вот этот импульс Божьей любви в свое сердце. Я даю Ему свободу, и я являюсь проводником Божьей любви. Послушен Богу в этом, и Бог через меня может эту Божью любовь являть. Итак, мы с вами посмотрели на первое слово «все» – это широта. Мы посмотрели на «да будет» – это глубина, глубина послушания, глубина Божьей любви ко мне, слабому человеку, которому он дает импульс от себя, чтобы я был проводником этого импульса. И теперь третье слово. Теперь самое важное слово. «Да будет с любовью». И вот здесь мы встречаем еще одно слово, которое показывает на высоту Божьей любви. Любовь здесь стоит в греческом «агапе». Дело в том, что в греческом языке, и это просматривается в Библии, мы встречаем четыре слова, означающих любовь. Первое – это «эрос», или «любовь физическая», или «любовь романтическая». Второе слово – это «сторге», это «любовь родственная», это «мать любит дитя», это «супруги могут любить друг друга, как родственные души». Это родня любит родню, потому что это любовь сторге, это любовь родственников. Ты любишь нечто родное, потому что это родное. Третье слово – это любовь филио. Кстати, в Библии она иногда заменяет слово агапе как синоним, но иногда прослеживается вот этот явный интересный оттенок. Филио – это любовь дружеская. Это когда друзья любят друг друга. И, наконец, последнее – это любовь агапе, это божественная, жертвенная любовь Бога самого. Так вот здесь, смотрите, в этом тексте апостол Павел или Бог через него призывает нас иметь не просто любовь эрос, сторге или филио. Он призывает нас иметь божественную
жертвенную, нисходящую с неба любовь. Ничуть не меньше. Это высота Божьей любви. Итак, помните, Писание говорит, что широта и глубина и высота и уразуметь превосходящее разумение, любовь Христову, чтобы нам исполниться, слышите, всею полнотою Божьей. Не удивительно ли? Мы желаем быть совершенными, мы желаем возрастать. Вот он путь нашего возрастания. Совершенство – это исполнение Божьей любовью. Само Писание очень часто как раз показывает нам, что есть вот эта лесенка. То есть самая первая лесенка или самая нижняя часть любви или вот эта любовь – это эрос или романтическая любовь. Она очень часто бывает просто на уровне влюбленности и быстро проходит. И люди ее теряют. И очень часто она не переходит дальше. Следующее – это сторге, это любовь родственная, она уже чуть выше. А родственники могут очень долго любить друг друга и любят друг друга, но это тоже еще не то. Следующая ступенька – это филио. Помните, Писание говорит, что бывает друг даже более привязанным, нежели кто? Брат. То есть любовь филио находится еще выше, вот в этом, так сказать, в этой лесенке любви. Любовь филио выше, но еще выше стоит любовь агапе. Смотрите, самая главная характеристика Божьей любви, ее качество очень сильное – это отдача. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал. Вот слово «так» указывает на сильное качество Божьей любви. Божья любовь характеризуется жертвенностью, отдачей. Это полная противоположность нашему эгоизму. Эгоизм – это когда все ко мне, все для меня. Это то, среди чего мы сегодня живем. Америка сегодня, она идет по пути эгоизма. И не только Америка. Каждый человек без Бога идет по пути эгоизма. Все для человека, все для меня должно быть. Божья любовь – полная противоположность этому. И вот если мы читаем еще Священное Писание, мы можем найти первое послание Коринфянам, 13 глава, где очень четко показано «любовь», и там стоит это слово «агапе», долготерпит, милосердствует, не завидует, не превозносится, не гордится, не бесчинствует. И одно еще из очень важных качеств – никогда не перестает. Послушайте, все перестает. И все остальные три типа любви перестают. И часто разбиваются о рифы переживаний и трудностей семейной жизни. Но любовь Божья никогда не перестает. Ну а теперь последний и очень важный момент, по которому мы проверяем себя как тест и также смотрим на путь возрастания. Три момента я хочу ответить. Первое.

же скажете? А я заинтересовался, а справедлива ли эта фраза? И почему так люди говорят? Сегодня, ведя с родственниками бизнес, они говорят, что нет ничего хуже, чтобы вести с родственниками бизнес. Так подожди, он же твой родственник. Вот в том-то и дело. Смотрите, люди, не родственники в этом мире, боятся законов, боятся правительства, когда ведут бизнес, и боятся этого бизнеса лишиться, потому что если ты неправильно будешь вести дела, то твой партнер по бизнесу может тебя засудить, может отобрать этот бизнес совершенно законно и так дальше. И люди боятся, люди имеют страх. Смотрите, родственник по определению не должен ни заявлять в полицию, ни обращаться к властям. Он вообще не имеет никаких прав. А значит что? А значит можно делать все, что ты хочешь с твоим родственником в этом бизнесе. Чего не достает, скажите? Любви не достает. Какой? Агапы не достает. Послушайте, родственная любовь есть. Сторге между ними-то есть, но нету жертвенной любви. Ведь в бизнесе всегда нужно идти на какие-то уступки, сделать так, чтобы другому тоже было хорошо. И на это сторге не способна. Не способна. Для этого нужно подняться на более большую ступеньку, хотя бы филию, но даже ее часто не хватает. Надо подняться еще выше, надо подняться на любовь агапы. Следующее выражение. Молодежь говорит, проводили опрос, какие проблемы в славянских церквах в Америке вы замечаете? Называли разные проблемы, молодежь называла, но это проводили опрос в наших церквах. Меня поразил один ответ. Послушайте его. Это было несколько ответов у молодежи, и мы их потом суммировали, и таких ответов было немало. Молодежь говорит, что одной из проблем в наших славянских церквах является наличие кланов. То есть больших родственных связей, больших родственников, так сказать, больших семей родственных. Послушайте. Которые никого не принимают к себе в родство. А как это так? Куда еще принимать? Послушайте, в своем служении душепопечителя я сталкивался с огромным количеством разбитых сердец. Когда сестричку брали замуж в большое родство, но так никогда и не приняли ее до конца. И она не знает почему. Некоторых не удовлетворяло то, что она из бедной семьи, некоторых не удовлетворяло родства, я имею в виду, то, что она из мира покаялась, она не наследственная верующая, и так дальше, и так дальше. И я подумал, ну почему родства не могут принять даже того, кто стал, кажется, родственником им через замужество. Почему не могут? Ответ очень простой. Родственная любовь любит только родственников. Те, которые приходят к ним, это не являются родственниками прямыми, поэтому на них любви не хватает уже, даже родственной. И поэтому только разбитых сердец среди молодежи. Некоторые сестры, мы с ними разговаривали, они плачут, они говорят, я не знаю, почему меня не принимает родство. Я все делаю, я стараюсь всем угождать, быть хорошей, быть доброй, и семья у нас хорошая, мы же верующие люди. Но меня не принимают в это родство, я это чувствую, я как изгой. Что мы скажем? Что мы скажем родству? Надо подниматься выше. Ты не можешь любить, потому что ты остался на уровне любви сторге, любви родственников. И вы знаете, что говорят в этих родствах? Мы такие любвеобильные, мы так любим родственников. Да никто так не любит, как мы любим. Да, вы любите, но вы любите только родственников, больше никого. Послушайте, а как мы хотим принимать грешников из мира в наши церкви, если даже через замужество не принимаем наших верующих, которые в наших церквах? Как мы хотим принимать людей из мира, которые будут приходить в большом количестве и тоже будут выходить замуж и жениться?
как они будут себя чувствовать.

0: Ну, я некоторые такие моменты немножко болезненные затрагиваю, но поверьте, эти болезненные моменты, они на слуху, и в нашей молодежи это все видят, и в вашей молодежи видят, и в церквах это тоже видят. Итак, не будем останавливаться на том, что мне кажется, что я так сильно люблю родственников. Не торопись. А вот если в твое родство войдет человек со стороны, хватит ли твоей любви сторге? Нет, не хватит. Поэтому недостаток Божьей любви. Мне понравилось стихотворение, которое я очень часто сейчас читаю. Стихотворение Веры Кушнир. «Мы у Бога о многом просим, а просить об одном лишь надо, о любви, что все переносит, что чужому счастью рада». Когда любишь, легко прощаешь, когда любишь, не мыслишь злого, на обиды не отвечаешь злобным взглядом и едким словом. Послушайте третий куплет. Меня он очень трогает. В милосердии границ не знаешь. Сердце к жертве всегда готово. Недостатков не замечаешь. Не сквернишь себя клеветою. Проверяем свое сердце. А все ли у меня с любовью? Или очень часто я обнаруживаю этот недостаток? Движемся дальше. Помните одного юношу, которому нужно было сделать операцию, чтобы жениться на одной хорошей девушке? И написано о нем так. Юноша не умедлил сделать это. Он не умедлил пойти на операцию, на то, чтобы ему было больно, на то, чтобы он был в болезни. Почему? Ответ в Писании. Потому что любил. Помните юношу этого? И девушку эту. Все, конечно, закончилось печально, но вот эта фраза показывает нам, что когда ты любишь, и любишь по-настоящему и сильно, да, ты готов идти на все. Потому что любил. Не умедлил, даже не стал медлить. Вот как только ему сказали, тебе операция нужна, побежал тут же делать операцию. Почему? Даже не медлил, потому что любил. Почему мы медлим? Написано, не медлил исполнять заповеди Божьи. Почему медлим? Потому что недостает любви. Вот и все. Давайте второй пункт посмотрим. Кое-что с любовью. Там было все с недостатком. Но идем дальше, немножко, может, возрастаем. И теперь уже кое-что с любовью. Да, не все, не все, но хоть кое-что. Бог показывает, где нет любви. Один служитель, когда его спрашивали, что в вашем служении было самым тяжелым? Что в вашем служении было самым тяжелым? Ожидали услышать, что нехватка финансов, может быть, какие-то трудности в служении, с недостатком ресурсов, может, людей, может быть, еще что-то. Он был благовестником долгое время. Вы знаете, он уже на закате своих лет со слезами на глазах говорил, «Самое трудное в моем служении – это была зависть многих верующих». Зависть. Вы знаете, как определяется зависть? Я нашел, как Василий Великий, один из богословов древности, определил зависть. Это скорбь по благополучию ближнего. Это когда у нас скорбь, но по благополучию ближнего. Есть черная зависть, вы знаете. Черная зависть – это когда... Ну, есть белая зависть, ну, так называемая, хотя их не надо классифицировать. Это когда ты посмотрел, и тебе хочется то же самое. Но ты не желаешь зла тому человеку. Тебе просто то же самое хочется очень сильно. Это тоже разновидность зависть. Тоже она ведет к своим нехорошим вещам. А есть черная зависть. Это когда ты посмотрел, и ты не желаешь, чтобы у тебя это было. Ты хочешь, чтобы это у твоего друга, чтобы не было. Так вот, один из людей... из западного мира, приехав в бывшее СНГ, говорит, Я удивляюсь, людей говорит. У нас, говорит, посмотрят на человека, у которого 10 коров, и желают тоже 10 коров иметь. А у вас посмотрят на человека с 10 коровами и желают все 10 отравить. Ну, бывает такое, да. Вот за своим сердцем надо смотреть. Смотрите, любовь не завидует, любовь не превозносится. Любовь, она побеждает вот эту зависть в сердце, и эту скорбь по благополучию ближнего побеждает этой божественной жертвенной любовью. Братья, мы подобрались к нам, мужьям. Смотрите, что говорит апостол Павел Ефесянам 5:25. Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь и предал себя за нее. И там стоит слово агапе. Нет, не просто филио и не сторге, и не романтической любовью, хотя это тоже все присутствует. Нужно сказать, что мы не заменяем любовь. Мы ей даем, чтобы она облагородилась все наши человеческие чувства, и эрос, романтическая любовь, и сторге, любовь родственников, и филио, дружеские чувства. Они не уходят, когда приходит Божья любовь. Божья любовь, приходя, изливаясь в сердца наши Духом Святым, данным нам, облагораживает все эти типы любви, наполняет все это и делает намного лучше, нежели мы могли бы сделать. Поэтому Божья любовь никогда не перестает. И она поддерживает все это, не дает заглохнуть, наоборот, она дает расцвесть это еще с новой силой и увеличиться. Итак, мужья, любите своих жен, и там стоит любовь агапе. Любовь агапе. Как и Христос возлюбил церковь. Вот эта готовность к отдаче, к жертвенности, вот она определяет эту любовь агапе, когда мы ею начинаем любить свою жену. А теперь самый главный, очень важный момент. Послушайте. Сейчас я буду говорить о моменте, который я пережил сотни и сотни раз в своей жизни. Я проверил, как он работает в моем сердце и в сердцах моих друзей. И я увидел, что он работает 100%. Но многие люди не обращают на него внимания и идут по пути приобретения любви агапы другим неправильным путем, не библейским путем. Послушайте, какой путь предлагает Священное Писание в том, как приобретать эту любовь агапы. Ведь в нас ее нету? Нету. Писание говорит, люби свою жену любовью агапы. А я говорю, Господи, а у меня ее нету? И как я ее произведу? Послушайте, как Господь ее производит. Во-первых, любовь Божья излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам. Для этого должно быть возрожденное сердце, способное вмещать Божью любовь. Во-вторых, человек должен увидеть, что у него не хватает любви. И поэтому мы говорим о таких моментах в нашей церковной жизни, в семейной жизни, когда ты увидел, что не хватает любви твоей, и ты думал, что ты любишь свою жену очень сильно, а вот пришла ситуация, где она тебя огорчила или сделала что-то тебе очень больное, и ты не находишь больше вообще никаких чувств. Скандал только один в сердце накипает или возмущение накипает, а любви никакой не чувствуешь. И как в этот момент действовать мне, мужу или тебе, жене? Послушайте очень внимательно. Я приведу это на простом примере. Однажды к нам приехал хороший проповедник, пожилой брат, и после проповеди мы к нему с молодыми братьями подбежали. А он спрашивает, братья, а проповедь была о любви. Он спрашивает, братья, к нам, молодым, вы любите меня любовью агапы? И мы, конечно, да, да, да, мы вас любим. Дорогой служитель любовью агапы. Он говорит, нет, не обманывайтесь. И он взял и наступил одному брату на ногу. Очень сильно. А он такой, брат здоровый. И тот молодой братик, ему было больно. Он так специально сделал, он причинил ему боль. И он потом нам всем говорит, а вот сейчас, дорогой брат, если ты пересилишь эту боль, переступишь ее, как бы отправишь ее на крест. И примешь решение, несмотря на эту боль, продолжать любить меня, как брата, твое сердце начнет изливаться любовь агапы. Я не поверил этому. Я подумал, что это как-то странно, но не может такого быть. Я подумал, ну я помолюсь Господу, и мое сердце сейчас исполнится любовью. И вот и все. Но когда я начал проходить свои переживания и вот эти боли в жизни, когда у тебя не хватает любви и когда тебе вообще не хочется любить больше, человек тот недостоин твоей любви. И я, мучаясь в этом состоянии, не находя выхода, вставал на колени, часто со слезами, и говорил: «Господи, у меня нету любви, и я даже не хочу его любить, но я твое дитя, я хочу быть тебе послушным, и я принимаю решение в моей воле продолжать любить этого брата. Помоги мне в этом, Господи, наполни мое сердце твоей любовью». Вот это решение Бог ждет, это решение всегда через боль. Ты боль должен переступить, отправить ее на крест. И только тогда твое сердце открывается для принятия Божьей любви. Вот это и есть путь креста. Вы помните, как шел Христос? Господи, Отец, прости им, ибо не ведают, что творят. Его били, над ним издевались, его вели на крест, причиняли ему страдания. А он, переступая через эту боль, он благословлял тех людей, и он молился за них, и он продолжал их любить, и он показал нам путь креста и возрастания в любви. Поэтому в следующий раз, когда тебе кто-то причинит боль, и эта боль тебя будет очень и очень, тяготить внутри твоего сердца, и ты не будешь находить выхода. Ну как поступать с этим человеком? Что мне делать? Стой, да я не хочу с этим человеком больше дела иметь. Послушай, я к себе, своему сердцу, и к тебе, к твоему сердцу тоже обращаюсь. Послушай, дорогой брат и сестра, Бог дает тебе удивительную, уникальную возможность встать на колени, переступить через эту боль и как послушное дитя сказать Господу: «Господи, но я послушен хочу быть тебе. Я продолжаю любить этого брата или сестру. Я буду его любить». Ты принимаешь решение воли твоей. И к решению воли присоединяются чувства сердца. Еще на заре христианской эры один из богословов сказал: «Наше сердце не может долго противиться решению разума и воли». И заметьте, Бог обращается к нашей воле. Муж, люби свою жену. Это он обращается к моей воле. Он обращается к тому, чтобы я сделал решение. Он не говорит: ах, если ты почувствуешь очень сильную любовь к твоей жене. Ах уж, если сильно чувства твои будут наполнены любовью, вот тогда ты люби твою жену. Нет. Вот когда тяжело любить, когда что-то произошло между вами, напряжение, скандал, ссора, боль между вами, какой-то разрыв произошел, вот этот момент на колени встал, переступаешь через боль и делаешь решение воли. Ты послушное дитя Божье, Бог говорит: люби свою жену любовью агапы, и ты говоришь, так и говоришь, вслух, можно про себя, но вслух лучше: Господи, я хочу любить мою жену. Я делаю решение, я буду ее любить с твоей помощью. Излей в мое сердце любовь Божью агапы. Послушайте, я проверил это многократно. Не один десяток раз в своей жизни. Это работает 100%. И вы можете это делать. Я думаю, что многие из вас уже это делают. Просто не обращали внимания. Один отец, его сын-подросток, опять что-то натворил в школе. Ему позвонили, нажаловались. Он ждет его с школы. Заготовил часовую беседу. Потом остановился и подумал: Господи, а сколько было этих часовых бесед полностью нулевым результатом, а еще и с ожесточением моего сына. Я не буду ничего говорить. Господи, дай мне слово от Тебя. Хотя бы одно слово моему сыну-подростку. И я сейчас не в том состоянии. Мое сердце раздражено. Мне больно из-за его поведения. И это многократно уже он это делал. Я ненавижу его. Господи, но это неправильно. Дай мне любовь Твою. Наполни мое сердце. И он говорит, я стоял на молитве, попросил у Бога об этом, и вдруг приходит одно слово. Одно слово от Господа. Я его принял. Но вместе с этим словом пришло теплота моему подростку, сыну. Пришло сожаление, пришло понимание его ситуации, что ему тяжело, ему нужна любовь, а я как отец не являю этой любви. Пришел сын-подросток. Мы сели с ним, и я сказал ему одно слово от Господа, то, которое пришло в сердце. И вдруг мой сын заплакал, а потом мы плакали вместе. А потом мы стояли на коленях, а потом мы 2 часа беседовали. Но это была другая беседа. Это была не та заготовленная беседа в таком менторском тоне. Это была беседа по душам, которую сын давно желал. И слово от Господа открыло дверь для этой беседы. Мы думаем, как мы можем воспитывать наших детей. У нас много мудрости, мы знаем, как вести себя. Я закончил педагогический университет. Я знаю все приемы педагогические. Но очень часто я тоже, как и тот отец, стоял на коленях, не зная, как вести. Никакие приемы не работают. Ничего не работает, Господи. Почему? Да потому что Господь допускает моменты, которые покажут нашу немощь и нашу сильную жажду в Божьей любви. Друзья, итак, подводим итог. Нам нужно увидеть недостаток любви. Нам нужно увидеть, что не все с любовью. Вы помните, мы живем с вами в такое время, когда Ладикийская церковь будет говорить: «Я богат, разбогател и ни в чем не имею нужды, а несчастен, не зная, что ты несчастен, и жалок, и нищ, и слеп, и наг». Почему? Да потому что у тебя любви нету. Самого драгоценного, самого большого сокровища неба нету. И поэтому ты несчастен, жалок, и нищ, и слеп, и наг. Увидеть, где нет любви. Попросить Бога возжелать, возжаждать Божьей любви и облечься в эту любовь, переступая через боль, которую тебе сделали, переступая, желая быть послушным Господу, открывая свое сердце, чтобы Дух Святой наполнил этой любовью, и тогда ты будешь проводником этой любви. Продолжаем чтение нашего замечательного стихотворения. 4-й куплет. «Если любишь, совсем не важно, что не все тебя понимают. Та любовь, что зажглась однажды, негасимым светом сияет. И огонь ее ярко светит, и о нем говорить не нужно. Его всякий и так заметит. Там, где он, там любовь и дружба. Если ты ее проявлений в своей жизни не замечаешь, значит, ты любви не имеешь, но о ней понаслышке знаешь. И напрасно просить о многом. Мне, по сути, одно лишь нужно. Я любви лишь прошу у Бога, о других не заботясь нуждах». Вы знаете, я эту тему, которую сегодня вам говорю, я уже говорил ее несколько раз, но я ее проверил на своем сердце, в своей жизни я ее проверил. И я вам говорю ее из практической жизни, то, что мне помогло, помогло моим друзьям многим, я не сомневаюсь, будет помогать всем нам. В любой ситуации, как бы нам ни было тяжело, что бы нам ни сделали, кто бы ни сделал, всегда есть этот маленький ключик на колени, встать, пересилить эту боль, открыть свое сердце для любви Божьей. Вот так мы исполняемся ею. И эта любовь никогда не перестает. И вы знаете, все прекратятся, да? И знания прекратятся, языки умолкнут, знание упразднится, и веры не надо будет, и надежды не надо будет в вечности, а любовь будет всегда. Она и в вечности тоже будет, потому что Бог есть то любовь. И знаете, я, задумываясь о любви Божьей, я понял, что это и есть наша награда. Это есть степень близости с источником любви. Чем больше ты дал Богу наполнить твое сердце любовью, тем ближе ты можешь быть к Нему в вечности. И тем больше твоя награда, потому что награда быть рядом, ближе к Господу – это самое драгоценное, что мы можем представить. Также любовью будет проверено все наше служение, все наши дела. И все, что не сгорит в этом огне любви, будет иметь награду, устоит, если оно сделано из драгоценных камней любви и гармонирует с этой Божьей любовью. А все, что было сделано не из любви, сгорит. И от этого будет тоже наша награда. Поэтому любовь сейчас и любовь в вечности – это самое драгоценное, что мы имеем. Потому Господь и сказал, что все заповеди в Библии заключаются в одном слове – любить Бога и любить ближнего. И все, что мы можем посмотреть в Священном Писании, оно есть объяснение того, как это делать в практической жизни. Как это делать? Как любить Бога и как любить ближнего. Дорогие братья и сестры, я рад, что мог поделиться этой темой. Я думаю, что она принесет нам и назидание, и утешение, откроет нам новые ступеньки в том, чтобы возрастать в любви. Оно поможет избегать нам конфликты и конфликтные ситуации. И вы знаете, еще один момент, который меня тревожит. По оценкам пасторов и душепопечителей, сегодня в наших рядах увеличивается количество немых разводов. Немой развод – это развод в христианской семье, который не оглашается и который не подтверждается в корте, в суде. Но люди просто живут своей собственной жизнью под одной крышей. Они все еще ходят вместе в церковь. Ради детей они никому не показывают, что в их сердцах уже давно пусто. Два чужих человека просто под одной крышей. Это называется немой развод. В нашей христианской семье количество таких разводов, к сожалению, возрастает. Никто об этом не скажет. Об этом говорят очень редко, только на душепопечительских беседах или в очень, таким пасторам, которым доверяют. Но братья бьют тревогу. Это в нашей среде. О чем это говорит? Это говорит о том, что все прошло. Эрос, торге, филия, все прошло, все закончилось. А любовь Божью так и не открыли свои сердца для того, чтобы она наполнила. И поэтому остались банкротами. И ничего нету больше. Печально. Но я думаю, что Господь не оставляет даже в этом состоянии. Он все равно поставит нас в такие положения, когда Он достучится, чтобы Его Божья любовь наполнила все-таки каждое сердце. Я хотел бы, чтобы мы сегодня молились. Молились за нас, за наши семьи, за наши церкви, за молодежь молились и молились за свое сердце. Господи, Ты мне многократно показывал, что у меня недостаток любви. Я уже давно христианин, но в любви очень мало возрастаю. И очень часто ее не хватает. Господи, прости. Да, кое-что с любовью может быть, но много чего еще над чем нужно работать. Самое важное – это то, чтобы действительно научиться, переступая через боль, делать это решение. Мы дети, мы послушны Ему. Мы хотим любить Бога и ближних. Поэтому давайте мы сейчас приготовим наши сердца к молитве.
1: Вы слушали программу «Брак и семья», подготовленную в студии «Радио Загенсвелле». Волна благословения. Город Детмольд, Германия.

0: В Германии 20 часов.
1: Мир вам, дорогие радиослушатели! Вы слушаете радио Зегенсвелле. В этой радиопередаче вы услышите проповеди на разные темы.

Друзья, я вам предложу одну историю, которую вы хорошо знаете. Я ее прочитаю. Евангелие от Матфея, 15 глава. Прочитаю с 21 текста. Евангелие от Матфея, 15 глава, с 21 стиха. «И вышед оттуда, Иисус удалился в страны Тирские и Сидонские. И вот женщина-хананьянка, вышедшая из тех мест, кричала ему: „Помилуй меня, Господи, сын Давидов, дочь моя жестоко беснуется“. Но он не отвечал ей ни слова. И ученики его, приступившие, просили его: „Отпусти ее, потому что кричит за нами“. Он же сказал в ответ: „Я послан только к погибшим овцам дома Израилева“. А она, подошедшая, кланялась ему и говорила: „Господи, помоги мне“. Он же сказал в ответ: „Нехорошо взять хлеб у детей и бросить псам“. Она сказала: „Так, Господи, но и псы едят крохи, которые падают со стола господ их“. Тогда Иисус сказал ей в ответ: „О, женщина, велика вера твоя, да будет тебе по желанию твоему“. И исцелилась дочь ее в тот час». Известна для всех история. Я думаю, что вы ее много раз читали. Скажите, пожалуйста, после прочтения этой истории у вас никогда не возникало вопросов? Как-то интересно поступает Христос. Вот вроде бы Христос-то Бог, любящий, милующий. А читая эту историю, мы находим какие-то другие проявления, которые как бы не свойственны Господу нашему Иисусу Христу. Он не отвечает на просьбы женщины. Он молчит. А потом еще и называет ее собакой. Вы знаете, это удивительная история, где наш Господь Иисус Христос преподает прекрасные уроки хананьянке и предлагает ей реальную сдачу экзамена, с которым она прекрасно справляется, показав удивительную веру, сильную и твердую. Что мы можем сказать о контексте, куда помещен этот отрывок? Друзья, в ближайшем контексте Христос открывает своим ученикам, что оскверняет человека. Оказывается, человека оскверняет не то, что входит в уста, но то, что исходит из сердца. Вот Евангелие от Матфея, 15 глава, 19-20. «Ибо из сердца исходят злые помыслы, убийства, прелюбодеяния, любодеяния, кражи, лжесвидетельства, хуления. Это оскверняет человека. А есть неумытыми руками не оскверняет человека». На первый взгляд кажется, что история хананьянки, она никак не связана с контекстом и с тем, что говорил Христос в отношении того, что может человека осквернять. Но вы знаете, я в этом вижу прямую взаимосвязь. Из сердца этой женщины исходила покорность и доверие нашему Господу. И Христос это очень высоко оценил. Есть неумытыми руками не осквернять человека. Принадлежность этой женщины к хананейскому народу не оскверняет человека. Главное – это твое сердце, чтобы оно было вполне предано Господу и было ему покорно. Итак, в чем, на мой взгляд, проявилась великая вера хананьянки? 28 текст. «Тогда Иисус сказал ей в ответ: „О, женщина, велика вера твоя“». Иисус Христос дает такое определение, видя то, как себя вела эта женщина, что она говорила, через какие трудности и испытания она прошла, он дает ей такое прекрасное основание, что вера твоя, она великая. В чем, на мой взгляд, проявляется эта великая вера? Первое. Великая вера не обращает внимания на человеческое осуждение. Обратите внимание, куда пришел Иисус Христос и где жила эта женщина. Это место, где в основном жили язычники. И вышед оттуда, Иисус удалился в страны Тирские и Сидонские. На современном языке это, наверное, территория Ливана, если я не ошибаюсь, которая совсем рядом с нами. Это место, где в основном жили язычники и хананеи. По идее, в принципе, этот народ, он не должен был существовать. Когда евреи заходили в землю обетованную, значит, им необходимо было этот народ уничтожить. Но в силу различных причин у них это не получилось. Вы, наверное, знаете, как складывались их отношения на протяжении столетий. Язычники, они жили в окружении иудеев, часто с ними соприкасались, и между ними сложились отношения, мягко говоря, не самые удачные, не самые хорошие. Почему? Потому что совершенно разный уклад жизни, разный менталитет, разный язык, разные традиции, культура.
религиозное воспитание, вопрос богопочитания. Заметьте, что в то время светских государств, наверное, все-таки не было. Любое государство имело свою национальную религию, и ты автоматически становишься частью этой системы. Ты автоматически становишься поклонником этого Бога, которое исповедовало государство. Но вот вы попробуйте сейчас из мусульманского мира кого-то обратить в христианство. Я думаю, что вы столкнетесь с массой проблем со стороны родственников, со стороны людей, которые окружают этого человека. Из истории мы знаем, что иудеи презирали язычников, а язычники отвечали им тем же самым. Они обзывали друг друга обидными словами, давали друг другу прозвища и до сих пор дают. Вы знаете, что у каждой нации есть обидное прозвище по отношению к своим соседям. Да, я не буду их называть, но вы сами можете вспомнить. Те народы, которые живут рядом, обычно где-то у них есть какие-то обидные прозвища по отношению друг к другу. Проблема иудеев. Они ни с кем не собирались делить своего Бога. Поклонение и служение живому и истинному Богу принадлежало только им. Они твердо стояли на этом основании, зная, что они избранный народ. Бог им дал законы, и они должны были свято хранить эти законы, и это принадлежит только им. Проблема язычников – то, что они поклонялись мертвым богам, которые, по сути, совершенно не были боги. Они поклонялись идолам и были идолопоклонниками. Бог повелевал иудеям не смешиваться с язычниками для того, чтобы они не научились всем мерзостям, те, которые есть в языческом мире, и чтобы они поклонялись живому и истинному Богу. Иудеи по-своему все это воспринимали. И, значит, они вообще перестали общаться с язычниками. Они вообще перестали с ним разговаривать. Может быть, вы помните, как удивилась самарянка, когда Христос заговорил с ней возле колодца. «Как ты, будучи иудеем, разговариваешь со мной, самарянкой?» – спрашивала она. А самаряне, в свою очередь, тоже, они же совершенно не оставались в долгу. Они не пустили Христа и учеников в свои пределы. Почему? Потому что те имели вид путешествующих в Иерусалим. То есть паломники им там были не нужны. То есть вот такая была у них неприязнь между собой. И между ними были довольно-таки очень сложные отношения. Вот что написано в книге пророка Исаии, 56 глава, с 3 по 7 текст. «Да не говорит сын иноплеменника, присоединившийся к Господу, Господь совсем отделил меня от своего народа. И да не говорит евнух, вот я сухое дерево. Ибо Господь так говорит об евнухах, которые хранят мои субботы и избирают угодное мне, и крепко держатся завета моего. Тем дам я в доме моем и в стенах моих место и имя лучшее, нежели сыновьям и дочерям. Дам им вечное имя, которое не истребится. И сыновей иноплеменника, присоединившихся к Господу, чтобы служить ему и любить имя Господа, быть рабами его, всех хранящих субботу от осквернения ее и твердо держащихся завета моего. Я приведу на святую гору мою и обрадую их в моем доме молитвы. Всесожжения их и жертвы их будут благоприятны на жертвеннике моем, ибо дом мой назовется домом молитвы для всех народов». То есть, конечно, читая эти тексты Священного Писания, иудеи где-то должны были понимать, но не все так плохо, как мы думаем. Все-таки есть тексты, которые говорят о том, что будут люди, которые тоже захотят к вам присоединиться, которые будут послушны Господу, которые будут хранить субботы. И эти люди, они тоже имеют право на эту жизнь, в которой живете вы. Их Бог будет вашим Богом. Но подобные тексты Священного Писания, они проходили мимо иудеев. Они совершенно не обращали на них никакого внимания. В вопросе богопоклонения они видели только свою национальную исключительную принадлежность и считали себя священным, избранным народом. И никто больше не имел права приходить к живому и святому Богу, кроме них. Вообще, иудеи очень тяжело подходили к этому вопросу, в частности, понимание того, что Бог, он нелицеприятен. Бог лично Петру говорил об этом вопросе перед тем, как он пришел домой к Корнилию. Помните, Деяния святых апостолов, 10 глава, 34-36. Петр отверз уста свои и сказал: «Истинно познаю, что Бог нелицеприятен. Но во всяком народе боящийся его, поступающий по правде, приятен ему.
Он послал сынам Израилевым слово, благовествуя мир через Иисуса Христа. Сей есть Господь всех. То есть Петр уже в этом убедился. Петр понял, Бог ему открыл. Вот еще одно подобное проявление, которое было в ранней христианской церкви, которое наглядно показывает, как иудеям было очень сложно избавиться от устоявшихся стереотипов. Деяния 6.1. «В эти дни, когда умножились ученики, произошел у эллинистов ропот на евреев за то, что вдовицы их пренебрегаемы были в ежедневном раздаянии потребностей». Что там произошло? Вдов язычников обходили. Вдов иудеев обеспечивали, оказывали им внимание, снабжали, а вдов язычников почему-то обходили. Почему? Ну, потому что иудеи. Но не евреи. Но все-таки не свои. И вот с этим вопросом нужно было постоянно бороться. Вот этническое противостояние было довольно-таки сильным. Ну и как язычники, они могли вообще относиться к иудеям после того, как они с ними не разговаривали? Да, при встрече с ним они явно показывали свое превосходство. После того, как они могли соприкоснуться где-то с ними или пообщаться, им необходимо было какое-то ритуальное омовение. И язычники знали об этом. И поэтому, конечно, отношения между ними сильно не складывались. Учитывая все вышесказанное, давайте теперь подумаем, в какой ситуации оказалась эта женщина хананьянка. Она буквально ломает все стереотипы, она ломает все устои. Все это негативное отношение к иудеям она просто перечеркивает. Она не смотрит на принадлежность к своему языческому народу. Она идет по улице и кричит. И вот женщина-хананьянка, вышедшая из тех мест, кричала: «Помилуй меня, Господи, сын Давидов! Дочь моя жестоко беснуется». На нее люди смотрят, а она кричит: «Помилуй меня, Господи!» То есть Господин обращается к какому-то иудею, который идет в окружении учеников. Люди прекрасно понимают, откуда пришли эти люди, как они выглядят, на кого они похожи. Вот эта женщина, не обращая внимания на все, что творится рядом с ней, она кричит: «Помилуй меня, иудей! Помилуй меня! Помоги мне!» Друзья, она очень сильно рискует. Она рискует тем, что ее никто не поймет. Она рискует тем, что ее будут обсуждать. И потом у нее будут большие проблемы среди своего народа. Но знаете, но она совершенно не боится. И она не обращает на это внимания. И она верит в то, что она делает. Она понимает, что она правильно делает. И она показывает свою веру. Вот смотрите. Она ее не скрывает. Дорогие друзья, а как мы? Способны ли мы так открыто исповедовать свою веру, не бояться людей? Так открыто, где-то, в людном месте, возможно, стать помолиться, да, вот, возможно, засвидетельствовать о своей вере. Друзья, бывает, знаете, бывает, что стыдно. Бывают такие моменты, и в моей жизни так было, я себя ловлю на этой мысли, что мне стыдно было, если люди узнают, что я верующий. Люди узнают, что я поклоняюсь Богу, что я в церковь хожу, что я верующий человек. Вы знаете, а для этой женщины вообще не стыдно. Для нее этот вопрос, он решен однозначно. Смотрите, что она говорит: «Помилуй меня, Господи, сын Давидов». Давид. То есть язычники, когда слышали это имя Давид, они о чем-то вспоминали. Вообще Давид – это был враг язычников, да, который истреблял их тысячами. Друзья, я не знаю, как эти люди относились к Давиду, потому что прошло довольно-таки много времени уже. Но все-таки по каким-то рассказам, да, они помнили, что это был тот человек, который побеждал язычников.

сказать об этом открыто, показать, что я верующий, люди, вы знаете, стесняются. Возможно, эта женщина тоже чего-то боится. Возможно, она немножко смущается, но она сделала свой выбор. Она понимает, что рядом тот, который может помочь в ее проблеме, который может разрешить все ее вопросы. И она проявляет великую веру. Эту веру слышно везде, друзья. Она ее совершенно не прячет. Далее, не все иудеи, те, которые уверовали и пошли за Христом, были у него и тайные почитатели, которые уверовали в него. Значит, не все иудеи решались говорить то, что говорит она. Она говорит: «Господи, помилуй меня, Господи, сын Давидов». То есть, другими словами, она говорит, что это Мессия. Господин, сын Давидов, то есть, это Мессия. Вот она его признает за Мессию. Я не знаю, откуда у нее такие знания. Я не знаю вообще, откуда у нее такой источник веры и такая твердость. Вот не знаю. Христос очень высоко это оценил. Вот. Вот вспомните, Никодим. Никодим приходил к Иисусу Христу ночью. Почему? Потому что он опасался, что если он придет днем, если он поговорит со Христом, у него появятся какие-то серьезные трудности, и у него будут последствия. На что надеялась эта женщина? Почему она думала, что Бог евреев, он просто обязан ей помочь? Она была готова на непонимание и большие трудности со стороны своего народа. Она рисковала всем, но ей двигала вера, которую Христос сказал: «Женщина, велика вера твоя». Второе, друзья, великая вера, она не смущается, когда Бог молчит. Но он не отвечал ей ни слова. И ученики его, приступившие, просили его: «Отпусти ее, потому что кричит за нами». Вы знаете, великая вера не смущается, когда Бог молчит. Женщина продолжает просить. Просить настойчиво. И даже Священное Писание говорит, что женщина кричит. Вы знаете, вот в этой ситуации я смотрю на учеников, и мне кажется, что им не по себе от того, что сейчас происходит. Думаю, они побаиваются реакции людей, потому что эта женщина идет, она кричит, она привлекает внимание на них, люди все смотрят, они начинают понимать то, что происходит. Женщину-то это знают, пошли уже разговоры. И ученики, возможно, подумали: слушай, ну сейчас погонят еще, а еще ненароком и побьют. Вот такие переживания у них. И они Христу говорят: но ученики, приступившие, просили: отпусти ее, потому что она кричит за нами. Она громко кричит, и все это слышат. Вы знаете, друзья, порой мы с вами становимся похожи на этих учеников, когда оказываемся в той ситуации, где кто-то проявляет видимую веру, открыто, настойчиво проповедует о Христе, никого не смущаясь, и тогда начинаем мы смущаться и стесняться. И вы знаете, такое было и в моей жизни тоже. И мы начинаем ссылаться на то, что это неуместно, значит, сейчас не то время, да, и сейчас это не то место, и, наверное, все это нужно делать в других обстоятельствах и в другой ситуации. Но эта женщина, она сделала свой выбор. Хотя мы понимаем, что место было не самое приятное для нее. Где-нибудь она, возможно, это сделала ночью, чтобы никто не видел. Или на территории там, где жили евреи, туда можно было прийти. Конечно, народ бы все это не понял, но там можно было бы кричать, чтобы Христос ее услышал. Нет, она не выбирала место. Она увидела Христа, и она прекрасно понимала, что это ее шанс. Она сильно хотела, чтобы дочь ее была здорова. Вы знаете, когда-то мы провожали одних гостей на ЖД вокзале. Подошел поезд, перрон. Людей очень много собралось, потому что поезд следовал в Москву, Луганск, Москва, и было очень много народа. И мы провожали гостей, и собрались люди. И вот среди нас была одна такая женщина, звали ее тетя Лиза. Собралось много молодежи, а тетя Лиза говорит: давайте споем, молодежь. Давайте будем петь, столько людей. Давайте мы о Боге споем, о Божьей любви, пригласим людей на собрание. И вот она начала петь, и мы делали вид, что ее не знаем. Мы растворялись по всему ЖД вокзалу, мы прятались за спины других людей. Друзья,

0: Нам было стыдно. Нам было стыдно. И тетя Лиза пела сама, громко возвещала эту истину. Она пела христианские песни, что, значит, любовь Христа безмерно велика. И в это время мы делали вид, что мы не с ней рядом. Вот, мы смотрели друг на друга, и нам было стыдно. Сейчас мне от этого стыдно, друзья, стыдно. Почему? Потому что мы боялись исповедать свою веру. А эта женщина не боялась. Она в своей жизни говорит, что много согрешила. Пела когда-то неверующие частушки, да, которые оскверняли ее и людей. Но когда она покаялась, Бог подарил ей новую природу. Она говорит, теперь я хочу служить Богу и славить Бога, ну, тем талантом, который у меня есть. Она могла петь. И она прославляла Бога этим талантом. Ну, а в это время мы прятались. Друзья, что мы с вами делаем, когда Бог молчит? Хананьянка, она продолжала просить о помощи. Она кричала, она сделала свой выбор. Вы знаете, наверное, что касается этого вопроса, у каждого христианина есть свой накопленный опыт. Вот нам бы правильно понимать молчание Бога и каковы наши действия в такой ситуации. Вы знаете, встречаясь с верующими, я слышу иногда свидетельства молитвенной жизни, которые я до конца не могу понять. Ну, например, один говорит, я настойчиво прошу у Бога, я прошу, прошу, прошу, прошу, это мне нужно и нужно, чтобы Бог мне это дал. Это мне просто необходимо. Сталкивался с таким свидетельством, а я вымаливаю у Бога. Я вымаливаю, вымаливаю, вот я вымаливаю. И я жду, когда мне Бог вот все это даст. И вот я вот вымолила это у Бога. Знаете, а я задумался, насколько правильно так выражаться. И что у человека на сердце, когда он ведет такую молитвенную борьбу с Богом. Вообще, каковы мотивы? Правильно ли такое отношение? Правильно ли это мотивы? Вы знаете, складывается такое впечатление, что Бог, Он от нас что-то удерживает, то, что мы просим. И вот Бог держит, да, а человек, дай мне, дай мне, дай мне. А Бог, нет, не дам. Он, дай мне, дай. А Бог, нет, нет, я тебе не дам. А тот настойчиво просит и просит и просит. И впечатление такое, чем больше мы попросим, тем больше расположим Бога. Вот. А он смотрит и считает, так, сколько раз ты попросил? Если ты 100 раз попросил, я дам. А если 80, ну, то не дам, не допросил. Или Бог не хотел нам дать, а мы вымолили у него. Вот мы выпросили. Вот у Бога в планах не было, но мы так настойчиво молились, мы так вымаливали, что Бог, что мы все-таки расположили Бога, и мы уговорили его. Вы знаете, это неверное понимание, я категорически с этим не согласен. Вот наш Бог, Он не такой Бог, друзья, не такой. Наш Бог, Он добрый, наш Бог, Он любящий. Его не нужно упрашивать, Его не нужно располагать. Он всегда готов нам помочь и ответить на наши просьбы. Он благой и любящий. Он лучше знает, когда ответить, а когда нужно и подождать. Вы знаете, в некоторых случаях Он отвечает сразу. Моментально, идя навстречу. Ну, вот, например, Евангелие от Луки, 23 глава, 42-43. «И сказал Иисусу, помяни меня, Господи, когда придешь в Царствие Твое. И сказал ему Иисус, истинно говорю тебе, ныне же будешь со мной в раю». Помните эту молитву? Это разбойник. Друзья, ну скажите, где там слова? «Господи, прости меня». Господи, я столько согрешил пред Тобой, Господи, я людей убивал, значит, я проливал невинную кровь и целый поток исповеданий. Нет, там этого нет, там всего лишь несколько слов. Господи, помяни меня в Царстве Твоем. И больше ничего не нужно было. Господь сразу пошел навстречу. Здесь не было такого покаяния, которое мы с вами привыкли слышать всегда. По всей видимости, весь процесс, он был у разбойника там, в сердце, он был сокрыт от людских глаз. Но это видел Христос. Это было достаточно всего лишь одной фразы, что перед этим разбойником открылось небо. Друзья, думаю, что, наверное, что касается молитвы покаяния, Бог будет реагировать сразу и очень быстро. Как бы ты сделал шаг, а Он навстречу тебе 10 шагов сделал. Бывают и другие ситуации, когда Бог отвечает не сразу. Я прочитаю из Евангелия от Луки, 18 главу, с 1 по 8 текст. «Сказал также им притчу о том, что должно всегда молиться и не унывать. Говоря, в одном городе был судья, который Бога не боялся и людей не стыдился. В том же городе была одна вдова, и она приходила к нему, говорила: „Защити меня от соперника моего“. Но он долгое время не хотел. А после говорит сам себе: „Хотя я и Бога не боюсь, и людей не стыжусь, но как эта вдова не дает мне покоя, защищу ее, чтобы она не приходила больше докучать мне“. И сказал Господь: „Слышите, что говорит судья неправедный? Бог ли не защитит избранных своих, вопиющих к нему день и ночь, хотя и медлит защищать их, сказывая вам, что подаст им защиту вскоре? Но Сын Человеческий, придя, найдет ли веру на земле?» Знакомый текст для всех. Однозначно Бог защитит избранных. Однозначно Бог помилует, поможет им, решит все их вопросы. Бог ответит, но не сразу. Обратите внимание, необходима пауза. Вот все, что я прочитал, это напрямую связано с верой. Но Сын Человеческий, пришедший, найдет ли веру на земле? Вы знаете, женщина просит, а Христос молчит. Нечто подобное бывает и у нас. Мы просим, а Бог молчит. А вот в этом совершенно нет ничего плохого. Молчание – это часть испытания нашей с вами веры. Бог может медлить, и у Него есть на это свои причины. Он хочет, чтобы мы с вами прошли верой какой-то отрезок пути, закаляя нас в вопросах веры и испытывая нас, чтобы мы чему-то научились, ведь Бог же учит нас. Он хочет, чтобы мы с вами достигли царства, куда ничто нечистое не войдет. Вспомните историю с Авраамом. Вы все ее прекрасно знаете. Бог сказал Аврааму, что ему нужно принести в жертву своего сына. И Авраам собирается. Сына взял, рабов взял, дрова взял. И все необходимое для того, чтобы идти на то место, которое указал ему Господь. Конечно, трудно представить, с каким сердцем все это делал. Авраам был долгожданный сын, единственный сын обетования. Думаю, что сердце отцовское разрывалось от горя. В отношении Сары я вообще ничего не говорю, как она все это время там пребывала. Но вот представьте себе, Авраам, он все это берет и идет. Смотрит на Исаака, на своего сына, и он понимает, что он должен его принести в жертву. Ну вот прошло 3 часа, Бог говорит: все, возвращайся. Молодец, ты выдержал испытание. Я вижу, что ты мне верный, все, возвращайся. Не умрет Исаак. Было такое или нет? Нет, друзья, он идет дальше. Он идет дальше. Ну, прошло бы два дня. Бог бы сказал: все, Авраам, хватит, возвращайся назад. Я испытал тебя, я понял, что ты готов принести сына в жертву. Все, молодец, все, возвращайся. У меня теперь с тобой будет заветное отношение еще больше. Я буду любить тебя, знать тебя, от тебя произойдет великий народ. Нет, до конца. Аврааму нужно было пройти до конца, друзья, до самой кульминационной точки, когда уже вот все, уже лежит, да, Исаак, уже нож в руках. Господь говорит: стой, вот теперь все, вот теперь я действительно вижу, что ты любишь меня, и ты готов во всех вопросах быть мне послушным. Друзья, наша вера, она проявляется в критической ситуации, когда Бог нас помещает в стесненные обстоятельства, когда мы в опасности, когда нас окружают проблемы, какие-то недопонимания. Вот тогда наша вера, она проверяется, она испытывается. В обычных жизненных обстоятельствах мы с вами не сможем проявить эту веру, на полную, да? Если так можно сказать, не сможем пройти. Потому что у нас все хорошо, да, у нас нормально. Но есть-то немножко какие-то трудности, но ничего, мы все это переносим. А когда критические обстоятельства, когда сложные, вот тогда совсем другая ситуация. Мы с вами можем играть в человека, который имеет великую веру. Но приходят сложные ситуации, и тогда открывается, кто ты на самом деле. Ты истинно верующий человек, который способен переносить испытания, или ты просто пока религиозный человек. Когда Бог молчит, нужно Бога понимать. И нужно понимать его в тишине. Друзья, невера, она уйдет. Невера, она уходит, потому что нет корня. Не за что зацепиться. Ты просто не сможешь. Нет платформы, на чем можно стоять, как бы ты ни хотел. Лука 8:13. А упавшие на камень – это те, которые, когда услышат слово, с радостью принимают, но которые не имеют корня и временем веруют, а во время искушения отпадают. Вот эта категория людей. У них корня нет. Нет корня. Когда приходят испытания, эти люди отпадают. Почему? Они не могут выдержать, им не за что зацепиться. Их платформа, она очень шаткая. Стоит два дерева, оба прекрасных, красивых. Но наступит какой-то, придут какие-то катаклизмы, будет какой-то сильный ветер, удержится то дерево, там, где корень есть, а пока мы не видим. Но когда придут испытания, когда придет сильный ветер с дождем, тогда мы можем увидеть поистине, где есть корень. Друзья, Бог хочет строить с нами отношения на платформе веры. Мы верим, что Он добрый. Мы верим, что Он нас любит. Мы верим, что Он нам готов помочь. Мы верим. Но когда наступают дни испытания, мы где-то в чем-то начинаем сомневаться. Вот Бог не хочет этого. Бог хочет, чтобы мы до конца верили, что Он добрый, что Он поможет, что Он придет нам на помощь, что Он решит наши вопросы. Бог хочет и формирует нас именно таких христиан. Когда-то Иов был под очень большим давлением, помните, да? И вот Иов выплыл, а его жена нет. Иов сказал: неужели мы только доброе будем принимать от Бога, а худого не будем принимать? А жена сказала: похули Бога и умри. Иов выплыл, а она, к сожалению, нет. У Иова был корень, а у нее нет. Друзья, женщина просит, а он молчит. Да, она не уходит. Почему? Она верит. Она верит в него, что он добрый, и она в этом не сомневается. И последнее, друзья, великая вера, она не смущается унижения. Перед нами женщина, которая может смиряться и которая имеет сокрушенный дух. Она признает его за господина, она признает его за мессию, но она является частью языческого мира. Христос совершенно не унижает женщину, как может показаться на первый взгляд. Он дает ей возможность проявить свою веру в сфере смирения. Как вы думаете, что бы было, если женщина возмутилась и ответила бы Христу: «А ну, как ты меня назвал? А ну-ка, повтори еще раз. Это что за ассоциации такие? Это что за оскорбление?» Думаю, что тогда у нас бы, наверное, не было прекрасной концовки этой истории. Элементы гордости, они не дают человеку проявить великую веру до конца. Произойдет серьезный сбой, когда человек находится в смирении, хотя это очень сложно, друзья мои, очень сложно. Потому что кто происходит различного рода испытания, когда испытывает Бог, у тебя только два варианта. Или ты эти испытания выдержишь, или не выдержишь. Или ты до конца будешь не сомневаться в том, что Бог добрый, любящий, Он знает, что тебе нужно, и все время пошлет тебе. Или ты ожесточишься, скажешь: вот Бог меня не слышит, Он не отвечает на мои молитвы, по всей видимости, ну да что-то не так, что-то я не в такого Бога верю. Друзья, вот помните, история с Нейманом – это очень хорошая иллюстрация к данному моему подпункту. Великая вера не смущается унижения. Кто был такой Нейман, вы помните? Человек уважаемый, второй человек в государстве, написано «отличный воин», но там есть одно «но» – он был человеком прокаженным. Но интересно, что в этом человеке зародилась вера с того момента, когда в их дом поселилась маленькая девочка. Эта маленькая девочка поделилась с женой Неймана, сказала: вот есть пророк там в Израиле. И если бы Нейман пошел бы туда, обратился, этот пророк, он мог бы его исцелить. Ну, возможно, Нейман бы не обратил на это внимания, но нет. Кожа за кожу, а за жизнь человека даст все. И вот зародилась маленькая вера, а вдруг? А вдруг все-таки действительно это правда? И тот пророк мне может помочь. К царю пошел, взял письмо сопроводительное. туда приходит. Не буду рассказывать всю ситуацию, вы сами все прекрасно знаете, но как Бог работал над Нейманом, как он гнул его гордыню там. Нейман, чего слова все боялись, который приказывал, его распоряжение немедленно исполняли, сразу же. А он пришел к нему, пророк даже не вышел. Слугу своего послал. Как не вышел пророк? Да вот так. Да я думал, что он выйдет, что он помолится, что он помажет, какой-то ритуал будет. А ему говорят, слушай, ну пойди там в Иордан, окунись 7 раз. Как он осерчал, вы помните, да? Как он огорчился, как он расстроился. Но слава Богу, что нашлись рядом люди, которые подсказали им. Вот Бог работал с Нейманом, и Нейману нужно было там внутренне поменяться. Внутренне ему нужно было согласиться, что не он здесь командует сейчас. Сейчас командует им. Он пришел сюда для того, чтобы здоровье получить. Слушайся этого человека, который тобой командует. Елисей не вышел. Почему? Потому что там занимался сам Бог. Там Елисею и не нужно было выходить. Бог, он сам лично разговаривал с этим человеком. Друзья мои, насколько это бывает сложно. Гордость, смириться, унизиться. А по-другому не получится. Потому что Бог хочет. Не смирился бы Нейман и ушел бы точно такой же прокаженный. И не видел бы этого чудного исцеления. А так смирил гордыню и увидел чудеса Божьи. Там, где нужно довериться Богу, нужно будет смиряться, друзья мои. Уповая на Него и доверяясь только Ему, смиряясь под крепкую руку Божию, как написано, и вознесет вас. Вот именно на такой платформе и стояла эта женщина, хананеянка. Он же сказал в ответ, нехорошо взять хлеб у детей и бросить псам. Она сказала, так, Господи, но и псы едят крохи, которые падают со стола господ их. Христос говорит, евреям целый хлеб, а вам крошки. Евреи дети, а ты собака. А она говорит, я на все согласна. Я согласна, я готова на все. Вот сколько нужно унизиться, я еще больше унижусь. Еще больше унижусь. Друзья, это нисколько не ранит. Это правильное отношение с Господом. Смотрите, и Христос говорит, о, женщина, велика вера твоя. Все. Христос оценил это по достоинству. Велика вера твоя. Написано, да будет тебе по желанию твоему. Не нужно было никуда идти, не нужно было никому не прикасаться, совершенно нет. И исцелилась дочь ее в тот час. Друзья, слава Богу. Такие прекрасные уроки, которые оставил нам Христос на страницах Священного Писания. Псалом 50, 19 текст. «Жертва Богу – дух сокрушенный. Сердце сокрушенного и смиренного ты не презришь, Боже. Дух сокрушенный, дух смиренный». Вот чего ждет от нас наш Господь Христос. Итак, друзья, давайте я просто повторю, сделаю небольшой вывод. В чем проявилась великая вера хананьянки? Великая вера не обращает внимания на человеческое осуждение. Второе. Великая вера не смущается, когда Бог молчит. Да. И третье. Великая вера не смущается унижения. Да поможет нам Бог стоять на таких позициях, и в нашей жизни мы еще много увидим чудес и отвеченных молитв. Аминь.
1: Слушали радио Зегенсвелле, «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Оставайтесь хранимы Господом.

Дорогие слушатели, служение радио Зегенсвелле «Волна благословения» осуществляется за счет добровольных пожертвований. День за днем мы вещаем Слово Божье. Наши программы можно слушать по радио, через интернет и в формате подкастов на многих языках. Если наши передачи вас ободряют, утешают или укрепляют в вере, то мы сердечно приглашаем вас стать частью этого служения. Вашей поддержкой вы внесете большой вклад в то, чтобы благая весть об Иисусе Христе продолжала достигать людей по всему миру. Мы сердечно благодарим за ваши молитвы и пожертвования. Да благословит вас Бог! Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88.

0: Радио Зегенсвелле, Волна Благословения, город Детмалт, Германия. Дорогие радиослушатели, мы приветствуем вас и предлагаем вашему вниманию радиопередачу «Злачной пажити».
1: Строгость Елисея. Когда царь Израильский приходил убить пророка Елисея в отметку за сильный голод Самарии, а пророк объявил: «Завтра в это время мера муки лучшей будет по сиклю, и две меры ячменя по сиклю у ворот Самарии», то сопровождавший царя сановник возразил: «Если бы Господь и открыл окна на небе, и тогда может ли это быть?» Елисей сказал: «Вот увидишь глазами твоими, но есть этого не будешь». Сирияне, осаждавшие Самарию, вечером бежали, так как им показалось, что их окружают войска хитейские и египетские. Ночью о бегстве сириян стало известно в Самарии, а утром все жители города кинулись грабить стан сирийский. Царь Израильский поставил сопровождавшего его сановника наблюдать за порядком у ворот Самарии. Кто-то сбил этого сановника с ног, а толпа затоптала его насмерть. Он видел, как люди тащили из сирийского стана продукты в город, как некоторые очень дешево продавали эти продукты, но есть сирийских продуктов ему не довелось. Он умер за свое неверие и насмешку над словами пророка Елисея. 4 Царств, 7 глава, со 2 по 20 стих. Гиезий был слугою пророка Елисея. Он принимал некоторое участие при воскрешении сына Сунамитянки. Он видел, как пророк сделал безвредную отравленную пищу. Он раздал 20 хлебцев более сотни людям, которые ели, насытились и еще осталось. Он видел великие дела человека Божия, но не научился благоговеть перед Богом и во всем доверять Богу. Когда исцеленный от проказы сирийский военачальник Нейман возвратился от Иордана к пророку Елисею и предлагал ему большие дары, а пророк отказался взять от него хоть что-нибудь, Гиезий не мог с этим согласиться. Благодарный Богу Нейман уехал от пророка, увозя с собою земли израильской с твердым решением сделать из нее жертвенник и приносить жертвы только Богу Израилеву. Гиезия это не удовлетворяло. Он решил воспользоваться щедростью сирьянина, побежал за ним вдогонку. Нейман, увидевший бегущего слугу пророка, сошел с колесницы и спросил: «С миром ли?» Гиезий ответил, что все хорошо, только вот пришло с горы Ефремовой двое из сынов пророческих. «Дай им талант серебра и две перемены одежд». Нейман дал не один, а два таланта серебра, около 60 килограммов, и две перемены одежд, и поручил двум слугам отнести это к дому пророка. Гиезий не хотел, чтобы пророк видел Неймановых слуг. Он взял от них серебро и одежды и спрятал в своем доме. Потом явился к пророку. На вопрос: «Откуда Гиезий?» Дерзко ответил: «Никуда не ходил раб твой». Елисей сделал выговор Гиезию и произнес приговор: «Пусть же проказа Нейманова пристанет к себе и к потомству твоему навек». И вышел он от него белый от проказы, как снег. 4 книга Царств, 5 глава, с 20 по 27 стих. Многих смущает следующий случай из жизни Елисея. После чуда оздоровления воды в Иерихоне Елисей направился в Вифиль. Когда он шел дорогою, малые дети вышли из города и насмехались над ним и говорили ему: «Иди, плешивый, иди, плешивый». Он оглянулся и увидел их, и проклял их именем Господним. И вышли две медведицы из леса, и растерзали из них 42 ребенка. 4 Царств 2, 23-24. Для многих это кажется жестокостью обидчивого старика. но вникнем в суть дела. В русском переводе стоит «малые дети», а в еврейском тексте стоит «неарим катаним». И эти слова в New International Version переведены одним словом «юноши» на том основании, что слово «наар» означает «юноша». Так Соломон в молитве к Богу назвал себя «наар катон», в русском переводе «отрок малый». А он уже был царем, 3 Царств, 3 глава и 7 стих. Ходатайствуя за Вениаминова перед правителем Египта, Иуда несколько раз назвал Вениамина отроком, Бытие 44:22, 30:34. А этот отрок был женат и имел 10 детей, Бытие 46:21. Сыновья первосвященника Илия, Офни и Финеас, в еврейском тексте названы Неарим, а в русском переводе имеем «молодые люди», 1 Царств, 2 глава и 17 стих. Да и тот факт, что из Вифиля вышли сами, а не были кем-то выведены десятки, а может и сотни, свидетельствует, что это были не малые дети, а подростки или взрослые юноши. В Вифиле жили сыны пророков, 4 Царств, 2 глава и 3 стих. Елисей там бывал, и его хорошо знали. Но в Вифиле противодействовали две формы поклонения Богу. Около 100 лет до Елисея израильский царь Иеровоам поставил в Вифиле золотого тельца, построил жертвенник и установил им придуманную новую форму поклонения Богу, 3 Царств 12, 28, 33, которая в Библии названа «грех Иеровоама, сына Наватова», 3 Царств 15, 34. Елисей же был представителем старой религии, которую всячески вытесняли. Когда пророк Амос несколько лет после смерти Елисея пришел в Вифиль, то тамошний священник Амасия приказал ему: «В Вифиле не пророчествуй, ибо он святыня царя и дом царский». Амоса 7, 11, 13. Если пожилые жители Вифиля терпели пророка Елисея и его учеников, то молодые люди, вышедшие из города, решили прогнать его. Они насмехались над ним наперекор заповеди: «Перед лицом седого вставай и почитай лицо старца» — Левит 19:32. Но они кричали: «Иди, плешивый! Иди, плешивый!» Они не боялись Господа. И в Библии отмечено, что Елисей проклял их именем Господним. Как это выразилось, не знаем. Возможно, объявил им, что Господь их накажет за это. Вышедшие из лесу медведицы растерзали не всех, а из них, то есть из большого числа, 42 насмешников над пророком. Остальные, пробежавшие в город, рассказали об этом. Пророка не преследовали. Эти случаи свидетельствуют, что ни общественное положение, ни служение, ни возраст не могут быть оправданием для нарушителей заповедей Божьих. Пророку Илие Господь велел, чтобы он помазал Азаила в царя над Сирией, а Иуя в царя над Израилем, а Елисея в пророка вместо себя. Илия почему-то не помазал этих царей. Елисею надлежало выполнить волю Господню. Он пришел в Дамаск. Больной царь Бенадад прислал своего слугу Азаила спросить пророка, выздоровеет ли он. Елисей ответил: «Пойди и скажи ему, выздоровеет, однако он умрет». Пристально посмотрел на Азаила, заплакал и возвестил: «Ты наделаешь много зла Израилю. Указал не Господь в тебе царя Сирии». Азаил возвратился к царю с вестью, что он выздоровеет, а на другой день удушил его и овладел царским престолом. 4 Царств, 8 глава, 7 по 15 стих. Когда Иорам, сын Ахава, царь Израиля, раненый в сражении при Рамофе Галаадском, возвратился в Изриэль для лечения, пророк Елисей поручил одному из сыновей пророческих пойти в Рамов, Галаадский, и там помазать Иуя, сына Намесиина, в царя над Израилем. молодой человек пришел туда, из среды военачальников вызвал Иуя, вошел с ним во внутреннюю комнату, вылил ему на голову елей и объявил: «Так говорит Господь, Бог Израилев, помазаю тебя в царя над народом Господним, над Израилем, и ты истребишь дом Ахава, господина твоего, чтобы мне отомстить за кровь рабов моих пророков и за кровь всех рабов Господних, павших от руки Иезавели. Иезавель съедят псы на поле Изреельском, и никто не похоронит ее». Сказал это и убежал. Когда Иуй возвратился к изумленным военачальникам и рассказал им об этом, те провозгласили его царем. Он прекратил войну с сирианами, возвратился в Изреель, истребил все потомство Ахава, а царицу Иезавель, выброшенную из окна царского дворца, растоптали кони и съели псы. 4 Царств 9.1.37. Библия ничего не говорит о деятельности пророка Елисея в царствовании Иуя и в царствовании его сына Иоахаза. Зато внук Иуя, Иоас, когда услышал о болезни пророка, пришел к нему и плакал: «Отец мой, колесница Израиля и конница его». Эти слова заставляют думать, что Иоас считал Елисея главной опорой своего царства. Пророк сказал Иоасу, чтобы взял лук и стрелы. Царь так и сделал. Елисей положил свою руку на руки царя, велел открыть окно на восток и выстрелить. Тот так и сделал. Пророк объявил: «Это стрела избавления. Ты поразишь сириан в Афеке». Затем сказал: «Возьми стрелы и бей ими по земле». Царь взял стрелы, ударил 3 раза и остановился. Пророк гневно глянул на него и сказал: «Надобно было бить 5 или 6 раз. Тогда побил бы сириан совершенно, а теперь только 3 раза поразишь сириан». 4 Царств, 13 глава, 14 по 19 стих. После этого Елисей умер, и его похоронили. В Новом же Завете упоминается только одно чудо, сделанное Елисеем, а именно – исцеление прокаженного Неймана, сириянина. От Луки 4, 27. Аминь.

Вы слушали радиопередачу «Злачные пажити». Радио Зегенсвелле, «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Слушать радио, познавать Бога.

0: Германии 22 часа.
1: Украинское миссионерское общество «Світло на Сході» представляет журнал «Вера и жизнь», номер 4 за 2021 год.
2: Из нашей истории. Свойства христианской веры. Дорогие читатели, предлагаем вашему вниманию текст небольшой брошюры епископа Тихона. Эту и другие брошюры раздавали сотрудники миссии «Свет на Востоке» в лагерях российских военнопленных в 1919-1920 годах. Из творений святителя Тихона, епископа Воронежского и Елецкого. Том 7, глава 3. Свойство христианской веры состоит в усвоении благодеяний и заслуг Христовых, явленных всему миру. Поэтому христианин должен от сердца исповедовать со святым апостолом Павлом: «Верую в Сына Божьего, возлюбившего меня и предавшего себя за меня». Галатам 2:20. «Верую, что как ради всех, так и ради меня, недостойного, родился он от девы, во плоти на земле жил в мире нашем и терпел хуление, поругание, страдание, распятие и крестную смерть. И как всем, так и мне, недостойному, исходатайствовал у Бога милость, отпущение грехов, благодать, благословение, усыновление, наследие вечной жизни и блаженства, чего я своими усилиями никак не мог бы заслужить и достичь. Он смирился, чтобы меня, недостойного, вознести, обнищал, чтобы меня, нищего, обогатить, претерпел хулу и клевету, чтобы меня от хулы дьявольской защитить, связан был, чтобы избавить меня от вечных уз, судим и осужден был, чтобы меня оправдать, понес язвы и раны, чтобы меня, уязвленного, исцелить, претерпел поругание и поношение, чтобы меня, поруганного, от сатаны избавить. Умер, чтобы меня, умершего, оживотворить. И как всем, так и мне, верующему во имя Его, стал искупителем, спасителем, ходатаем и виновником вечного блаженства. Но если каждый верующий должен великое сие дело Сына Божьего принять и себе усвоить, то каждому же из верующих следует смотреть на это действие, как бы оно ради него одного совершилось. Святой Иоанн Златоуст говорит: «Каждый из нас должен так благодарить Христа, как бы он ради него одного снизошел. Ради тебя и меня Иисус Христос пришел в мир. Потому ты и я должны его чтить как своего личного великого благодетеля с благодарным, смиренным, любящим, послушным и терпеливым сердцем». Из всего явно вытекает: первое, кто ту веру питает, которую всякому христианину следует иметь, тот не захочет против совести грешить. Второе, кто любит Христа, тот заповеди его исполняет. Третье, греховная и бесплодная жизнь христиан служит доказательством их неверия, хотя бы они имели веру на устах. Если совесть наша заставляет нас любить благодетеля, оказавшего нам временное благодеяние, то несравненно более побудит нас вера, если только мы ее имеем, любить Иисуса Христа, который добровольными своими страданиями и смертью приобрел нам вечное блаженство, непостижимое для нашего ума. А где любовь к Христу, там неразлучно с нею и послушание Богу. Таким образом, мы, верующие в распятого, должны считать Господа Богом того, кто нас ради и нашего ради спасения сошел с неба и открыл нам путь к спасению. Иисус Христос — наша премудрость, наша хвала, наша слава, наша жизнь, наше утешение, наше веселье, наша надежда, и в нем наше вечное блаженство. Наша вера и Слово Божье — убеждают нас в том, что Христос пострадал из-за наших грехов, как написано в книге пророка Исаии: Он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззакония наши. Наказание мира нашего было на нем, и ранами его мы исцелились». 53.5. Мы ничего не можем более угодного сделать Сыну Божьему, пострадавшему за грехи наши, как из любви к Нему ненавидеть грехи и удаляться от них. И чем более мы гнушаемся грехов и удаляемся от них, тем более любим и чтим Иисуса Христа, пришедшего в мир и пострадавшего за нас. Следовательно, без этого почитание Христа не может быть истинным, но будет притворным и лицемерным. Там, где грех торжествует, нет истинного покаяния. Где нет истинного покаяния, нет веры в Иисуса Христа. Христос без веры в Него не пребывает в нас. Где нет Христа, там Его не только не чтут, но и отрицают. Внимай этому, преданная греху душа. Ты не чтишь Христа, тебя так высоко почтившего, если любишь грех. Кто что любит, тот того и держится. Ты услаждаешься тем, за что Христос испил чашу горького мучения. Вот какого рода почитание и благодарность воздаешь ты Христу, пришедшему тебя взыскать и спасти. Хотя ты и чтишь его на словах, но пока ты грехи не оставишь и искренно не принесешь покаяния, до тех пор ты будешь выказывать ему лишь одну неблагодарность. Наконец, мы почтим Христа, пострадавшего за нас, когда, ненавидя грех, будем поступать по святому Его Слову и по примеру непорочной Его жизни. Он говорит: «Кто мне служит, мне да последует». Иоанна 12:26. Почитать Христа есть не что иное, как служить Христу. Учил Он нас словом и делом беспорочной жизни, как читаем в Святом Его Евангелии. Делами нашими следует показать нам веру в Иисуса Христа. Вера наша требует от нас любви, милости, милосердия, смирения, кротости, терпения и других добродетелей, которым Он нас учил. Важно ли для нас ради имени Его дать пособие просящему, зная, что все, что мы имеем, исходит от Него? Сверх того, Он принес и Себя Самого в жертву. Стоит ли насытить алчущего, напоить жаждущего, одеть нагого, принять в дом странника, посетить болящего и заключенного в темницу ради того, который за нас алкал, жаждал, наг был, странствовал, перенес наши немощи, страдал и терпел узы? Велика ли заслуга наша, если простим ближнему оскорбление ради того, кто за наши грехи пострадал? Тяжело ли нам претерпеть страдания ради того, кто ради нас претерпел страшное мучение? Нам ли, рабам Его, стыдиться Его и слов Его вроде этом прелюбодейном и грешном? Марка 8:38. Нам ли не стерпеть того, что нам приключится противного, и не последовать тому, чему Он словом и примером Своим учил? Воистину, над нами царствует не Христос, а грех. Действительно, мы не Христовы, когда мы не следуем Его слову и житию. Если же кто Духа Христова не имеет, тот и не Его. Римлянам 8:9. Ибо кто Духа Христова имеет, тот мыслит то же, что Христос. Поучается в том, что Христу угодно, ищет и хочет того, что хочет Христос. Если мы хотим быть Христовыми и почитать Христа как Царя Своего, то должны одно с Ним думать, хотеть и делать. Истинное почитание состоит не в одной наружности, но и во внутренней расположенности, не в одних словах, не в исполнении только и не в формах или обрядах, но и в сердце, в усердии, в любви, в благодарности, в послушании. Он — наш Господь Бог. Он любит нас, как детей Своих. Почтим Его, нас любящего, со страхом и послушанием. Он – благодетель наш, почтим Его благодарностью. Он – искупитель наш, потому что ценою крови Своей искупил нас. Почтим Его, служа Ему усердно. Он – учитель наш, почтим Его добровольным исполнением Его учения. Он – пастырь наш, почтим Его слушанием святого гласа Его. Иоанна 10:27. Итак, почтим христиане Христа, Царя нашего. Он нас, недостойных, возлюбил. Возлюбим и мы Его, достойного любви. Почтил Он нас, недостойных. Почтим и мы Его, достойного всякого почитания. Его, которому со страхом и любовью поклоняются ангелы и всякие творения. Взыскал Он нас, заблудших. Взыщем и мы Его верою и любовью. Не пощадил Он себя ради нас, не пощадим и мы себя ради Него. Терпел Он все ради нас, потерпим и мы все ради Него. С Ним и прославимся в Царстве Его. Господи, наставь нас на путь сей. Ты есть путь и истина и жизнь. Печать дозволяется. Санкт-Петербург, март 1879 года. Цензор – архимандрит Иосиф. Перепечатано Германским комитетом помощи военнопленным Христианского союза молодых людей. Берлин.
3: Письма читателей. Две наивысшие заповеди. Получила от вас книги, раскраски и журналы. Лично для меня это Божий подарок, о котором я даже не мечтала. Их я заказала больному раком мальчику А, который живет в России. В прошлом году, осенью, он проходил лечение моноклональными антителами в Германии. Лечение этим препаратом, по мнению российских врачей, было единственным шансом спасти его. Так как этот дорогой препарат не зарегистрирован в Российской Федерации, покупать его нужно самим. Чтобы собрать эту космическую сумму, родители обратились в благотворительные фонды. Об этом я узнала еще весной прошлого года. В молитве я обращалась к Господу и просила Его подарить мальчику эту возможность лечения в Германии. Мое сердце обливалось кровью при мысли, что приходится переживать мальчику и его родителям. У меня самой трое детей. Ах, сколько радости и счастья я испытала, когда узнала, что мальчик с мамой прилетел на лечение в Германию. Поистине Господь наш чуден и творит чудеса. Он слышит наши молитвы и отвечает на них. И пусть не всегда сразу, нам нужно просто запастись терпением. Хадсон Тейлор как-то сказал: «Нам нужна не великая вера, но вера в великого Бога». И он прав. Мы должны делать все возможное с нашей стороны, а Господь сделает все остальное. Бог оставил нам две наивысшие заповеди — любить Бога и ближнего своего, как самого себя. Только Господь может наполнить наши сердца своей любовью. И эта любовь будет побуждать нас любить людей, чувствовать их нужды так, как будто они наши собственные. Иисус заповедал нам собирать сокровища на небе, где ни моль, ни ржа не истребляют, и где воры не подкапывают и не крадут. Матфея 6:20. Часто наши желания направлены вниз, к земле. Мы становимся как те опрокинутые сосуды, отверстия которых обращены к земле. Господь же хочет, чтобы мы были открытыми сосудами, чтобы позволили Ему жить в нас. Он хочет изливать на нас свои благословения. Иисус предупреждает нас: «Се гряду скоро, держи, что имеешь, дабы кто не похитил венца твоего». Откровение 3:11. Мы живем в неспокойное время. Очень хочется, чтобы Евангелие Иисуса Христа было донесено до всех людей. Спасибо за журналы и книги, которые вы издаете. К письму прилагаю стихотворение «Христиане». Автор неизвестен. Как хорошо, что есть мы друг у друга, что нас Господь собрал в одну семью. Когда приходится кому-то туго и воют бури над душой, как вьюга, встаем в молитве мы плечом к плечу. Летит нужда онлайн по всей планете, трепещет в ней молитвенный призыв — и принимают это Божьи дети, как будто лично все они в ответе за то, чтоб кто-то был спасен, был жив. Мы молимся все вновь, и понимаем, это не услуга, Это с надзвездного приходит круга. Не даст иначе поступить любовь. Как хорошо, что есть мы друг у друга. Светлана Франц, Германия. Какие чудесные слова! Мы благодарим вас за ваш труд на Ниве Божьей. Скажу словами Якова Крёкера. Вы черпали воду, но когда появилась возможность передавать ее, то вода превратилась в вино, в благословение и радость другим людям, немощь в силу, а простой труд в служение любви. Какие чудесные слова! Еще до того, как я получила книгу «100 лет миссии Свет на Востоке», я обратила внимание на опубликованные в журнале «Вера и жизнь» проповеди Якова Крёкера на необычность изложения христианских истин, которые нам знакомы, но которые становились еще понятнее и ближе. Тогда я захотела больше узнать об этом проповеднике. И вскоре я получила от вас эту книгу в благодарность за незначительное пожертвование. Когда я ее прочитала, Господь открыл мне, как Он любит нас и помогает нам. Журналы «Вера и жизнь» и «Тропинка» я раздаю верующим и их внукам. Сама стараюсь проповедовать людям словом и отношением к ним, жить в мире и любви со всеми. И, конечно же, мы с сестрами молимся о том, чтобы Господь хранил вас и благословил ваше служение. Вы нам нужны. Желаю от всей души, чтобы начавший в вас доброе дело продолжал совершать его даже до дня Иисуса.

0: вдруг казалось таким прекрасным. Еще в детстве мама рассказывала нам, детям, о Боге, учила Божьим истинам. Но я воспринимала его как дедушку, который смотрит на нас с неба и рассказывает маме, если мы поступаем не так, как он хочет. Повзрослев, я не отрицала Бога, но и не принимала его. Я жила, надеясь на себя, на мужа, на людей. Но Бог смог достучаться до меня. Он вывернул наизнанку всю мою жизнь. Я благодарна Богу за оказанную мне милость, за духовную жизнь с Ним. Вот уже 21 год, как Он ведет меня своим путем, держа крепко за руку, чтобы я не уклонилась от Него ни налево, ни направо. Все члены моей семьи, две дочери, две внучки и два правнука, знают Господа, верят в Него, принимают участие в служении церкви и воскресной школы. Раньше я выписывала журнал «Тропинка» для внуков, а теперь подрастают правнуки, и я хочу оформить подписку и для них. Очень хочется, чтобы они уже сейчас больше узнавали о любящем Боге и Спасителе Иисусе Христе. Пусть все, что вы делаете, будет во славу Господа. Антонина Гурьева, Россия.
1: Малая кафедра. Вотчман Ни. Духовное богатство. Поэтому, братья, более и более старайтесь делать твердым ваше звание и избрание. 2 Петра 1:10. Духовное богатство приходит не через особые духовные дары, получаемые во время особых мероприятий, а через постоянное многолетнее действие Бога в нашей жизни. Мне всегда больно видеть моих братьев и сестер сильно зависящими от каких-либо особых переживаний. В промежутках между онами они ведут привычный образ жизни, который ничем не отличается от жизни окружающих их язычников. Какая нищета выявляется в этом? Такие христиане не способны накопить духовные запасы. Во время очередных христианских лагерей или конференций они получают временный заряд, а между этими мероприятиями терпят только постоянное поражение. Совершенно иначе выглядит дело у тех, кто осознанно стал под водительство Духа Святого. Свое богатство они получают не на более или менее редких стоянках отдыха своей жизни, а посредством непрекращающегося действия Божьей благодати на пути между этими остановками. Один из братьев на юге Китая владел рисовым полем, расположенным на склоне горы. Во время засухи он использовал для полива водяную мельницу, которая приводилась в движение педалями, как у велосипеда. Ею он перекачивал воду из канала на свое поле. Ниже по склону располагались два поля его соседа. Однажды ночью сосед пробил вал, отделявший его поля от поля нашего брата, и таким образом вся вода ушла на его поля. Когда брат отремонтировал вал и снова накачал воду на свое рисовое поле, сосед опять пробил вал. И так было 3 или 4 раза подряд. Брат решил посоветоваться с другими христианами, что ему делать в этом случае. Я старался все принимать с терпением, не мстить соседу и не скандалить с ним. Но правильно ли это? После совместной молитвы один из христиан сказал: «Если мы всегда будем делать только то, что правильно, то будем никудышными христианами. Нам нужно делать гораздо больше того, что правильно». Брат был очень впечатлен этими словами. На следующее утро он накачал воды на оба нижних поля своего соседа, а после обеда накачал воду на свое поле. Сосед был так поражен, что решил узнать, что за всем этим стоит, и стал христианином. Правильно и неправильно – это основа для принятия решений мытарями и грешниками. Не этим принципом мы должны руководствоваться в нашей жизни, а послушанием Иисусу Христу.
0: Из поэтических тетрадей. Маргарита Коломийцева, христианская поэтесса, автор статей, рассказов и книг. «Я верю в чудеса», «Вчерашнее Рождество», «Део Глория» и «Биопсия души». В своих произведениях она затрагивает вопросы практической христианской

0: христианской жизни, духовной борьбы и роста, касается разноплановых проблем в христианском сообществе, трудностей, с которыми сталкиваются женщины-христианки. Маргарита помогает в сфере душепопечения в поместной церкви, а также широкому кругу людей за ее пределами. Имеет ученую степень Вашингтонского университета в области гуманитарных дисциплин. С 2018 года является главным редактором ряда медиапрограмм международного служения «Слово благодати». Проживает с мужем в штате Вашингтон, США. Бывает так. Когда говорю, что тебе свою жизнь доверяю, то ты открываешь проем моего вертолета и даешь парашют. И тогда я столпом застываю и прячусь назад, цепляясь за зыбкое что-то. Когда говорю «Ты Господь мой и пастырь единый», то ты направляешь свой посох к вершинам далеким, влечешь меня вверх и толкаешь проблемами в спину, а я прижимаюсь к земле, стать боясь одинокой. Когда говорю «Ты хирург мой и врач гениальный», тогда ты в своей доброте достаешь инструменты и душу мою надрезаешь отточенной сталью, а я вырываюсь и плачу в такие моменты. И я говорю, говорю, так пространно и красноречиво, и от слов этих громких опять отрекаюсь делами. О счастье каком-то прошу, но не буду счастливой, пока моя глупая воля стоит между нами. Влеки меня к горам, выталкивай из вертолета, вонзай в меня скальпель, огнем опаляй, исцеляя. Пусть буду ничтожной и странной казаться кому-то, но пусть совершится во мне твоя воля благая». Бывает, кто-то в глупой ревности с презрением плюнет на твой успех. И вот ты не икона зрелости, а слабый, грешный человек. И в сердце боль не помещается из-за каких-то жалких слов. Бывает так, когда смещаются авторитеты и любовь. Бывает так, когда забудешься и уповаешь на людей, когда по-детски глупо влюбишься в свечение тусклых фонарей. Бывает так, когда пытаешься быть милым каждому и всем, не теми шумно восхищаешься и аплодируешь не тем. И лишь в тумане нарастающем, когда уже толпе не рад, ты вспоминаешь, уповающий на человечество, проклят. И хочется исправить прошлое, предательство не вспоминать и пить, как воду, верность Божию и на Него лишь уповать. Медный таз и вода, полотенце. Какие перчатки? Нет, перчаток там не было. Запах нечестия был. Вот Иуда подставил тебе свои грязные пятки, и ты с нежным вниманием их без упрека умыл. Как ты мог, Иисус, как ты мог быть таким милосердным? Сколько б я ни пыталась, такой мне вовеки не стать. Ты велел быть последним тому, кто желает быть первым. Понимаю, но, Господи, ноги врагам умывать. Не умею себя отдавать так, как ты, без остатка. Не умею прощать бесконечно и чисто любить. И к проблемам других прикасаюсь в трехслойных перчатках, а простив прегрешения, никак не могу их забыть. Я б Иуду ногой отшвырнула. Люблю справедливость. И друзей, и врагов отдаю на свой собственный суд. Не умею оказывать даже ничтожную милость, прямиком отправляю на казнь своих мелких иуд. Научиться бы мне находить подкрепление в Боге, небесам покоряться, страдальцу Христу подражать. Когда люди протянут ко мне свои пыльные ноги, научиться б смиренно, с готовностью их умывать». Быть примером друзьям, что пытаются властвовать, и искусные интриги сплетают из слов. Ноги грязные мыть тем, кто в ночь гефсиманскую ради сна под кустом тебя бросить готов. Научиться любить без упреков и горечи, разделять с ними хлеб и богатство души. Быть не светом для них, а системой их солнечной. Не сочувствовать скупо, а вжиться в их жизнь. Научиться дарить не ненужное, лишнее, но и в кризис делиться последним добром. Не кивать между дел, а внимательно выслушать, когда нужно. Быть братом, а где-то отцом. Плакать вместе с Марией и праздновать с Лазарем. И любить бескорыстно Петров и Иуд. Вот таким бы стать другом. И пусть они разные, пусть меня не поймут или даже распнут. Души нынче хай-тек и срослись с одиночеством. Тет-а-тет с интернетом удобнее жить. Все равно очень верить в хорошее хочется. Без остатка свое сердце людям дарить. Каждый день, запасаясь терпением, сжав желание в железный кулак, мы готовы платить за спасение. Мы хотим быть достойными благ. Но под вечер, склонивши колени, где-то в пыльных альковах души, терпим острую боль поражения, разменявшись с грехом за гроши. Все банально, опять, даже глупо. Дом из сена, как спичка сгорел, и молитву не выразят губы, не имея валюты из дел. Завывает метель отчаяния, и в душе наступает зима. Там Иуда сулит наказание и не верит в прощение Фома. И тогда разбивается гордость, лишь увидев себя в нищете, и, почуяв свою непригодность, вспоминает душа о кресте. Дух свободный становится птицей. Даром приняв священную кровь, начинает в смирении молиться без привычных заученных слов. Пусть нам милость его непонятна, его мир у души не отнять. Есть прощение еще у распятия, есть еще у креста благодать. Проза. Ширина Идосова. Бог и его блатные. Эпиграфы. Задача не в том, чтобы вложить знания в человека, но в том, чтобы подключить его к источнику знаний. Нил Дональд Уолш. Если вы считаете, что обучение стоит дорого, попробуйте узнать, сколько стоит невежество. Роберт Киосаки. Москва. Ленинградский вокзал. В зале ожидания подхожу к молодому человеку лет 20 в армейской форме, одиноко сидящему на скамейке, и жалобно так пищу: «Солдатик, помоги!» Он удивленно поднимает на меня глаза и, разводя руками, как бы извиняясь, говорит: «У меня ничего нету». «Не, солдатик, денег мне не надо, тут другое. Я в библейском институте учусь. Учитель домашнее задание дал, чтобы незнакомый человек оценил меня как учителя. Нужно прочесть вот этот небольшой отрывок, отметить в нем ключевые повторяющиеся слова и написать, что понял из текста. Поможешь? Выручай, солдат. Завтра мне эту работу уже сдать нужно». В руках я держала листочек в клеточку с переписанным от руки «Правила института» текстом Евангелия от Иоанна 1:1-18 и карандаши. Солдат, понимающий, кивает головой и говорит: «Да что тут делов-то, расплюнуть? Давайте ваш листок, я вам сразу 5 поставлю и даже распишусь. Пойдет?» «Да как же оно пойдет, дружище? Мой преподаватель сразу догадается, что это чистой воды афера и Филькина грамота. Ты для начала хотя бы прочитай, что тут написано». При слове «прочитай» он замахал руками. «Да что вы, читать? Я в жизни ни одной книжки не прочитал. Не люблю читать, не мое это». «Да тут совсем мало, солдатик. Вот посмотри, не полная страничка, совсем немного». «Ну ладно, но только 5 минут, больше не буду. Давайте ваш листок». И начал он читать. «Вначале было слово, и слово было у Бога, и слово было Бог. Оно было вначале у Бога, все через него начало быть, и без него ничто не начало быть, что начало быть». Прервав чтение, он бросил на меня огорошенный взгляд, выдавший его с головой. «Читаемое, дремучий лес и полнейшая абракадабра из случайного набора букв и слов». Но все же он продолжил чтение. Потом, небрежно ткнув пальцем в листок, заявил: «Нашел! Вот тут много раз повторяется слово «слово». Молодец, солдатик! Подчеркни все его упоминания одной чертой». Начал он карандашом водить. Потом говорит мне: «Вот вам еще одно повторяющееся слово — «жизнь». Молодец! Подчеркни его 2 линиями». Потом он закрашивал слово «Бог», «свет», «мир» и другие. Вижу, увлекся паренек. Закрашивает мой листок с таким энтузиазмом, будто вскачь пустился в другое измерение, напрочь позабыв о времени и пространстве. Правда, периодически он прерывал это занятие и обеими руками хватался за голову, начинал скрести ее и сжимать, словно пропихивал туда читаемое, и бубнить под нос. «Что это такое? Да что это такое? Про что оно вообще?» Смотрю я на эту картину маслом и выполняю институтскую инструкцию к заданию. Не учить, не проповедовать, а молча про себя молиться. Только после заполнения листочка разрешается вступать в дискуссию. Цель такого подхода – доверить человека Богу и оставить его как можно дольше один на один со Словом Божьим. Ибо Слово Божье живо и действенно, и острее всякого меча обоюдоострого. Оно проникает до разделения души и духа, суставов и мозгов, и судит помышления и намерения сердечные. Евреям 4:12. Наконец солдат торжественно вручил мне листок. «Нате, пожалуйста, все, как вы просили. Слова я нашел, подчеркнул, мнение свое написал, оценку поставил и вас, как учителя, оценил». Читаю. «Я понял, что на небе есть Бог, а на земле у него есть блатные. Если хочешь, чтобы тебе фартило, везло, счастливилось», примечание автора, «надо стать блатным». Ниже он поставил оценку 5 и приписал к ней: «Самое главное, меня ваш учитель не утомил». Я оторопела, спрашивая его: «Солдат, ты чего? Где ты тут блатных нашел?» А он тычет пальцем в 11 стих и уверенно, как самбона, отвечает: «Написано, в вашем листочке черным по белому написано. Пожалуйста, пришел к своим, своим, а свои, да еще у Бога это кто, по-вашему? Ежу, понятно, блатные». При этих словах радость захлестнула мое сердце, и я восхищенно говорю ему: «Какой ты молодец, солдат! Как же я раньше этого не видела! Точно! Надо стать блатным, своим Богу!» «Свои — это дети его». А они, эти блатные, на особом счету, и у Бога с ними свои дела. Потом мы еще пообщались с солдатом. Я подарила ему Евангелие. Он взял его с радостью. Вдруг, мельком взглянув на часы, он вскочил, будто ужаленный, да как вскрикнет: «Что? Больше часа прошло? Не может быть!» Моя первая мысль: «Батюшки Светы, неужели его поезд туту ушел? Вот так клюква!» Но солдат опять присел и уже задумчиво продолжил: «Надо же, я конкретно увлекся и даже ни разу не вспомнил о сигаретах. А ведь курить выхожу каждые 10-15 минут. Вот это дела! Как будто куда-то провалился. Похоже, листок ваш чудодейственный. И урок про Бога мне реально понравился. Спасибо большое. Этот молодой человек, за всю жизнь не прочитавший, по его словам, ни одной книжки, был буквально заворожен евангельским текстом. И, заметьте, непростым.
1: Проза. Павел Минаев. Сказание о брате Ване. Быль. Брат Ваня был искренним христианином. Любил Господа, читал Библию, чтил Церковь Божию, регулярно посещая собрания верующих в городе Н. Иван еще в юности верою принял Христа и страстно мечтал стать миссионером, поехать в дальние страны, чтобы проповедовать диким аборигенам спасительное Евангелие и созидать новые общины Христовы. Он вдохновенно рисовал пламенными красками в своем воображении, как это будет происходить. Пришло время жениться, жизнь брала свое. Нашел брат Ваня себе добрую жену, Бог помог. Родилось у них 5 деток. Много и тяжело они работали вместе с супругой. Детей поднимали, теплицы держали, зелень, цветы и овощи выращивали, торговали. Построили себе добротный дом. Брат Иван был видным проповедником в поместной евангельской общине. Люди любили его проповеди, но мечты о служении в далеких странах не оставляли его. Брат Ваня страстно любил бывать на конгрессах благовестия, миссионерских конференциях, съездах. Ни одно мероприятие не пропускал. Друзья его даже конгрессменом прозвали. На этих форумах он жадно слушал трогательные истории о миссии в далеких странах, о явлениях силы и славы Божьей. Слушал свидетельства чудесного изменения отдельных людей, племен и народов под действием благодати Христовой. В эти минуты он просто духом пламенел, чувствовал сильное призвание к этому славному труду на полях Божьих. Супруга Вани, как правило, была рядом на всех этих миссионерских мероприятиях. И когда на этих форумах звучал призыв выйти вперед, откликнувшись на зов Духа Святого, чтобы посвятить себя миссии, собраться и поехать на святой труд, брат не мог усидеть на месте. Дрожа всем телом, ерзая, он порывался не просто выйти, ему хотелось броситься вперед для молитвы посвящения. Глаза его горели жгучим желанием сделать этот шаг. Но в эти самые минуты его внимательная супруга ловко наклонялась к нему, шипя на ухо: «Ваня, Ваня, у тебя жена и 5 детей! Ваня, Ваня, у тебя жена и 5 детей!» Так повторялось несколько раз. Внутри у брата Вани все обрывалось. Он постепенно стихал, сникал, затухал. Так брат Ваня и проерзал на стуле всю свою жизнь, ревностно посещая собрания общины и миссионерские конференции. Никуда он не поехал, и догорала, как свеча, его земная доля, а впереди маячила вечность.
2: Размышления вслух. Михаил Черенков. Первое условие. Берегитесь заблуждений беззаконников и возрастайте в познании Господа. Апостол Петр. 3 второго послания апостола Петра – одна из моих любимых. Я выучил ее в раннем детстве по совету бабушки. Моя бабушка не только читала, но и запоминала многие главы Библии и даже целые ее книги. Она обратила мое внимание на эту главу. С тех пор слова апостола Петра сопровождают меня в жизни. О чем говорится в 3 главе? О том, что будет с этим миром. С первого же прочтения мое детское воображение было захвачено картинами будущего. Грядущее разрушение волновало до трепета, обетование нового неба и новой земли дарило надежду. При этом внимание фокусировалось на обманщиках, наглых ругателях, которые будут преуспевать в последнее время. В падшем мире ложь имеет свою притягательную силу. Не обязательно с ней соглашаться, достаточно просто уделить ей внимание, и она захватывает нас. Мой детский интерес незаметно смещался с апостолов на обманщиков. Что же они такое говорят, в чем причина их успеха, в чем интрига и сенсация? И как-то упускалось из виду первое и первостепенное в словах апостола, написанных для того, чтобы мы помнили слова, прежде реченные святыми пророками, и заповедь Господа и Спасителя, переданную апостолами. 2 Петра 3:2. С этого все начинается. В этом чистый смысл – держаться здравого учения и возрастать в познании Господа. Только так можно уберечься от соблазнов и заблуждений, не увлекаясь их содержанием и не расставляя их по полочкам, но отвращаясь от них. Тот, кто увлечен Господом и познанием Его, не будет интересоваться заблуждениями этого мира. В конце главы, подводя итог сказанному, апостол особо выделяет эту мысль. «Итак, мы, возлюбленные, будучи предупреждены об этом, берегитесь, чтобы вам не увлечься заблуждением беззаконников и не отпасть от своего утверждения, но возрастайте в благодати и познании Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа». Иными словами, вы уже утверждены и предупреждены, поэтому не должны быть удивлены и захвачены ничем иным, кроме познания Бога. Это очень важное наставление апостола. Зная об опасности заблуждений, сосредоточьтесь на главном – на возрастании в благодати и познании Господа. Если мы увидим и примем эту главную мысль, то наше внимание будет направлено не на то, что будут говорить новые и новейшие лжепророки, и не на то, как земной порядок будет рушиться у нас на глазах. Наше внимание будет занято другим вопросом. Если так все это разрушится, то какими должно быть в святой жизни и благочестии вам, ожидающим и желающим пришествия Дня Божьего, в которой воспламененные небеса разрушатся и разгоревшиеся стихии растают? Поэтому апостол Петр советует переключить внимание на наше собственное состояние. Итак, возлюбленные, ожидая этого, постарайтесь явиться пред Ним неоскверненными и непорочными в мире. Как же мы можем на фоне всех грядущих соблазнов и разрушений, заблуждений и ужасов остаться неоскверненными и непорочными, не увлечься и не отпасть от своего утверждения? Только возрастая в благодати и познании Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа. Прошло 32 года с тех пор, как я вместе с бабушкой впервые прочитал эту главу. За эти годы мы увидели много заблуждений, соблазнов, наглых ругателей и лжепророков. Немало было войн и конфликтов, голодов и моров. Мир рушился, Божье Царство приближалось. Оглядываясь на эти годы, я сожалею о каждом дне и миге жизни, которые были наполнены чем-то иным, кроме возрастания в благодати и познании Господа. Теперь меня волнует не то, что будет с этим миром, а что Бог хочет сказать посредством всех этих событий, что открыть, чему научить, к чему подготовить, в чем изменить. Потеряв его из виду, будет трудно совладать со страхом и противостоять заблуждениям. Поэтому возрастание в благодати и познании Господа – это не дополнительное занятие, но первое условие нашей веры и верности. Ему слава и ныне, и в день вечный.

Дорогие слушатели, вы не случайно услышали эту радиопередачу. На протяжении многих лет мы распространяем благую весть об Иисусе Христе по всему миру верно и надежно. Эта работа возможна только потому, что люди поддерживают ее молитвой и пожертвованиями. Если вы цените служение радио Зегенсвеля «Волна благословения», то мы просим вас, помогите, чтобы Слово Божье продолжало передаваться дальше. Каждое пожертвование помогает нести это служение. Большое спасибо за ваше доверие и поддержку. Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88. Большое спасибо! Да благословит вас Бог!

0: В Германии 23 часа.
1: Евангелие от Матфея. Глава 7. Не судите, да не судимы будете. Ибо каким судом судите, таким будете судимы. И какою мерою мерите, такою и вам будут мерить. И что ты смотришь на сучок в глазе брата твоего, а бревна в твоем глазе не чувствуешь? Или как скажешь брату твоему: «Дай я выну сучок из глаза твоего, а вот в твоем глазе бревно»? Лицемер, вынь прежде бревно из твоего глаза, и тогда увидишь, как вынуть сучок из глаза брата твоего. Не давайте святыни псам, и не бросайте жемчуга вашего перед свиньями, чтобы они не попрали его ногами своими и, обратившись, не растерзали вас. Просите, и дано будет вам. Ищите, и найдете. Стучите, и отворят вам, ибо всякий просящий получает, и ищущий находит, и стучащему отворят. Есть ли между вами такой человек, который, когда сын его попросит у него хлеба, подал бы ему камень, и когда попросит рыбы, подал бы ему змею? Итак, если вы, будучи злы, умеете даяния благие давать детям вашим, тем более Отец ваш Небесный даст благо просящим у Него. Итак, во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними, ибо в этом закон и пророки. Входите тесными вратами, потому что широки врата и пространен путь, ведущий в погибель, и многие идут ими, потому что тесны врата и узок путь, ведущий в жизнь, и немногие находят их. Берегитесь лжепророков, которые приходят к вам в овечьей одежде, а внутри суть волки хищные. По плодам их узнаете их. Собирают ли с терновника виноград или с репейника смоквы? Так всякое дерево доброе приносит и плоды добрые, а худое дерево приносит и плоды худые. Не может дерево доброе приносить плоды худые, ни дерево худое приносить плоды добрые. Всякое дерево, не приносящее плода доброго, срубают и бросают в огонь. Итак, по плодам их узнаете их. Не всякий, говорящий мне: «Господи, Господи», войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного. Многие скажут мне в тот день: «Господи, Господи, не от Твоего ли имени мы пророчествовали, и не Твоим ли именем бесов изгоняли, и не Твоим ли именем многие чудеса творили?» И тогда объявлю им: «Я никогда не знал вас, отойдите от меня, делающие беззаконие». Итак, всякого, кто слушает слова мои сии и исполняет их, уподоблю мужу благоразумному, который построил дом свой на камне. И пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и устремились на дом тот, и он не упал, потому что основан был на камне. А всякий, кто слушает сии слова мои и не исполняет их, уподобится человеку безрассудному, который построил дом свой на песке, И пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и налегли на дом тот, и он упал, и было падение его великое. И когда Иисус окончил слова сии, народ дивился учению его, ибо он учил их как власть имеющий, а не как книжники и фарисеи.

Евангелие от Матфея, глава 8. Когда же сошел он с горы, за ним последовало множество народа. И вот подошел прокаженный и, кланяясь ему, сказал: «Господи, если хочешь, можешь меня очистить». Иисус, простерши руку, коснулся его и сказал: «Хочу, очистись». И он тотчас очистился от проказы. И говорит ему Иисус: «Смотри, никому не сказывай, но пойди, покажи себя священнику и принеси дар, какой повелел Моисей, во свидетельство им». Когда же вошел Иисус в Капернаум, к нему подошел сотник и просил его: «Господи, слуга мой лежит дома в расслаблении и жестоко страдает». Иисус говорит ему: «Я приду и исцелю его». Сотник же, отвечая, сказал: «Господи, я не достоин, чтобы ты вошел под кров мой, но скажи только слово, и выздоровеет слуга мой, ибо я и подвластный человек, но имея у себя в подчинении воинов, говорю одному: пойди, и идет, и другому: приди, и приходит, и слуге моему: сделай то, и делает». Услышав сие, Иисус удивился и сказал идущим за ним: «Истинно говорю вам, и в Израиле не нашел я такой веры. Говорю же вам, что многие придут с востока и запада и возлягут с Авраамом, Исааком и Иаковом в Царстве Небесном, а сыны Царства извержены будут во тьму внешнюю. Там будет плач и скрежет зубов». И сказал Иисус сотнику: «Иди, и как ты веровал, да будет тебе». И выздоровел слуга его в тот час. Придя в дом Петров, Иисус увидел тещу его, лежащую в горячке, и коснулся руки ее, и горячка оставила ее, и она встала и служила им. Когда же настал вечер, к нему привели многих бесноватых, и он изгнал духов словом и исцелил всех больных. Да сбудется реченное через пророка Исаию, который говорит: «Он взял на себя наши немощи и понес болезни». Увидев же Иисус вокруг себя множество народа, велел ученикам отплыть на другую сторону. Тогда один книжник, подойдя, сказал ему: «Учитель, я пойду за тобою, куда бы ты ни пошел». И говорит ему Иисус: «Лисицы имеют норы, и птицы небесные – гнезда, а Сын Человеческий не имеет где преклонить голову». Другой же из учеников его сказал ему: «Господи, позволь мне прежде пойти и похоронить отца моего». Но Иисус сказал ему: «Иди за мною и предоставь мертвым погребать своих мертвецов». И когда вошел он в лодку, за ним последовали ученики его. И вот сделалось великое волнение на море, так что лодка покрывалась волнами, а он спал. Тогда ученики его, подойдя к нему, разбудили его и сказали: «Господи, спаси нас! Погибаем!» И говорит им: «Что вы так боязливы, маловерные?» Потом,
встав, запретил ветрам и морю, и сделалась великая тишина. Люди же, удивляясь, говорили: «Кто это, что и ветры, и море повинуются ему?» И когда он прибыл на другой берег, в страну Гергесинскую, его встретили два бесноватые, вышедшие из гробов, весьма свирепые, так что никто не смел проходить тем путем. И вот они закричали: «Что тебе до нас, Иисус, Сын Божий? Пришел ты сюда прежде времени мучить нас?» Вдали же от них паслось большое стадо свиней. И бесы просили его: «Если выгонишь нас, то пошли нас в стадо свиней». И он сказал им: «Идите». И они, выйдя, пошли в стадо свиное. И вот все стадо свиней бросилось с крутизны в море и погибло в воде. Пастухи же побежали и, придя в город, рассказали обо всем и о том, что было с бесноватыми. И вот весь город вышел навстречу Иисусу, и, увидев его, просили, чтобы он отошел от пределов их.

Евангелие от Матфея, глава 9. Тогда он, войдя в лодку, переправился обратно и прибыл в свой город. И вот принесли к нему расслабленного, положенного на постели. И, видя Иисус веру их, сказал расслабленному: «Дерзай, чадо, прощаются тебе грехи твои». При сем некоторые из книжников сказали сами в себе: «Он богохульствует». Иисус же, видя помышления их, сказал: «Для чего вы мыслите худое в сердцах ваших? Ибо что легче сказать: прощаются тебе грехи, или сказать: встань и ходи? Но чтобы вы знали, что Сын Человеческий имеет власть на земле прощать грехи», тогда говорит расслабленному: «Встань, возьми постель твою и иди в дом твой». И он встал, взял постель свою и пошел в дом свой. Народ же, видев это, удивился и прославил Бога, давшего такую власть человекам. Проходя оттуда, Иисус увидел человека, сидящего у сбора пошлин по имени Матфея, и говорит ему: «Следуй за мною». И он встал и последовал за ним. И когда Иисус возлежал в доме, многие мытари и грешники пришли и возлегли с ним и учениками его. Увидев то, фарисеи сказали ученикам его: «Для чего учитель ваш ест и пьет с мытарями и грешниками?» Иисус же, услышав это, сказал им: «Нездоровые имеют нужду во враче, но больные. Пойдите, научитесь, что значит: милости хочу, а не жертвы. Ибо я пришел призвать не праведников, но грешников к покаянию». Тогда приходят к нему ученики Иоанновы и говорят: «Почему мы и фарисеи постимся много, а твои ученики не постятся?» И сказал им Иисус: «Могут ли печалиться сыны чертога брачного, пока с ними жених? Но придут дни, когда отнимется у них жених, и тогда будут поститься. И никто к ветхой одежде не приставляет заплаты из небеленой ткани, ибо вновь пришитое отдерет от старого, и дыра будет еще хуже. Не вливают также вина молодого в мехи ветхие, а иначе прорываются мехи, и вино вытекает, и мехи пропадают. Но вино молодое вливают в новые мехи, и сберегается то и другое». Когда он говорил им сие, подошел к нему некоторый начальник и, кланяясь ему, говорил: «Дочь моя теперь умирает, но приди, возложи на нее руку твою, и она будет жива». И, встав, Иисус пошел за ним и ученики его. И вот женщина, 12 лет страдавшая кровотечением, подойдя сзади, прикоснулась к краю одежды его, ибо она говорила сама в себе: «Если только прикоснусь к одежде его, выздоровею

Иисус же, обратившись и увидев ее, сказал: «Дерзай, дщерь, вера твоя спасла тебя». Женщина с того часа стала здорова. И когда пришел Иисус в дом начальника и увидел свирельщиков и народ в смятении, сказал им: «Выйдите вон, ибо не умерла девица, но спит». И смеялись над ним. Когда же народ был выслан, он, войдя, взял ее за руку, и девица встала. И разнесся слух о сем по всей земле той. Когда Иисус шел оттуда, за ним следовали двое слепых и кричали: «Помилуй нас, Иисус, сын Давидов!» Когда же он пришел в дом, слепые приступили к нему. И говорит им Иисус: «Веруете ли, что я могу это сделать?» Они говорят ему: «Ей, Господи!» Тогда он коснулся глаз их и сказал: «По вере вашей да будет вам!» И открылись глаза их. И Иисус строго сказал им: «Смотрите, чтобы никто не узнал». А они, выйдя, разгласили о нем по всей земле той. Когда же те выходили, то привели к нему человека немого бесноватого. И когда бес был изгнан, немой стал говорить, и народ, удивляясь, говорил: «Никогда не бывало такого явления в Израиле». А фарисеи говорили: «Он изгоняет бесов силою князя бесовского». И ходил Иисус по всем городам и селениям, уча в синагогах их, проповедуя Евангелие Царствия и исцеляя всякую болезнь и всякую немощь в людях. Видя толпы народа, он сжалился над ними, что они были изнурены и рассеяны, как овцы, не имеющие пастыря. Тогда говорит ученикам своим: «Жатвы много, а делателей мало. Итак, молите Господина жатвы, чтобы выслал делателей на жатву свою».

0: что там на небе все будет по-другому.
1: Ты что, о, друг мой, тосклив и мрачен, удел счастливый,

0: Дорогие радиослушатели, вы слушаете христианское радио Segenswelle.
1: Волна благословения.
0: Наш сайт интернета segenswelle.de.
1: Слушать радио, познавать Бога.

Дорогие друзья, вы слушаете радио Зегенсвелле. У микрофона Элизабет Завадский. Я рада приветствовать вас на нашей передаче «Звуки творчества», в которой прозвучат стихи и песни христианских авторов. Слушайте и назидайтесь.

на что возложишь упование? Вопрос не раз внутри звучал. Кому пойдешь за утешением? Не раз сей выбор предстоял. Не раз в тяжелые минуты хотелось бы найти того, кто выслушал бы и советом помог, чтоб стало вдруг легко. И ты искал, но только люди не в силах эту боль унять, не в силах дать порой совета, не в силах все вместить, понять. И где-то думал, что помогут, порой, казалось, помогли, но почему душа болела, и в сердце раны так же жгли. Да, проще сразу к человеку метнуться в поисках своих, излить пред ним, что накопилось проблемы сих путей земных. Но в человеке нет опоры, нет, не поможет он тебе, не излечит больную душу, не даст ответ в твоей мольбе. Не человек нам, люди, нужен, нам нужен он, великий Бог. Нам так нужны его советы, нам нужно, чтобы он помог. В неспокойном, волнующем мире уголок лишь один ты найдешь, на колени склонившись, в молитве для души там покой обретешь. Я не знаю, как, сколько придется перед Богом в смирении стоять, но дождись от него ты ответа, не устань ты ему доверять. Он придет, не замедлит, я знаю, рук своих ты не смей опускать. Вспомни, сколько раз он тебя выручая приходил, чтоб в беде поддержать. Неужели своих он забудет? Неужели он мимо пройдет? Не протянет к тем помощи руку, кто к нему день и ночь вопиет? Хоть тяжелое время приходит, страх порою на лицах людей, только Бог учит нас упованию среди бурь, болезней, скорбей. Ничего не бывает случайным, не скажи, почему то случилось со мной. Знает Бог, через что провести нас порою, рядом с нами идет путь земной. И когда нету сил, и слабеет вдруг вера, вдруг покажется, что ты один на пути, уповая на Бога, знай, что когда ты не сможешь, он на руки возьмет, чтоб тебя понести. Уповайте на Бога всецело, не надейтесь, друзья, на людей, все ко благу, что здесь происходит. Уповайте на Бога среди житейских путей. Будут трудности и испытания, слезы очи наполнят не раз. Только вера пусть крепнет в страданиях, в Боге помощь в нелегкий час. Будешь видеть еще милость Божью, руки к небу поднимешь свои. Только верь, не сдавайся, не бойся, сердце чистым свое сохрани. Верен Бог, непременно ответит, неизменен в словах он своих. Во все дни до скончания века не покинет детей он своих. Даже если придется расстаться с этой бренной греховной землей, в небе нам уготовано царство, соберемся где дружно семьей. А пока здесь, идя по дороге и встречая преграды в пути, с благодарностью в сердце, пусть даже сквозь слезы льется песнь Богу днем и в ночи. Бог убирает наши основания, он хочет самим в жизни нашей стать. Бог хочет, чтобы наши упования на Господа смогли лишь полагать. Слава Богу!

Мое упование. Когда я совершаю Божье дело, не может враг спокойно усидеть. Он шлет свои губительные стрелы, он хочет порошок меня стереть. Ко мне он через близких подступает, пускает сплетни, ложь и клевету. И я всю боль, конечно, ощущаю и приношу в молитве ко Христу. Молюсь, и вражья сила отступает. Бог снова меня учит доверять. Он сердце дивным миром наполняет, и я могу вперед идти опять. И пусть вокруг меня одни проблемы, но кто сказал, что путь наш не тернист? Христос моя излюбленная тема. За ним иду, и не смотрю я вниз. А если будет даже очень сложно, друзья уйдут, останусь я одна, я все равно пойду на дело Божье. Христос со мною, Он ведет меня. Пусть сил не будет, Он меня поднимет. Пусть оклевещут, оправдает Он. Христос дороже всех имен мне имя. Христос мой Царь, мой Бог и мой Сион.

все несу и принимаю, как закат, так и зарю. Поклонюсь красавцу маю, ледяному декабрю. Сколько будет дней дождливых, сколько солнечных, приму. Все приливы и отливы служат благу моему. Было все и будет снова на пути моем земном, но всегда Господне слово будет ярким маяком. Николай Водневский, 1960 год.

Я учусь, чтоб ничего не ждать. Станет меньше разочарований, и душа не будет так страдать, если кто нарушит обещание. Я стараюсь принимать как есть всех без задних мыслей и намеков, в душу силой никому не лезть, быть счастливой, пусть и одинокой. Я учусь свободно просто жить, не ища поклонов и признания, щедро раздавать себя и быть для кого-то другом в испытаниях. Я хочу быть для

людей простой, полный благодати и принятия, а пред Богом быть хочу пустой и разбитой пред Его распятием. Я учусь любить без «если бы» и прощать без «но» и без сомнений. Главное мне для кого-то быть, пусть и малым, но благословением. Маргарита Коломийцева.

Окутанная дымкой голубой, плыла земля в космическом просторе. А на земле болезни, слезы, горе, людские беды и людская боль. На небесах, в заоблачном краю, об этой маленькой земле печальной, о душах погибающих все знали, твою судьбу решали и мою. Любовь быть равнодушной не могла. Любовь сказала: «Я пойду к ним, отче, и пусть исчезнет этот мрак полночный. Я их люблю, я их спасу от зла». Смутились ангелы: «Зачем, Господь? Тебе не достает хвалы небесной? Там на земле поют другие песни. Нет, я пойду, я стану плоть и кровь. И Божий Сын с небес в наш мир пришел. И от людей не отличался внешне, похож на нас он был, но не был грешным. И на земле жил с чистой душой. Изведал все, все испытал Иисус. Как человек он знал и зной, и холод. Он уставал, он жажду знал, и голод, и искушение дьявольских укус. Он на кресте окончил жизнь свою. Любовь сказала: «Отче, совершилось». Когда Сын Божий расставался с жизнью, твою судьбу решал Он и мою. И ангелы смотрели на Христа, как кровь из ран Его текла струею. «Зачем, Господь, Ты допустил такое?» «Я их люблю», — звучало со креста. «Я их люблю», — и слезы на глазах. «Я их люблю», — звучало тише. Какие громкие слова, ты слышишь? Иисус для нас с тобою их сказал. Он полюбил тебя, друг, и меня. И в эту ли любовь нам не поверить? Он грешникам открыл на небо двери, нет. Ангелам такого не понять. Они от бед не плакали земных. Греху и смерти не были подвластны. «Люблю», — сказал Спаситель для несчастных. «Люблю», — сказал Христос для нас с тобой. «Люблю тебя», — сказал Христос и мне. И я пришла к Нему в одежде грешной. Я преклонилась пред любовью нежной. Такой любви на свете больше нет. Окутанная дымкой голубой, плывет земля в космическом просторе. И на земле по-прежнему есть горе, людские беды, людская боль. Но Божий Сын Иисус в сердцах живет. Его любовью многие согреты. И до сих пор во всех концах планеты «Люблю тебя» Христос людей зовет.

Зачем? Зачем мне сильной быть? Вся моя сила — лишь самообман. Мне никогда себя не защитить. Мне никогда себя не оправдать. Среди соблазнов, что охотятся за душами, самой не устоять мне никогда. Самой не справиться мне даже с мыслями, что долгой ночью не дают мне сна. Я не могу чужую боль вместить, простить я не могу сама. Я даже своим счастьем дорожить не в силах долго, если я сама. В твоих руках нашла я свой приют. Твоя любовь меня омыла и согрела, насытила и подарила тот уют, который я давно найти хотел. В твоих руках нашла я свой покой. Тебе я отдала все страхи и сомнения, что душу делают ногой беспомощной для всех ветров мишень. И в скорбный день, когда не в силах я что-либо изменить, как сладко осознать, что я в руках твоих, в тебе моя отрада, ты мой живой родник, ты воскрешаешь мое сердце каждый день и каждый миг. О, мой отец, мой любящий отец, не выпускай меня из своих рук, в тебе нуждаюсь я, как в дождике росток. Ты моя сила, Господи, и мой надежный друг.

и сказал мне: «Совершилось! Я есмь Альфа и Омега, начало и конец. Побеждающий наследует все, и буду ему Богом, и он будет мне сыном». Откровение 21:6. А я верю, что путь наш в небо, и от этого дух мой поет. Сам Спаситель нас всех ожидает у жемчужных небесных ворот, где на улицах чистое золото, как прозрачное чудо-стекло. Ну а стены из всех драгоценностей и от славы Господней светло. Все спасенные им освящаются, и цари ему честь воздают. Только те, кто вписаны в книгу, беспрепятственно путь свой ведут. Ну а дальше река живая, древо жизни, престол Творца, и на лицах его будет имя, царству Бога не будет конца. Как же радостно знать, что в небо путь лежит, хоть тернист иногда, но лучом откровения Господнего освещается он навсегда. И сказал мне: не запечатывай слов пророчества книги сей, ибо время близко. Неправедный пусть еще делает неправду, нечистый пусть еще сквернится праведный, да творит правду еще и святый, да освящается еще. Се гряду скоро, и возмездие мое со мною, чтобы воздать каждому по делам его. Я есмь Альфа и Омега, начало и конец, первый и последний. Блаженны те, которые соблюдают заповеди его, чтобы иметь им право на древо жизни и войти в город воротами. Аминь.

Наша передача «Звуки творчества» подошла к концу. Если вы автор песен или стихов, поделитесь с нами историей создания этих произведений для славы Господа и благословения другим. Мы будем вам очень признательны. Сделать это вы можете в формате текста или звукозаписи на сотовом телефоне. Наш телефон 0049-5231-500-5989-88. По этому же номеру телефона вы можете прислать нам WhatsApp-сообщение. Дорогие радиослушатели, желаю вам Божьих благословений, слушая наши радиопередачи. Слушать нас вы можете по интернету или по нашему приложению zegenswelle.de, а также по телефону 0345-483-416-201, код Германии плюс 49. Служение радио Зегенсвелле «Волна благословения» поддерживается за счет пожертвований. Мы благодарим вас за ваши молитвы об этом служении и за вашу материальную поддержку. Да благословит вас Господь! А я, Элизабет Завадский, прощаюсь с вами. До новых встреч в эфире!

0: В Германии 1 час.
1: Дорогие радиослушатели, сейчас время радиопередачи «Тропинка к счастью». Приглашаем к радиоприемникам подростков и молодежь. Сегодня мы предлагаем вам послушать заключительную часть рассказа «Однажды летом». Читает Лилия Николаевна.

и я бросился исполнять распоряжение. Должен сказать, накачать воды в те бидоны было не такой уж и простой работой. К тому же я должен был поторапливаться. В общем, я совсем выдохся. Поскольку перенести тяжелые бидоны в одиночку мне было не под силу, я просто закрыл их крышками и оставил возле колонки. Из дома с корзинами, наполненными бутербродами и чашками, вышли тетя Лу и прадедушка. Поставив корзины в повозку, приготовленную на случай бегства, они всмотрелись в небо на западе. Уже начинало темнеть, из-за чего багровые отсветы казались еще ярче. Клубы дыма по-прежнему поднимались от самого узкого места между рекой и дорогой, а это означало, что огонь удается сдерживать. Третий бидон был наполнен дымящимся кофе. Подняв его в повозку, мы тщательно закутали его в толстое шерстяное одеяло. Затем настал черед бидонов с водой, и после того, как тетя Лу еще раз перепроверила, что ничего не забыто, мы отправились в путь. «Поедем по дороге», — сказала тетя Лу, и это было правильно. На дороге нам не грозило оказаться захваченными свежими выбросами огня. Я опустил Пикси в коробку, вымощенную старым пиджаком дяди Чарли. Я ни за что не согласился бы оставить ее саму дома. Мне доверили править упряжкой. У прадедушки не было для этого достаточного опыта, и тетя Лу позволила мне почувствовать себя настоящим мужчиной. Казалось, путь к пожарищу занял целую вечность. То и дело мы буквально задыхались от дыма, и нам приходилось дышать сквозь рукав или полурубашки. Лошади, которым тоже не нравился дым, постоянно дергались, и мне стоило немалых усилий совладать с ними. Похоже, на небе начали собираться облака, однако за пеленой дыма их почти не было видно. Вскоре мы подъехали к границе пожара, и прадедушка пошел узнать, как обстоят дела, и сообщить о нашем приезде. Он вернулся почти бегом. Им удалось. Они сдерживали огонь. Небольшие очаги еще прорывались сквозь заградительный ров. На то, чтобы сделать его достаточно широким, не хватило времени. Однако с ними можно было справиться. По сути, пожар уже начал ослабевать. Весть о нашем прибытии быстро разлетелась по рядам, и мужчины начали подходить по двое за бутербродами и кофе. Впрочем, больше всего их интересовала холодная вода. Думаю, тетя Лу догадывалась об этом и потому попросила меня накачать целых два бидона. Мужчины ели поспешно, стараясь как можно быстрее вернуться в строй. Их лица были перепачканы сажей, а одежда пропахла дымом. Некоторые получили небольшие ожоги, и тетя Лу поручила прадедушке в случае необходимости обрабатывать раны какой-то мазью и перевязывать их полосками чистой белой ткани. Сама тетя Лу тем временем разливала кофе и подавала бутерброды, расспрашивая у каждого вновь прибывшего о новостях с пожара. Как выяснилось, всем довелось немало понервничать. Огонь перебросился через ручей, и тем, кто был на другом берегу, пришлось позвать на помощь, потому что они не могли справиться сами. В результате мужчинам вдоль дороги и рва пришлось покрывать большие площадя, и в тот момент показалось, что огонь победит. Но в то же время подоспели еще несколько человек с соседних ферм, и совместными усилиями им удалось сдержать и в конце концов угасить пламя. Калим подошел подкрепиться вместе с Джоем Смитом. Он выглядел не менее закопченным, чем остальные, хотя прибыл на подмогу в составе последней группы. Калим пил свой кофе чуть медленнее остальных, то и дело из-под тишка поглядывая на тетю Лу. Впрочем, она этого не замечала. Я спросил у Калима, как там дела. «Думаю, мы победили», — ответил он. «Тот, кто это придумал, просто молодец. Благодаря ему у вас, ребята, все еще есть дом и ферма». Калим опять посмотрел на тетю Лу, и я знал, что он действительно рад, что мы не остались без дома. «Терли повезло меньше», — продолжил он. Они бросили все силы на то, чтобы спасти дом, и им это удалось.
но они потеряли все остальное. Все постройки, весь инвентарь и даже большую часть скота. Мне было ужасно жаль Терли, но в то же время я не мог не радоваться тому, что наша ферма, судя по всему, спасена. Калим повернулся, чтобы последовать за Джоем Смитом назад к линии огня. Я заметил, что тетя Лу встревожно всматривается сквозь дым на каждую приближающуюся пару. Чувствовалось, что она нервничает. Я не мог дождаться, когда, наконец, появится дедушка с дядей Чарли, чтобы тетя Лу успокоилась. И вот они появились. Грязные, потные и усталые, но настолько восторженные, что вели себя немного по-ребячески. При виде их тетя Лу облегченно вздохнула и подбежала к дедушке, чтобы обнять его. И все же в ее взгляде по-прежнему читалась тревога. «У нас получилось!» Сиял улыбкой дедушка. «Мы победили. Конечно, кое-где огонь еще не угасили, но опасность миновала. Получилось!» На это тетя Лу только спокойно улыбнулась, как будто давая понять, что с самого начала знала, что так и будет. Дядя Чарли, приняв свою чашку, вместо того, чтобы проглотить кофе залпом, начал неспешно отхлебывать его. В тот момент я был рад, что дядю Чарли никто не видит. Это бы повредило его репутации. «Мне хватило кипятка сверху, чтобы заливать его еще и внутрь», — объяснил он. Через минуту они с дедушкой уже спешили назад с ведрами и лопатами в руках. Тетя Лу продолжала всматриваться сквозь уже ослабевающую пелену дыма. Двое парней привели под руки Эйба Кроуфорда. Парню не повезло. Когда он затаптывал ногой пламя, у него загорелась штанина. Эб сразу же начал качаться по земле, чтобы сбить огонь, но все равно его нога сильно обгорела. Парня посадили в повозку, укутав в одеяло тети Лу, и Джой Смит повез его домой. Мне показалось, что уже все успели подкрепиться. Некоторые даже пришли за еще одной чашкой кофе или бутербродом. Пожар почти полностью угас, и несколько человек отправились домой. Для того, чтобы справиться с отдельными всплесками огня, уже не нужно было много людей. В воздухе все еще висела пелена дыма, но она была уже не настолько густой, как раньше. Тетя Лу по-прежнему нервно расхаживала взад-вперед, и я уже собирался спросить, что ее беспокоит, как вдруг ее лицо просияло. На нем отразилось сначала облегчение, потом испуг, потом опять облегчение. Я увидел, как сквозь дым идет проповедник. Струйки пота оставили уродливые следы на его закопченном лице. Пасторский костюм был перепачкан сажей и мокрой землей, а в нескольких местах прожжен искрами. Проповедник направился прямо к тете Лу, которая в этот момент дрожащими руками наливала кофе. «Получилось!» сказал он с чувством большого облегчения в голосе. Тетя Лу подняла на него полные благодарности глаза. «Спасибо», — прошептала она, и они долго смотрели друг на друга. В тот момент я подумал, услышать бы разговор их взглядов в словах. Тут подошел мистер Т. Смит, и тетя Лу повернулась, чтобы обслужить его. Вскоре подтянулись еще несколько человек, которые, смеясь и хлопая проповедника по спине, принялись расхваливать его успешный план. Несмотря на усталость и ожоги на руках и лицах, у всех было отличное настроение. Подошел дедушка. Он хотел поблагодарить всех соседей, прежде чем они разъедутся по домам. У него не хватало слов, чтобы выразить свою признательность, но я думаю, все понимали, что он хотел сказать. Большинство фермеров отправились домой на своих телегах и повозках, радуясь, по крайней мере, какое-то время вечерней прохладе. «Спасибо, Лу, что подумала о людях», — сказал дедушка. «Думаю, вы можете возвращаться домой и отдыхать». «Пожар, можно сказать, загасили. Мы с Чарли все еще пока побудем здесь, чтобы затоптать тлеющие остатки». «Я помогу вам». Это был проповедник.
Дедушка как-то странно посмотрел на него, как будто впервые увидел. «В этом нет нужды, сынок», — сказал он с чувством. «Все уже в порядке, благодаря тебе и Богу. И ты, конечно же, заслуживаешь того, чтобы отдохнуть. Сегодня выдался тяжелый день. И все же, с вашего позволения, я останусь». Пастор повернулся ко мне. «Джош, ты не мог бы позаботиться о моем коне? В попыхах я о нем совсем забыл». «Тетя Лу это уже сделала», — вырвалась у меня. «Она вытерла его и все остальное. Правда, я могу напоить его. Думаю, сейчас он был бы не против попить. Я отведу его в сарай и дам овса». «Можно было бы подождать, но у меня сложилось впечатление, что проповедник меня не слышит. Настолько он был занят созерцанием тети Лу, и потому я замолчал». Уже стало довольно холодно. Когда проповедник взял свою лопату и повернулся, чтобы последовать за дедушкой и дядей Чарли, мой взгляд упал на его тонкий костюм. «Эй, постойте!» — крикнул я. Все трое обернулись. «Я в коробку Пикси положил старый пиджак дяди Чарли. Может, оденете его?» Я начал поспешно вытягивать пиджак из коробки, и дедушка, рассмеявшись, похвалил меня. «Хорошая идея, сынок. К ночи станет совсем холодно». Проповедник оказался негордым и с благодарностью натянул на себя старый пиджак. Он был явно для него маловат, а рукава слишком короткими, но все же лучше, чем ничего. Мы с прадедушкой помогли тете Лу сложить в повозку бидоны, чашки и пустые коробки, и вместе с ней отправились домой. К тому времени уже стемнело. Лошадям не терпелось поскорее оказаться в своем стойле, но им приходилось ступать медленно, чтобы не сбиться с дороги. Мне, как вознице, практически нечего было делать. Когда мы, наконец, добрались до дома, я занялся упряжкой и конем проповедника, в то время как прадедушка и тетя Лу разгружали повозку и наводили порядок на кухне. Теперь, когда напряжение и испуг спали, я почувствовал, насколько устал. Я едва дотащился до дома. Войдя в кухню, я проверил, не забыла ли тетя Лу занести Пикси. Она не забыла, и, взглянув на часы, я с радостью увидел, что мне давно пора спать. Улыбаясь сам себе, я схватил в охапку Пикси и начал подниматься по лестнице, даже не потрудившись умыться. На полпути меня остановил голос тети Лу. «Джош, спасибо, что предложил тот пиджак. Это было очень чутко, и я горжусь тобой», — улыбнулась она. «А теперь спокойной ночи». Улыбнувшись в ответ, я продолжил свое восхождение. Мне чуть ли не впервые в жизни разрешили лечь спать неумытым, но у меня не осталось сил даже на то, чтобы радоваться. Мне хотелось только одного — поскорее оказаться в своей кровати. Глава 25. На следующее утро. На следующий день меня разбудили звуки, доносившиеся из кухни. Этот шум был не похож на тот, когда тетя Лу готовит завтрак. До моего слуха доносился мужской смех и обрывки фраз, а также звон убираемых со стола чашек. Спрыгнув с кровати, я потянулся за своими брюками. Ох, и воняли же они! По сути, я весь пропах дымом. Но я все равно натянул эти брюки и быстро застегнул рубашку. За кухонным столом в ожидании завтрака сидели четверо мужчин. Из них только прадедушка выглядел представительно. У всех же остальных лица и руки были испещрены небольшими ожогами. Их одежда выглядела не лучше. Тем не менее, все были в отличном настроении, чему, впрочем, не стоило удивляться. «Выгляни в окно, сынок», — сказал дедушка, увидев меня. «Я так и сделал». «И что же я увидел? Нашу ферму, целую и невредимую, покрытую чистым белым покрывалом». «Снег!» «Точно! Сначала пошел дождь, но примерно в 4 утра
он превратился в снег. Я широко улыбнулся. «Теперь нам больше нечего беспокоиться об этом пожаре», — продолжал дедушка. Тетя Лу суетилась возле плиты, переворачивая оладьи и жаря яичницу с беконом. Дядя Чарли неспешно подошел к ней, чтобы предложить свою помощь. Она не возражала. Заняв свое место за столом, я положил себе на тарелку горячие оладьи, но тянуться за маслом не решился, пока мы не помолились. Мне не терпелось познакомить Пикси со снегом. Интересно было увидеть, как она отреагирует. Я уже наелся под завязку, а мужчины все подкладывали и подкладывали себе добавку. Наконец, они тоже сказали тете Лу, что больше не могут. «Пожалуй, мне пора», — сказал проповедник. «Не дождусь, когда смогу принять ванну и переодеться». Посмотрев на него, я подумал, что он будет делать со своим воскресным костюмом. «Я приведу вам коня», — сказал дядя Чарли и, накинув на себя шляпу и пиджак, направился к двери. Встав из-за стола, проповедник поблагодарил тетю Лу за завтрак. Затем, перекинувшись парой слов с прадедушкой, он повернулся к дедушке. «Я очень рад, мистер Джонс, что вы не лишились своего дома». «А я как рад!» — ответил, прокашлявшись, дедушка. «Никогда не смогу в достаточной мере отблагодарить вас за тот план и за то, как вы сражались для его осуществления. По-моему, вы успевали везде. И копать, и затаптывать огонь, и носить воду, и сбивать пламя мокрым мешком. Я очень, очень вам признателен. Человека, который может так думать и сражаться, не остановят никакие жизненные трудности. Думаю, вы станете великим проповедником, и я хочу, чтобы вы знали, что двери моего дома всегда открыты для вас. Вы для нас самый желанный гость». Проповедник, просияв, протянул дедушке руку. «Спасибо, сэр, спасибо». Затем, мгновение поколебавшись, он поспешно продолжил, как бы боясь упустить предоставленный ему шанс. «Не сочтите, что я пользуюсь ситуацией, мистер Джонс, но я хотел бы просить вашего разрешения навещать вашу дочь». «Не как пастор, сэр», — добавил он с улыбкой. Улыбнувшись в ответ, дедушка протянул руку. «Буду только рад». Он бросил взгляд на тетю Лу, которая стояла, затаив дыхание и судорожно сжимая в руках свернутый фартук. «И думаю, Лу тоже не будет против». Дедушка явно изменил свое мнение о проповеднике. Этот юноша покорил его сердце, и, судя по всему, уже никто не мог поколебать его уверенность. Тогда проповедник повернулся к тете Лу. Она перевела дух и даже смогла улыбнуться. Ее лицо пылало.

и все такое. Но он стоящий человек, дорогая. Он сражался с пожаром изо всех своих сил. И я подумал, что если он смог справиться с такой проблемой, то сможет позаботиться и о тебе, лучшей девушке в мире. Взяв Пикси, я направилась на улицу, захватив по пути свое пальто и шапку. Конечно, мне нравился этот проповедник, и, похоже, тетя Лу по уши влюбилась в него. А мне ужасно не хотелось лишать ее того, что она любит. Но как же я буду скучать по ней? Как я вообще смогу жить без нее? Я крепко прижимал Пикси к своей груди. Еще несколько минут назад мне хотелось увидеть ее первую реакцию на холодный белый мир, но теперь это потеряло для меня всякую значимость. Я вышел на улицу как раз в тот момент, когда проповедник свернул с аллеи на дорогу. Его ожидала холодная поездка. Пасторский костюм все еще был местами мокрый, и падающий снег никак не добавлял ему комфорта. Старый пиджак дяди Чарли немного защищал, хотя и был слишком мал. Но что это в такую погоду? И все же я сомневался, что в этот момент пастор замечает холод. Глава 26. День Господен, муж Божий. Перед воскресным богослужением все только и говорили, что о пожаре. Новый проповедник завоевал многие сердца, и не только своей сообразительностью, но и готовностью сражаться со стихией. Я заметил, как некоторые мамаши и их дочери начали смотреть на него с повышенным интересом. «Не думайте, что у вас есть шанс», — сказал я про себя и даже начал немного гордиться тем, что пастор избрал среди всех именно тетю Лу. Ну и, конечно же, я сожалел, потому что не хотел с ней расставаться. Я считал, что без нее наша семья уже будет не семья. Я огляделся, чтобы увидеть, где сели мои друзья, и едва не подскочил на месте. На задних рядах сидел немного смущенный Калим. Наверное, он пришел, чтобы почтить пастора, который стал в нашей округе настоящим героем. На проповеднике был его привычный костюм. Конечно, не с иголочки, но вполне прилично. Костюм был тщательно выглажен, а заштопанные дыры почти незаметны. Думаю, после первого гимна большинство прихожан, как и я, уже совсем об этом забыли. Но не успел проповедник занять свое место за кафедрой, как диакон Браун попросил разрешения обратиться к общине. Он выразил огромную признательность преподобному со стороны жителей окрестных фирм и города за участие в сражении с пожаром, который мог бы стать огромным бедствием для множества людей. Поскольку ради блага других пастор испортил свой воскресный костюм, община собрала для него пожертвование, чтобы восполнить нанесенный ущерб. Диакон Браун вручил удивленному проповеднику конверт, и все дружно захлопали. Пастор, конечно же, был очень обрадован и благодарен. Затем диакон объявил, что в помощь семье Терли открыт фонд, в который могут внести свою лепту все желающие. Также он добавил, что если у кого-то есть лишний поросенок или теленок, они тоже будут с благодарностью приняты в дар. После этого собрание пошло обычным чередом. Когда после служения подошла наша очередь пожать пастору руку, я услышала, как он тихо сказал тете Лу: «Среда». Она улыбнулась, и в тот момент я подумал, что никогда еще не видел ее такой красивой. Проповедник приехал на ужин в среду, как и было запланировано. Он уже успел съездить на поезде в большой город, чтобы купить себе новый костюм. В нашем городке не было магазина с подобными товарами. Должен сказать, в обнове он выглядел просто шикарно. Хотя на этот раз, приехав к тете Лу на свидание, он вместо белого пасторского воротничка одел обычную рубашку. Когда меня отправили спать, они тихо ворковали в стороне, не обращая внимания на остальных. Впрочем, тетя Лу позаботилась о том, чтобы приготовить кофе для дедушки и для дяди Чарли. Прадедушка, понимающе подмигнул мне, извинился и отправился в свою комнату раньше обычного. А дядя Чарли и дедушка, взяв свой кофе, засели в шахматы
в дальнейшем.

углу комнаты. Я нехотя побрел в свою спальню. Конечно, мне хотелось бы узнать, о чем пастор разговаривает с тетей Лу, но понимал, что это невозможно. Они разговаривали настолько тихо, что их голоса не долетали даже до другого конца комнаты. На следующий день выпало еще больше снега, и дедушка решил, что пора менять у повозки колеса на полозья. Я отправился в школу с чувством глубокого сожаления, что не могу присутствовать при замене. В следующий раз проповедник приехал в пятницу вечером. На этот раз на ужин пригласила его тетя Лу. Сидеть за столом и наблюдать за тем, как он самодовольно смотрит на нее, было выше моих сил. Ставя на стол тарелку с очередной порцией бисквитов, тетя Лу легонько опустила руку мне на плечо, как бы утешая. «Да, точно», — подумал я в тот момент. «Бог забирает у меня и тетю Лу». Извинившись, я встал из-за стола и, сославшись на плохое самочувствие, а мне действительно было плохо, я отправился в свою комнату. Я долго лежал, пытаясь как-то разобраться во всем этом внутри себя. Мне хотелось плакать, но почему-то я не мог. Ко мне с обеспокоенным видом зашла тетя Лу. «Джош, ты случайно не заболел?» — спросила она, приложив ладонь к моему лбу. В ее голосе читалась неподдельная тревога. «Нет», — буркнул я, — «я в порядке. Просто немного переел, вот и все. На утро я буду в норме». По-моему, тетя Лу не поверила. Ничего не сказав, она поправила мою подушку и провела мне рукой по волосам. На какой-то момент я почувствовал себя победителем, потому что все еще обладал силой оторвать тетю Лу от проповедника, но потом меня опять заполнил гнев. Не на тетю Лу и даже не на пастора, конечно же. Я имею в виду, как можно обвинять какого-то парня за то, что он влюбился в тетю Лу? Гнев настолько терзал меня, что я отвернулся к стене. «Я в порядке», — повторил я. «Просто мне нужно поспать». Тетя Лу опять погладила меня по голове. «Я люблю тебя, Джош», — прошептала она и вышла из комнаты. И вот тогда я уже не мог сдержаться и заплакал. Слезы, стекая по моим щекам, капали на подушку. В тот момент я ужасно пожалел, что забыл взять с собой Пикси. Но только я так подумал, как почувствовала, что она лижет мне лицо. Моя собака пришла, чтобы утешить меня. Прижав ее к себе, я рыдал, уткнувшись лицом в ее шерсть. По крайней мере, у меня была Пикси. Если Бог не тронет ее, не протянет на нее свою руку, то у меня хотя бы будет кого любить. Я даже не пытался сдерживать слезы. Они свободно стекали по моим щекам, с которых их время от времени Пикси слизывала своим розовым язычком. Глава 27. Очередное воскресенье. На следующее воскресенье мы отправились в церковь на санях. Как я любил хруст полозьев по снегу! Солнце сияло в безоблачном небе, сверкая на снегу, укрывшем дорогу и поля. Приближалось Рождество, и я уже жил предвкушением праздника. Проповедник проводил служение в своем новом костюме, искренне поблагодарив общину за собранное пожертвование. Он выглядел замечательно. Люди уже проведали, что пастор встречается с тетей Лу. Некоторые девушки выглядели разочарованными, а их мамы уже не спешили, как раньше, при первой же возможности подталкивать своих дочерей поближе к проповеднику. Я особо не прислушивался к проповеди. Речь шла о Божьей любви, и я не был уверен, что смогу воспринять ее. По крайней мере, не сейчас, когда рядом сидит тетя Лу, не сводя глаз с лица пастора. Я решил поразмышлять о новом трюке, которому мог бы научить Пикси. Что-нибудь по-настоящему оригинальное, чего еще никогда не делала ни одна собака. Пикси уже умела стоять на задних лапках, кувыркаться, притворяться мертвой, садиться по команде и даже немного танцевать. Она не особо выросла, хотя уже давно вышла из щенячьего возраста.
Пикси была очень умной собакой и моей самой большой драгоценностью. Я тщетно пытался придумать, что могла бы сделать моя любимица, чего до нее никто не делал другой. Служение подошло к концу, а моя проблема так и осталась неразрешенной. Я постарался пройти мимо проповедника как можно быстрее, но так, чтобы не показаться невежливым. Просто пожав ему руку, я присоединился к Авари и Уилле на углу церковного двора, где они качались по снегу. «Спорим, я могу сорвать с головы у старого мистера Т. шляпу?» — хвастался Уилли. «Ты что, забыл, как выходил к алтарю и молился, чтобы Бог простил тебя?» — подтрунивал над ним Авари. «Теперь ты должен быть послушным, а не хулиганить». Уилли сразу же сменил свой тон. «Я сказал, что могу, но это же не значит, что я это сделаю». «Это действительно действует?» — спросил Джек Берри, который как раз присоединился к нам. «Что?» «Ну, выход к алтарю. Я имею в виду, в тебе что-то изменилось внутри или как?» «Дело не в выходе к алтарю», — ответил Уилли, и у меня сложилось впечатление, что он повторяет слова, услышанные от пастора. «Изменения приносит молитва, а молиться можно на любом месте». «Но она действует?» «Да», — сказал Уилли с сияющими глазами. «Еще как действует. Раньше внутри меня всегда кипела злость, и мне было неспокойно на душе. А теперь? Теперь, когда я раскаялся перед Богом и сказал ему, что больше не хочу таким быть, я чувствую себя...» Он пожал плечами. «Как бы очищенным. Меня больше не распирает от злости». «Ты хочешь сказать... Ты обрел внутренний мир?» «Да, точно», — согласился Вилли. «Больше нет никакой печали, беспокойства и страха. Это же называют миром, не так ли?» Мы стояли вокруг Вилли, и, думаю, каждому из нас хотелось пережить то же, что пережил он. В тот момент подошел Митч Терли, и мы, прервав наш разговор, вернулись к игре в снежки. В какой-то момент я повернулся лицом к церковному зданию, на ступенях которого проповедник беседовал со старой миссис Адамс. Она была почти глухой, и ему приходилось низко наклоняться и чуть ли не кричать ей на ухо. Вдруг пастор остановился на полуслове и вскинув голову. Затем, даже не извинившись за неожиданный уход, он бросился в сторону чьей-то упряжки, привязанной к перилам ограды. Я привстал на цыпочки, чтобы увидеть, что заставило проповедника так поспешить. От увиденного у меня по спине пробежали ледяные мурашки. Это была Пикси, моя драгоценная собачка. Видимо, она увязалась за нами и каким-то образом нашла дорогу к церкви. И теперь она бегала под ногами у лошадей Тодда Хопкинса, самых буйных лошадей во всей округе. Когда Пикси начала метаться у них между копытами, они сразу же вышли из себя. Я тоже бросился в сторону этой упряжки, но проповедник оказался возле нее намного раньше меня. Положив руку на ближайшую к себе лошадь, он начал похлопывать и что-то говорить, пытаясь успокоить ее. Но лошади могли в любой момент растоптать Пикси, и, не ожидая, пока они утихомирятся, пастор... «О, нет! Он нырнул прямо под них!» Я замер, как вкопанный. Меня настолько сковал страх, что я не мог даже закричать. Лошади брыкались и подпрыгивали, пока из-под них, непонятно как, не выкатился проповедник, сжимая в руках Пикси. Все вокруг были слишком заняты разговорами, чтобы заметить случившееся, и, по-моему, пастор этому был только рад. Его новый костюм был весь в снегу, а на одной из штанин красовался грязный след от копыта. Быстро отряхнувшись, пастор, немного прихрамывая, направился в мою сторону. Походу, он ощупывал Пикси, чтобы убедиться, что у нее нет сломанных костей. Она вся дрожала, но, судя по всему, была невредима.
Пастор передал мне Пикси, и я крепко прижал ее к своей груди. Наконец, я обрел дар речи. «Вы же могли погибнуть!» Пастор, немного помолчав, сказал. «С ней все в порядке, Джош. А с вами?» «Со мной все хорошо. Просто немного получил по ноге. Не нужно об этом никому рассказывать. Договорились?» Я кивнул и, судорожно глотнув воздух, погладил курчавую головку Пикси. «Не знал, что вы так любите собак, что готовы рискнуть жизнью ради них», — сказал я. Посмотрев на меня, пастор положил мне на плечо руку. «Конечно, я люблю собак. Даже очень. Но я полез под лошадь не ради Пикси, а ради тебя, Джош». Прочитав в моем взгляде недоумение, пастор отвел меня в сторону, и мы немного прошлись вместе. Он все еще прихрамывал. «Я знаю, как ты любишь Пикси, Джош, и я понимаю чувства парней, когда они теряют тех, кого любят. Ты уже лишился своих родителей и своей первой собачки. Лу мне все рассказала о тебе. И очень скоро, а я надеюсь, это будет очень скоро, тебе придется расстаться с самым важным человеком в твоей жизни. Ты, наверное, думаешь, что ты теряешь ее, но это не так. Лу всегда будет любить тебя. Всегда. Она беспокоится о тебе, Джош, и боится, что ты, наверное, чего-то не понимаешь, и из-за этого страдаешь и злишься». Пастор остановился и повернул меня к себе лицом. «Лу боится, что ты обвиняешь Бога в смерти твоей первой собаки. Но она хочет, чтобы ты понял, что Бог любит тебя. У него только добрые планы для твоей жизни, а не злые. Конечно, в нашей жизни происходят вещи, которые кажутся неправильными и доставляют нам боль, но не потому, что Богу нравится видеть наши страдания. Он хочет, чтобы мы возрастали, чтобы мы любили Его и доверяли Ему». Я вспомнил слова у Вилли о том, что он чувствует себя очищенным и больше не испытывает страха или злости, и должен был признать, что тоже хочу этого. Какое-то мгновение я боролся с собой, размышляя, сможет ли Бог простить меня за мои эгоистичные мысли и чувства. Пастор сказал, что Бог любит меня. Если это действительно так, то, наверное, Он и меня прощает тоже. «Мы можем поговорить где-нибудь один на один?» — спросил я. «Конечно», — сказал пастор. Он обнял меня за плечи, и мы вместе вошли через боковую дверь церковного здания в его кабинет. Все еще крепко прижимая к себе Пикси, я излил все, что накипело у меня внутри. Мои переживания и сомнения в Боге, как я обвинял Его и даже старался по возможности игнорировать Его. Я также рассказал о подслушанном разговоре дедушки с диаконом Брауном и о том, что утаил правду в эгоистичной попытке удержать тетю Лу. Рассказывая все это, я плакал, и, по-моему, временами пастор плакал вместе со мной. Потом мы помолились. Уилли Корбин был прав. Это действует. Я чувствовала себя очищенным и прощенным. И даже более того, любимым. Улыбнувшись, я почувствовала, что люблю даже пастора. И был рад, что тетя Лу выбрала именно его. Она точно имеет толк в выборе мужчин. «Спасибо, Нат», — сказал я. Так его называла тетя Лу. И мне тоже почему-то захотелось назвать его так. По крайней мере, пока я не смогу по праву обращаться к нему, как к дяде Нату. Мы крепко обнялись, а потом, взяв на руки Пикси, я отправился на поиски своей семьи. По пути домой мне хотелось поделиться с ними чем-то очень волнующим. Глава 28. Эпилог. Ну вот, пожалуй, и все, что я хотел рассказать о том, как тетя Лу избрала для себя лучшего мужчину во всей округе, а я подружился с Богом. Тетя Лу и Нат не спешили жениться. Пастор не хотел идти под венец с пустыми руками,
И потому свадьба состоялась только на следующую осень, сразу же после 19-летия тети Лу. Прадедушка устроил им пару сюрпризов. Во-первых, он напомнил дедушке, что невесте положено отдавать красивые вещи ее мамы. В результате вся мебель из нашей парадной гостиной и лучшая посуда переехали в пасторский дом вместе с тетей Лу. Но этим прадедушка не ограничился. В качестве свадебного подарка он купил для тети Лу и Ната хороший одноконный экипаж. Дедушка и дядя Чарли тоже прониклись предсвадебной суетой и сделали все, что было в их силах, чтобы поддержать молодоженов, не задев при этом самолюбие Ната. Тетя Лу была красивейшей и счастливейшей из невест. Улыбающийся рядом с ней во все свои 32 зуба Нат тоже смотрелся отлично. И еще, да благословит их Бог, они приготовили сюрприз и для меня. Я уже заканчивала курс обучения в нашей начальной школе, и тетя Лу с Натом убедили дедушку, что такому способному ученику, как я, необходимо учиться дальше в городской школе. В результате я переехал в пасторский дом вместе с молодоженами. Мне даже разрешили взять с собой Пикси. Я жил у них на протяжении недели, а каждую пятницу после обеда уезжал на выходные на ферму, где мы с прадедушкой, не теряя зря времени, частенько ходили на рыбалку. Трое мужчин разработали для себя специальный график домашних обязанностей, и, похоже, у них все очень хорошо получалось. Конечно же, Лу немного беспокоилась о них и часто навещала ферму, чтобы навести порядок в доме. Кроме того, не было ни одной пятницы, когда она отпустила бы меня без какой-либо особой выпечки. Итак, будние дни я проводил в наполненном счастье пасторском доме в общении с тетей Лу и Натом, а выходные — в окружении любящих меня стариков на ферме, где я всегда находил чем заняться. Это были два совершенно разных мира, из которых я извлекал самое лучшее. Что еще нужно для счастливого конца истории?

Наша радиопередача «Тропинка к счастью» подошла к концу. Сегодня вы прослушали заключительную часть радиопередачи.

Дорогие слушатели, служение радио Зегенсвелле «Волна благословения» осуществляется за счет добровольных пожертвований. День за днем мы вещаем Слово Божье. Наши программы можно слушать по радио, через интернет и в формате подкастов на многих языках. Если наши передачи вас ободряют, утешают или укрепляют в вере, то мы сердечно приглашаем вас стать частью этого служения. Вашей поддержкой вы внесете большой вклад в то, чтобы благая весть об Иисусе Христе продолжала достигать людей по всему миру. Мы сердечно благодарим за ваши молитвы и пожертвования. Да благословит вас Бог! Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88.

0: В Германии 2 часа.
1: Псалом 34. Псалом Давида.
2: Вступись, Господи, в тяжбу с тяжущимися со мною, побори борющихся со мною. Возьми щит и латы и восстань на помощь мне. Обнажи меч и прегради путь преследующим меня. Скажи душе моей, я спасение твое. Да постыдятся и посрамятся ищущие души моей, да обратятся назад и покроются бесчестием, умышляющие мне зло. Да будут они, как прах пред лицем ветра, и ангел Господень да прогоняет их, да будет путь их темен и скользок, и ангел Господень да преследует их, ибо они без вины скрыли для меня яму, сеть свою, без вины выкопали ее для души моей. Да придет на него гибель неожиданная, и сеть его, которую он скрыл для меня, да уловит его самого, да впадет в нее на погибель. А моя душа будет радоваться о Господе, будет веселиться о спасении от Него. Все кости мои скажут: Господи, кто подобен Тебе, избавляющему слабого от сильного, бедного и нищего от грабителя его? Восстали на меня свидетели неправедные. Чего я не знаю, о том допрашивают меня. Воздают мне злом за добро, сиротством душе моей. Я во время болезни их одевался во вретище, изнурял постом душу мою, и молитва моя возвращалась в недра мое. Я поступал, как бы это был друг мой, брат мой. Я ходил скорбный, с поникшею головою, как бы оплакивающий мать. А когда я притыкался, они радовались и собирались. Собирались ругатели против меня. Не знаю, за что поносили и не переставали. С лицемерными насмешниками скрежетали на меня зубами своими. Господи, долго ли будешь смотреть на это? Отведи душу мою от злодейств их, от львов, одинокую мою. Я прославлю тебя в собрании великом, среди народа многочисленного восхвалю тебя, чтобы не торжествовали надо мною враждующие против меня неправедно и не перемигивались глазами ненавидящие меня безвинно. Ибо не о мире говорят они, но против мирных земли составляют лукавые замыслы. Расширяют на меня уста свои, говорят: «Хорошо, хорошо, видел глаз наш». Ты видел, Господи, не умолчи. Господи, не удаляйся от меня. Подвигнись, пробудись для суда моего, для тяжбы моей, Боже мой.